0: имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне? Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это, то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
1: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да, или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием, и иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
2: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали: а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня, во всяком случае.
1: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было. Я тоже выучил вот это «Отче наш». Вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами. Я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
0: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать. Вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю: если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет: но буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
3: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
0: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на

0: молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии, неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, в воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия. Такое. Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
1: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться. Да? Это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый. Да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
0: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах, где-то целые полки за 5 рублей костюм, за 10. И нам москвичи написали, мы поехали там наших троих брата, я вместе, третий с ним. А я в сеточке. Если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево, где-то в Москве. К нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить. А моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем, на окошке. Поехал. А я, Ром, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси. Ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяям, вот такая-такая. Ну, это Москва.
1: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
0: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал, там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди, такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут? Да нет, со всего города. И одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу. У него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось. Вот так получилось. Не успели мы еще говорить. Разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где я ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это. Вы. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль. Это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся к своей ноше. Как Бог ответил, нужно

0: что мы принесли в это время. Нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал, со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю, да, после нас. И чтобы никто не взял. Кой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как он мне в армии отвечал на молитвы, как он в других местах, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
1: Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе.
2: Книги, которые рядом с вами находятся. Да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что тут особенного?
3: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы. Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
0: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже у нее лучше получалось.
4: А в то время, когда... хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
3: Эта книжка чем мне? Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57-го по 63-й. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год, 3 рубля». Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква И, а там выдавлено под букву А и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков... Он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этот блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
4: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него есть, сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
3: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
4: И в какой-то

0: момент они взялись из-за переложения Библии по порядку?
1: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии? Мы начали, но потом переезды, работа в церковь, посещение, пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти, и это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету, это не считалось посещением, у нас планы такие были на посещение других, и мы забросили.
2: Они ее писали очень долго, на самом деле, то есть они начинали еще в своей юности, и, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере, и мне хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого этого обучения слепой печати, скорости набора, да, и, естественно, не хотелось печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот, есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то, и среди них были и рукописи, и стихов, то, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
1: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам, смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд, их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить. Я проповедовал с двумя переводами – на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах, тебе звонит. Ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот эту Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то, да. Поэтому пришлось нам заняться серьезной, было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
2: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
3: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
4: Да? То есть там интерпретация некоторая,
3: да,
4: есть?
3: Конечно, да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
1: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
0: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
2: Знаете, наверное, прочитаю любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы.

0: опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким с еврейским вариантом произношения «и она», ударение на «а». «И она, ты Ниневию видел?» – говорит Бог. «Она в ужасающем виде. Ты пойди, и она ныне в город большой. Объяви, что вина велика предо мной. Стал тогда и она, чтоб в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, и она облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит и она, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит и она, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще и она. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли и она, говорят, что ты спишь, мы идем все ко дну, один ты лишь молчишь. Воззови и она к Богу ты своему, может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так и они. Люди жребий бросают, по его все вине, но ведь люди не знают. Жребий пал, и она виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи, и она, чей, куда и откуда, в чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала и она все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть и она, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли и она, в море бросили стон, не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример и она для меня и тебя, чтоб как Божьи сыны мы сей мир возлюбя, шли не как и она, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой и она? И ты, и он, и она. Вот. Знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
1: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
2: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями, допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Если кто-то хочет, я его раздаю. Вот, потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
3: Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
4: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских

0: загадок, шарад, ребусов, кроссвордов.
1: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вопросы. Это и в школе, других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении. Это что-то такое большое было в то время для детей. 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
2: Зачем кроссворды?
3: О, кроссворды. Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
2: А вам приходилось отгадывать?
0: Да, конечно.
2: Интересно вам было?
0: Да,
2: удавалось?
0: Очень интересно, да, очень интересно.
2: А ваши дети пользовались потом этими популярностью у ваших детей?
0: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
3: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
1: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные, потом я их издавал. Потом я начал практиковать, вот допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано, буквенные вот такое.
3: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно. 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве неадвентистском «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
1: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски. Я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу, он говорит, нет, здесь по значению другое имя, каких-то историков. Я пишу Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик, «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
3: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование.

0: не для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
1: Один раз прочитать Библию, ничего не произойдет. И два, и три, ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. Я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
2: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев, и я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
3: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
0: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть и финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
1: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все. Это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом, чтобы они вот за Бога ухватились, все. Куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
4: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, в знании Священного Писания – это очень важно.
5: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человекам, которые еще пишут эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек, да, или, ну, как бы, почему это произошло. Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
6: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность.

0: во всем, что он делал.
1: Всегда очень много книг дома и, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них... много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в 3, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армию. Представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
2: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
0: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя. Он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви, как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились, потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
3: Но вера, прежде всего, именно вот в ровном таком вот характере. Я не видел, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались. Это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним ни обратился, безотказно. В чем бы это ни было.
4: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас. Какие преимущества тогда были, какие сейчас?
0: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
4: Дмитрий Анисимович любит людей. Он живет проблемами людскими. Даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе. Что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
0: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь... их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
5: Что бы ты ему хотел пожелать?
6: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
7: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
0: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
4: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них. Как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать. И как доверять Господу.
8: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
9: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17

16 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжерейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов Седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию?», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории церкви христиан-адвентистов Седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья «Юнак» отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать, это благодаря милости Божьей и Его руководству, а что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы?

Библию. Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с

0: у нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

Прежде чем стать профессиональным керамистом, потребуется много лет. Это может занять 5 лет, может 10, а может и 20. В зависимости от того, как часто ты этим будешь заниматься и насколько твоя жизнь насыщена именно керамикой, насколько ты привержен своему делу. Но в среднем люди выдают уже определенные результаты года через 2. Результаты – это какие-то интересные, сложные произведения, какие-то изделия. Это может быть там какой-то необычный сервиз, или это может быть целая скульптура, изразцы, все что угодно.

Когда училась на архитектора, у нас там была скульптура. Мы лепили из скульптурного пластилина разные вещи, и также у нас была глина. И я вот уже хотела свою мастерскую, я уже прям мечтала о ней. Но мне говорили: Катя, это несерьезно. Оставь эту забаву, это не для жизни. Тебе нужна серьезная профессия. Архитектура – это деньги, это статус в обществе. А что такое керамика? Это так, ерунда. Когда я приняла для себя решение, что все, я ухожу из архитектуры, моя жизнь кардинально изменилась. Вот это просто вот такое Божье благословение, вот серьезно. Появляются люди, которые тебя поддерживают в этом направлении. Появляются заказы.

Раньше это было хобби, сейчас это я буду делать своей профессиональной деятельностью. И, конечно, всегда есть риск, что может что-то не получиться. Есть риск, что в один месяц просто не будет заказов и не будет денег, а нужно там снимать жилье, покупать продукты. И, конечно, есть такой страх. У меня съемная квартира. И

0: Пока нет денег для того, чтобы я могла организовать свою мастерскую, снять какой-нибудь уголочек. Поэтому эту мастерскую я организовала у себя дома. Конечно, она занимает всего лишь 2 на 2 метра, но, как говорится, если душа чего-то требует, то можно и потерпеть. Желательно перед началом создания какого-то изделия лучше иметь эскиз. Но порой твое вдохновение приходит уже в процессе работы. Человек, который не умеет рисовать, тоже может стать керамистом. Это как люди, которые играют фортепиано, но не знают нот. Допустим, мы возьмем какой-нибудь кувшин и выкрутим его на гончарном круге.
1: Итак. Для верности. Сейчас будешь мяк? Чтобы проверить, отцентрованно или нет, просто закрываешь глаза, кладешь руки на кусочек и смотришь, он не бьет. Значит, отцентрованно, и можно работать дальше. Теперь можно разводить стенки.

0: Потом мы это изделие протачиваем.
1: Здесь у нас очень тонкое дно получилось. И мы не сможем задать очень изящное дно, донышко. В этом случае либо ты делаешь из него стакан, либо все равно делаешь небольшую выемку для устойчивости. И донышко протачиваем из центра наружу и наоборот.

Когда мы покрыли изделие глазурью, мы можем его сразу отправить уже в печь. И уже получается готовое изделие. Но тут очень много сюрпризов нас ожидает. А глазурь, она очень интересная по своей структуре. И иногда ты ожидаешь один результат, но из печи выходит не совсем то, что ты предполагал, или может просто изделие разорвать на конечном этапе.

принципе, природа уже все придумала. Все лучшие формы и идеи она нам уже дает. Вот, как говорится, главное только посмотреть. Недавно у меня возникла идея, тоже гуляла по лесу и увидела, как листик лег на траву. Меня настолько это вдохновило, что я просто пришла, я сразу зарисовала эскиз, и потом я настолько загорелась, я пришла домой, развернула глину и давай лепить. И, собственно, у меня родилось интересное изделие. Мне хочется верить, что мои изделия смогут сделать мир лучше.

все клево, все хотят сделать свои мастерские, но пока ты не упрешься, не организуешь себя, не решишь, что мне нужно сделать это, не разложишь это по полочкам, у тебя ничего не получится. Ну вот, видимо, все получилось. Я надеюсь, что надолго.

когда я создаю изделие, я себя ощущаю творцом. А по-другому ты себя не можешь никак ощутить, потому что ты из ничего создаешь что-то. Так же, как и Бог из ничего создает нас.

0: Наверное, можно сказать, что люди бывают религиозные и нерелигиозные. Такой вопрос: спасает ли Бог нерелигиозных людей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», «Что такое Евангелие в действии?», «Как Евангелие действует в нашей с вами жизни сегодня?». Лен, вот вопрос, с которого я начала. Спасает ли Бог нерелигиозных людей? А прежде чем мы Коле дадим возможность ответить, как всегда, очень интересно, глубоко, как это он такую тему предложил. Вот как ты думаешь?
1: Ну, мне как-то больше ближе верующий человек и неверующий, нежели религиозный и нерелигиозный.
0: То есть ты видишь разницу между этим, верующий и религиозный?
1: Да, да. И поэтому... Но я думаю, что спасение зависит от Бога, поэтому Он знает, кого Он спасет. Mm-hmm. Мы как бы... суд отдан Ему, поэтому в нашем понимании спасение... Я не знаю.
0: Коля, так что тебе предоставляем слово. Как, почему ты вот выбрал такую тему? Вообще, мне кажется, что у нас уже на протяжении нескольких встреч вот это вот звучит. Религиозный человек и в противоположность верующему, да?
2: Ну, это потому, что мы исследуем по книге «Деяния апостолов», в которой это вот прослеживается очень четко, вот эта вот идея спасения там язычников, иудеев, неиудеев. В общем, об этом мы все время, с этим все время сталкиваемся в тексте. И поэтому вот сегодня 15 главу мы открываем.
0: «Деяния апостолов».
2: «Деяния апостолов». И там вот первый текст. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Вот это поставлен вопрос спасения человека для вечности.
0: И говорится об обрезании. То есть об иудейском, я не знаю, это, можно сказать, обычай или это религиозное установление, да?
2: Да, это обряд Моисеев, как вот тут написано, да, так и есть. То есть это некий обряд, который обязаны исполнять все иудеи. Ну вот, поскольку это написано было в Писании, они это делали. А теперь они говорят, что это делать должны все, кто претендует на Бога, то есть кто претендует на веру в Бога.
0: Угу. То есть и христиане тоже, да? И поверившие во Христа, поверившие в Бога через Христа тоже, да? Это утверждал.
1: А интересно, вот почему называется Моисеевым обрезанием? Ведь первый был, по-моему, Авраам еще обрезан, да? Уже. Mm-hmm. Это был завет между ним и Богом, да?
2: Ну, вообще все ветхозаветные, вот пятикнижие ветхозаветные названы писаниями Моисеевыми. Названы Моисеевым.
1: То есть он написал.

0: Поскольку он автор этих постановлений, то есть книга «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», это все Моисей написал.
1: Это пятикнижие.
0: Называется «Пятикнижие» или «Торой», то вот считается так, что как бы это все Моисеева.
1: Угу. Все ясно. Просто он как, он как раз описывает в «Бытие», что Авраам еще был самый первый обрезан.
0: Ну да, это Моисей же написал, да.
2: Но Моисей, конечно, писал по Божьему вдохновению, да? То есть Моисей, он, конечно, Божий пророк, несомненно.
0: А мне бы хотелось начать вот разбираться в этом вопросе с такой иллюстрацией. Вот у нас есть молитвенный дом на автозаводе, и там есть котел, который отапливает все это здание зимой. Он такой большой, я не помню, какая у него мощность, но его вот запустить не так просто, он достаточно, в общем-то, старый. И чтобы его запустить, там некоторые манипуляции нужно сделать. Но сначала нужно зажечь запальник. Вот он горит так, потом какую-то там кнопку нажимаешь и рычажок, и потом вся вот эта... И газ пошел, он там, он вспыхивает так там внутри. И все, значит, он пошел нагрев, это вот все прогревает. Это вот.
2: Это ты себе образно так представляешь. Наверное, те, у кого есть такие отопительные газовые приборы, тоже это себе представляют. Или нагревательные.
0: Ну да. Я просто это, вот эту иллюстрацию хочу применить к излитию Святого Духа. Вот во времена апостолов, в книге «Деяния» записано, там во второй главе, и дальше, что вот были 120 человек, учеников Христа, на которых был излит так называемый ранний дождь Святого Духа. То есть на них как бы почили огненные языки, как-то запальник вот такой вот.
2: А где этот термин используется, ранний дождь?
0: А это в книге пророка Иоиля. Но потом Моисей, Петр, по-моему, это применяет тоже в своих проповедях.
2: То есть именно ранний дождь, поздний дождь – это именно произлитие Святого Духа, да? То есть это однозначно библейское понятие.
0: Ну, это связано с природой Палестины. Там вот сезон дождей перед посевом, перед созреванием посева, вот таких два периода дождей. И ранний дождь – это перед зимой, осенний, он не такой обильный. А вот весной идет другой такой поток, период. Там уже гораздо более мощный дождь. И для того, чтобы семя налилось, колос смог зайти. А потом такой период без дождей, что ли. Ну, это так, так сказать, условно так говоря.
2: То есть ранний дождь, он еще не такой большой. Это просто, чтобы семя зацепилось в земле, чтобы оно, ну, дало корни.
0: Да.
2: А вот поздний дождь, это уже обильный. Это когда уже созрело плод, созрело семя, а оно наливается благодаря этому позднему дождю. И он обильный. И это сравнивается со Святым Духом.
0: Ну вот ранний дождь – это время апостолов, вот, когда Дух Святой изливался вот таким вот дождем на всех, кто принимал Иисуса Христа верою. И даже кто еще не успел принять Иисуса Христа верою, но вот в преддверии этого находится. Бог видел этих людей и посылал им Духа Святого, чтобы они вот прям вот как вот Корнилий сотник, например, в историю мы когда рассматривали. Петр пришел, сказал слово, и все, и человек загорелся, и у него сразу и вера укрепилась, и он теперь узнал, что действительно на правильном пути. Ну, вот такие вот.
2: То есть, чтобы события. Вера укоренилась, это вот первое, да, было излитие Святого Духа?
0: Вот этот ранний дождь, вот это излитие Святого Духа в образном понятии раннего дождя, началось со 120 человек, учеников Христа, которые были собраны вместе, воедино. И однажды на них вот такие вот сошли огненные языки. Вот такое чудо. На голову каждого почили эти языки. И они исполнились Духа Святого, стали и говорить языками, и вот и пророчествовать. И потом за этим вслед загорелось вот практически все, при Средиземноморье. Вот такое.
2: Это в каком смысле загорелось?
0: В таком смысле, что они донесли до языческого мира вот этот огонь Духа Святого. То есть дары Духа Святого через рукоположение. Они же возлагали руки на всех, кто попадался им, собственно говоря, кто пожелал этого. и исцеления пошли, и разные

0: чудеса. Вот благодаря тому, что ученики пошли и проповедовали Иисуса, и сопровождались вот эти проповеди чудесами. Возложение рук, исцеление больных всяких разных, изгнание бесов. Вот такие вот вещи. И вот этим потом вот как бы котел заполыхал. Вот я бы так вот назвал. Это вот иллюстрация такая.
1: То есть от первых 120 человек вот они стали уже распространять весть о Боге, и Дух Святой через них уже воздействовал на других людей.
0: Да, то есть вот эти 120 человек – это запальник, а весь котел загорелся, это вот все, вот это вот римский мир, вот этот весь, и дальше даже римского мира. Это...
1: И Россия ведь тогда, да?
0: И Россия, славянские... конечно, да. Потому что ученик Иисуса Христа, первозванный причем, Андрей, брат Петра, он направился в Россию по преданию. И здесь проповедовал, и зажег Россию в то время, вот в первом веке. Не в одиннадцатом, а в первом. Поэтому вот ранний дождь – это как раз вот то излитие Духа Святого при Среднеземноморье и прилегающие страны того времени на Римскую империю в виде вот такого вот излития Святого Духа и принятия его даров. Угу. Исцелений, вспоможений, там, ну вот что апостол Павел написано, чудотворений и так далее. И нужно отметить, что этот пожар Духа Святого не погас. Угу. Он продолжал гореть. До сего дня продолжает. То есть Дух Святой изливается не меры, как написано в Писании. Бог дает не меру и Духа Святого. Он не перекрыл кран где-то там на небесах и сказал, все, хватит, там, попользовались Духом Святым и хватит. Ничего подобного, он продолжает изливаться и сегодня. Угу. То есть вот то, что зажгли первые 120 учеников Христа, оно продолжает гореть. Угу. То есть котел работает.
1: Да. Ты как, Лена, считаешь, в чем проявляется это? То, что продолжается излитие Духа Святого?
2: Ну, я думаю, что вот благодаря этому мы с вами сейчас читаем Священное Писание, и нас слушают наши телезрители, которые, я думаю, что тоже загораются от тех слов и от действий Духа Святого, потому что Слово Божие, оно Богом вдохновлено, и Дух Святой его передает через наши уста. Да. Поэтому пусть Господь благословит всех, кто слушает это слово.
1: Аминь.
0: Ну, будет еще и последний дождь, поздний, то есть, когда дойдет Дух Святой, дойдет до каждого человека, живущего на планете.
1: До каждого он должен.
0: До каждого он дойдет.
1: Благодаря... Вот мы начали сегодня говорить, бывают религиозные, бывают нерелигиозные. То есть ты утверждаешь, что до каждого дойдет.
0: Ну, да, потому что написано, что вся земля осветится от славы Божьей. Вот это в Откровении написано, в 18 главе. Что значит вся земля осветится от славы Божьей? То есть вся земля будет прославлять Бога. Все жители земли, то есть. Ну, конечно, будут там и какая-то часть неверующих людей все-таки останется. Кто вот так уж прямо сопротивляется Духу Святому, тому он не навязывает себя. Но... основная, большая часть населения Земли, она будет исполнена Духом Святым. Вот я вот верю, потому что так написано.
1: Да, потому что говорится об обильном излитии позднего дождя. Да?
2: Но и сам Иисус сказал, да, что Он придет, когда будет проповедано Евангелие до концов
0: Земли. Посвятительство всем народам.
2: Да, посвятительство всем народам. Так что... это его слова, изречения, и они исполнятся. И именно он придет тогда, когда каждый услышит слово.
0: Ну, вот Господь указал интересный путь наделения Духом Святым через рукоположение. То есть, когда человек возлагал, вот как вот в книге Деяний написано, руку, апостолы возлагали руки на людей, они исполнялись Святым Духом, в том числе и не иудеи, особенно не иудеи, наверное. И так вот, таким вот образом от человека к человеку Дух Святой распространялся по странам. Уже не вот с неба он

0: как бы, да, и нам не следует в последнее время ждать, что будет огонь какой-то с неба или какое-то чудесное такое явление Духа Святого. Он уже горит здесь, на земле, в людях, верующих. И вот от этих людей Дух Святой пойдет дальше. На тех, кто еще не уверовал в Иисуса, и кто, может быть, не знаком с Ним. От человека к человеку будет распространяться поздний дождь. Вот таким
1: образом. Но сам человек играет какую-то роль в этом? Вот не тот, кто, ну, что называется, возлагает руки, то есть тот, кто уже делится вестью, которая у него в сердце, а тот, кто принимает. Ведь вот, ну, невозможно же, наверное, чтобы Дух Святой был излит на того человека, который этого не хочет или который этого не понимает.
0: Ну, дело в том, что к последним временам Господь совершит такую вещь, что я возбужу не жажду воды и не голод хлеба, а жажду и голод по Слову Божьему.
1: Слышание Слова Божьего.
0: Слышание, да. То есть люди будут просто, ну, вот нуждаться, желать просто, как вот голодный нуждается в хлебе, так и основная масса населения Земли будет нуждаться в Священном Писании, вот в словах Божьих.
1: То есть будет испытывать это?
0: Да, да, да. То есть это...
2: Даже у Исаии, да, есть такое интересное пророчество, что там написано, что 10 человек за одного пойдут за одним и скажут,
1: зепится,
2: что да, да, да, да,
1: ухватится.
2: Да, что мы пойдем за тобой, ибо желаем, чтобы мы были, ну, вот именно под покровительством твоим, да, изучение Священного Писания.
1: Интересно.
2: Да.
0: Ну вот такой канал Господь выбрал от человека к человеку, чтобы Дух Святой распространился по нашей земле, и дело Божие, то есть план его спасения совершился окончательно. И пришел бы Христос второй раз на землю.
1: То есть Дух Святой начинает действовать в сердце слушающего, да? Слушающего Слово Божье, размышляющего над Словом Божьим.
0: Ну вот и 15 стих, главу вот мы начали, да? Некоторые из пришедших из Иудеи учили братьев. Пришедшие из Иудеи, очевидно, были уже, ну, верующие в Иисуса Христа, как вот я понимаю. Они пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот теперь обряд Моисеева. То есть, ну, нам, людям, свойственно все-таки вот это обрядоверие, что ли, верить в то, что обряды имеют спасительные действия, если мы их соблюдаем.
1: То есть обрезание можно считать обрядом. А что еще можно назвать обрядом?
0: Можно обрядом назвать различные омовения, которые очень много изобилуют в Ветхом Завете. Принесение жертв. Это тоже, да. О том, что еще. Различные очищения. В наше время обрядом можно назвать крещение водным погружением. Или вечерю Господню. Вот тоже это обряд.
1: Причастие.
0: Причастие, да. Ну, вот в Новозаветне только я вот два знаю.
1: А брак? Таких вот. Заключение брака?
0: Я бы не сказал, что
1: нет, это что-то
0: обряд, да. Но это, это, то есть обещание. Человек обещает другому человеку быть с ним до конца и просит Божьего благословения на это, чтобы нам эту жизнь привести вместе, чтобы она была одним целым. Это неразрывно. Это, ну да, скорее обет, чем... Что-то еще.
1: Завет.
0: Обед. Завет, да. Да,
1: вот. Но ведь, Коль, ничего плохого ведь нет в тех обрядах, которые ты перечислил. Все ветхозаветные обряды указывали на Христа, то есть они готовили восприятие людей к пониманию того, кто такой Христос и что он, что за Мессия, что же делает Мессия и сделает, да, и сделал. Вот, и новозаветные обряды тоже, в них ничего плохого нет. А ты говоришь вот про обрядоверие как что-то отрицательное, да?
0: Дело в том, что вот этим обрядам приписываются спасительные свойства, что если человек не будет соблюдать этого, он не может спастись, вот как они говорят, не может спастись. Это, то есть вопрос спасения. Обряд – это вопрос спасения. Вот так ставится вот здесь этими людьми, вот, восстановление такое. И когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы. Вот Павел с Варнавой с этим не согласились.
1: Вот таким... что нужно обрезание по обряду Моисееву, да?
0: Что это обрезание несет спасение.

0: спасение.
1: Угу. Несмотря на то, что они сами были оба...
0: Были, да.
1: Да,
2: обрезаны.
1: Ну, да, в свое время.
2: Иудеи были,
1: да. Да.
0: Угу. Но дело в том, что Иисус уже принес себя в жертву. А все обряды, все вот жертвоприношения, омовения, там еще что-то, все они указывали на жертву Иисуса Христа, на Его смерть, на Его воскресение, на то, что это Он очищает от греха, а не то, что я окунусь в воду там или что-то еще сделаю своей одеждой, например, или с собой. То есть спасение-то во Христе Иисусе только. Вот в чем был абсолютно убежден Павел и Варнава.
2: Угу. Поэтому они вступили в спор.
0: Поэтому они вступают в спор, состязание с ними. И предложили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них, направиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
2: Это те, кто с ними был не согласен, да, с Павлом Варнавой, говорят, давайте все-таки к апостолам.
0: Ну вот, это происходило в Антиохии, такой вот некой штаб-квартире христианства. И таким вот, я даже назвал бы это христианским центром, что ли, того времени. Поскольку из Иерусалима их повыгоняли, вот, да, благодаря усилиям того же Павла. И теперь они, значит, вот рассеявшись, вот такой центр получился.
2: Благодаря усилиям это имеется в виду, что, ну, протест вызывало то, что делал Павел, да, поэтому их выгнали.
0: Ну, тогда уж он назывался Саулом, он тогда носил такое имя, и гнал всех христиан до
2: смерти. Это ты еще про тот этап говоришь.
0: Это гонение, да, то есть благодаря этому были рассеяны христиане по всей Палестине и даже дальше. А вот в Антиохии образовался такой вот центр христианский. Очевидно, там было больше свобод, очевидно, там, может быть, такие условия были такие для верующих христиан, что им было там удобно, свободно и хорошо. И вот там, и вот здесь происходят вот эти события, и те, кто слушал вот этот диспут между Павлом Варнавой и вот этими иудеями, которые пришли и говорили, что спасение в обрезании, то вот они не понимали, кого слушать-то. И эти вроде так, вроде правы, да, это Божье постановление. И Павел такой вот рьяно противится этим всем вот вещам. Спасение во Христе, спасение только по вере во Христа, и все. И тогда они говорят, ну что ж, мы сейчас вот в таком недоумении, давайте-ка вот высших апостолов спросим в Иерусалиме, что там они думают по этому вопросу. И тогда уж примем решение, кого следовать, этим или тем.
2: Апостолы – это ученики Христа, то есть те, кто ходили со Христом, да?
0: Да. Итак, быв провождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали об обращении язычников.
2: Это Павел с Варнавой?
0: Это Павел с Варнавой, да, идут в Иерусалим. Такая вот миссионерская получилась у них программа. Они же вот только что вернулись из такого путешествия.
1: Первого.
0: По языческим городам, да. И там везде обращались язычники, творили с ними чудеса, и исцеления, и из-за небес, и так далее. И вот об этом всем они рассказывали по дороге. И какая была реакция слушателей? Радость великую во всех братьях вызывала это все. Ну, это естественно, конечно. Когда люди обращаются от злых там сил, когда изгоняются бесы, когда болезни уходят, и люди становятся здоровыми, любые болезни причем, даже увечья, каким-то образом вот увечья исправлялись. И, конечно, это приносило великую радость.
2: Вот мне хочется сказать, дорогие друзья, когда мы читаем ваши комментарии к нашим программам, пусть даже, может быть, не какие-то великие события происходят, вот, а подобно тем, о которых сейчас Николай сказал, но вот такой радостью исполняется наше сердце, когда вы рассказываете, когда вы просто говорите о Боге, о том, как вы Его лучше узнаете, как в том числе и наши программы этому помогают. То есть вот я могу понять, что это такое, когда вот их сердце было исполнено радостью. Потому что наше сердце, оно вот точно так же исполняется радостью, когда мы слышим, даже читаем ваши какие-то короткие комментарии, но все равно вот любовь к Господу прямо светится в них.
1: А написано еще, что об одном кающемся грешнике Господь радуется, и все небо радуется.
2: Да,
1: все ангелы на небесах.
2: А 99%.

0: праведников,
1: да, не имеющих нужды в покаянии. Да.
2: То есть вот можем сказать, что религия должна приносить радость, должна нести счастье людям. А вот те обряды веры, которые верили, что спасение через обряды только могут быть, там какой-то радости не ощущалось. Там наоборот, помните, налагают бремена неудобно, осимые, осами там, да.
1: Осами пальцем не хотят.
2: Да, только вот так пальцем. Ай-яй-яй, там, давай-ка лучше вот ты вот этим займись, тогда ты спасешься. То есть там религия мрачная какая-то, вот обряды веры на это. И вот там такая доктрина была еще. Страдание исходит от Бога, а радость от сатаны. Mm. Вот это многие такие вот люди настроены, что да, вот надо вот смирить себя, надо, это же такой вот тернистый путь, это вот надо вот все гонения сплошные, там, ты должен еще этому там, ну, не ожесточаться, а даже радоваться. И вот как-то вот такая мрачная религия, она, конечно, не приводит людей к Христу.
0: А что это имеется там в виду, что радость от сатаны? То есть радость от греховных, ну,
1: наслаждений?
0: Да, что будто бы радость дают только греховные наслаждения. Что если радость, значит, что-то не то, да?
2: Ну да, вот такое вот, если ты с Богом, то ты приноси страдания, ты вот там, может быть, какой-то грех еще там где-то живет, и с ним надо бороться, но это какая же может быть радость? Это нужно с ним вот, ну, все силы собрать и там, может быть, там поистязать еще свое тело, потому что такая была еще, ну, доктрина, что тело самая проблема-то наша, вот такое греховное-то, вот с ним надо борьбу вести. Дух-то наш для праведности жив, да, а вот тело, оно вот нас тянет вниз, там его надо усмирять во всякому. И вот такая вот доктрина привела к тому, что появилось вот, не знаю, монашество, там, папство, еще что-то. Такие вот вериги цель носить люди, там, эпитимии разные назначать. Ну, а апостолы идут и рассказывают об обращении язычников и приносят это людям, вот написано, радость великую во всех братьев. То есть вот поэтому и шли за апостолами, потому что несли радость, освобождение. Они говорили, что вот эти все обряды, которые занимаются иудеи, они, собственно говоря, исполнились во Христе. И сейчас уже не имеют никакого значения, никакого смысла. Там, принесение жертв, обрезание, все ушло с Христом Иисусом. А вам нужно очень немного всего, навсего, поверить в Него и принять Духа Святого. И они принимали ведь Духа Святого. Вот, в доказательство того, что апостолы были правы, они приводили, вот смотрите, язычники обратились, и вот смотрите, что у них там. У них языками говорят, у них чудеса творятся, у них исцеления сплошные, бесы бегают от них. Вот смотрите, что происходит. Это влияние, и конечно, приносило радость. Ну да, естественно.
0: Коль, ну ты вот среди обрядов назвал крещение. Ну крещение-то ведь это как бы объявление всему миру о том, что ты хочешь быть близок к Богу, о том, что ты умираешь вместе с Богом, да, на кресте, верой своей, что ты, ну, в водной могиле, что ты воскресаешь со Христом, совоскресаешь для вечной жизни, да?
2: Конечно.
0: То есть, ну, вот этот обряд, он не, ну, как сказать, не изжил себя совершенно.
2: Я не говорю, что этот обряд, потому что это новозаветный обряд. Угу. В Ветхом Завете, да, разные были омовения, да, от нечистот, там, от всяких случаев, что нужно омыться, там, очиститься. И вот тогда,
0: омыть
2: там,
0: чаши, омыть, да, столы и лавки.
2: Да, вот после, допустим, если ты выздоровел от проказа там, или еще от какой-то болезни, там неделю, что ли, там нужно было это делать, принести жертву, там еще что-то, маслом, потому что у тебя палец,
0: ну, понятно, священник. Да.
2: То есть вот это необходимо было сделать, да, чтобы тебя опять восстановили в качестве сына, дочери Божией, то есть ты опять в народ Божий вошел бы. Что касается крещения, то крещение, оно ознаменует прощение грехов. То есть я приношу Богу свое покаяние. Я раскаиваюсь в прошлой жизни. И в знак того, что я действительно раскаиваюсь, я совершаю это крещение. Это публичное действие. Это не вот я вот один на один там как-то, да. Оно назначено для того, чтобы люди видели, что теперь

0: ну, этот человек меняет свою жизнь. Вот он отныне теперь живет совершенно по другим законам, чем жил раньше. Отныне он живет с верой. Вот это свидетельство, что ли. Угу. Конечно, это для меня самого свидетельство, да. Что вот отныне, да, это как бы начальный этап, отправная точка моего христианства, что ли. Но дело в том, что нельзя ставить крещение в основу спасения моего. Спасение все-таки несет не крещение, а вера. И если я принимаю крещение, это не значит, что я вот теперь уже на небесах. А на небесах я только тогда, когда я уверую. Мы можем вспомнить случай с разбойником, который висел рядом с Иисусом, который не принял крещение, но которому было сказано: «Будешь со мной в раю», только потому, что он уверовал в Иисуса, что вот ты, я понимаю, что кто ты такой сейчас, я вижу, что ты действительно Бог.
1: Это разбойник так сказал.
0: Разбойник Христа, так да. Вот принял Христа. Он принял Христа как Бога, как Мессию, как Спасителя. И на эту веру сразу тоже мгновенно откликнулся.
1: Сказал, будешь,
0: будешь со мной в раю. Да, несмотря на его мучительное состояние вот, там на кресте. Поэтому мы и говорим, что да, крещение это важно, но крещение это не спасение.
1: Это очень, очень важно и очень интересно, да? Это очень важно понимать вот всю глубину этого, что крещение, оно следует за верой, да? Ну, это результат принятия Бога.
0: За верой и за покаянием. Если я не покаюсь перед Богом в своих грехах, то Бог не может меня простить.
1: И тогда это на самом деле становится просто таким обрядом, ну, не имеющим никакого смысла. Духовного смысла.
0: Да? Ну да. То есть крещение человек должен подойти вот именно с верой и с раскаянием. Это крещение, покаяние. И покаяние, оно значит, что я теперь порываю с грехом. Я теперь не хочу больше так жить. В грехе, в своих там каких-то, не знаю. Ну, в общем, я порываю с прошлой жизнью, которую я проводил без Христа, без связи с Ним. А вот крещение, оно разрубает мою связь с грехом и соединяет меня одновременно, соединяет с Богом. Вот теперь я отныне, Господи, я Твой.
2: Ну, я вот слышала такое, ну, как бы, комментарий такой, что Иисус принял крещение, он не нуждался в прощении грехов, но когда он пришел и к Иоанну креститься, да, Иоанн сказал, что мне должно от тебя креститься, да, а он сказал, что нам нужно совершить всю правду. И вот такое есть, что Иисус, как бы, в Иисусе крещение приняли те, кто, ну, по каким-то причинам, да, не принял крещение. Вот, но это действительно, вот, наверное, оно так и есть, потому что он сказал сам, да, что мне должно совершить то, что необходимо, и это, как мы говорим, во Христе умираем, да, и во Христе воскресаем, да, так я думаю, что и тот же разбойник, о котором мы сейчас говорили, он как раз тоже принял крещение, Христос за него принял крещение.
0: Ну, во всяком случае, вот само крещение, да, вот, имеет огромную глубину, вот, что оно значит, это крещение. Вот, например, я могу сказать, что Христос, когда совершал крещение, он этим самым погрузился в нашу жизнь, в нашу, ну, в человечество, что ли, в то, как мы живем в этом мире. И он этим самым дал понять, что он теперь полностью наш. То есть он полностью...
1: С нами.
0: С нами, да, и полностью участвует в нашей жизни так же, как и как будто это мы. И то, что он этим самым показал, что он полностью отдает себя людям, человечеству, без остатка.
1: Да, так что крещение самого Иисуса Христа – это тоже очень-очень важное событие в истории человечества, да.
0: Ну да, еще есть такой текст, что не знаете ли вы, что крестившиеся в смерть его крестились, вот тоже, да? Мы крестились в смерть его, то есть как будто мы на кресте побывали там, когда погружаемся. Но вот я говорю, столько очень много разных значений.

0: крещений таких глубоких, что ну, это очень значимый обряд. Да. Но это не значит, что это после крещения я сразу на небо устремляюсь. У меня должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. И тоже и спасение без веры тоже похоже, что так и есть, что без веры спасение тоже невозможно.
1: Ну да.
0: И без покаяния невозможно. Потому что нет праведного ни одного, к сожалению.
1: Все, что не поверит, все грех, сказано, да.
0: Итак, быв провождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали.
1: Это Павел с Варнавой.
0: Ага, Павел с Варнавой, да. Обращение язычников. Производили радость великую во всех братьях. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Вот что Бог делает. Он отверзает, открывает, то есть, дверь веры язычникам. Не только иудеям, не только обрезанным, но и тем, кто вообще о Боге-то не знал. Чтил каких-то своих богов, совершал свои какие-то ритуалы, а может быть, и не совершал вообще ничего. И этим людям Бог открывает дверь веры, и они начинают принимать Христа массами, и при этом изливается Дух Святой на них. Ну вот что происходит? Происходит то, что земля начинает светиться, начинает от славы Божией. То есть Царство Божие растет, растет, как мы все время говорим на программах. Оно расширяется, и люди становятся, они становятся другими. Вот почему это все радует-то? Потому что жизнь меняется у человека к лучшему, что он теперь обретает во Христе и смысл, и радость, и надежду. И надежду на вечность, и при этом еще исцеляется. И кто-то, может быть, даже из мертвых воскрес. Потому что такие случаи тоже описаны в книге Деяний. Ну, конечно, это радость. Конечно, ко Христу потянулись масса, масса, масса, масса. А вот в иудаизм что-то не больно. Угу. Как тут вот мы говорим.
1: Коль, мы, наверное, все-таки к ответу на вопрос, могут ли быть спасены нерелигиозные люди, сегодня не приходим еще, да? Потому что ну, много очень интересных моментов возникает по ходу разговора.
0: Ну, во всяком случае, вот апостолы собрались на это, чтобы разобрать это дело. Но, опять же, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезываться язычникам. И заповедовали соблюдать закон Моисеев. Mm-hmm. Вот, опять же, уверовавшие люди во Христа уверовали. Написано
2: из
0: иудейской ереси. Mm-hmm. Даже вот Лука ересью называет это учение. Mm-hmm. Хотя оно все из Ветхого Завета взято. Потому что оно становится ересью, когда принижается жертва Христа. Вот совершил Христос жертву свою. Не надо больше никаких жертв. Все. Достаточно для спасения только этой жертвы. И никакими делами мы не заработаем спасение, никакими обрядами мы его не заслужим. Как бы мы не соблюдали их, как скрупулезно, не получится этого. Без веры. Вот о чем вот ратовали Павел и Варнава. И потом, да, пресвитеры, они собрались для рассмотрения сего дела. Ну, а что там решили на этом первом совете церковном, мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Угу. Потому что это надо очень-очень подробно все-таки осветить.
1: Да, конечно. Но давай все-таки вот как-то на этот вопрос ответим, что могут ли быть спасены, спасает ли Бог нерелигиозных людей вот на основании того, о чем мы уже сегодня поговорили.
0: Я думаю, что, наверное, в первую очередь он их спасает. Вот как раз тех нерелигиозных, которые не прикрываются обрядами и не говорят, что вот в этом весь смысл моей веры или моей религии.
1: Очень ободряюще звучит для нас с вами, дорогие друзья, для тех, кто вот сейчас нас смотрит, или кто-то близкий вам. Вот скажите это им, да, что не обрядами Бог спасает нас.
0: А главное, чтобы человек был добрее, чище, отзывчивее, честнее. Ведь если мы надеваем

0: себя такой хмурый вид, такой вот религиозный, такой вот, ну...
1: Праведность.
0: Праведность, правильность, что ли. Это еще не значит, что мы стали чище или лучше. Может быть, наоборот даже. Но когда люди вот искренне открывают Богу сердце, они меняются действительно. Они, от них сияние какое-то исходит. И с ним, к ним тянет. С ними, ну, с ним легко. И Богу легко. Не только нам. Поэтому, конечно, он вот таких людей видит. И таких, к таким людям как раз и весть несет через своих посланников.
1: Ну что же, очень интересный такой ободряющий разговор. И вот есть впереди тема, которая тем, кто более религиозен, наверняка окажется очень интересная. Вот мы с вами ждем этой встречи с вами, где будем продолжать размышлять над этими вопросами. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

0: а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Мир вам, друзья! Мы все любим получать подарки. Они нас радуют, особенно тогда, когда они неожиданные, и, конечно же, когда они ценные. И, наверное, каждый имеет в памяти, список или особенные подарки, которые получал в своей жизни по поводу, на день рождения, может быть, на юбилей. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю об удивительном подарке, который получила молодая девочка от абсолютно незнакомого человека. 6 октября 1976 года 19-летняя Нэнси решила сходить в автосалон, чтобы посмотреть на новый Cadillac Seville, который нового модельного 77 года вышел в очень красивом цвете морской волны. Она стояла, любовалась этим замечательным автомобилем. В это время подошел сотрудник центра и на ушко ей шепнул: «Посмотри, к нам в салон зашел Элвис Пресли». Она спросила у дилера, могу ли я подойти поздороваться с ним. Но он разрешил, она подошла, поздоровалась с ним, и вдруг он разговорился с ней. Он оказался очень простым человеком, пошутил, что дилер похож на его престарелого отца, поговорили о том, о сём, и потом отошел от этой девушки. А через некоторое время, поговорив с дилером, подошел к ней и указал на этот замечательный Кадиллак и сказал: «Эта машина твоя». После этого он оплатил 36 761 доллар в кассу за этот автомобиль и попрощался. Почему он это сделал? Его называли королем рок-н-ролла, а король может себе позволить многое. Но настоящий король, настоящий наш царь Иисус Христос обладает чем-то большим, чем даже великий певец Элвис Пресли. Посмотрите, что говорит нам послание к Эфесянам. Иисус Христос предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему Бог благ к нам? Почему Иисус проявляет свою любовь к нам и дает множество своих благословений? Потому что Он царь, и Он может позволить по богатству

царству своему, дать все богатства мира и дать то, что выше любых денег и цен, спасение, вечную жизнь, вечную радость в любви Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я сегодня радуюсь и хочу, чтобы вы радовались вместе со мной, потому что самый главный подарок в своей жизни мы уже получили. Благодать Божья, подаренная по бесконечному богатству Дарителя Иисуса Христа, является нашим великим приобретением.

0: наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога та же, которую прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историку, представляю, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Ну, когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопросов к свободе совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств,

которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы.

когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

дверь души моей. И зову тебя, войди и властвуй. Просто говорю тебе, друг, просто говорю тебе я, здравствуй.

И не знаю я, что будет после. Просто быть хочу, тебя я возле.

Восхищаясь красотой земли, подумайте о грядущем мире, где не будет печали, греха и смерти, где природа не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: Конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего обращаются люди? Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
2: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных, обращений, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу: он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта, проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. Супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
0: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
2: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно,

0: какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но тем не менее каждая из них будет примерно одинаковое, ну, влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
1: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения – это же один из таких каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
0: Ну, просто семья – это некая структура.
1: Да.
0: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура.
1: Угу.
0: Семья – это некая система. И поэтому, если проблема… Да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, так же в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, дети тоже это почувствуют в том, что им не будет хватать тепла, не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
1: Угу. Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит: мой муж абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставила уже заранее диагноз, или она говорит: он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
0: Очень много.
2: Есть такое. Очень.
1: Вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
2: Это, наверное, потому что огорчение.
3: Внутри улыбку, но мы стараемся не показывать.
2: На самом деле это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому что он модный, он звучащий. Он создает такой образ экспертности у человека, который не сталкивался с психологией глубоко. И хорошо вот эти вот фишки, ярлыки, да, на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать: ты абьюзер. Ни в коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит: сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
0: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
1: присущи.
0: Это у всех это есть в той или иной мере. Каждый
1: только,
0: из нас
1: только проявляет это.
0: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают, хотим создать впечатление какое-то. И приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит: вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит: да, я абьюз. Спрашиваю: а что такое абьюз? Как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, а кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер. Кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление. Потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
3: Ну, вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется: да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешивая какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии, определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся

0: пытаемся понять, как он будет действовать, по большому счету я, жертва, становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
1: Да, да, да. Конечно, но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
0: конечно,
1: да, посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
0: Да, вот здесь как раз психолог должен такой немножко стороннюю позицию, нейтральную занять, абстрагироваться. И это, ну, согласно этике психологов.
2: На самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение. Потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он непродуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
1: А что дальше?
2: Нужно что-то с этим делать. Да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом. Даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
1: Изощренно иногда пытаться сделать. Да.
3: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя? Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
1: отношения мужчина по отношению к женщине.
0: Более сильный пол.
3: Я помню, такое небольшое отступление сделаю, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
1: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя, можно, нельзя со мной, что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы они внутри себя хотя бы эти границы начали определять. Потому что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было
3: чувство
1: хорошо. Да. И вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой и не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву, он долго пытается так или иначе все равно вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее

0: Я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи, о том, что это нехорошо, так со мной нельзя. То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, ваться где-то с кем-то, и потом уже попробовать абьюзеру сказать «нет».
1: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться. Потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальную эмоциональную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой вот в безопасном здесь, пространстве, здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
2: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу «нет», или там, пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня.
0: Ну, будет конфликт.
2: Да, будет конфликт, я не хочу.
0: И поэтому мир любой ценой.
2: Да, поэтому мир любой ценой.
0: Потерплю.
2: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
1: Брать на себя ответственность.
2: Да. А встречу ли я еще человеку, может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
0: Конечно, а как?
2: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что, да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку взращивать вот эту самооценку в себе.
0: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы, если он останется без этих отношений. Что он действительно может... Да. Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений. То есть,
2: и поэтому вот здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть, снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, на которых строятся автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал «нет». То, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
3: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
0: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный
3: вопрос. Или все-таки здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да? Потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания, да? А действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни? А действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее? То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третья некая стадия, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
1: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. Считается так, что если ты жертва абьюза, то надо там разрывать отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот эта вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит давление.
3: Пробудили хищника тем, что вели себя как жертву.
1: Да.

0: да, а на самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в нашей границе, вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы, нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете, а это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке этот агрессивный компонент, просто в подсознании. Поэтому вот Христос — это пример вот такого вот очень ясного, четкого понимания, кто я, моя миссия, и не позволял никому давить на себя. И эта вот позиция, она давала возможность быть ему настолько влиятельным человеком и настолько строить близкие отношения с людьми.
1: То есть вы считаете, что между мужем и женой, вот в семье, между самыми близкими людьми должны быть границы?
0: Конечно. Спасибо за этот вопрос. Потому что без границ – это не отношения. Без границ – это амебообразное какое-то взаимодействие.
2: Такое слияние некое, где непонятно, где он, где она. Я
3: считаю... Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
0: Да,
3: например,
0: да,
3: если
0: хороший
3: твоя
0: вопрос.
3: Супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время. И вот тот мужчина, который вмешивается, говорит,
2: он говорит,
3: так,
2: нет,
3: а с кем ты идешь?
2: Нет, ты
3: а
2: со мной,
3: сколько
2: давай
3: ты
2: посиди.
3: Будешь?
1: Это в
3: а
1: лучшем случае,
3: ты...
1: да.
3: Ну, например.
2: Обычно говорят, посиди со мной.
3: Это уже вмешательство. Ну, наверное, ты об этом говорила, правильно? А, или что-то другое?
1: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречаются, значит, ну, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели
2: нет,
1: до
2: конечно.
1: Семьи? Например,
2: они...
1: мужчина любил там ловить рыбу, там, на рыбалку любил ходить. А жена там спрашивает у него, так, ты куда, когда вернешься? А ты правда на рыбалку?
2: 100 звонков на рыбалку.
1: Да, а мне плохо без тебя. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? И вот такие вот тоже манипулятивные вещи, да, возникают. То равно как и у жены тоже могут быть какие-то вопросы. И муж тоже может контролировать.
2: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, и им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они... Каждый пытается раствориться
1: друг
2: в другом,
1: как сахар
2: и нет границ, где я, где он.
0: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему уделить, и насколько мне от него нужно внимание. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Когда они умеют это транслировать друг другу, значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
1: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем вот так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
3: Культура не сформирована до конца, да?
1: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я, ты, послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и...
3: Ну, давай чуть

0: договариваться. Да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание. Потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
1: Мне нравится слово «навык». Любой навык – это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии – это не то, что… Знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну дело не в том, что я эмпатичная, и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там годами общения, этот навык внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу быть другой. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог. Вот.
0: Да, здорово.
2: Ну вот мне кажется, про, как раз мы затронули про то, что люди иногда, не имея даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать. И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что он это хотел, вот это на самом деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал. И она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, они начинают друг друга видеть,
3: слышать.
2: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты. И начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против друга. И я очень часто говорю и повторяю об этом, о том, что мы здесь собираемся не для того, чтобы воевать друг против друга. И психолог не для того, чтобы сидеть арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа и жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, пытаться
0: судью.
2: Да.
0: Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения, вот о проблемах в отношениях? Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
3: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы
0: Мне очень нравится еще фраза «относиться к
3: супруге». Как к немощнейшему сосуду.
0: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный
3: трепетно.
0: Сосуд, который
2: хрупкое что-то.
0: Нельзя
3: что это... вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
0: Как относиться?
3: Да, чтобы жена любила, уважала мужа.
2: Вот.
3: Да,
2: я думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, что мы служили друг другу с любовью. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко...
3: Прагматизм.
2: Иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то.
3: Да, да.
2: Так, ты меня должен любить и немощно, как обращаться как к сосудам хрупким. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал, и прям кулаком по столу пытается выбить из нее уважение. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях, мне нравится, о том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение. Да.

0: Не. То есть, красивая когда фраза. Он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. Угу. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение, требовать. Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем... в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ хэппи-энд, вот. Угу. Что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки про служение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
1: И, наверное, это самая лучшая позиция. Почему? Mm-hmm. Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, ну, точнее, когда ну, человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции, потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самая. А не так, что так, я сейчас... женюсь или выйду замуж, угу. и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Угу. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
2: Угу. Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный, интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
4: Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все забыть? В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт, и в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Запоминает, вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни,

и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной мозг, это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь, в общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти. Оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывается, он как бы вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается забыть об этом. И третья особенность травматичных воспоминаний заключается в том, что нормальные, обычные воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны. В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности памяти. Так вот, конечно, при начале этого исследования, которое началось еще до начала Второй мировой войны, до 1939 года, никто, конечно, не знал о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому

травматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря? Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями. Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они оказали настолько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины мира? Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больше ущерб. Почему? Все дело в том, что когда обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него вот внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, вот получил серьезную такую порцию гормонов. Тело мобилизировалось и отскочило, убежало. Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду проходить, нужно внимательнее обращать внимание, вот, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, вот, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы. Тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился цикл, связанный с этим травматичным событием. Не происходит до конца осмысление произошедшего. И в таком случае тело продолжает при малейших воспоминаниях генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы

не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился с ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, намного, вот такие фрагментарные воспоминания, намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Допустим, если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то конкретная фраза или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые частично, иногда, но очень внезапно на него обрушиваются, они блокируют работу мозга. То есть человек как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие, испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, да, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность, вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности, точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать, но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому, если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это

возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

0: суставная гимнастика. Хорошая подвижность в суставах дает человеку совсем другое качество жизни. Это красивая походка, это хорошие амплитудные движения, это жизнь совсем другого качества. Поэтому сегодня мы будем делать упражнения, которые будут улучшать подвижность в наших суставах. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне делать эти упражнения. Некоторые мы будем делать вместе, а некоторые он будет делать один. Первое упражнение мы будем делать для лучезапястного сустава. Это упражнение знают все, но мало кто делает его, делают часто. Поэтому упражнение очень простое. Мы просто вращаем наши запястья в одну сторону и потом в другую сторону. И если вы посмотрите и попробуете это делать, то вы увидите, что в одну сторону вам вращать очень легко, потому что вы привыкли. Но в другую сторону у вас может вообще не получиться. И у нас даже хуже получается. Правильно?
1: Да.
0: Да, потому что мы привыкли делать что-то в одном направлении. Следующее упражнение мы делаем для локтевых суставов. Разминаем наши локтевые суставы. Раз, два. Раз. Если нам тяжело, то мы можем не брать руки в замок. Можно взять руки в замок и делать. Если тяжело, то тогда можно просто руки сложить друг с другом и без замка делать это упражнение. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение мы начинаем вращать плечами. Вращаем плечами назад. Высоко поднимая плечо, почти к уху, отводим его глубоко назад и опускаем вниз. Потом мы можем подключить ноги к этому упражнению, и наше упражнение будет еще более полезным. Тогда включается позвоночник, и весь позвоночник прорабатывается вместе с лопаткой. Мы вращаем таким образом 10-15 раз в одну сторону. Спасибо. Следующее упражнение выполняется лежа. Для этого мы ложимся на бок, и одна рука у нас, левая рука, ложится перпендикулярно телу, вторая ложится вдоль тела, и человек в таком положении начинает поворачиваться, и правым плечом он должен лечь на левую руку. Не у всех это получится, потому что ему не будут давать мышцы и связки вот этой лопатки. И человеку бывает не просто, и у него здесь бывает такой зазор. Он вот до такого положения, в такой амплитуде может сделать, а дальше ему тяжело. Но с течением времени, если будет он постоянно этим заниматься, и голова у нас лежит на полу, и в этом положении мы начинаем опускать локти к полу. В этот момент вся спина в районе лопаток очень сильно натягивается. Все мышцы, все суставы и связки испытывают сильное натяжение. И это хорошо. Нужно стараться, чтобы рука была как можно выше, чтобы локоть находился на уровне как минимум уха. Максим, попробуй сделать еще повыше немножко. Подними руки. Подними руки сейчас. Подними руки. Теперь немножко ладони передвинь выше и попробуй опустить снова. Будет какой-то момент, когда человек этого сделать не может. Тогда он поднимает руки, чуть-чуть выше его сделай, и по очереди опуская сначала одну руку, потом поднимает, потом другую руку, потом поднимает. Таким образом достигается максимальная амплитуда. Это очень хорошее упражнение. Я его называю курочка-гриль, потому что положение, в котором находится человек, оно похоже. Спасибо, Максим.

Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на бок. Это упражнение называется скрутка. Мы ногу подгибаем к груди, да, а тело разворачивается к полу. Тело разворачивается к полу, и рука ложится или на пол, или как можно близко к полу, потому что это такое серьезное натяжение здесь происходит, и не всегда получается руку положить на пол. В таком положении нужно находиться несколько секунд и глубоко дышать. Когда человек глубоко дышит, то мышцы расслабляются. Когда человек выдыхает, мышцы расслабляются максимально. После этого руку нужно поднять вверх, ну, вверх вдоль пола ее ведя, насколько это возможно, поднять ее над головой. И во всей фазе этого движения наши суставы, наши мышцы будут растягиваться и напрягаться, и получать это целебное воздействие. Обратно. Нога находится на полу, а рука движется вдоль пола к голове. Еще раз. Да, спасибо. И так несколько раз мы повторяем, а потом переворачиваемся на другую сторону и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам нужно лечь на спину, и мы будем имитировать ходьбу. Максим, прошу тебя, начни ходить на полу. Да? Двигаются тазобедренные суставы, двигаются у нас плечи. Очень хорошо работает в этот момент позвоночник. Весь позвоночник прорабатывается. Все маленькие связочки, они действуют, работают, растягиваются. И тем самым мы достигаем нужного эффекта. Двигаемся. 10-15 повторений этого упражнения. Потом мы останавливаемся и повторяем 2-3 таких подхода. Спасибо. Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на спину. Поднимаем руки над головой, соединяем их, ноги тоже не соединены, и человек просто крутится, он поворачивается сначала на один бок, а потом на другой. Вот в таком положении, когда человек находится, то руки вытянуты, то тоже вся грудная зона, она испытывает определенное растяжение, очень хорошее растяжение. И иногда, когда человек поворачивается, у него там происходит небольшой хруст, такое похрустывание. Это неплохо, это значит, что наши связки и сухожилия растягиваются максимально, и получается этот оздоровительный эффект. И потом мы делаем то же самое в другую сторону. Мы поворачиваемся и делаем то же самое в другую сторону. И так делаем таких повторений тоже 8-10 и заканчиваем это упражнение. Мы закончили упражнение суставной гимнастики. Хорошая подвижность суставов – это залог качественной жизни в любом возрасте. Божьи принципы здоровья просты, доступны и почти всегда бесплатны. Выбирайте правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Демонстрируем еще одну процедуру – топтание в холодной воде. Всем давно тоже известная, кто жил на просторах природы. Эта процедура делается очень просто. В холодной воде, независимо, это будет у вас ванна, таз или мелкий водоем, а может быть даже просто летняя лужа. Для этой процедуры нам нужна холодная вода и хорошее настроение. Ну и, соответственно, полотенце, чтобы вытереть ноги. Вот и все. Итак, давайте мы ее все-таки сделаем. Что же мы можем добиться этой процедуры? Так это активизировать кровообращение во всем организме. Наливаем воду до середины голени. Шагаем бодро в воде, поднимая ноги высоко, выше воды, и опускаем резко в воду для того, чтобы брызги шли. Вот такое вот воздействие холодной воды в сочетании с механическим воздействием ударом воды мы активизируем все те резервы, которые у нас немного спят в организме. Кровообращение. Активизируем кровообращение. Мы еще добиваемся стимуляции нервной системы. Если вы хотите взбодриться утром, то эта процедура будет очень полезна. Если вы захотите расслабиться вечером, она будет вдвойне вам полезна. Вам надо просто шагать, как цапля, ногу поднимать выше воды и с брызгами опускать. Ходим мы так 15 секунд. На увеличение каждый раз на 15 секунд и доводите до минуты, а кто может, до 4 минут. И вы увидите, как у вас иммунитет станет крепче, вы перестанете бояться холода, у вас не будет насморка, вы будете всегда оптимистичны и когда надо, сможете глубоко расслабиться, если сделаете это вечером. Вода должна быть температуры 14 градусов. Если можете ниже, сделайте ее ниже. Но чем холоднее, тем лучше для нас. Особенно запомните, нервная система лечится холодной водой. Поэтому, если вам это надо, делайте как можно холоднее воду. Заканчивается эта процедура очень просто. Вытиранием сухим полотенцем ноги. И потом, если вы хотите, вы можете одеть шерстяной носок, походить по полу и лечь в кровать. Вот это самое лучшее будет. После всех холодовых процедур вам надо обязательно согреться. Это правило гидротерапии. Если тело не согревается, продумайте, как его дополнительно согреть. Еще раз хочу напомнить, что используйте воду в любом состоянии, в твердом виде, жидком, газообразном. Это и есть гидротерапия. Это Божий дар для нас.

0: Элиан, давай сыграем в такую игру. Я тебе называю цвет, а ты называешь мне в ответ какой-то овощ, фрукт или, может быть, ягоды такого цвета. Готова?
1: Да.
0: Оранжевый.
1: Морковка.
0: Желтый.
1: Кукуруза.
0: Красный.
1: Помидор.
0: Синий.
1: Черника.
0: Фиолетовый.
1: Фиолетовая капуста.
0: Да, смотри, какая у нас радуга с тобой получилась. Вот такую радугу мы будем сегодня собирать на одной тарелке. Последние годы это блюдо получило большое распространение. И мне это очень нравится, потому что оно действительно отвечает многим принципам построения здоровой тарелки. Герой нашей сегодняшней программы
1: — поки.
0: Многие считают, что поки — это блюдо из азиатской кухни. Но на самом деле поки пришло к нам с жарких Гавайских островов. Ведь слово поки на самом деле переводится «нарезать кубиками». И сейчас мы этим займемся. Будем резать огурец.

0: Да, давай почистим. Я пока порежу помидорки. Не случайно в начале программы мы играли в эту игру с цветами, потому что не случайно наши овощи, фрукты, ягоды имеют какой-то определенный цвет. За цвет во фруктах, овощах и ягодах отвечает особый компонент, который называется биофлавоноид. При дефиците биофлавоноидов у нас теряется эластичность кожи, падает иммунитет. Биофлавоноиды способны увеличивать продолжительность нашей жизни. Они оказывают влияние практически на каждую систему и орган нашего организма. Например, они оказывают большое влияние на сердечно-сосудистую систему, ведь они укрепляют стенки сосудов. Также наше зрение тоже поддерживают. Как же нам получить все эти положительные эффекты от употребления биофлавоноидов? Есть такой принцип, называется «радуга на тарелке». Это означает, что в каждом приеме пищи мы должны использовать не менее 3, а лучше 5 цветов на нашей тарелке. Уверена, что детям понравится собирать такую радугу. Пускай на завтрак будут одни цвета, на обед и ужин будут другие. Вот так просто, собирая радугу, мы можем обогатить и разукрасить наш рацион. Дочь, давай красиво все это разложим. Смотри, я вот такие тоненькие полосочки буду резать. А ты сворачивай их вот в такой рулетик.
1: Давай.

0: составляющие у нас уже готовы. И мы продолжим нашу игру. Потому что Поки, он как конструктор. Мы берем какую-то основу полезную. У нас это рис. Вот здесь у меня есть красный рис. Есть рис басмати. Вы можете брать какие-то другие ваши любимые гарниры, будь это киноа, может быть, гречка, булгур. И добавляем те составляющие, которые вам нравятся. Вот, например, Элиана, что ты любишь из этого?
1: Кукурузу, морковку, капуста, яйца, ну, бери, огурец.
0: Клади. Что хочешь. Вот уже, смотри, сколько у нас цветов тут собирается. Важно помнить, что каждое блюдо у нас должно быть сбалансированное. Это значит, что в нем должны присутствовать важные ингредиенты. Дочь, какие важные ингредиенты ты знаешь?
1: Овощи, белок.
0: Угу.
1: Овощи – это у нас клетчатка и…
0: Масло – это что?
1: Жиры.
0: Угу. И рис?
1: Рис.
0: Углеводы. В каждом приеме пищи у нас должны быть белки, жиры и углеводы. Для того, чтобы добавить белка и полезных жиров нашему блюду, мы будем использовать перепелиные яйца. Добавим еще полезных жиров. Теперь мы украсим. Бери, отрывай. Мы любим выращивать вот такую микрозелень. Когда зернышко прорастает, оно отдает все свои питательные свойства в эту зелень. Тебе нужен лук?
1: Нет.
0: Я люблю посыпать зеленым луком. Смотри, мы можем с тобой украсить еще кунжутом.
1: Я буду беленьким.
0: А я хочу и тот, и тот. Мне кажется, черный тоже будет красивый. Хочешь?
1: Давай.
0: У тебя на светлом рисе будет очень красивый черный кунжут. А ты мне посыпь, пожалуйста, светлый, потому что у меня темный рис. Дочь, давай посчитаем, сколько цветов у нас получилось.
1: Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и черный, семь.
0: Угу, здорово, у меня тоже столько же. Думаю, мы отлично справились со всеми поставленными задачами. Надеюсь, у нас получилось и у вас вызвать желание готовить такие аппетитные блюда, радующие глаз.

0: Вашему малышу пошел уже второй год. В этом возрасте все дети осваивают навыки свободного передвижения. Ребенок становится более самостоятельным. Но самое приятное для родителей, что теперь его можно кормить разнообразной пищей. С развитием жевательных навыков и появлением зубов родители вводят в меню ребенка более твердую пищу, много фруктов и овощей и даже первые десерты. Но какие ошибки могут допустить родители в этот период? Мы спросим об этом у врача-педиатра Натальи Анатольевны Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Каждая мама с нетерпением ждет, когда, наконец, ее малыш перешагнет черту годовалого малыша и станет, в общем-то, более самостоятельным. Но в связи с этим у мамы и появляются новые страхи. Например, соответствует ли ее ребенок сейчас должному развитию. Вот как мы можем увидеть, что ребенок действительно развивается правильно, соответственно, своему возрасту?
1: Ну, существуют такие рекомендации, что должен уметь ребенок в интеллектуальном плане, в физическом плане, но это всегда рекомендации. Каждый ребенок индивидуален, если учесть то, что сейчас дохаживают малышей таких глубоко недоношенных, они тоже немножечко будут отставать в развитии, не обязательно, но могут. И это все приблизительное, вот то, что должен ребенок уметь. Если он не умеет у вас там по лестнице 20 шагов туда-обратно ходить в год, а написано, что он должен, это не значит. Но все-таки есть какие-то границы, которых мы будем придерживаться. Да? Вот малыш год, может, кто-то постарше, кто-то пораньше начинает ходить. Да? Если ребеночек не может ходить, ходит на носочках или еще какие-то отклонения, да, мы обращаем на это внимание. Также у него увеличивается запас, словарный запас, не который он говорит, а который он понимает. Где-то вот 20 слов ваш малыш будет понимать, что вот вы ему говорите. И какие-то навыки, он стремится кушать сам, он берет кружку, пьет сам из кружки. Мама может это вот вместе с ним все развивать.
0: Он обязательно должен кушать сам?
1: Нет, вот он не должен. Я ей говорю, он хочет это делать.
0: А, он должен хотеть.
1: Да, да, мама его кормит, и вы видите живой интерес в глазах, ну, и вы можете способствовать этому. Ну, вот... Ну, потратьте одну тарелку каши на это, дайте вы ему ложку, ну, пусть он учится. Он все испачкает, вы сделаете интересные фотографии, но он сам учится, он уже сам это хочет. Если вдруг ребенок теряет интерес к окружающему, к маме, замыкается в себе, да, мы тут уже настораживаемся, и тут могут прослеживаться какие-то, ну, патологии. А нормальный ребенок дальше растет, развивается.
0: Угу. На этом этапе какие основные ошибки могут совершить родители?
1: В плане воспитания,
0: ну,
1: да?
0: Да.
1: Ну, очень часто сейчас прослеживается тенденция, что наш малыш будет самый умный. Мы с ним читаем, я 7 гномов, вот он родился, я ему цвета покажу. Вот он у меня читает, научится в 2 года, в год и считать. И при этом они забывают про другие стороны, да, что нашего малыша нужно физически развивать, да, что мы делаем с ним гимнастику, мы делаем закаливание. Очень часто вот физическое развитие у детей сейчас уходит на второй план, а вперед выходит умственное. Вот эти технологии, гаджеты. Кто-то, наоборот, дает гаджеты ребенку. Угу. Вот он все понимает, ему становится интересно, мы его загружаем. А вот годовалому малышу, в принципе, они не нужны. У него есть интересный окружающий мир, и мама вместе с ним это все смотрит.
0: Насчет гаджетов. Вот нужны, не нужны, это понятно. Насколько это можно делать вообще, давать? Потому что в наше время мы сами постоянно, да, находимся со смартфонами, планшетами. Дома родители часто сидят за компьютером, даже работу какую-то выполняют, и мама может заскочить, да, что-то. Можно ли ребенку такого возраста вообще давать

0: Ну, например, какое-то, да, устройство, чтобы он там поиграл, к примеру. Может быть, даже что-то, опять же, развивающее.
1: Ну, это ближе, наверное, к 2 годам он поймет, как играть. А вот в этом возрасте это какие-то яркие мультики. Интересно. Это большая нагрузка на нервную систему. Смена яркая, смена картинок, этот виртуальный мир. Если вы что-то такое решили, развивающее, это вот 2 минуты. Сможете вы ограничить малыша 2 минуты?
0: Вряд ли.
1: Да. В 2 года 10 минут. Если сможете, да. Если нет, откажитесь. Да?
0: Вообще?
1: Ну, если вы сможете. Все равно вы никуда не денетесь от гаджетов. У нас такой мир, у нас такой век. Но чем позже вы это отложите, тем лучше это будет для малыша.
0: Меня вот интересует такой вопрос. Сейчас все больше деток с проблемами аутизм. Да? Вот в этом возрасте можно ли как-то заметить, что что-то не в порядке, потому что есть такие мамы, которые говорят, ну, просто у меня особенный ребенок. Ну, все же дети, ссылаясь, кстати, на то, что вот и вы сказали, все дети по-разному развиваются, ну, вот просто он так развивается. Можно ли заметить, и насколько это важно, что мама раньше заметит? Или это не имеет никакого значения?
1: Ну, если вот мы берем, да, это интеллектуальное развитие, да, вот тот же аутизм, это, ну, все-таки болезнь, которая у него будет, да, она проявляется, когда ребенок идет на контакт, контакт с окружающими. Если ваш малыш, да, общительный, и вот году он уже с вами идет контакт, и вдруг он резко замыкается или уходит, да, мы должны об этом подумать. А мы не будем смотреть, есть дети, которые темперамент, да, или характер, они такие интроверты, а не с собой. Мы это все проверим, если у нас ребенок был вдруг экстраверт, общался с мамой, папой, говорю, мама, папа, потом вдруг замкнулся, да, мы пойдем к неврологу. Этого не нужно бояться, это нужно для себя решить, обследовать и жить дальше.
0: Сейчас поговорим о полноте детей. Это тоже очень волнующая тема, потому что, ну, например, раньше какой у тебя пухленький ребенок, это был комплимент. Эта фраза, она создавала улыбку на лице, гордость. А сейчас мамы, в общем-то, посмотря какую-то статью в интернете, могут заметить, что у детей все больше патологии в весе и все больше детей, страдающих ожирением. И есть даже такая статистика, что дети до того, как пойдут в детский сад, уже каждый пятый страдает ожирением. От чего возникает вообще такая проблема с детской полнотой?
1: Это все-таки наш образ жизни, который мы своим детям также, да, навязываем. Это иногда бывает, что у мамы нет грудного молока, приходится переводить на смесь, а ребенок с удовольствием ест, и мы ему закладываем, заливаем, потом у нас появляются каши, быстро растворимые, которые очень много углеводов, не так много питательной основы, и если мама ему кашу варит манную, которая, в принципе, не несет в себе никакой вот полезной ценности клетчатки, мы его раскармливаем. Да, у нас ребенок, кажется, нам кажется, он здоровый, на самом деле нет. Малоподвижный образ жизни, вот, и перекорм. Вот на этом году жизни. Также небалансированная диета. Мы добавляем ему углеводы, жиры, мы лишаем его клетчатки.
0: На самом деле, в общем-то, ну, слегка упитанный ребенок во многих странах, да и у нас, смотрим, кажется нам здоровым, счастливым, активным. Как в действительности понять, что твой ребенок уже находится не в нормальном весе?
1: Ну, существуют тоже вот таблицы распределения, да, но они средние, они статистики. Статистика, мы, конечно, смотрим на конституцию мамы, папы, мы оцениваем рост ребенка, окружность груди, головы и вес. Мы вот берем эту таблицу распределения оценительную, находим возраст ребенка, да, вот берем 3 месяца и понимаем, что если у нас ребенок 3 месяца 8 килограмм, то явно выходит за рамки, границы и нормы. И тогда маме нужно вот предпринимать какие-то, делать выводы, последствия, потому что нам кажется, ну, потом он подрастет, потом он сядет на диету, это все уйдет. Нет, вот жировые клетки, ткани, они закладываются в этом возрасте. Он похудеет, а клетки останутся. И уровень холестерина повышается у этого ребенка, склонность к

0: ожирению у него также, вот если именно это не ребенок на грудном вскармливании, на мамином молоке, а вот искусственный вот это вот избыточный вес, то ребенок похудеет, а склонность во взрослом возрасте у него останется к этому.
1: Угу. То есть такие достаточно серьезные последствия получаются.
0: Да, конечно, потому что это и лишняя нагрузка на пищеварительный тракт, лишняя нагрузка на ферментную систему, на поджелудочную железу, на тот же самый инсулин. Угу. И если вдруг у ребенка есть предрасположенность к диабету второго типа, угу. вот, то этот диабет под вот этим огромным нахлывом углеводов, булочек сладкого, то он может прогрессировать и манифестировать в более раннем возрасте.
1: Нас смотрят мамы, возможно, у которых уже дети действительно находятся в серьезном таком весе, патологическом. Как мы можем сейчас им помочь? Какие советы можем им дать?
0: Если уже
1: ребенок полный, да, и уже он раскормленный.
0: Ну, нужно изменить в первую очередь себя, маму, психологию мамы. А если, ну, ваш ребенок голодный, да, вам кажется, что он голодает, и ты его не накормишь, и ты такая плохая мама, а есть такие дети, они рот открывают, и им хочется что-то туда сунуть, нужно режим питания все-таки выстраивать. Угу. Мы вот берем сколько ребенка, мы убираем все перекусы, мы убираем легко усвояемые углеводы, булки, конфеты, чупа-чупсы, каши, которые не грубого помола. А каши мы делаем на воде желательно и увеличиваем количество клетчатки, фруктов, овощей. Мясо мы даем нежирные сорта, индейку, желательно раз в неделю, а не делать это каждый день. Убираем полуфабрикаты. В принципе, детям полуфабрикаты не нужны. Да, конечно, да. Уходим с баночного питания. Вот, например, вот у нас стоит тут, да, готовый баночный. Это очень удобно. Например, куда, если мы поехали, удобно, да, экологически безопасно. Но все-таки той же самой клетчатки там меньше. Если просто мама сварит и провернет там через блендер, а если этот малыш с зубами, ему не нужны каши, ему нужно жевать, у него должен быть происходить весь...
1: Жевательный процесс, да?
0: И вот процесс, этот? И ферменты вырабатываются уже во рту, да. Мы ему дадим меньше, но мы ему дадим качественно. И, конечно, заниматься физической активностью с этим малышом. Исключить все перекусы. Если мама решит для себя, вот так вот, и просто он, может быть, у вас хочет не есть, а пить, дайте ему воды. Ни чай, ни сок, ни компот, ни молоко, ни смесь, а налейте ему воды чистой.
1: Ну, конечно, сложно себя переделать маме.
0: Да, хочется лучшего. Понятно, что маме хочется лучшего.
1: Да, хочется побаловать. Особенно, когда идешь с ребенком гулять, на витрине лежат всякие вкусности. Как тут устоять, если ребенок показывает пальчиком и просит очень жалобно? Вот это, конечно, проблема. Еще как это заменить так, чтобы ему было так же вкусно, как до этого он ел шоколадку? А сейчас нужно что-то дать другое.
0: Да, возможно, потихонечку мы уходим от этого. Мама делает сама из сухофруктов конфетки. Очень легко делается в блендере. Изюм, курага перемалывается. Если он кушает орехи, у него нет аллергии, орешки туда, бананчик. Все это в форму конфет. Хотите, заворачивайте также. И вкусно, и питательно.
1: Ребенок взрослее, как раз в этом возрасте, начинает уже питаться с общего стола. И, наверное, это здорово, это легко.
0: Удобно,
1: не надо
0: маме.
1: Да, разготавливать отдельно вот эти баночки, все кастрюлечки. Есть ли какие-то продукты, которые категорически не нужно давать ребенку, которые могут ему навредить? С общего стола.
0: Да, это есть. В принципе, грибы. Вот подольше не давайте грибы детям. Вот. Очень тяжелый продукт, тяжело переваривается.
1: Казалось бы, натуральный продукт,
0: да? Но тем не менее тяжелый, да. Вот. И рыба до полутора, вот, до года. И если вы берете рыбу, не жирные сорта, а белые. Вот. Ну и, конечно же, все полуфабрикаты, все сосиски, сардельки, все такое переработанное мясо, жареное, острое, специи. Это с детского меню мы убираем. Газированные продукты. Очень часто приходят дети с заболеванием желудочно-кишечного тракта, дискинезии поджелудочной железы и те же ожирения. Вот у них норма, мама им покупает вот такую банку газировки и думает, что она дает ребенку пить. Нет, это то, что там 30 ложек сахара и красители. Это мы убираем. И сладости, конечно.

0: у меня такой будет вопрос, он немножко не про еду, жвачка. Вот если ребенок увидел, что ты жуешь жвачку, ну так вот получилось, и тоже ее просит. Вообще можно ли давать ребенку вот в возрасте с года до двух жвачку? И что будет, если ты дашь, а он ее проглотит?
1: Ну, так, один раз ты дашь, он проглотит, и если вы уверены, что он не вдохнул, а проглотил, ну, конечно, не нужно бежать к врачу, чтобы вам достали эту жвачку щипцами, но систематически это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это же понятно, что с года до двух ребенок жевать эту жвачку не будет, да? Угу. Мы не можем использовать никакие лекарства, там, постилки рассасывать, потому что он, ну, не понимает, мы ему не скажем об этом, не поймет. И... если он съест много этой жвачки, понятно, что там вплоть до какой-то обтурации, до непроходимости. Угу. Ну, это не тот продукт, который мы предлагаем ребенку с года, да, там.
0: Который мы...
1: Да. Ну, и тем более это химия, там.
0: Понятно. Скажите, к вопросу о молоке. Можно ли ребенку и вообще полезно ли ребенку, который, например, уже искусственник, он не на грудном молоке, да, а он спокойно кушает еду с общего стола, полезно ли ему обычное коровье молоко? Нужно ли оно ему, усваивается ли оно? Потому что ходят слухи, что молоко у детей уже не усваивается, если он не на грудном.
1: Нет, молоко у детей будет усваиваться довольно долго еще. Это у взрослых может возникать лактазная недостаточность. А если изначально ребенок хорошо переносил молочные продукты, оно будет усваиваться. А если вдруг ребенок аллергик и склонен к аллергии, да, то белок коровий мы исключаем из еды, переводим его на безлактазную диету. А если все хорошо у малыша, то мы можем оставить молоко. Это источник кальция, источник белка. Мы добавляем кисломолочный продукт, творог. Это очень полезно, да. Также, если у вас есть откуда взять натуральное молоко коровье, не магазинное, или козье молоко. Козье молоко обладает еще таким как бактерицидным действием. И детки, которые плохо набирают вес тоже, вот они на этом молочке больше прибавляют. И некоторые дают соевое молоко. Ну, там от молока, наверное, только название. Больше именно вот растительная идет основа. Но, пожалуйста, вы можете использовать. Единственное, что лучше малышу давать кипяченое молоко.
0: В любом случае лучше его прокипятить.
1: Лучше, да, прокипятить, остудить. Если вы варите каши, овсяную кашу лучше сварить на воде и потом добавить молоко.
0: У нас осталась буквально минутка. Скажите, чем можно помочь мамам, у которых дети имеют, наоборот, плохой аппетит? Как его повысить?
1: Ну, нужно нормализовать режим питания. Мы убираем все перекусы. Мы даем за полчаса 2 стакана или стакан, сколько малыш выпьет, теплой воды. Мы проверим, если нет никаких проблем с желчным пузырем, да, может быть, какие-то глистные инвазии. Если все хорошо, то мы терпеливо предлагаем продукты, которые нравятся ребенку, увеличиваем калорийность и преподносим это все вкусно. Но по большей части малыши это перерастают.
0: Ну, ясно, значит, нужно просто ждать, стараться накормить чем-то вкусным и ждать. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Привычка в правильном и здоровом питании закладывается с детства. Помните, что постоянное перекармливание малыша приводит к избыточной массе тела и проблемам со здоровьем. Разнообразьте рацион питания ребенка, включая в меню злаковые каши, овощные супы, свежие овощи и фрукты. Будьте счастливы и здоровы!

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня? А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

«Бесы повинуются нам», – сказали однажды ученики Иисуса Христа с радостью. «Самая великая богопротивная сила трепещет. Разве это не радость?» Но Иисус велел

0: отрывок из Евангелия о том, как Иисус Христос посылает на служение учеников, и не только 12 учеников, вот мы привыкли считать, что их у него было 12.
1: «Поди на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите». Вот это основное, на что мы обопремся в нашем сегодняшнем размышлении. С этого начинается, и мы должны отметить интересный факт. До того, как о радости поговорим, да, о радости победы над бесами, мы должны сказать такую вещь. Эти ученики не апостолы. То есть ученики, которые не имеют статуса апостольского служения. Это ответ на тот вопрос, когда кто-то считает, что только апостолам было поручено нести Евангелие. Вот. Мы видим, что здесь 70, и слово присутствует других учеников. 70 учеников.
0: А статус апостольства чем отличается от статуса обычного ученика?
1: Апостолы получают вот этот таким словом, да, вот этим апостолос, так посланный, да, то есть они имеют право и власть руководить процессами организации этой работы. Они не только посланники, чтобы вещать, разговаривать. Очень яркий пример в этом плане – это вот как раз Павел, который пошел, он не просто благовествовал, он основывал, руководил, создавал организационные моменты, порядок в церквях какие-то, да. Вот. Петр заботился внутри общин, заботился о душепопечении, тоже организовал порядки, скорее всего, ход богослужения для иных. Вот, потому что из иудеев были обращенные большей частью, да, то есть вот таким образом. Здесь же ученики идут конкретно, ну, если можно таким словом называть, именно миссионерский выход. У них поручение, миссия благовествовать, ну, и скажу так, может, чуть грубовато, обкатать врученную на практике силу, которую им дал Христос. Вот. Это первое. Второе, очень важно, если медленно всматриваться, мы видим, что звучит цифра 2. По двое. Парами. Он так делал и с апостолами. Мы видим постоянно вот парные взаимодействия с Иисусом. И здесь по двое. И мы можем даже посчитать, получается, что были охвачены 35 местных селений. 70 учеников и 35 каких-то близлежащих вот этих сателлитов небольших. То есть ученики пошли по двое. Это очень важно. Тоже отмечаю для тех, кто иногда мыслит так. Ну, я никогда не один, я всегда с Иисусом. Но Иисус говорит, где двое или трое. И нет такого в Евангелии. Я и Иисус, и вот нас двое. Именно по двое, и тогда Иисус посреди них во имя Его. Да. Нет такого христианства одиночества, да, одиночки. Да. По двое. Это очень важно. Вот. Мы можем привести пример, что вот именно работа в паре позволяет более эффективно совершать любой труд. Есть такое понятие вот, синергии. Да? То есть вот когда один за другого, например, совершает молитву в момент, когда тот непосредственно в труде, вместе планируют. И, как написано, двоим лучше, чем одному. Да? Если один упадет, другой всегда есть, кто поднимет. Речь идет не только о физическом падении. То есть есть, когда опускаются руки, когда духовное отчаяние какое-то наступает. Всегда должен быть второй. Вот это важный момент. По двое. Перед лицом своим, куда сам хотел. То есть еще мы видим, что Иисус определенно имел план, куда сам хотел идти. То есть это как вот процесс обучения учеников. Наступил момент, когда вы делаете, я смотрю перед своим лицом. Вот они идут и делают. Да, вот это начало этой истории. И обязательно обращу внимание, вместе обратим внимание, это второй стих. Это в контексте жатвы. Все-таки они идут, и опять упоминается вот этот важный символ. Да? Труд со Христом по его примеру сравнивается с жатвой. Жатвы много, делателей мало, и он отправляет делателей. Вот. И обязательно хочу сказать, и это важно понять и запомнить, делатели на жатве,

0: это жнецы, не сеятели.
1: Угу.
0: Да, то есть идут делать или жать. Угу. Это жнецы, жатвы много. Да, это очень важно. Что иногда мы думаем, что мы бесконечно должны только сеять, сеять, сеять.
1: Угу.
0: Но вот Иисус подчеркивает, второй поток учеников, апостолы первый, второй поток учеников, а сразу отправляется именно практиковать труд жатвы.
1: А что он означает тогда?
0: Но это фактически, если в поле мы собираем колосья, угу. да, для того, чтобы заготовить хлеб, то в духовной сфере мы собираем тех, у кого сердце открыто для Слова угу. Божия, и мы открываем им знания о Мессии, о Христе, о Его служении, о Втором пришествии, да, и призываем следовать. То есть жнец призывает следовать за Иисусом.
1: Угу,
0: вот.
1: Угу.
0: Это он собирает...
1: Кто откликнулся, те
0: да,
1: жатва.
0: Те жатва,
1: собранные
0: да.
1: Собранные урожаи,
0: да,
1: можно
0: да,
1: сказать.
0: Да. И идут, следуют за Христом.
1: Угу.
0: Вот, это жнецы. Ну вот, теперь можно... перейти к нашему вот этому ключевому вопросу. Действительно, обладание такой властью, когда ты даешь приказы в духовный мир зла, нечисти бесовских, угу. а они тебе повинуются, ты их изгоняешь, ты им приказываешь, да, но это, если бы сегодня такую власть кто-то бы из людей вот реально демонстрировал,
1: угу.
0: ну, это, наверное, в общем-то, очень, ну... мы бы увидели силу явления, да, когда...
1: Впечатляюще,
0: да.
1: И сразу понятно, ну, это сила с этим человеком.
0: С этим надо считаться.
1: Языком
0: да.
1: мелет, простите
0: да.
1: меня за грубость, да. Он не... Потому что сказать можно все что угодно, а тут сила прям
0: сила
1: проявляется.
0: Является, да.
1: да.
0: Ага. Вот яркий пример, например, когда сам Иисус изгоняет, значит, из... бесов в стадо свиней, то есть это реально, uh-huh. видят эту власть uh-huh. и силу, и теперь они отправляются, эти 70 человек по парам, и они возвращаются и говорят, мы это тоже сделали. И они, uh-huh. и они в таком возбуждении, видимо, знаешь, возвращаются наперебой один другого, говорит, ты смотри, да, вот мы сюда uh-huh. переходим, в этот текст 17-й. Да, весь отрывок, конечно, надо прочитать, там рекомендации Иисуса, но у нас определенная цель вот эта, да. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Практически они сделали дело, пошли эти селения, посетили, выполнили его инструкции и рассказывают то, что больше всего их впечатлило. Вот. И сколько бы лет вот я не читал, Новый Завет и Писание, все, что связано с реакцией Христа, она меня всегда поражает, шокирует. Uh-huh. Христос, телом находясь на земле, совершая uh-huh. служение в облике человеческом, Он всегда своим духом и сознанием с Отцом.
1: Uh-huh.
0: То, как мы видим реальность и ну, знаки реальности, что мы здесь, Иисус видит по-другому. Вот Его ответ обескураживает. Он вдруг ни с того, ни с сего, он сказал, хорошо, остановитесь. А я вот видел сатану, спадшую с неба. Вот давай, Юля, вот просто подумаем. Вот если бы мне пришли мои ученики, ну, допустим, там, я бы обучал на гитаре, да, вот я на гитаре играю, обучил бы я пару учеников, они бы сходили, отыграли концерт, вернулись и сказали, такие аплодисменты, такая реакция, так спасибо, классно мы так все сделали. Что бы я в ответ сказал?
1: Молодцы, я очень
0: молодцы.
1: Рад за вас, здорово.
0: Да.
1: Я для этого вас и учил, чтобы вы
0: выступали совершенно
1: перед людьми.
0: Да,
1: да.
0: да. Что бы еще сказал? Сказал, а ты вот каким методом воспользовался, да, вот как ты, что тебе это вот позволило такого успеха достичь? Я бы поспрашивал, да, что, какие приемы, какие там, что ты там делал? Нет, Иисус, ну, я не знаю, пауза была или нет, он их выслушал и говорит, а я вот видел сатану с падшего неба. И что?
1: Да.
0: Вот зачем это все, да?
1: И потом... бесы повинуются, а я самого сатану.
0: А я самого сатану, да, видел их падшего с неба. Да, и продолжает, даю вам эту власть, да, вот эту всю вражью силу побеждать, вам ничто не повредит. И, наконец, вот наш... ключевой вопрос к тексту 20. «Однако ж, не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот Иисус просто утверждает, что их имена написаны на небесах. И радоваться тому, что бесы повинуются, это не самое важное.
1: Угу.
0: А радоваться надо, что ваши имена записаны на небесах.

0: Ну вот первое все-таки, что ученики сказали, когда вернулись из этого путешествия миссионерского, это было именно то, что бесы повинуются нам. Ну, правда, о имени твоем, да, они тут, о имени твоем они все-таки подчеркнули, видимо, именем Христа они бесов изгоняли, и вот об имени Христа бесы им повинуются. То есть ученики не сказали, что люди готовы слышать Евангелие, или столько людей тебя принимает, или, а вот некоторые отвергают очень печально, что не все хотят слышать Евангелие. Они почему-то делают упор на то, что бесы им повинуются. Почему-то это для них было важное. Вот тоже вопрос. И ответ Иисуса как раз о бесах.
1: Он подчеркивает, что власть, которая проявилась в них, вот это выше того, как она радости скажет, он говорит, власть – это от меня, это я даю вам власть. Я видел сатану, спадшего с неба, потому что моей властью это совершилось. То есть сатана был ограничен и... значит, на землю низвергнут властью Христа. Вот. И он это подчеркивает. И когда переходит вот к этой... Он понимает, что они ликуют и радость, как мы с тобой сказали, что проявить такую силу, и это их зажгло. Действительно, они фокус внимания на этом сосредоточили. Не рассказали, не дали статистики, сколько значит, людей да, за ними последовало, или как в Деяниях апостолов сказано, там и крестилось в тот день, душ около 3000. Здесь этого нет, ни статистики, ничего. Поэтому возникает вопрос, то есть вот между строчек, если прочитать мысль Христа между строчек, он фактически их спрашивает, а что будет, если этого с вами не произойдет? Вот вы дальше пойдете делать, и такого эффекта не будет. Куда ваша радость денется? То есть, что вы будете делать, если этого явления больше не будет? Сегодня же вот прям вот реально даже у меня какая-то вот есть потребность, что вот бы сейчас чудо совершить. Вот бы на глазах публики там человека там, из могилы поднять, да, там, во имя Иисуса. Тоже же во имя Иисуса. А если этого не произойдет, что, больше не будете радоваться об имени моем? Поэтому он говорит, куда, где фундамент вашей радости? Вот на сегодняшний день люди, они придумали много суррогатных причин для радости. Масса искусственных праздников, это сегодня легко делается, да, на ровном месте. И радуются, но это искусственные причины. Христос говорит, фундаментальная причина для радости кроется в том, что ваши имена вписаны в книгу жизни. Или на небесах, да, здесь написано? Да, ваши написаны на небесах. Еще нужно отметить, и важно, и следует это прямо отметить сегодня, этот первый выход в инструкциях Иисус дает вот эту рекомендацию «с собой не брать ничего». Наверное, в 9 главу надо вернуться, да, здесь в начале. Сейчас посмотрим. Да, вот он 12 сначала апостолам эту рекомендацию дает. Послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных. 9 глава, 1, 2 стих. И сказал им, ничего не берите на дорогу. Ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, ни медь, по две одежды и так далее. И здесь тоже про домы, куда входите в домы, отрисите прах и так далее. Вот эти инструкции. Так вот, наблюдая за этими 70, мы видим ни книг, ни газет, ни буклетов. Какая-то совершенно иная мотивация была в них. Да? То есть они не опирались ни на какую дополнительную, ни посох, ни сума, ни газетка, ни буклетик, ничего. Они шли к людям, и, на мой взгляд, это очень ярко выражает апостол. Вы письмо Христово. Пусть они вас читают. Как вы себя ведете, что вы говорите, совпадает с тем, что делает. То есть они вышли, и этот первый выход, они по-другому выполняли свою задачу, совершенно другим духом проповедовали Евангелие, без каких-то опорных вещей. Ни финансы, ни мешки, ни сумы, ни посохи, да, как уже говорим, ни газетки, ни книжки.
0: Ну, то есть они должны были питаться от подаяния, что ли, или кто вот кого в дом пригласил для того, чтобы послушать Евангелие, тот их и покормил.
1: Так и написано, да, так и написано, да. Оставайтесь, 8 стих, придете в какой город, примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте, да, говорите,

0: приблизить царство там, и так далее. Да. Mm-hmm. Не переходите из дома в дом. То есть, если вас в доме приняли, вот там оставайтесь на то mm-hmm. время. То есть, какой-то временной был отрывок, потому что они же вернулись после этого mm-hmm. похода. Да, закончилось время, они вернулись. И вот эти все рекомендации, да, они питались, как сказано, трудящийся достоин пропитания. Угу. То есть их привечали, располагали, и они там кушали. Ну и жили, да, жили
1: ага.
0: вместе.
1: Ага. А вот мне интересно, а сколько, кстати, времени хотя бы примерно продолжалось вот это путешествие?
0: Ничего не могу сказать. Угу. Вот временной отрывок.
1: Ну точно не один день, это понятно.
0: Точно не один
1: иначе
0: день,
1: иначе бы
0: да,
1: не было таких
0: да.
1: подробных рекомендаций.
0: 35 городов. В каждом городе это разные расстояния. Это пока они идут в дом, где-то не приняли, ноги отряхли, пошли в другой, пока не приняли. Там оставались. То есть угу. трудно сказать. Угу. Вообще трудно по временному отрывку. Ничего не знаю.
1: Ну вот что касается разных чудес, вот в том числе и изгнания бесов, а также исцелений, воскрешений, да, ведь Иисус сам дает ученикам власть исцелять, изгонять бесов. И они это делают. А потом, когда они возвращаются и говорят, мы чудеса творили, он говорит, не радуйтесь этому.
0: Не радуйтесь этому, да.
1: Где логика, казалось?
0: Абсолютно верно. Я говорю, меня шокирует, потому что Иисус смотрит глазами Отца на деятельность. Угу. Также говорит о своей деятельности. Отец мой делает, я до сих пор угу. делаю. То есть все согласовано с тем, как организовано в Царстве Божьем. Вот. И указывая на истинную причину радости, он говорит, это тот факт, что ваши имена написаны на небесах. У меня возникает вот этот неожиданный, значит, вопрос в голове. Как? Откуда? Как ученики могли понять, по какой причине их имена вписаны на небесах, mm-hmm. и они должны именно этому радоваться? Откуда? Как это? Вот? Mm-hmm. Что должно, по какому критерию оценить, вписаны наши имена на небесах yeah. или нет? Да? А Христос mm-hmm. говорит, это и есть истинная причина радости. Угу. Есть еще одна финальная, мы ее в Откровении читаем. Это когда уже встреча происходит со Христом при втором пришествии. Угу. Написано «возрадуемся и возвеселимся». Угу. Такая финальная там уже угу. причина, когда происходит соединение Церкви и Христа. А вот здесь он пока говорит, то есть авансом вы должны понимать ваша радость от того, что имена вписаны в книгу жизни. И если всю историю вот рассматривать, то мы понимаем, что, во-первых, это не имена Сережа, Юлия, там, Катя, или как их там всех звали, да, даже имен нету. Угу. Не эти имена вписываются в небеса. Речь идет о том, что они, последуя в служении на жатву за Христом, получают определенный, как это сказать, ну, имя, имя, которое отражает их дарование и деятельность. Да, то есть, ну, допустим, хороший кузнец, угу. да, ему фамилию Кузнецов. Угу. И он так по жизни, поколение, да, то есть хороший хлебопек там, у него там, например, фамилия Хлебодаров. То есть если они на жатву вышли и определенную проявили способность, вот эти имена и вписываются в небеса. Они вписываются по причине, что ты работал в поле Божьей. Господне. Угу. Да.
1: Ну, и, наверное, это ведь и не буквально, что действительно ли там все наши имена записаны, и есть какие-то хранилища книг. Вот иногда идешь, видишь мемориал какой-то, да, посвященный павшим во время Второй мировой войны, и читаешь эти фамилии многочисленные, и ищешь, а интересно, моя фамилия там есть, кто-то с моей фамилией там есть, ну, не обязательно мой родственник, а однофамилец. Иногда находишь и думаешь, ну вот, понятно, что не я одна эту фамилию ношу, приятно увидеть эти знакомые буквы, и великое множество, десятки и сотни фамилий тех, кто там защищал родину и пал. А это имена спасенных всех поколений, всех веков. Ну, то есть, как бы это, может быть, немножко другой вопрос, но все-таки стих об этом говорит. Действительно ли буквально имена всех спасенных написаны где-то на небесах? Или речь идет просто о том, что

0: Просто мы там будем, и все.
1: Ну, чисто мое субъективное впечатление от этой истории. Эти 70 учеников получают вот это заверение, гарантию, что ваши имена вписаны на небесах, и вы должны этому радоваться. Означает следующее, что вы, по моему поручению, Христос говорит, откликнулись и пошли, выполнили, как делатели, то, что я вам поручил. Это и делает вас сопричастниками Божьего Царства. И ваши имена, если, да, я не говорю, я именно и говорю, что земные имена никак не попадают в те книги, как бы нас ни звали. Туда попадает вот этот отклик и сотрудничество со Христом. То есть вы получаете награду быть на небе. Быть на небе. То есть ваши имена написаны на небе означает, что вы гарантированно, благодаря отклику на мой призыв, числитесь спасенными.
0: Ну, то есть вы там будете.
1: Вы там будете.
0: То есть вы радуетесь тому, что вы там будете.
1: Абсолютно.
0: Поэтому, мало ли, где там мое имя будет написано, а потом стерто и навеки забыто спустя много столетий. А вот эта строчка именно говорит о том, что вы будете с Христом в Царстве Небесном. Вот самое важное, что вы, ваша душа там будет, да?
1: Да. Загораешься тем, что, да, там, евангельская программа, или ты побеседовал с человеком и думаешь, ох, какой успех. Да? Угу. Но вот именно как раз Христос призывает, что сегодня может быть успех, завтра успеха может быть такого не быть. Неужели вы разочаруетесь во мне? Да, то есть вы должны следовать дальше и продолжать сохранять эту радость от того, что вы сопричислены к вот этим вечным чертогам, к спасенным. Вот это настоящий источник радости.
0: Угу. А вот все-таки я думаю еще о том, что почему нас привлекают чудеса часто, что все-таки вот чудеса, ну, чему радовались ученики, да, что бесы повинуются им, и что они исцеляют людей. Все-таки чудеса происходят здесь и сейчас. И как бы это явно видно. Вот то, что мое имя вписано на небо, этому еще нужно поверить. А вот то, что сейчас человек восстал из мертвых или встал с постели больного, это явно уже совершенные действия, и я это вижу. И вот иногда мы радуемся чему-то сиюминутному, правда, но это проходит. Ну, то есть исцеленный человек, он все равно стареет и умирает, да, со временем. А вот наша принадлежность Богу, наша вера, наше пребывание в Царстве Небесном, оно вечно.
1: Вот поэтому мы находим такие вещи, одну в Евангелии от Иоанна, другую в Евангелии от Луки. Иисус, когда рассматривает в перспективе своего возвращения, он задает вопрос, Сын Человеческий, вернувшись на землю, найдет ли эту веру на земле? То есть сохраняют ли люди, вопреки всем обстоятельствам, доверие Его Слову Божию и продолжают трудиться, как делатели, на Его поле? Это первое. А в Евангелии от Иоанна такая вещь подчеркивается. Ученики из года в год ходили за Ним. Ну, 12 учеников, 70 учеников там умножались, убавлялись, кто-то отходил, приходил. Вот. И всякий раз вот такая вещь происходит. Вот смотрят они в Кане Галилейской на действие Иисуса. Он превращает воду в вино. Звучит фраза «Вот теперь веруем». Угу. Еще читаем несколько глав, там в 9 главе «Исцеляет слепорожденного». «Вот теперь веруем». И потом опять такие вот американские горки, значит. Угу. Чуда нет – разуверовались. Угу. Чудо есть – вот теперь веруем. Угу. Да. И поэтому на самом деле Христос меняет фокус вот с этих сиюминутных. Ну, да, они чудеса случаются, какие-то невероятные вещи, там, с мистикой даже связанные, да, то есть происходят чудеса, но они сиюминутные, временные, здешние, да, а вечно сохраняется причина для радости, что ты принадлежишь Царствию Небесному, доверяя тому, что говорит Христос. Вот, придя на землю, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? То есть сохранять веру и радость от того, что ты вписан на небеса. Принадлежишь небесам.
0: Ну, получается, что все-таки, ну, значимость чудес умалять нельзя, я думаю. Ведь сам Христос творил чудеса. И да, Он их творил, они привлекали людей –

0: Но не чудо было главным. Определяющим судьбу человека является не его восхищение чудом, а вот именно его вера.
1: Сначала вера, потом чудо. Если вера, делать наоборот, чудо. Получается чудоверие, обрядоверие, угу. Да, в материальные какие-то предметы, угу. И так далее. Сначала вера, потом чудо. Это и есть причина для радости.
0: Угу. Да. Ну и вот последний вопрос. Тут уже у нас мало времени остается. Все-таки мне интересно. Так скажем, обкатали ученики свои навыки? И им, вот этим 70 ученикам, удалось все-таки совершить действие великое?
1: Видишь ли, Юля, поименно они не указаны.
0: Да.
1: А когда Христос возносится, написано, более 500 братьев было на тот момент. И когда эти же, даже эти 500 братьев, возможно, часть участвовала в этом походе, 12 апостолов, они смотрят, слышат заключительное наставление Иисуса, там, не ваше дело знать времена, сроки, идите, и такое-то, и написано, а иные усомнились. Даже вот этот факт части людей не позволил. Поэтому, скорее всего, даже среди этих людей были те, кто, возможно, не смогли вступить в эту таинственную область веры, перешагнуть шаг, что это все действует, да. Но большая часть, видимо, раз история сохранилась, большая часть этих 70 обкатали, применили на практику, и все получилось. Да.
0: Итак, время нашей программы подошло к концу. Сергей Валерьевич, благодарю вас за ответы.
1: Спасибо
0: вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что вы это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
1: Крепкий – библейское определение Бога, который имеет силу и могущество. Крепкая рука Бога видимым образом управляет народами. Близкое по смыслу определение Бога – сильный Иаковлев. Пророк Исаия также называет грядущего Мессию Богом крепким.
0: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели, исследователи Слова Божьего. В первую очередь к тем, кто читал Евангелие, хочу обратиться. Сегодня мы будем исследовать притчу об Иосифе.

Наверняка вы слышали притчу Иисуса об Иосифе. Ну, а если не слышали притчу Иисуса об Иосифе, то я вам скажу, она записана в Евангелии от Луки в 16 главе. Приглашаю вас открыть эту главу вместе со мной. Вообще рекомендую всегда, когда вы слушаете проповеди, открывать, иметь Слово Божие рядом, чтобы следить, что там написано, так ли там написано. Читать, может быть, контекст, который не был сказан в проповеди. Это всегда полезно исследовать Слово Божие с молитвой тщательно. Итак, Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Прежде чем мы углубимся в эту притчу, я предлагаю подумать, а вообще какой контекст всей этой истории. Очень часто мы начинаем исследовать какую-то тему или какой-то отрывок из Священного Писания, не читая и не понимая, что было до, что было после, в каких обстоятельствах вообще все это происходило. Эта глава начинается о том, что Христос говорит притчу своим ученикам. Ну, оборот такой интересный. «Сказал же и к ученикам своим». А почему «и»? А кто там еще рядом был? А что он другое говорил? Кому? Придется открыть страничку ранее, посмотреть предыдущую главу. Иногда этого недостаточно, иногда приходится листать еще на 2-3 главы раньше и читать вообще, какой контекст был, что происходило. 15 глава Евангелия от Луки написано: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И дальше в 15 главе рассказывается три притчи, и среди них одна из самых известных притч – притча о блудном сыне. А после этого Христос говорит притчу своим ученикам. Представьте себе вообще, как это происходило, как учителя учили своих учеников в то время. Стоит учитель. Вокруг него несколько учеников, у кого больше, у кого меньше. И этот учитель учит своих учеников, рассказывая им то, что он планирует им рассказать. Ту тему, в которой он, собственно, учителем является. Естественно, рядом проходят люди. Кому-то это интересно, кто-то может остановиться, послушать, пойти дальше. Проходят другие люди, тоже останавливаются, слушают, идут дальше. Проходит другой учитель со своей группой учеников, останавливаются, послушают, идут дальше. А может, не идут дальше, может быть, послушают, может быть, вступят в какую-то полемику два учителя, а ученики будут стоять рядом, наблюдать, слушать, учиться, делать выводы. А может быть, они разговаривать между собой учителя не будут, а каждый из них скажет своим ученикам что-то. Послушав, например, того другого учителя, потом обернется к своим ученикам и даст несколько комментариев своей версии того, как правильно там было учить, или какой правильный вывод сделать, или еще что-то. Вот такое примерно окружение всего этого. Что мы здесь видим? Что происходит? В 15 главе Евангелия от Луки мы видим, что приближаются к Иисусу мытари и грешники слушать его. Естественно, ученики в первых рядах. Христос проповедует своим ученикам, Христос учит своих учеников. Но другие люди этим тоже интересуются. И в первую очередь почему-то этим интересуются мытари и грешники. Люди, которые нуждаются в спасении. И когда он проповедует мытарям и грешникам, рядом находятся другие учителя, фарисеи, книжники. Книжники, то есть действительно люди мудрые, люди с высшим образованием, люди сведущие в законе Божьем. И они, находясь рядом, написано, роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Как вы представляете себе такой ропот? Другие учителя стоят рядом и вот между собой с важным видом обсуждают, что здесь происходит. Обсуждают вот этого учителя молодого, обсуждают его учеников, обсуждают всю ту толпу грешников, которая тоже стремится услышать что-то из того, что учитель говорит своим ученикам. Здесь написано, но он сказал им следующую притчу. В 15 главе, видя вот такой вот ропот, такое возмущение, которое иногда эти фарисеи и книжники, иногда...

Да, направляли не только друг на друга, просто вот про себя возмущаясь, но иногда говорили Иисусу об этом, иногда говорили ученикам его, проходя мимо, говоря, а что это ваш учитель делает тот или тот, этого не должно делать. То есть они вставляют свои комментарии, происходит вот такой вот небольшой диалог. Насколько это уместно было делать, тут уже вопрос другой. И в один момент, когда вот они здесь ропщут, Христос оборачивается к вот этим учителям, другим к этим важным законникам, и говорит им, в данном случае, три притчи. Закончив рассказывать им эти три притчи, после этого написано «сказал же и к ученикам своим». То есть обернулся, закончил проповедовать тем, обернулся, теперь говорит конкретно только ученикам, уже не обращая внимания на всех остальных, кто стоят рядом. Но рядом находятся не только эти ученики. Рядом все еще ропщут фарисеи и книжники. Рядом все еще приближается толпа мытарей и грешников, которые тоже все это слушают. Вот теперь, когда мы увидели вот этот контекст этой истории, кому говорит Христос, кто слушает рядом, кто возмущен, кто не возмущен, кто в каком состоянии. А для того, чтобы это состояние еще лучше прочувствовать, то мы, естественно, по-хорошему должны прочитать и предыдущие несколько притчей. Поэтому для тех, кто хочет понять эту ситуацию лучше, вот вам домашнее задание, откройте, прочтите. Прочтите эту главу, прочтите еще предыдущую главу. Прочтите все Евангелие, в конце концов, это важно. И если вы его читали, прочтите еще раз. Итак, сказал же и к ученикам своим. Один человек имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. Те, кто не первый раз читает Евангелие, скажут, ну это же притча о неверном управителе, причем здесь притча об Иосифе. Вроде бы заявлено было, что мы изучаем притчу об Иосифе. Но давайте прочитаем еще два или три текста и, наверное, увидим здесь Иосифа. «И призвав его, вот этого управителя, на которого донесено было, что расточает имение его, и призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Итак, у господина есть управитель. Очень распространенная ситуация того времени, даже не самые богатые люди могли себе это позволить. Итак, этот управитель, он чем занимается? Управляет всем в доме. И тут донесено на управителя, что он расточает имение господина. Допустим, что делает господин? В этой притче господин зовет управителя и говорит, дай отчет и до свидания. Ты не можешь больше управлять. Подождите, а как правильно было бы поступить? Неправильнее ли было бы поступить, позвать управителя и сказать, знаешь, тут на тебя кое-что донесли, а это правда или нет? Ну, в конце концов, исследовать дело, а может быть, это ложный донос? Много ли доносов истинных? Много ли доносов ложных? Случаются ли ложные? Думаю, сплошь и рядом, особенно, когда есть завистники. Особенно, если этот богатый человек имеет управителя. Наверняка у него есть те, которые не очень в хороших с ним отношениях и ищут повода ему насолить. Какой лучший повод насолить управителю? Какой лучший повод насолить богатому человеку? Еще раз, чем занимается управитель? Управляет всем в доме. Попробуйте поменять управителя. Вы знаете, если вы хозяин какой-то большой фирмы, и у вас в этой фирме есть управляющий или директор этой фирмы, попробуйте сменить управляющего. Это, мягко говоря, стресс для всего персонала. Еще не вопрос, новый будет лучше или хуже, как пойдут дела. То есть это серьезная проблема. Это время на то, чтобы освоиться новому руководителю. Не всегда есть возможность хозяину взять все в свои руки на какое-то время, там, пока найдется подходящий человек. А ведь подходящего человека еще надо будет найти. И хозяин здесь поступает такое ощущение, как будто не очень разумно. Он зовет этого управителя и говорит, дай отчет, ну то есть все свои бумаги, все свои дела, как ты там занимался, ты вот предоставь, как есть.

И до свидания. Ты не можешь больше управлять. Хозяин не расследует дело, не дает возможности управителю оправдаться или хотя бы что-то высказать в свое оправдание. Просто отстраняет его от управления делами. Неужели так правильно? Давайте вспомним историю об Иосифе. Иосиф однажды был своими братьями продан в рабство. И купцы, которые купили его, довезли его до Египта, перепродали там. И так он попал в дом начальника телохранителей фараоновых в Египте. И в этом доме, естественно, не сразу, но через некоторое время он показал свои способности. И этот человек, начальник телохранителей фараонов, возвел Иосифа до уровня управителя. Написано, что настолько хорошо Иосифу доверяли, настолько полно Иосифу доверяли, что тот человек не знал в доме своем ничего, кроме хлеба, который ел. Интересное выражение. Скажите, а управитель может быть свободным человеком? Как здесь у очень богатого, у очень влиятельного человека, начальник телохранителей фараона? Это один из самых высоких постов вообще во всем Египте. И он доверяет управление дома чужеземному рабу. Может ли управитель быть свободным человеком? Вы знаете, исследование привело меня к тому, что нет. Крайне неразумно иметь управителем свободного человека. Идеальный управитель – это раб. Но раб должен быть еще и мудрый, способный к этому делу. Много вы знаете известных управителей из Священного Писания. Вот Иосифа вспомнили, один из первых. Есть еще раньше управитель в доме Авраама, Елиезер. Он тоже раб. И этот раб имел даже небольшой шанс стать наследником в доме Авраама, если бы у Авраама так и не появилось детей. И такое тоже иногда случалось. Но давайте подумаем, а почему управителем должен быть именно раб? Почему не наемный рабочий, не свободный? А как раз именно по той самой причине, что свободный быстрее будет не родить о доме господина. Свободный быстрее будет не очень честным. Он быстрее будет что-то тащить из этого дома в свой, потому что у него есть свой дом. Он не сможет быть полноценным управителем этого дома, потому что он придет на свои 8, 10, 12 часов работы. А потом пойдет к своему дому. А у раба нет своего дома. Раб привязан к дому господина своего. И чем богаче господин, тем богаче раб. Чем влиятельнее господин, тем влиятельней раб, управитель этого господина. И управители богатых людей, хоть и сами были рабами, но порой им было быть выгоднее и приятнее и успешнее, и вообще лучше жилось им, чем многим-многим свободным людям среднего достатка. Как же ж этот неверный управитель в притче похож на Иосифа, кроме того, что он был раб. А на Иосифа тоже был донос. В какой-то момент жена Потифара, жена этого начальника телохранителей фараоновых, приглянулся ей этот Иосиф, и она попыталась даже делать какие-то знаки внимания к Иосифу. Он не реагировал. Тогда в один прекрасный момент она прямо схватила его и предложила ему быть с ней. Но Иосиф вырвался, убежал. Она ухватила и удержала часть одежды или всю одежду. И вот она теперь с этой одеждой,
дожидается прихода господина. И когда муж ее, господин, пришел, она докладывает ему: «Знаешь, что твой раб сделал? Он ко мне приставал. Вот одежда». Как вы думаете, что должен был сделать господин? Что должен сделать господин с рабом, который позарился на его жену? Бросить в темницу? Нет. Он должен был его убить здесь и сейчас. Это раб. Это не свободный человек. Его жизнь в твоих руках. И он должен был это сделать, потому что, ну, чтобы неповадно было другим. Почему? Почему Потифар сохраняет жизнь Иосифу? Как вы думаете, кому Потифар верит? Иосифу или жене? Странный вопрос. Судя по всему, он больше верит Иосифу, потому что он очень хорошо знал Иосифа и очень хорошо знал жену. Но почему же он тогда, написано, бросил Иосифа в темницу? А в какую темницу он бросил Иосифа? Во-первых, никак не отреагировать он не мог. Потому что если его жена обвиняет Иосифа вот в таких вот домогательствах, причем делает это прилюдно, и, скорее всего, при свидетелях, которыми будут другие рабы или работники в этом доме, он не может не наказать Иосифа. Потому что если он не накажет, то, получается, его авторитет падает в ноль. Тогда другие рабы, они не знают, было это, не было это, но про себя подумают: ну, значит, наверное, можно. И тогда дальше точно не избежать беды. Он должен наказать Иосифа. Но если он настолько доверяет Иосифу, то он не может его просто убить. А что он тогда дальше будет делать? Где он найдет другого управителя такого? Он очень мудро поступает. Он садит его в тюрьму. И знаете, в какую тюрьму? Ну, для того, чтобы это понять, нужно еще немножко почитать. Как всегда, контекст открывает очень много интересных нюансов. В следующей главе рассказывается другая история. Иосиф уже находится в тюрьме. И в эту тюрьму за какие-то провинности попадает от фараона виночерпий и хлебодар. И написано, что фараон прогневался на них и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Куда? Где находилась темница? В доме начальника телохранителей. Вы понимаете, как мудро поступает Потифар? Он Иосифа не то что не убивает, вроде бы посадил, но посадил куда? В темницу, которая в его доме находится. Он всегда с ним может прийти проконсультироваться. Он всегда может уточнить какие-то детали управления домом, может посоветоваться. Очень мудро поступает. Но вернемся к Евангелию от Луки и к нашей притче. Притча о неверном управителе. Притча об управителе, на которого был совершен донос. И это, как говорят, две большие разницы. Был ли он неверным? Мы не знаем. Мы только знаем, что на него был донос. Вопрос, почему господин принимает решение не разбираться в ситуации, а убрать управителя, отстранить его от управления домом, на примере Иосифа, вот как минимум одна из ситуаций. Если он не отстранит, может пострадать репутация хозяина. Понятное дело, что это притча, Христос не раскрывает всех деталей. И детали, может быть, не настолько и важны здесь, но важен принцип. Управитель – это раб, господин отстраняет управителя, не разбираясь, правда донос или неправда донос, потому что иначе может пострадать репутация. В этом тоже есть отдельный урок, на который можно остановиться и подумать вообще о том, как мы влияем на репутацию нашего господина или нашего Господа.
Мы, как христиане, как мы себя ведем?

И когда люди смотрят на нас, как они смотрят в итоге на Бога? Но вернемся к притче, здесь есть еще несколько важнейших нюансов. После того, когда управитель отстранен, он должен дать отчет, и вот в эти последние часы, когда он может собирать еще что-то делать в доме господина, он призывает должников и начинает списывать им долги. И здесь мы видим, да, он, получается, ищет выгоду себе за счет уже своего господина. В этот момент он уже точно управитель неверный, потому что вот в этот момент он уже точно обкрадывает своего господина. Раньше это было ему невыгодно. Раньше, если он и расточал имение своего господина, то не потому, что он воровал себе, а скорее просто, если это вообще было правдой, то скорее просто потому, что он не умел или не был эффективным управителем. Но в данном случае он действительно начинает пытаться обеспечить каким-то образом себя. Он говорит: «Копать не могу, просить стыжусь, надо что-то делать». Копать, слово имеет два значения в данном случае. Что именно он не может делать? Копать в плане работать физически, но если он был управителем и работал больше умственно, то, может быть, действительно физически он и не очень хорошо умеет что-то делать. По крайней мере, так вот выразимся, на рынке труда он будет не востребован. Но есть и другое слово, то есть значение слова «копать». Воры подкапывают и крадут, написано в Священном Писании. Он говорит: воровать не умею. Хотя здесь он прекрасно с этим справляется, но здесь скорее мошенничество, чем воровство, да? Скорее какая-то попытка выжить. А вот воровать на улице, может, и не умеет. Просить, говорит, тоже стыжусь. Ну, конечно, когда ты был управителем богатого господина, ты фактически был представителем этого господина. Ты заключал от его имени сделки. У тебя наверняка была печать господина. Может, нет, конечно, но очень часто была. Ты известный человек. Он говорит: просить стыжусь. Он переживает, как сделать так, чтобы его приняли в домы. И он с этим успешно справляется, простив достаточное количество долга. Можно немножко подсчитать, что это за меры и сколько это примерно было. Если посмотреть, 100 мер масла по тем мерам, которые тогда были, ну, есть разные варианты, но усредненный такой вариант, около 4000 литров эти 100 мер из себя представляли. Списав половину долга, то есть он простил должнику 2000 литров масла. А это уже немало. 100 мер пшеницы – это еще больше, это около 50 тонн пшеницы, и там он списывает 20%. Это тоже очень и очень немало. И мы не знаем, может быть, не только два должника было, может быть, и другие были. Показан принцип. Он пытается себя обеспечить. Потому что если раба выкинут на улицу, у него нет ни дома, нет ни возможности даже кому-то наняться на работу. Тем более с такой репутацией. Но дальше идет самое потрясающее, что может быть. Господин похвалил этого теперь уже точно неверного управителя, что догадливо поступил. Догадливо, потому что он нашел выход из ситуации, казалось бы, безвыходной. А после этого уже комментарий Иисуса. Потому что на этом притча заканчивается, и нужно сделать какой-то вывод из притчи. И Иисус делает вывод из этой притчи. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». То есть люди неверующие, люди, не поклоняющиеся Богу, не знающие истину, догадливее, чем христиане, чем люди верующие, чем люди с высокой моралью и с теми, которые действительно, и с теми качествами, которые действительно позволяют им быть честными, справедливыми, служить Богу. Как это догадливее? Не должно ли быть наоборот? Не должен ли Бог дать мудрости людям верующим? Интересно здесь, что вот это догадливее действительно связано с нашими стремлениями. Есть еще несколько текстов здесь, которые можно было разбирать, но мы пройдем

к тексту 13. «Никакой слуга, — говорит Иисус, — не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Почему сыны века сего догадливее, сообразительнее, чем сыны света? У сынов века нет вот этой вот проблемы, кому служить. У них одна цель – быть успешными, быть богатыми, может быть, быть известными или быть влиятельными. И они готовы идти практически по головам для достижения этой цели. Да, могут быть, у них какие-то принципы будут, но цель у них одна. У человека верующего – угодить Богу, искать Царствие Божьего, служить Богу. Но также человек верующий понимает, ну, он не может без пропитания. Ему надо и зарабатывать себе на пропитание. И он вынужден, с одной стороны, служить Богу, а с другой стороны, переживать, что ему кушать, во что одеться. А помните, Христос говорил, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться. Господь знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие, а это все приложится вам. Потому что Господь не оставит без пропитания того, который действительно готов Господу служить. Господь говорит о том, что у верующего человека очень часто бывает перекос. То ли он Богу слушает, то ли себе, то ли он за Господом идет, то ли у него мирские какие-то цели. Пока у нас двоящиеся мысли, такой человек не тверд на всех путях своих. Такой человек не может получить благословение и не может в итоге достигнуть ничего. И там не достигнет, и здесь не достигнет. Какой же вывод мы можем сделать из этой истории? Если вы действительно хотите достигнуть Царствия Божия, тогда целиком и полностью отдайте свою жизнь Иисусу. Без остатка, без оглядки, чтобы вы могли достигать цели, духовных целей, в первую очередь, не переживая о своих земных целях. Потому что все остальное приложится вам, говорит Господь. Благодарение Ему за такое обетование, и да благословит Он вас сильной верой довериться Ему в этом обетовании, потому что это бывает ой как непросто. На сём благословений и слава Господу нашему. Аминь.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Несправедливость торжествует. Молитвы остаются без ответа. Внутри пустота и надежда угасает. Как найти силы терпеть, если от тебя все равно ничего не зависит? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в программе «Библия 21 века». Мы разбираем послание апостола Иакова, и мы разбираем пятую главу. Сегодня будем говорить про терпение со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Правда ли, что мы будем говорить сегодня о терпении?
1: Не просто о терпении, а о христианском терпении, которое в синодальном переводе называется «долготерпение». Это словосочетание, которое усиливает понятие терпеливости, да, терпение как, как претерпевание сложных жизненных обстоятельств, при которых ты не бегаешь, не рвешь на себе волосы, а ты занимаешь позицию человека, который смело принимает те сложности жизни, которые выпадают на твою долю.
0: Да, это, мне кажется, очень актуальная тема. Она достаточно непростая, потому что порой, да, как вот в самом начале я сказала, это очень все сложно и тяжело. Я понимаю, что ответ у нас находится в Писании. Вы читаете синодальный перевод, а также мы потом будем разбирать перевод Института перевода Библии. Пятая глава с 7 по 12 текст. Давайте, пожалуйста, прочитаем.
1: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши,

0: потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвою, но да будет у вас «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы вам не подпасть осуждению.
1: Непростой достаточно отрывок, да, некое такое терпение в страданиях. И самый главный, наверное, такой самый первый вопрос. Мы читаем в 7 стихе, вот, в ожидании пришествия Господня. Угу. Можно ли пояснить для зрителя, да, что это значит, актуально ли это нам сейчас, и немножко про пришествие рассказать?
0: Ну, Яков продолжает в своей проповеди мысль, которая была сказана чуть ранее, а мы с вами говорили о том, что богатые, они убивали праведников, угу, да, как тех, которые обличали их жизнь в грехе. И вот эта вот проблема, которая была развита в раннем христианстве, когда действительно христиане подпадали под жестокие гонения со стороны как иудействующих, которые не приняли Мессию, и для них новая религия – это проблема, так и римские власти, под оккупацией которых находились евреи, они тоже не терпели эту новую религию, потому что новая религия посягнула в своих действиях на власть империи, на власть императора, как божества. Вот, и поэтому христианам приходилось очень тяжело. В данном случае их ожидали опасности везде. То есть ты не можешь просто работать, ты не можешь просто жить. И все, что ты делаешь, это вот привязано к твоей вере. Это привязано к тому, что ты из себя представляешь. И вот еще интересно отметить, что ведь название «христианин», а это не христиане себе придумали. Вот, и это придумали окружающие люди как некое обзывательство в отношении верующих. Да, это было далеко не, знаете, гордое такое имя. Вот, и поэтому христианам приходило сложно, когда их так называли. Хотя, в принципе, они понимали значимость, да, что даже вроде звучащее достаточно некрасиво в том представлении, вот это вот, и как их называли, но они понимали, что люди точно подметили, кому они принадлежат. Они принадлежат Христу. А принадлежать Христу – это благо. И поэтому христиане приняли вот это обзывательство в свою сторону за честь. То есть они стали относиться к этому с особой духовной гордостью, правильной гордостью, понимая, что да, мы горды страдать за Христа, мы готовы это делать. И Иаков, говоря о христианах, которые переживают серьезные гонения, он говорит им: будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть Иаков верил, как многие христиане того времени, что обетование Иисуса о его возвращении, когда он покидал землю после своего служения и воскрешения, то они свято верили, что это произойдет вот-вот, в ближайшие там десятилетия. Да? А с момента, мы с вами знаем, когда писал Иаков свое послание, с момента вознесения Иисуса Христа прошло там буквально 10 лет, да? Ну, 10-15. И, то есть это очень быстрый период, он еще свеж в воспоминании многих свидетелей того времени. И поэтому Иаков, как брат Иисуса, мы с вами знаем, он-то уж точно знал, о чем говорил. То есть он тоже был в числе тех, кто ожидал возвращения. Да, он знал Иисуса лично.
1: Да.
0: И поэтому вот эта вот тема, которую здесь поднимает Иаков, он говорит, что еще чуть-чуть, еще немного, и Христос придет. А пришествие Христа для верующих – это самое ожидаемое, что может быть только. Почему? Потому что с пришествием Иисуса Христа начинается совершенно новая эра для верующих. Во-первых, торжество суда праведного Божьего над нечестивыми. Грех будет

0: нивелирован. И, наконец-то, не будет всего производного от греха. Не будет болезней, войн, там, горести, страданий. Человек из тленного своего состояния греховного обратится в нетление и получит в жизнь вечную. И поэтому ожидание для христиан возвращения Иисуса – это просто вот высшая вера, которую они имеют.
1: Некая даже какая-то поддержка того, что, допустим, вот он говорит, да, не впадайте в уныние.
0: Это сильнейший мотиватор.
1: Сильнейшая мотивация того, что их страдания, они закончатся.
0: И вот что самое интересное, синодальный перевод говорит «долготерпеливы были до пришествия». То есть это не просто стандартное терпение.
1: Чуть-чуть претерпеть, терпеть.
0: А долготерпение – это как усиление вот этого внутреннего состояния, в котором ты включаешь принципиальность. Принципиальность, которая для тебя, для верующего, сродни с предательством. Если ты не выдержишь, если ты не устоишь, ты предашь Иисуса. Для них это было очень, очень важно. И Иаков через тысячелетия, он сегодня обращается к верующим и, в принципе, задает вопрос, ты чей, ты кому принадлежишь, ты готов за Христа долготерпеть, ты готов слышать поношения, готов ли ты оставаться твердым, несмотря ни на что. Христиане всех столетий, всех веков, они жили этой надеждой, и когда были репрессии в нашей стране, когда христиан гоняли в других местах, когда их убивали, когда их жгли, четвертовали и так далее, и тому подобное, они оставались тверды этому званию христианина, потому что они верили, Христос придет, Он меня воскресит. И вот это вот обетование этой жизни, оно придавало мощнейший импульс к тому, чтобы продолжать жить на этой земле, продолжать терпеть эти гонения, это унижение и оставаться твердым.
1: Я понимаю, что долготерпение, может быть, это некое даже такое понимание того, что, он говорит, долготерпение, того, что они страдают не чуть-чуть, а как бы много. Это как будто бы, как сейчас бы сказали, наверное, сочувствие, проявление этого. А как вообще, в принципе, можно ждать, ожидать пришествия и долготерпеть в том плане, что как не впасть в это отчаяние? Что им еще, может быть, помогало? Чтобы нам сейчас применить это в своей
0: жизни. Да, как раз усиление в синодальном переводе звучит долготерпение как долготерпение, оно же в первую очередь связано не просто с пониманием чей-то, оно связано еще и с тем, что человек отчетливо видит для себя реальность нереального мира, можно так сказать, Он понимает, что он гражданин Царства Божьего, которому строитель Бог. И у него его завет с Богом – это его паспорт, как гражданина этого царства. И как бы не был болезненен переход из этого состояния грешного человека в безгрешное существо при пришествии Христа, оно будет самым великим благом. И когда речь здесь ведется, посмотрите, мы читаем сравнение. Земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Это такая метафора, которая была основана на реалиях происходящего в то время, когда люди, действительно населяющие территорию Израиля, климат таков, что урожай во многом зависел от двух периодов дождей. И люди старались посеять так, чтобы ранний дождь мог оросить поля для того, чтобы корни появились, вырос росток, закрепился, а поздний дождь нужен был для того, чтобы происходило потом созревание урожая, чтобы и плодовые, и ягодные, особенно пшеничные, зерновые, они набрались колосом и созрели. И поэтому человек, который сажал этот урожай, он уповал на Бога. И он понимал, именно от этих вещей зависит, что будет с моим урожаем. Бог даст ранний дождь, значит, будет хорошо. Бог даст поздний дождь, значит, я соберу урожай, я накормлю свою семью, я смогу что-то продать, выручить

0: решить вопросы с долгами, там, еще с чем-то. То есть я буду выживать, я буду удовлетворять базовые потребности своей семьи.
1: Какое красивое сравнение вообще с долготерпением. Потому что очень многие сейчас из нас сталкиваются с тем, что, может быть, кого-то притесняет или гонит, или человек претерпевает какие-то очень сложные периоды жизни. Как красиво здесь пишется о том, что может мотивировать то, что какие плоды потом будут, да, как вот, допустим, земля может плодоносить тогда, когда есть дождь, так и мы можем претерпевать что-то, зная, что впереди нас ожидает любовь Божья и спасение.
0: Да, и если продолжить дальше, посмотрите, Иаков говорит, будьте и вы столь же терпеливы и стойки, близко уже пришествие Господне. Он опять поднимает, в двух стихах подряд он говорит о важности, чтобы перед глазами верующего человека была вот эта вот весть о пришествии Христа. И дальше в момент терпения добавляется еще и поведение, о котором Иаков на протяжении всего послания говорит. Он говорит, если веруешь, покажи свою веру в делах. И здесь он тоже, по другими словами, говорит, если веруешь, не вини никого в своих бедах. Да, он говорит, братья, чтобы сами не быть осужденными, уже у дверей судья. То есть третий стих подряд он повторяет эту тему, что будет пришествие Христа, что будет пришествие судьи, и поэтому ты никого не вини в своих бедах. Да, может быть, у твоих гонений есть конкретное лицо, будь то император или там твой
1: начальник
0: да, работодатель. Даже если в лице твоего гонителя человек твоей семьи, это может быть отец, это может быть мать, это может быть муж или жена, это может быть твой сын, да, как ты, как престарелый, у него живешь, находишься. Но он говорит, не держи зла. То есть ты должен понимать, что тебе не надо уподобляться злому этому миру. Ты не должен держать в себе ответную реакцию гнева, о чем мы тоже с вами говорили. Да? Вооружись мыслью той, что грядет Господь, грядет
1: судья. Что спасение вот этого, да, что для нас очень важно быть, не просто прожить эту жизнь и не ощутить вот этого истинного счастья, не прикоснуться к тому, кто действительно является нашим отцом. Ведь самое главное — это спасение, где мы можем жить и быть вместе со Христом нашим. Поэтому очень важно помнить это и делать так, чтобы это мотивировало нас претерпевать любые страдания, которые у нас есть.
0: Да, и Иаков, между прочим, он начинает говорить примеры для своей церкви, он начинает говорить для верующих братьев о пророках. Да, мы читаем вот об этом. «Пусть будет для вас примером то долготерпение, какое явили в страданиях своих пророки, говорившие во имя Господне».
1: А это что за примеры?
0: Это примеры тех пророков, которые жили в ветхозаветные времена, и не только. Да? Потому что к пророкам здесь относятся и те, кто уже пострадал, очень хорошо известные личности во времена Христа. Тот же самый Иоанн Креститель, который пострадал за правду Божию. Или пророки, которые проповедовали весть Господню из Ветхого Завета, хорошо известные, там, кто были преданы смерти. И когда здесь произносятся вот эти имена этих Божьих пророков, они как фотографии из темноты веков появляются в сознании читателя и слушателя того времени. Это у нас сейчас есть фотографии, а в то время было только упоминание, воспоминание каких-то там из текстов священных писаний. И когда Иаков начинает говорить о пророках, в сознании слушателей возникают вот образы вот этих страдальцев, которые душу свою положили для того, чтобы проповедовать весть Господню, предупреждая этот мир и спасая хотя бы кого-то.
1: Причем не самые простые у них были, да? У кого-то была и печь огненная, у кого-то
0: Или вы, печь огненная, кого-то перепилывали, кого-то там
1: это были
0: в колодах
1: держали.
0: Да.
1: Да.
0: Да, и вот здесь вот Иаков, он пишет, помните, что блаженными мы называем тех, которые терпели. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какое намерение о нем было у Господа, ведь исполнен он сострадание и милосердие. То есть неспроста появляется вот
1: Иов.
0: Это повествование Иов.
1: Можно немножко описать нам личность Иова и как бы рассказать, что, кто это и как он проявил эту стойкость?
0: Да, между прочим, богатый человек.
1: Вот.
0: Первое, на что стоит обратить внимание, некоторые комментаторы говорят, что это был

0: очень известный человеком своего времени, очень богатый, влиятельный человек, но его образ жизни был исключительно в воле Господней. Этот человек приносил жертвы, этот человек ходатайствовал за своих детей, этот человек, он творил милосердие, творил добро, он никого не обижал. Да, свое богатство он приумножил не благодаря унижению кого-то, а благодаря тому, что он очень много работал и мудро управлял теми ресурсами, которые ему Бог давал. И при этом мы с вами читаем о том, что он попадает в состояние, не зная того сам, противостояние между Богом и дьяволом, и становится поношением, написано, для мира, как его сам себя потом начинает называть. То есть в один день он теряет все имущество, в один день он теряет всех своих детей, в несчастном случае, да, когда ураган просто сносит крышу и хоронит его детей заживо. Да, и при этом он поражаем сам болезнью, которая в обществе воспринималась как проклятие от Бога. Он поражается проказой, при которой человек просто-напросто начинает гнить заживо. И описание книги Иова там достаточно ужасное, что он сидел, взял, брал черепок, да, и шкреб себя для того, чтобы вот эту вот гнилую отваливающуюся кожу просто-напросто счищать. И поэтому, как бы, вот находясь вот в этом положении, при этом Иов не согрешил своими устами, он не проклял Бога, в которого он верил. Да, он задавал ему вопросы и говорил: объясни мне, почему, что я не так, да, где я не проявил в делах достойно веру, то есть почему вот эта проблема возникла. И дальше Бог вступает с ним в диалог и объясняет ему. И, между прочим, сам Иов в своих размышлениях, он верил в то, что будет воскрешение, потому что он произносит, что «я верю, не чужие глаза, мои глаза узрят». Да, мои глаза увидят, как Бог восстановит мою распадающуюся плоть в последний день. Да? Он говорил о том, что торжество правды Божией обязательно произойдет, потому что Бог судья. Бог не может проглядеть несправедливость. Он ее обязательно исполнит, эту правду. Иов это свято верил. И поэтому здесь он фигурирует у Иакова как человек, который претерпел.
1: И стойкий. Да. Мы говорили с вами в предыдущих программах о вере в действии, о том, что наша вера, она проявляется. И проявляется она также в признании того, что вот я раб Божий, в признании Бога. Как интересно, вот вы рассказывали сейчас про Иова. У него тоже вера проявлялась в действии. Он не просто как бы, да, ну, говорил, ну, вот так и дано. Да,
0: верю,
1: и,
0: да.
1: Да, он... ну, верю, да. Как бы. Он задавал вопросы. Он пытался что-то, ну вот в том плане там делать, да, там чистить. Вот,
0: самое главное из книги Иова, он не согрешил против, да, Господа.
1: Да.
0: То есть он не обозлился, он не хлопнул громко дверью и не сказал: ну все, Господи, хорош там.
1: Вот ты... это доверие, вот мне кажется, да, это еще очень важная часть, которая нам и актуальна сейчас, в наше время, что как нам важно научиться доверять Богу и знать, что Он знает все наперед, все содействует праведнику.
0: Но поэтому здесь тема, да, долготерпение поднимается, потому что христианское долготерпение, оно как раз заключается в том, что ты вступаешь в диалог с Богом. Если ты чего-то не понимаешь, ты пойди Богу скажи. Ты встань на колени, да, и обратись к Богу и задай эти вопросы. А если человек не задает этих вопросов, он не найдет на них ответа. Иногда такое бывает, когда верующий человек прям вот вроде он считал себя: я хороший верующий человек, у меня все классно, белый, пушистый, классный парень, но вот в моей жизни что-то случилось. Даже из рук вон выходящее, да, там, потерял ребенка, да, в несчастном случае, там, сгорел дом, там, еще что-то, там, ты потерял все активы, ты стал нищим просто-напросто, да, еще что-то случилось с тобой, ты заболел болезнью, там, тебе говорят: все, парень, четвертая стадия онкологии, тебе там осталось пару месяцев. Да. И есть люди, которые хлопали дверью, они говорили: за что, Господи, это что такое? Я тут почему? И начинали проклинать Бога и все остальное. А есть люди, которые действительно, вот они как бы просили у Бога долготерпения. Они говорили: Господи, я не спрашиваю за что, да, я спрашиваю для чего. То есть что ты мне хочешь сказать в этом, да, что ты мне хочешь объяснить, на что ты хочешь, чтобы я обратил внимание. Вот. И вот все эти моменты, они позволяют человеку открывать для себя Бога в большей степени, видеть Его и ощущать Его приближение к себе. Потому что именно в этот момент ты начинаешь молиться совсем по-другому. Потому что когда хорошо

0: человек очень часто молится формально.
1: О, спасибо, классно.
0: Да, все нормально, ну, да. Все классно, идем дальше. Да.
1: А еще порой даже вообще забывается.
0: А иногда даже и забывает человек молиться, он воспринимает Божью благодать каждого дня как обычную данность для себя.
1: Угу.
0: Но в критический момент человек начинает завывать, да, он начинает вопить, вопиять к Богу, да. И вот в этих молитвах действительно важно сохранить свою уверенность в том провидении, которое Бог ведет, будет вести тебя и в свое, и в присутствии Божьем рядом с тобою. Угу. Потому что Бог ясно сказал, я, говорит, плачу с плачущими и радуюсь с радующимися. Да, и поэтому вот этот момент не зря Иаков указывает на Иова. Но идем дальше. Он говорит о том, что так, вы слышали о стойкости Иова и знаете, какое намерение у него было у Господа, ведь исполнен он сострадания и милости. То есть речь ведется о том, что Бог-то не тот, который, знаете, там, любитель покарать.
1: Да.
0: Да, он наоборот, он Бог-любитель миловать. Он желает быть поддержкой и помощью. Но Иаков, вот этот отрывок, он интересно заканчивает. Он говорит, но главное, да,
1: не
0: то
1: клянитесь.
0: Есть вот он перечисляет, и говорит, но главное, не клянитесь, братья мои, ни небом, ни землей, и ничем иным не клянитесь. Просто пусть да у вас да, а нет, точно будет нет. Тогда это... и не навлечете на себя осуждения.
1: А вот это вот здесь про что? И как это связано вообще с терпением? То есть при чем здесь клятва?
0: Дело в том, что человеку свойственно, знаете, получать заверение в правде своих слов за счет клятвенных обещаний. Да? Ну, то есть, а где гарантия, что человек, который в суде клянется, положив руку на Библию, да, он скажет правду? Никакой гарантии. Тем более сегодняшнее современное существо, которое врет всем, всегда и везде.
1: Ну да, есть такое, кстати, исследование, говорит о том, что все мы, в принципе,
0: все мы
1: можем
0: абсолютно
1: врать, лгать, даже
0: в той или иной ситуации мы врем, даже когда, может быть, и не надо врать,
1: да.
0: Но мы врем. И вот это состояние, да, и когда, и Бог предупреждает, Он говорит, в таком состоянии человеческой природы клятва – это некая, это очень серьезная заявка в небо. Uh-huh. Да, когда человек говорит, да, я клянусь там здоровьем своей мамы, да, или там я клянусь там благополучием своей семьи, или там я клянусь Библией,
1: да, мамой
0: или клянусь,
1: да, там,
0: Богом,
1: женой,
0: да. И вроде как бы, между прочим, как бы сказанная вещь, но Иаков здесь делает отсылку на заповедь Божью, в которой гласит о том, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, да.
1: Угу.
0: То есть какая здесь связь, какая отсылка? Дело в том, что человек, произносящий клятву, должен ее исполнить.
1: Угу.
0: И вот эта вот вещь об исполнительности клятвы, она в Священном Писании есть сюжет, который описывает, сыграла очень нехорошую роль, да? Когда человек, который восстанавливал город, такой на радостях, я, говорит, хочу принести Богу жертву благодарности. Вот кто войдет через вот эти ворота, я того в жертву и принесу. Только брякнул, и через эти ворота заходит его дочь родная.
1: Своих ослов.
0: А ты перед всем народом, да, брякнул, что я принесу ее в жертву. Вот. Ну и что? Да? Вот ты как? Вот это вот. Поэтому, понимаете, как бы здесь Иаков четко говорит, у верующего человека должно или да, но ты тогда должен сделать да.
1: Угу.
0: Или нет, тогда ты должен сделать нет.
1: Угу.
0: То есть твоя вера должна соответствовать твоим делам.
1: Угу.
0: Если ты не уверен, не клянись.
1: Не говори.
0: Не клянись. А если... А мы люди-то, мы вот только читали о том, что мало ли ты планы строишь.
1: Да,
0: а они все в руках Бога. Поэтому если ты поклялся, после откуда ты знаешь, да, что это воплотится?
1: Да.
0: Поэтому лучше не клянись. Лучше скажи да или скажи нет. Если уж сказал да, сделай. Если сказал нет, не делай. То есть все просто и все четко. Не обнадеживай себя, раз... Не греши перед Богом, два, не обнадеживай другого рядом с тобой находящегося, три.
1: Угу. Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор о терпении. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Надеемся, что наши рассуждения, основанные на библейском писании, помогут вам в жизни. И очень важно помнить, что христианское терпение – это не пассивное ожидание, а активное действие. Ожидание ответа Бога должно быть подобно дозору, а не сну. и он непременно

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
5: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
5: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
5: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
5: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: Три года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
5: Да.
1: Я слышала.
2: Я тоже слышала.
4: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
5: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
2: Не дразни меня!
5: А я ей не дразню.
4: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на 1-й курс университета.
5: Ого!
2: Он был как Иосиф?
4: Нет. Там, где жил Иосиф, университетов не было.
5: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
3: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
0: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь. И это вызывало недовольство среди других.

0: их братьев.
1: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
2: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
1: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
0: Потом Иосиф увидел другой сон.
2: «Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд».
1: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
0: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
1: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
0: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
1: Братья увидели его и сказали:
0: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
1: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
0: Они стали смеяться над ним.
3: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
1: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
0: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
1: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
0: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
1: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
0: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
4: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
0: «Хищный зверь разорвал его».
1: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
2: Как они могли так поступить?
1: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
2: А что случилось с Иосифом?
0: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
3: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
5: Не переживайте, Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
3: Расскажите, расскажите!
0: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Два уже есть. Осталось сложить только 998 журавликов.
0: Ого! Ангелина, а зачем тебе так много журавликов?
1: Хочу научиться ушами шевелить.
0: И для этого ты складываешь оригами?
1: Да, потому что по-другому никак не получается. Не шевелится, и все тут.
0: Ангелиша, ну а как тебе в этом помогут бумажные журавлики?
1: А я узнала про одну японскую легенду. Если сложить 1000 журавликов, то любое желание исполнится.
0: А что, если просто потренироваться подольше?
1: Некогда, Маш. Я сказала Марку, что завтра покажу ему, как надо ушами шевелить.
0: А, вон оно что.
1: Ага. Он хвастается, что у него одного получается. Не верил, что я смогу. Говорил, может быть, ты еще и головой вокруг шеи крутить сможешь. Хотя любой знает, что это невозможно.
0: Ну, почему же невозможно? Я сейчас тебе это продемонстрирую. Смотри, берем листок бумаги, складываем его пополам.

0: Так, аккуратно так. И другой мы тоже так же складываем ровно пополам. Надавливаем на него немножечко. Теперь проходимся по нему. Вот. У меня получилось два листочка. Теперь мы берем скотч и ножницы. На одном из листочков мы еще рисуем овал. Вот как у нас с тобой личико идет такое. Рисуем четко, чтобы было. А затем вырезаем. И после того, как мы вырезали, убираем наш овал и склеиваем скотчем. Наши стороны.
1: Маш, я не понимаю, как тебе эти картонные листочки помогут головой вокруг шеи крутить?
0: Ну вот сейчас посмотришь. Еще как у меня получится головой крутить вокруг шеи. Так, отрезали все лишнее, теперь переворачиваем. И делаем все то же самое, только с другой стороны. Ангелиш, можешь помочь мне, пожалуйста, подержать?
1: Конечно.
0: Спасибо. Так. Заклеиваем, конечно. И также отрезаем все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. Вот так получается. Теперь мы надеваем коробку на голову.
1: Маш, ты как космонавт.
0: Ну, почти. И крутим голову вокруг шеи. Так, прокрутили, прокрутили. А теперь... Оп, я вернулась.
1: А как это у тебя получается, Маш?
0: Ой, Ангелиш, все просто. Я тебе сейчас это покажу. Смотри, берем, поднимаем немножко коробку, чтобы тебе это было видно. Поворачиваю коробку вместе с головой, голову до упора, а коробку я кручу дальше. Тем временем я голову поворачиваю в противоположную сторону. И когда коробка у меня находится, где отверстие для лица, на уровне моего лица, я поворачиваю голову вперед. И снова мое лицо оказывается в окошечке. Здорово!
1: Так это фокус, не взаправду.
0: Ну, взаправду вряд ли такое возможно.
1: Эх, Маша, была бы у меня золотая рыбка или конек-горбунок, все бы мои желания раз исполнялись. В сказках вон люди даже оживали. Все думали, что Иван погиб, а конек-горбунок ему помог. И стал Иванушка живой и здоровый. Чудо!
0: Ты знаешь, Ангелина, что такое не только в сказках бывает. Наш Бог воскрешал людей взаправду. Давай расскажем об этом историю.
1: Давай!

0: Жил-был человек по имени Иаир. Он был начальник синагоги.
1: Синагога – это такое место, где люди молятся Богу.
0: У Иаира была жена, единственная дочка, с которой случилась беда. Девочка заболела.
2: Она перестала есть и разговаривать. Родители больной девочки плакали и не отходили от постели дочки.
0: Но никто не знал, как ее вылечить.
1: В это время Иисус Христос пришел в их края. Он исцелял многих людей. Слепые начинали видеть, а хромые легко.

0: уходить.
1: Узнав об этом, Иаир поспешил к Иисусу. Он упал к нему в ноги и стал просить: «Иисус, приди ко мне домой, доченька моя умирает. Возложи на нее руки, чтоб она исцелилась».
0: Иисус сразу пошел на помощь девочке. Когда Иаир привел Иисуса к себе в дом, там было много народа. Все горько плакали и говорили: «Девочка умерла».
1: Тогда Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, она спит».
0: Народ стал насмехаться над Иисусом. «Посмотрите, ребенок уже не дышит, а он говорит, что он спит».
1: Тогда Иисус попросил их выйти из комнаты. Он взял девочку за руку и громко произнес: «Девочка, встань!»
0: И тут же вернулась к ней жизнь.
1: Девочка встала, и счастливые родители были вне себя от изумления и радости.
0: А Иисус велел ее покормить, ведь она так давно ничего не ела.
1: Наверняка она была очень рада отведать чего-нибудь вкусненького. Я так рада, что девочка жила и стала снова здоровой.
0: Бог обещал каждому из нас подарить жизнь вечную, а Он свои обещания всегда исполняет.
1: А вот я нет. Обещала Марку, что покажу ему, как надо ушами шевелить, а сама...
0: Ты знаешь, Ангелиш, я помогу тебе выполнить твое обещание.
1: Ты будешь тянуть меня за уши вверх и вниз?
0: Нет, все намного проще. У тебя же ведь там много еще бумаги осталось?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Все будет намного проще. Мы сейчас с тобой кое-что сделаем.
1: Опять коробку на голову будем одевать?
0: Нет. Смотри, берем по листочку, мне нравятся бумаги, и рисуем на нем овал. Давай заглянем в нашу коробочку. Держи. Это у нас с тобой будет лицо. Смотри, сейчас я покажу. Мы рисуем овал. Это наше лицо. Так. Овал будет сбоку. Так, когда нарисуем овал, нам нужно будет его вырезать. Получилось? Итак, вырезаем. Вырезаем наш овал.

Теперь это наше лицо. Да, у тебя очень хорошо получилось. Теперь мы рисуем здесь глазки, носик, рот и бровки. Бери маркером. И вот мы начинаем рисовать. Так, у меня смотри, какое получилось. А у тебя? Человечек у меня получился. Ой, у тебя очень красивый. Классно, ты ему даже реснички прорисовала. А теперь мы продолжим работать с нашим желтым листочком. Берем овал и берем наш листочек. Теперь положили овал на листочек, но так, чтобы было место для того, чтобы мы могли нашему человечку нарисовать еще уши. Так, готово? Теперь рисую ему ушки. Так, у нас получается уши. Ты прям линию проводи до конца. Ага. Теперь смотри, что мы делаем. Мы убираем наш с тобой овал. Видишь? И эти две буковки S соединяем линиями, но внутрь, да, вот к серединке, линия должна немножечко сужаться. Сейчас смотри, как я сделаю. Ты вот так вот хоп, прорисовываешь. И точно так же с другой стороны. То есть ты немножечко ведешь ее вниз. Хорошо? И точно так же с другой стороны. Так, и доводим до другого края. И с другой стороны, да, то есть мы только так чуть-чуть идем немножечко наверх, а потом обратно сужаем

0: Дзу.
1: Супер, как классно у тебя получилось. Ангелиш, а теперь мы вырезаем эту косточку. Так, берем ножницы.

0: Вырезала? Отлично. Я тоже вырезала свою косточку. Теперь мы берем линейку, берем желтый наш листочек и вырезаем две полоски. Примерно вот такой длины, да, где-то там, может быть, сантиметров 16. Так, а в ширину будет где-то сантиметра 2. Две полосочки. Так. Можешь вырезать одну, чтобы было проще, а потом по этой вырезать уже другую полосочку. Получилось?
1: Да. Теперь вторую?
0: Супер. Да, теперь вторую.
1: Все.
0: Супер. А теперь одну из этих полосочек мы разрезаем пополам. Так вот берем ножницами. И оп! Угу. Ну, у нас почти все готово. А, давай мы теперь сделаем с тобой галстук.
1: Давай.
0: Так, Ангриш, с тобой заготовочки в сторону отодвигаем, да? И берем красный листочек. Держи. Сейчас мы с тобой будем делать галстук. А, галстук должен быть такой большой. Узел у него должен быть такой большой, чтобы потом его было видно. Прорисовываем.
1: А сколько сантиметров?
0: Вертикально. Внизу тоже примерно сантиметров 5, как у тебя было начало галстука. Вот так, чуть-чуть. Вот. И теперь уже можно вырезать. Лишнюю бумажечку, да, можешь убрать, чтобы она не мешала тебе вырезать. Ой, какой классный у тебя получился. Какая важная Ангелина. Классный галстук. Вот, только он нам сейчас с тобой пригодится. А что мы будем делать? Сейчас я расскажу. Смотри, теперь нам понадобится клей. Достаем из нашего сундучка клей. Какой тебе больше нравится, такой или такой?
1: Вот такой.
0: Вот такой. Держи. Итак, мы переворачиваем нашу мордочку и берем нашу косточку. Теперь мы кладем косточку на мордочку.
1: На глаза.
0: Нет, давай чуть-чуть пониже. Это же были наши ушки.
1: Так.
0: Ага. Супер, отлично. Теперь мы с тобой берем две наших маленьких полосочки. Достаем наш клей. Мажем, смотри, кончик нашей короткой полосочки мы вот так намазываем, промазываем его, и внизу другой стороны тоже, смотри, вот так вот с другой стороны внизу мы тоже промазываем.
1: С другой стороны? Вот тут вот получается?
0: Нет, с другой стороны я имею в виду внизу.
1: А.
0: Внизу, да, с этой же стороны, только внизу. Теперь мы берем и как будто закрепляем наши ушки. Вот здесь вот, хорошо? То есть у нас видно с тобой частичку уха, а мы вот здесь вот так берем и хоп, приклеиваем. Отлично. Теперь берем другую полоску и делаем с ней все то же самое, что и с первой. Промазываем краешки, клеим и приклеиваем с другой стороны.

0: мы ее складываем, сгибаем пополам и промазываем вот этих два кончика. Оп, оп. Так, чтобы они склеились, приклеились друг к другу. Намазываем. Теперь переворачивай. Переворачивай нашу мордочку. Нам важно, чтобы вот этот кончик, да, который у нас получился со сгибом, он остался наверху мордочки. А наши нижние концы мы продеваем через эту косточку. Вот, правильно, отлично. И один кончик продевай. И другой, так мы к нему, оп, прикладываем и приклеиваем. Так. Да, совершенно верно. А теперь берем наш важный галстук. И смотри, что мы делаем. Мы этот галстук тоже приклеиваем к нашей полосочке, которая была в серединке. Но смотри, как мы это делаем. Мы наш галстук приклеиваем вот так.
1: Угу. Сюда его приклеиваем.
0: Да, мы его приклеиваем повыше, прям под голову. Угу. Промазываем кончик нашего галстука. Там, где наш узелок. Все? Вот такой человечек у нас получился. Шевелящиеся ушки! Теперь, Ангелиша, ты точно можешь показать Марку, как надо ушами шевелить.
1: Маш, ты мне за правду помогла желание исполнить.
0: Я очень рада. Друзья, а какие желания есть у вас?
1: Вы когда-нибудь исполняли желания других? Нам интересно было бы узнать, что это было.
0: Будем ждать ваших писем и рисунков с желаниями.
1: Пока! Пока!

надо ждать. Чудеса вокруг случаются, продолжаю я мечтать. Всех быстрее хочу я бегать, как художник рисовать, чтоб друзей побольше.

0: По этому утюгу можно смотреть YouTube. Ой, как хорошо, что я это не сделал. Жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет.
1: Я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер.
0: Невозможно перестать думать о рыжей обезьяне.
1: Нет, вообще не хочу.
0: Крыши едет, они сектанты такие. Через 4 года я куплю себе Мерседес. Что значит поиграть хочу? Иди гуляй. Сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет. А хорошо не будет. Мы не рождаемся с вами зависимыми людьми.

Так, добрый вечер всем. Приятно видеть таких красивых, интересных молодых людей. Да, меня зовут Алексей, я председатель фонда социальной помощи. Наш фонд 23 года занимается помощью зависимым людям. Сам я в 11 лет я попробовал легкие наркотики, в 15 лет я первый раз укололся. Ну и, в принципе, наркотики, они вытеснили все, что можно из моей жизни на тот момент. Я не закончил школу, меня выгнали, меня судили, я не жил дома. И там жил на разных притонах, иногда дома, иногда на притонах. Ну, в общем, наверное, примерно вы себе это представляете, как это происходит. Ну, может быть. Вот. И когда мне был 21 год, у меня произошла передозировка дома, и мои родители нашли меня, ну, фактически мертвым, синим я лежал, у меня все синее было уже, я посинел, вот, родители вызвали врачей, и мама у меня верующий человек, она молилась, и Бог каким-то чудом вернул меня к жизни. После этого я сразу же поехал в центр помощи зависимым, буквально через несколько дней. Ну, сначала меня посадили, потому что на бригады скорой помощи, которые выезжают на передозировки, выезжает полиция. Вот, меня посадили там на несколько дней, и вот, когда меня выпустили, я поехал в центр. Вот, в центре я прошел полугодовую программу. И принял решение остаться работником в этом центре для того, чтобы помогать таким же зависимым, как и я. Вот, я остался, помогал, и потом, когда я женился через год, я уехал в город Заволжье. Есть такой, знаете, у нас в области в Нижегородске город Заволжье. Мы туда уехали с женой, и там открыли филиал этого центра. Вот, наш филиал проработал, ну, до сих пор он работает, где-то 6 лет. С того момента. И потом так случилось, ну, я стал вот руководителем той организации, которая меня приняла для того, чтобы мне помочь. Так сложились обстоятельства. Ну, смотрите, зависимость, она имеет, их зависимостей много, да, и я вообще специализируюсь больше, но на зависимостях алкоголь, наркотики, лудомания. Ну, лудомания – это ставки на спорт, и, ну, игры в автомат, азартные игры, да, спасибо большое за подсказку, продолжай в том же духе. Вот. Но, как бы, я понимаю, что время идет, у всех разный возраст, разная жизнь, и я понимаю, что такое шопоголизм, я понимаю, что такое вейпы, сигареты, от чужого мнения, телефонной зависимости. Спасибо тебе, молодой человек, за подсказку. Вообще, с вами приятно иметь дело. Вы все подсказываете, все помогаете. Я сначала так боялся к вам ехать. Ну вот. Ну ладно. И этих, конечно, зависимостей очень много, но у них у всех есть одна природа зависимости. Потому что иногда спрашивают, а тяжело ли вот, что тяжелее, справиться с наркозависимостью, с алкозависимостью? Понимаете, что зависимость, она внутри человека. То есть это определенный внутренний фактор. И по большому счету без разницы, какой зависимостью человек страдает, природа у нее одна. И у зависимости есть свои плоды, свои результаты. Это разрушение жизни человека, разрушение личности человека. Зависимость не дает стать человеку тем, кто он должен быть, кем он должен быть. И, естественно, как уже говорили здесь, отвечая на вопросы, вытесняет все интересы из жизни человека. И, соответственно, ему сложнее реализоваться. Ну, давайте пройдемся по тому, что сейчас популярно или опасно. Какие зависимости, да, более актуальны для нас? Наркотики. Наркотики, понятно. Если вы попробуете наркотики, они заберут все, что у вас есть в вашей жизни, и вытеснят все. Это потому, что такая форма зависимости от этих препаратов очень сильная. Алкоголь. Это тоже понятно, да, если легкая форма зависимости, то вы просто будете, у вас будет болеть голова по субботам. Так живет очень много людей, вот, они огурцы 5,5 дней в неделю, вот. А если тяжелая форма зависимости алкогольного употребления каждый день, естественно, она так же, как и наркотическая, вытеснит все интересы.

заберет все, что есть, все деньги, всю семью, здоровье, и никем ты не станешь, никем ты не будешь, будешь просто алкоголиком. Вот. Дальше, никотин. Ну, к никотину мы приравняем вейпы там, и все остальное. Самая глупая и бестолковая зависимость, потому что, ну, очень тяжелая. Да, с которой действительно очень тяжело справиться. Люди могут бросить алкоголь, наркотики, но не всегда сигареты. Но почему она такая глупая? Потому что человек, который употребляет какие-то запрещенные вещества, его сознание меняется. Он может сказать, я вчера так выпил, классно посидели, было так здорово. Да? А когда человек курит, он теряет свое здоровье, он тратит свои деньги и ничего не получает. Ну, потому что человек, который употребляет никотин там в любом виде, да, ну, ничего не получает. То есть состояние оно никак не меняется, ничего, ты просто вот прилип к этому и все. И отлепиться не можешь, и постоянно за это плачешь. Больше ничего она не дает. Дальше. Видеоигры. Да, видеоигры, в чем их проблема? Они часто отрывают от реальности человека. То есть человек уходит в этот виртуальный мир, прокачивает каких-то героев, донатит, покупает какие-то скиллы. И он кем-то становится в этом виртуальном мире, но вокруг него людям вообще никому не интересно. Что с ним происходит? Вместо того, чтобы развивать себя, вместо того, чтобы вкладывать в себя, становиться кем-то, совершать какие-то достижения, которые людям, в принципе, могут быть очевидны, которые его окружают. Он делает то, что никто не видит. Ну, практически я понимаю, что есть геймерское какое-то сообщество, где там люди общаются между собой, там у них есть свои там достижения и так далее. Но в целом в жизни это не имеет никакого веса. Вот, поэтому игры отрывают от реальности, человек, он живет больше в виртуальном мире, чем в реальном. Соответственно, если мы живем не в настоящем, если мы живем не в своем, то, конечно же, мы теряем какие-то вещи, которые мы могли бы достичь или сделать. Соцсети. Зависимость от соцсетей забирает время впустую. Ну, все мы сидим в контактах, там, в Инстаграме, в Рилсах, там, еще в чем-то, и мы все понимаем, что просто время улетело, и ты ничего не сделал. Знаете, как бывает, можно заняться чем-то полезным, сходить в спортзал, на это надо также, там, полтора часа, допустим, прочитать книгу, пообщаться, еще что-то, какие-то вещи, и ты такой раз чем-то занялся, и у тебя прибавилось. Ну, у тебя что-то, где-то новая информация появилась, какие-то изменения в лучшую сторону. А когда ты в соцсетях, ты листаешь, ты полистал часик и ничего. Ну, просто, ну, можешь в конкурсе выиграть про мемы, вот, ну, то есть получить шоколадку. Но это тоже не каждый день. Вот. Следующее – это шопинг. Шопинг, конечно, для меня не совсем понятно. Я понимаю то, что многие люди с этим борются, им сложно. Но я вам расскажу вот свой пример. Ну, у меня, как у всех у вас, есть приложение Wildberries. И я себе постоянно что-то покупал. Ну, не сказать, что часто, но 2-3 раза в неделю я в пункт Wildberries заезжал. Вот. Но я брал только то, что нужно. Я не брал ничего лишнего, я брал только то, что нужно. Только потом на это только что нужно смотришь и думаешь, вот бы деньги назад вернуть за это. Вот. И я считал то, что вот я беру то, что мне действительно необходимо для офиса, для дома, для себя. И потом у меня слетело приложение Wildberries. Ну, просто раз слетело, что-то заглючило. Я захожу в него, смотрю, видите логин и пароль. Ну, вы знаете все эти вещи с логинами и паролями. Никто их не помнит и так далее. Потому что ты один раз забил и все, пользуешься. Потом у тебя раз, нет, и все. У тебя все, вся жизнь пропала. Вот. И как-то же дочке мы покупали какой-то подарок. И жена мне говорит, ну закажи. Я говорю, я не могу заказать, я вышел из приложения и не помню логин и пароль, потом восстановлю, закажи со своего. И потом проходит какое-то время, месяц, может быть, полтора, она говорит, ну закажи. Я говорю, да я так и не восстановил это приложение. И я заметил, что когда у меня не было приложения, не было доступа к личному кабинету, 2,5 месяца где-то, оказывается, 2,5 месяца мне ничего не надо было. И я ничего не покупал. Вот, поэтому это, знаете, такая штука, что не всегда мы можем осознать, что нами управляет. Я думал, что я человек, который, в принципе, покупает только нужные вещи. Оказывается, много ненужного было куплено.
Так, следующее, что какие...

зависимости актуальны для нас сегодня, это, конечно, зависимость от чужого мнения. Знаете, мы живем с вами все в обществе, и так или иначе мы от мнения других людей зависим, и это, в принципе, нормально, когда мы регулируем себя, как-то свое поведение так, чтобы не навредить, не обидеть, не оскорбить. И, ну, все равно для нас важно, что о нас подумают. Но здесь есть определенная грань. Да, насколько мы адекватны в этом вопросе. Если чужое мнение заставляет нас, вот как девушка говорила, делать ущерб себе, своим интересам, своей жизни, то это, конечно, уже ну, является ненормальным, не нормой. И еще одна актуальная зависимость – это порнозависимость. Да, потому что это легкий доступ к определенному удовлетворению, удовольствию, которое можно получить, буквально включив там сотовый телефон. Вот. Но это также разрушает нашу мозговую деятельность, это мешает качеству построений, отношений и сексу в реальности. Лучший способ – это не пробовать. Самый лучший способ, как не встрять, не попасть в жир ногами, как говорится, это не пробовать. Потому что, когда мы пробуем, активизируется наша дофаминная система, и в следующий раз нам уже хочется повторить этот опыт, получить те же самые ощущения, которые мы получили в первый раз. И это становится замкнутым кругом, по которому ходит зависимый человек. Зависимость разрушает, дает человеку самореализоваться и стать тем, кто он есть. Одна из страшных сторон зависимости, не считая вреда здоровью, это то, что человек, он не может выразиться, даже не то, чтобы выразиться, он не может активировать свои ресурсы, которые находятся внутри него. То есть зависимость, она либо его порабощает, либо ослабляет его, либо забирает у него силы, либо забирает у него время. В каждом из нас есть ресурс, благодаря которому мы можем самореализоваться, благодаря которому мы можем достичь определенных успехов и что-то созидать в этой жизни. И наша задача каждого человека – это вытащить этот ресурс из себя и реализовать его. И зависимость, она именно то, что и делает, то, что она сковывает нас и не дает этой самореализации, что, в принципе, усугубляет наше состояние. Вы знаете, я очень люблю читать Библию и считаю то, что там написано очень мудрые вещи. Вообще, если читать Библию и следовать тому, что там написано, можно очень качественно прожить свою жизнь. И вот там есть один такой стих в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стих написано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это уже говорится об Иисусе. И вот первая часть стиха. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вор – это зло. Олицетворение некого зла, некой зависимости, некого разрушения. И Библия говорит, что вор, он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что мы думаем и что мы слышим, возможно, от своего окружения, когда говорится о какой-то зависимости? Особенно, когда говорится о алкоголе, о наркотиках, о сигаретах, еще о каких-то вещах. Делай это, и тебе будет классно. Все же что-то пробуют, запрещенные вещества, какие-то вещи для того, чтобы стало классно, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы потусить, для того, чтобы повеселиться. И, в принципе, человек, мы же с вами все адекватные, мы не хотим навредить себе. Ну, кто из нас хочет навредить себе? Ну, мы же не дураки с вами, правильно? У нас есть голова. Мы не хотим себе вредить. Мы хотим делать себе добро. Каждый из вас, вы, когда думаете, мечтаете и думаете о себе, вы хотите для себя блага. Вы хотите для себя что-то хорошее. Никто из вас не мечтает вырасти бомжом, я думаю, да? Никто из вас там, нет же такого в мечтах. Вот мечтаю, чтобы моя жизнь была такая ужасная, такая страшная, чтобы я страдал, чтобы у меня не было денег. Ну, нет же среди нас таких, да? Мы все мечтаем о каком-то позитиве, об успехе, о чем-то хорошем. Вот. И поэтому, когда мы пробуем что-то запрещенное или впадаем в какую-то зависимость, мы

хотим сделать себе хорошо. Мы хотим для себя сделать что-то хорошее, что-то доброе. И вот эти слова говорят, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него нет никакой другой функции. То есть у зла или у зависимости она не может в себе нести ничего хорошего. В ней просто этого нет. Вот, например, представьте утюг себе. И вот вам говорят, вот этот, по этому утюгу можно смотреть YouTube. Ну, хотелось бы, чтобы было так, но нет там этой функции. Хоть лопни, хоть тресни, как ты его не крути, что ты с ним не делай, в нем нет этой функции. Ты никогда не увидишь ни одного ролика на YouTube через утюг, потому что утюг предназначен, чтобы гладить, а не чтобы смотреть. Вот так же и зависимость, и любое зло, в нем нет ничего созидательного и позитивного для человека. Просто нет, просто не предусмотрено. Любой ваш шаг в сторону зависимости, любой, он никогда и ничем не сможет принести ничего хорошего в вашу жизнь. Поэтому, если мы с вами разумные существа, мы и хотим себе добра, хотим что-то хорошего в свою жизнь, мы должны не пробовать того, что не надо. Если уже это произошло, мы должны с этим бороться. Потому что, как говорится, ну, жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет. Да? Это то есть, если день плохой, да, ты думаешь, ну, завтра нормальный будет. С жизнью и с зависимостью так не бывает. Оно само никуда не уходит. Ты не просыпаешься вдруг, о, теперь мне это не надо. С этим надо бороться и разбираться. И мы переходим к тому, каким образом победить, да, зависимость, побороть ее. Каждая зависимость имеет свои нюансы. Ну, я скажу какие-то общие вещи, но понятно, что шопоголизм и наркомания, например, там разные подходы решения этой проблемы. Да, то есть поэтому в зависимости от того, чем мы страдаем, от чего мы зависимы, от этого зависит, какие подходы надо использовать и как именно работать. Второе. Нужно искать профессионалов, тех, кто понимает, с чем столкнулся человек. В каждой зависимости я советую искать профессионалов, людей, которые специализируются на работе с этой зависимостью. И надо искать людей, которые будут разговаривать с вами на одном языке. Я вам расскажу такую историю, что когда моему сыну было лет 15, он играл в компьютер, в игры. И, ну, я такой стал замечать, что он много времени проводит в компьютере, ну, в играх. Потом смотрю, он мало гуляет, он уже не хочет идти в спортивную секцию. Его спрашиваешь вечером, ты сделал уроки? Ой, нет. Ну, то есть он играл, да, не успел сделать. И такие вещи. Ну, я стал его напрягать за это. Вот. И потом я ему как-то раз говорю, слушай, а что ты там играешь? Ну, покажи. Он мне показывает, он мне говорит, а ты какие игры любишь? Я говорю, ну, там, пострелять что-нибудь, походить. Он говорит, давай я тебе включу. Включил мне, я сижу, тук-тук-тук, раз, сел. Он мне уже, а дай компьютер. Я говорю, подожди, ты уйди. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, я прилип. Все, такой, поиграл, спать пошел. С утра просыпаюсь, перед тем, как ему в школу, я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер. Там эту игру, ты в школу уйдешь, я поиграю маленько. И тогда я его понял. То есть пока я сам не испытал вот это состояние, я ему говорил, ну хватит играть, он, ну я поиграть хочу. А для меня вообще не понятно, что значит поиграть хочу. Иди гуляй, иди в спортивную секцию, иди там книги почитай. Но когда я сам попал в это состояние, когда я понял, что ой, прикольно, интересно, я уже стал разговаривать с ним по-другому. Поэтому если решать проблему, надо ее решать с теми людьми, которые тебя понимают, которые прошли такой же путь, какие-то группы поддержки, где человек, он, ну, потому что, вот, например, спрашивают, как бросить курить? Да просто не кури. Ну, как бы все, тут вообще ничего, никаких проблем нет. Ты просто не куришь, и все. А человек, который курит, на тебя смотрит, думает, блин, ну, конечно, да. Но человеку нужны какие-то шаги, какая-то работа над собой. Поэтому, если есть проблема, нужно искать профессионалов, людей, которые ей занимаются, которые будут тебя понимать, где твоя боль, где твоя ситуация, как тебя поддержать, как тебя вдохновить.
Вот. Мы в своей работе используем интерес к жизни. То есть, например, мы работаем с наркоалкозависимыми людьми, и каких-то веществ не было нужно. Вот это самое главное, потому что можно многие разные программы использовать, психологов там и так далее, работать с человеком. Но если ты не научишь человека мечтать, смотреть в будущее, заниматься интересными для себя вещами, увлекаться, если ты его не приведешь в состояние, где он скажет, моя жизнь это кайф, то он будет возвращаться в свою зависимость. Это знаете, как... такая есть штука, да, не думайте о рыжей обезьяне. Ни в коем случае не думайте о рыжей обезьяне. И когда я так говорю, да, сразу же кто в голове? Рыжая обезьяна, да. И невозможно перестать думать о рыжей обезьяне, невозможно. Но можно заместить, можно начать думать о зеленой обезьяне. Вот, в принципе, это мы и делаем. То есть мы понимаем, что мы не можем просто человеку сказать «не корить». Мы не можем просто человеку сказать «не кури». Мы не можем просто человеку сказать «не зависи от другого мнения», «не смотри порнографию». Мы не можем сказать «не занимайся шопоголизмом». Не можем. Потому что человек спросит, а что мне делать? Мы должны дать альтернативу человеку. Он должен сказать «хорошо, я не буду сидеть в телефоне, а что я буду делать?» И вот наша задача, ну, вот конкретно нашего фонда, научить человека найти то, что ему будет интереснее, чем сидеть в телефоне или заниматься какими-то другими вещами. Вот. Также общество. Вы знаете, что ну, говорят, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну и как вот люди начинают какими-то глупостями заниматься в обществе, да? То есть они приходят, ну начал ходить, как говорят, попал, ой, у меня сын-то такой хороший, у меня мой Коленька, он вообще молодец, но он попал в плохую компанию. И вот однажды этот Коленька ходил, гулял, зашел в подъезд, где все стоят, курят. Да? Коленька стал в этот подъезд ходить, ну и что с ним стал? Сам стал курить. Да, то есть общество с негативным поведением на него повлияло. Также общество с положительным поведением влияет на человека, терапевтическое сообщество. То есть если я, будучи из зависимого человека, имея какую-то зависимость, начинаю общаться, проводить время с людьми, у которых есть свобода в этой проблеме, у которых есть интересы, я также начинаю перенимать этот образ жизни. Как перенимается негативный, но негативный он перенимается немного быстрее и ярче, но также перенимается и позитивный опыт. И поэтому для того, чтобы победить зависимость, один из вариантов – это сменить общество на то, где люди, независимо от этих вещей, где у людей есть интересы, есть цели, есть планы, и общение в этом обществе, оно будет влиять положительно на наши привычки. Дальше. Полезные привычки вытесняют негативные. Ну, то есть это то же самое, что, ну, если ты забираешь зависимость, дай что-то в ответ. Дай, чем человек начинает заниматься. Как это выглядит? Ну, вот, например, курит человек, и в какой-то момент он думает, слушай, начну бегать по утрам. Ну, пришла такая мысль, буду бегать по утрам. Человек начинает бегать по утрам. И потом человек задумывается, думает, ну, я вот бегаю и курю. Ну, как-то это несовместимо, надо решать. И вот я 3 километра бегаю нормально, 5 дышать уже начинаю. И потом он думает, а не бросит ли мне курить тогда? И то есть положительная привычка, бег, ну, хорошая привычка, да? Она начинает заставлять человека вытеснять какие-то отрицательные привычки из своей жизни, потому что они начинают мешать ему. Может быть, многие, кто начинает бегать, они начинают задумываться о марафоне, ну, там тоже крыша едет, они сектанты такие, эти бегуны. Вот. Но положительная привычка начинает вытеснять негативные. И чем больше мы с вами будем приобретать и сформировать положительных привычек в своей жизни, тем сильнее они будут вытеснять те негативные, которые у нас есть. Хорошо. Дальше. Есть такой пункт, как причины зависимости. Да? Причины зависимости, их может быть достаточно много. Это какие-то психологические травмы,
жизненные события, когда мы убегаем от каких-то проблем. Это может быть ситуация, это может быть компания, то есть это может быть человек не искал ничего, никакие проблемы, но просто он оказался в компании, где люди решили закинуться ЛСД. Ну, например, просто так, ну, так случилось. Вот, пригласили его в компанию, посидели, выпили шампанское.

Якупова, и кто-то ЛСД принес. Ну, вот человек раз закинулся, и все. То есть, ну, просто ситуация, просто компания. Так, такое тоже бывает. Дальше. Как помочь зависимому, да? Первое, это, конечно, поддержка. То есть, ну, зависимый человек, он нуждается в поддержке, но зависимый человек, он, ну, конечно, всегда винит вокруг себя. Есть такой термин, как жесткая любовь. Мы, например, когда к нам обращаются родители, говорят, вот мой там сын, он наркоман, вот он ничего не хочет, а мы говорим, ну, расскажите его образ жизни. Ну, вот он там, кто его кормит, я кормлю, кто ему стирает, я стираю, кто отдает долги, я отдаю там и так далее. Но это термин жесткая любовь. Мы говорим, выгоняйте из дома, не давайте денег, не решайте проблемы, не стирайте, не кормите. И мама такая... Как так? А что? Это? А как мой сын? Мы говорим, понимаете, пока вы все для него делаете, для него зависимость не проблема. Он живет, как нормальный человек, не видит этого. Когда он останется на улице, когда ему вопрос, где деньги, где есть, кто будет решать мои проблемы, кто будет выкупать вещи из ломбарда, кто еще что-то, то сразу начинают, слушай, а у меня жизнь-то какая-то стрёмная. Ее надо менять, что-то в ней происходит. И мы говорим, говорите, я тебя люблю, поэтому я не буду смотреть, как ты убиваешь себя. И не буду это спонсировать. Ну, это такой термин «жесткая любовь». Поэтому зависимого человека, если в вашем окружении, в ваших друзьях есть такие люди, их обязательно нужно поддерживать. Они должны понимать, что у них есть друзья, у них есть опора. Но вы должны им показывать, что они теряют. Например, если человек употребляет алкоголь, да, а ты нет, ты можешь сказать, слушай, я твой друг, и я хочу проводить с тобой время, но мне с тобой с пьяным неинтересно. Просто извини, я пошел, ну, как бы, придешь трезвый, будем там тусить, что-то делать, как-то общаться, но с пьяным мне с тобой неинтересно, мы на разных языках говорим. И человек, он ну, начинает задумываться, понимает, меня не кинули, меня не, там, не сказали, я больше тебе не друг. Но почему-то, когда я в таком состоянии, со мной не хотят общаться. Но это как просто из примеров. Как устоять? Да, если вы, например, встали на путь борьбы с зависимостью, да, вы держитесь день, второй, третий, четвертый, как устоять? Надо понимать, что с каждым днем будет все легче, но не в первое время. Да, то есть первое время, оно самое тяжелое. Первый день вы продержались, тяжеловато, но смогли, но думаете, завтра будет полегче. Нет, завтра будет потяжелее. Вот. Послезавтра будет еще потяжелее. Это продлится какое-то время, нарастание, вот эти мысли, навязчивые желания, оно будет возрастать какой-то, ну, в зависимости от глубины проблемы и от какая зависимость, это состояние, оно будет нарастать, нарастать, нарастать, но настанет момент, когда будет пик. Ну, я не пикнул, я имею в виду пик самый высокий этот. Вот. И потом пойдет вниз. То есть будет легче, легче, легче, легче, легче, легче. И потом знаете, что произойдет? Вам будет без разницы. То есть когда вы зависимы, вам кажется, вы не можете без этого жить. Я не могу, сколько я раз слышал от курильщиков, которые к нам в центр приезжают. Я уже курю 30 лет, я курю 40 лет. Я без этого не смогу. Сможешь. И что с нами происходит? Сначала нам кажется, что мы расстаться с зависимостью не можем. То есть мы срослись, как сиамские близнецы, и друг без друга существовать не можем. Но потом, проходя вот эти вот все стадии, когда нас отпускает, нам становится просто все равно. Ну вот сейчас кто-то где-то пьет морковный сок. Ну тебе же все равно. Ну не парит тебя это. Так же будет с сигаретами, так же будет с алкоголем, так же будет с наркотиками, так же будет со всем. Но через определенный промежуток времени. Это надо понимать. Дальше. Открытость. Тянет, надо говорить. Потому что мы знаете какие? Бросаем что-то, и тебе там, ну всегда же друзья окружают, и они тебя. И что, тебя совсем не тянет? И ты такой, тебя внутри всего трясет, и ты такой, нет, вообще не хочу. Понимаете? Это ошибка, когда мы сдерживаем в себе. Это нормально. Тянет? Говори. Да тянет. Хочу, не могу. На волоске держусь. Это будет помогать. Вообще лучше иметь несколько людей или одного человека, с которым можно поделиться. То есть это так, терапевтическая поддержка такая. Например, есть у тебя друг или кто-то, да, с кем ты общаешься, доверяешь, и ты, например, бросаешь какую-то привычку и хочешь сорваться. И ты этому человеку звонишь,

Говоришь, давай встретимся. Либо по телефону. Говоришь, все, я сейчас сорвусь, я не могу. Ты слышишь с того конца телефона, тебе говорят, держись, нормально все будет. Ты 5 дней держался и 6-й выдержишь. Это помогает побороть. И надо понимать, что это приходит волнами. То есть бывает, ты живешь такой, ходишь, все нормально, и у тебя раз навязчивая мысль. И ты думаешь, я не могу терпеть, не могу бороться. Но это волна. То есть если ты переборешь ее, этот пик этой волны пройдет, через полчасика, через часик ты такой, ой, как хорошо, что я это не сделал. Это просто, ну, надо понимать в борьбе с этими вещами. Дальше. Нужно держать перед глазами, условно говоря, то, ради чего ты делаешь. Например, я не там бросаю эту зависимость, потому что она мне вредит здесь, здесь и здесь. И если я ее брошу, то я стану лучше в этом, в этом, в этом. Я, ну, например, бросаю мышопоголизм. Да? И ты понимаешь, что ты такой посчитал, так, если я вот 4 года не буду заниматься этой ерундой, которой я занимаюсь, тратить деньги бессмысленно, то через 4 года я куплю себе Мерседес. Ну, к примеру. Да? И ты такой, тебя тянет, и ты понимаешь, что сейчас, если ты совершишь опять это, то Мерседес от тебя уедет. Ну, это к примеру, да. О, у всех у нас свои цели, там свои эти. Но ты понимаешь, ты должен понимать, ради чего ты борешься, что это принесет в твою жизнь. Если я перестану пить алкоголь, я смогу стать спортсменом, я смогу больше зарабатывать, я смогу лучше себя чувствовать. И так, эти вещи должны всегда лучше быть не только в голове, но где-то записаны. Чтобы ты понимал, что ты, употребив, сорвавшись, ты не просто срываешься, ты теряешь свое будущее. Прекрасное будущее, лучшее, чем твое настоящее сегодня. Вот. Следующее. Если ты сорвался, не опускай руки. Срыв – это нормальная штука. Я понимаю, что время, да, все, я заканчиваю. Срыв – это нормальная штука в борьбе с зависимостью. Есть люди, которые бросают раз, и все. И у них нет срывов. Но таких меньше. Больше людей, они постоянно на срыве. Случается срыв. И самая проблема в том, когда человек руки опускает, все, я не могу, перестает верить в себя, да я дальше пробовать не буду. Срыв – это нормальная практика, после нее можно жить и двигаться дальше. Брать себя снова в руки и пробовать. Срыв можно использовать как положительное, ну, такое состояние, которое поможет в дальнейшем бороться. Например, у меня были такие случаи, ко мне ребята приходили и говорят, слушай, я сорвался. Вот, мне так плохо, я сорвался. Я говорю, ну и как тебе? Он говорит, паршиво, вообще все так плохо, так все вообще. Я говорю, зафиксируй это состояние. Запомни его, что кайфа не было, что пришло разочарование, что стало хуже, чем было. И когда в следующий раз тебя потянет, оно должно вылезти у тебя это состояние, ты должен понимать, да будет опять плохо. Потому что когда нас тянет к срыву, нам кажется, что Бог открывает нам, кто ты. Кем он тебя создал? Какие у тебя дары, какие у тебя таланты, какие у тебя ресурсы внутри? Ты начинаешь их реализовывать, и ты превращаешься в человека, кому вот эта вот вся шелуха дополнительная, она не нужна. Потому что любая зависимость – это то, что дополнительно. Мы не рождаемся с вами зависимыми людьми. Ну, в негативном смысле, понятно, мы зависим от воздуха, от еды, от всего вот этого. Но когда мы дети, когда мы рождаемся, мы не рождаемся с телефонами, шопоголизмом, там, еще с чем-то. Мы рождаемся абсолютно целостными. Мы всю эту шелуху мы приобретаем. И поэтому, если человек способен найти Творца, и Творец открывает ему, кто он есть, какая у него миссия, какое предназначение, что он имеет и носит внутри себя – человек самореализуется, и зависимости его просто перестают интересовать. Каким словом закончить? Аминь. Хорошо.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний?

их практическая польза. Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: И снова здравствуйте, дорогие друзья и подруги. С вами шоу «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Представляю своего коллегу Размик. Привет.
1: Привет, друзья. Сегодня будем говорить про общение в интернете. И для этого мы пригласили нашего специального гостя. Ее зовут Таня.
0: Таня.
1: Таня, привет, мы тебя приветствуем.
2: Привет. Здравствуйте, очень приятно.
1: Как у тебя настроение?
2: Пока хорошее.
1: Пока хорошее?
2: Да.
0: Мы надеемся, что и к концу эфира оно будет не менее хорошим.
2: Я тоже на это очень надеюсь.
1: Тань, ты знаешь, да, мы решили позвать тебя на эту тему, потому что у тебя был подобный опыт и очень даже своеобразный.
0: И я бы даже сказал, судьбоносный.
1: Да.
0: Нередко встретишь человека, который нашел свою судьбу путем виртуального общения.
2: Вполне успешный опыт.
0: Поэтому именно об этом мы сегодня с тобой поговорим.
1: Расскажешь о своей истории?
0: Как все начиналось?
1: Расскажи о своей истории.
2: С самого начала, я, например, начну со знакомства со своим будущим мужем. В принципе, нашла я его ВКонтакте. Да, на то время я была в активном поиске, я искала сама. В принципе, я первая писала, я не считаю, что это зазорно на самом деле. И я ему написала, и как бы даже это самоцелью у меня и не было, чтобы вот обязательно начать с ним отношения. А фактически просто что меня заинтересовало, на его страничке было написано, что он занимается написанием каких-то рассказов. И я в это время тоже себя как раз опробовала в этом деле. Мне просто стало интересно, а чисто пообщаться. То есть, конечно,
1: получилось так, что, извините, что перебила, случайно, да, нашли?
2: В принципе, не могу сказать, что это было совсем случайно. Я смотрела, у кого стоит статус в активном поиске, как бы искала, да. Ну, конечно, у всех свой интерес, но я не могла представить, что, в принципе, так получится. Стали общаться. Потом он, соответственно, пригласил меня встретиться. То есть, как бы это звучало как встреча, даже не как свидание. Ну, естественно, девушки себе все фантазируют, сами понимаете. Ну, встретились нам, понравилось общение. Конечно, зажаты были оба, какие-то свои страхи у каждого были, но, соответственно, потом нам понравилось, так как он не из нашего города, он имел возможность только раз в неделю приезжать, а по воскресеньям, значит, где-то часов, наверное, в 10 он приезжал в Нижний, и вот мы с ним в воскресенье встречались, остальное время звонили, переписывались, и так на протяжении 9 месяцев потом уже
1: обнялись. Таня, а как так получилось, что именно ты решила в интернете завести это отношение, вживую, может быть, ты пробовала там?

0: Не получалось.
1: А знаете, вживую я, конечно, опробовала, но проблема в том, что у меня довольно узкий круг знакомых, и среди моих знакомых не было человека, который мне бы вот был симпатичен. Я пыталась, да, знакомиться разными способами и на улице, и в кафе, и, ну, в общем, все варианты я перепробовала, соответственно, а также рассматривала сеть, я и на сайты знакомства была зарегистрирована в свое время, но люди, с которыми я встречалась, а там я просто поняла, что эти люди мне не подходили.
0: То есть бывало такое, что и до этого встречалась с другими людьми?
1: А естественно, я встречалась, да, так скажем, назначала опробные свидания. А то есть, как бы я считаю, что лучше все-таки увидеть в лицо человека, чем вот так вот просто общаться. Я встречалась, и я понимала, что этот человек. Либо это были очень пассивные, а то есть фактически я понимала, что они двигать отношения не хотят. Что если я инициативу проявлю, ну, они что-то там. Соответственно, если я инициативу не проявляю, то и они будут дальше сидеть и молчать. Либо, конечно, по-современному люди, которые не хотели серьезных отношений, а чисто сексуальный контакт интересен был, ну, такое мне тоже, как человеку верующему, не подходило.
2: Таня, я услышала, что ты говорила, что ты назначала свидание, ты проявляла инициативу. Да. То есть, я так понял, вообще не с мужским полом противоположен. Ты любишь себя показывать именно как инициативная
1: нет.
2: сторона?
1: А вовсе нет, но... Знаете, когда есть цель, когда действительно, ну, все девушки хотят замуж, и, в общем-то, я считаю, в этом нету ничего стыдного или позорного в этом признаться, что да, я хотела замуж. И, конечно, были молодые люди, которые мне писали, и, в принципе, я как бы не доминирующий, то есть как бы, что я инициативу хочу проявлять. А просто если нет инициативы со стороны мужчин, ну, приходится.
2: Слушай, вот еще есть не секрет, такой вот откровенный вопрос. Вот многие люди могут, ну, стыдятся или побаиваться сказать, что они как-то не обладают навыками общения, даже виртуальные, что как-то они стесняются, побаиваются, как-то пишут неловко, из-за этого начинается собеседник отторгаться. Вот ты, может, как-то изучала, как ближе подойти к человеку, вот именно что касается виртуального общения, или прям будь что будет, вот написала, там, позвала гулять, и как пойдет, как поедет.
1: А скорее вот, второй да. вариант. А потому что я поняла, что, конечно, можно читать книжки по психологии, это все, но, на мой взгляд, личный опыт вот какой-то, это самое ценное. Я многим людям сама писала, многие люди писали мне, начинала... Соответственно, какая-то завязывалось общение. Были, конечно, неудачные опыты, были ошибки. В некоторых случаях я, кстати, сама понимала, что своими действиями, своими неловкими фразами я порой сама отталкивала человека. Такое случалось, в принципе. Но как-то в процессе я уже стала лучше чувствовать людей, наверное, уже знать, с каким, может быть, с каких фраз стоит начать, что про себя, в первую очередь, не стоит говорить, что нужно спрашивать, какие вещи спрашивать, ну, не стоит.
0: Но когда ты начинала общаться в интернете, ты все-таки ожидала, да, что тебя будут все-таки ждать какие-то подводные камни, что все будет не так идеально?
1: А естественно, конечно, но, наверное, самый первый подводный камень, которого больше всего боятся девушки, это то, что сейчас современные нравы действительно не предполагают в большинстве случаев серьезных отношений. И есть иногда у девушек такое вот четкая установка какая-то в голове, что все мужчины от них хотят, а только одного, соответственно. И, конечно, такой страх был. И, соответственно, я была такой наивной, можно сказать, книжной девочкой, воспитанной на романах. И, конечно, для меня этот мир вот реального общения, реальных отношений был чужд. Но постепенно как-то училась перебарывать свой страх. И в какой-то момент я для себя вдруг с удивлением поняла, что некоторые парни тоже хотят серьезных отношений, что не всем нравится легкий поверхностный флирт. То есть какое-то такое вот было для себя открытие. Но... А в общем-то, вот так шла к этому постепенно.
0: Хорошо, а твой уже будущий муж, как у вас развивались...

0: ним отношения. То есть ты говорила, что на первом свидании у вас больше, то есть были замкнутыми, стеснялись друг друга. Начали открываться?
1: Все-таки в отношении с мужем я как бы так вышла, что я, наверное, была в большей степени инициатором, чем он. Но я чувствовала, что он не пассивен, что он, в общем-то, тоже заинтересован в этих отношениях. Если бы я не почувствовала заинтересованность, я бы, в принципе, бы не стала их как-то продолжать, потому что я считаю, что если заинтересованности нет, это бессмысленно. Но вот постепенно, да, уже как бы переписка, вот уже потом больше... обоюдная пошла, то есть я уже потом не могу сказать, я не отсчитывала, я не следила, кто кому больше пишет и больше звонит, то есть это был уже такой естественный какой-то живой процесс, мне просто было интересно узнавать его, вот этого человека, я тогда же еще не знала, что это будет мой будущий супруг, мне просто он стал интересен как личность, наверное, вот так.
2: А ты можешь нам рассказать, что, как он воспринял это общение? Что он в этот момент, может быть, чувствовал?
1: Знаете, да, я уже потом, соответственно, когда мы уже были женаты, я задала ему такой вопрос. Я спросила, каково было его первое впечатление, вот когда он меня встретил, самое первое свидание, и он мне сказал, дословно я уже не вспомню, но смысл сводился к тому, что я спокойная и домашняя. То есть, как он мне, вот как я это поняла для себя, что вот такие девушки, которые любят потусить, погулять, они ему тоже не слишком нравились. И вот как раз то, что я считала своим минусом, что вот я такая... а девочка, воспитанная на книгах, в его, с его оппозиции это, наоборот, оказалось плюсом.
2: Я могу сказать от лица многих мужчин, которые ищут серьезных отношений, как раз, наоборот, их, то есть как раз именно их привлекают, именно такие девушки, которые, что называется, домашние.
1: Ну вот, вот это вот я как бы тоже поняла, но просто я же не сразу до этого дошла. Я думала, что наоборот, надо быть такой немножко разбитной, да, чтобы понравиться.
0: Таня, а сколько прошло времени после того, после вашего общения, когда вы уже поняли, и как вы вообще поняли, что это именно тот человек, с кем вы должны завязать свою судьбу?
1: Знаете, познакомились мы в августе месяце 2014 года, а предложение он мне сделал на Новый год. Но как бы, я думаю, все-таки поняли мы, наверное, чуть раньше, месяца, может быть, два прошло, а как-то... Наверное, мы уже особо не обсуждали, как бы вот, что вот, мы там вместе или нет. Мы просто понимали, что нам хорошо. Ну, такие мы оба романтичные, там замочки на мостике вешают. Ну, знаете, всю эту историю. И вот как-то просто были вместе. Ну, я ждала, естественно, от него предложения официального. Ну и как раз в новогоднюю
0: разговоры
1: ночь...
0: Разговоры были уже об этом, да?
1: Да, разговоры, намеки уже были. И как раз в новогоднюю ночь я его получила.
2: А не было таких сомнений или опасений? А не быстро ли? А куда спешить? А может быть, еще пожить, подождать?
1: Нет. В принципе, у меня таких никогда не было. А потому что я и сама не очень люблю тянуть. И во-вторых, как бы, ну, я просто...

0: подойдут? Нет. Для меня это был просто как бы неприемлемый
1: вариант. А он как отнесся к этому? Не конфликтовали из-за этого?
0: Ну, скажем так, нет. Мы из-за этого не конфликтовали. Он, конечно, был удивлен в определенной степени вот моей такой решимости, но он воспринял это...
1: С уважением?
0: Да, действительно, с уважением воспринял. И мне даже показалось, что вот это для него каким-то плюсом было больше.
2: Ну, я так понял, что он как раз и понял, что да. Девушка очень серьезно настроена
0: да.
2: И в случае чего не хочет делать серьезных ошибок.
0: Да.
3: Найди свой путь.
1: Таня, ты верующий человек.
0: Да, я верующий человек.
1: Как-нибудь Бог помогал тебе в подведении, там, выборе человека?
0: Ну, естественно, конечно. А потому что всемирная паутина, а там... миллионы людей, и выбрать именно от того, вот, кто тебе больше всего подходит, я считаю, что это только Господь вот так сводит людей, потому что я действительно считаю, что мы с мужем, как такая даже поговорка есть, два сапога пара, что мы действительно максимально друг к другу подходим. Я не могу себе представить другого человека из числа моих знакомых, и из тех людей, вот, о которых я слышала, я не могу себе представить человека, который бы мне, наверное, подходил больше, чем мой муж. Я считаю, что это только милость Божья, что вот помог так встретиться двум настолько родственным душам.
1: Но он не против, да, то, что ты в церковь ходишь?
0: Нет,
1: то есть
0: не против.
1: В порядке?
0: Да.
2: Еще такой вопрос, Тань. Можешь ты дать совет тем людям, которые еще не нашли свою вторую половинку? Именно совет, что касается поиска именно своего того человека именно в интернете? Или ты все-таки считаешь, что это больше фарш? Что...
1: Общение вживую, то есть может быть лучше?
2: Да, что лучше не стоит рисковать, лучше искать людей именно вживую? Или все-таки в интернете
0: знаете,
2: тоже стоит?
0: В принципе, я сказала, я рассматривала все варианты, но... А, конечно, я считаю, что любая, конечно, в интернете это хорошо, но встретиться нужно. А поэтому, да, познакомиться можно, но потом все-таки лучше бы согласиться на встречу и уже на этого человека посмотреть. И уже, потому что по действиям, по манере, даже по его глазам очень многое уже... можно понять. А что бы я, наверное, могла пожелать? Ну, есть такая тоже хорошая поговорка: под лежачий камень вода не течет. Что не нужно сидеть и ждать, когда тебе там на алых парусах за тобой приплывут. Знакомьтесь, общайтесь. Например, просто заводите знакомство в сети. Не обязательно, что это именно окажется ваш будущий муж или жена. Это может быть просто ваш хороший друг или собеседник. Но нужно знакомиться, не нужно бояться людей, а нужно всегда расширять свой круг общения. И я желаю вам в этом удачи.
1: Но ты не пожалела, да, что именно
0: нет,
1: в интернете?
0: Нет, я... Я не жалею и, наверное, не пожалею
1: да,
0: никогда.
1: Не стоит опасаться того, что вот знакомство в интернете может... Ну, ты же не знаешь, какие там люди, там, может, какой-нибудь маньяк окажется.
2: Или вовсе не человек, какая-нибудь там спам-машина тебе что-то рассылает, какую-то левую информацию.
0: Ну, вот как бы, наверное, именно поэтому я все-таки предпочитала где-то после недели переписки все-таки встретиться, чтобы это не затягивалось годами, а то бывает люди и пишут, а сами не встречаются. Но, как бы, скажу честно, на свидании, на вот, скажем, даже, может, не свидание, пока встречи я шла без опаски и на маньяков пока не напарывалась.
2: Тань, спасибо, что зашла к нам в гости, рассказала нам такую трогательную, добрую историю.
1: Да, но время уже подошло к концу, и, к сожалению, общение тоже придется прервать, Тань, но мы продолжим, конечно, общение после съемок. Но с нашими телезрителями хочется сделать вывод. Друзья, мы сегодня говорили об отношениях в интернете, но это не значит, что обязательно общаться и находиться вторую половинку в интернете, потому что можно и вживую. Вот. Но как один из способов знакомства, выбора своей второй половинки, можно использовать.
2: В гостях у нас сегодня была Таня. Это программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и мой коллега Размик. Подписывайтесь на наше обновление, ставьте большой палец вверх, а также пишите.

Император Хаэдоши, 16 век. В свое время он решил построить огромную статую Будды и разместить возле нее большой храм. Это было решение в связи с тем, что была совершена победа в гражданской войне, и она закончилась. Мечи, собранные у народа, были собраны для того, чтобы металл, используемый для мечей, был использован для того, чтобы закрепить детали деревянной статуи Будды. И вот теперь, когда началось строительство, на протяжении 5 лет 50 тысяч рабочих выполняли этот огромный проект. В 1586 году этот проект был завершен для того, чтобы использовать его в тех целях, для чего он и предназначался. Но в 1596 году произошло серьезное землетрясение. Храм стоял на удалении от города Киото, и император после того, когда произошло землетрясение, направился туда, чтобы посмотреть, что случилось там. Оказалось, что в результате землетрясения статуя Будды накренилась на одну сторону и проломила крышу только что построенного храма. Император был в ярости. Он обратился к своей гвардии и приказал выстроиться в боевой порядок. И сказал следующие слова: «Стреляйте в сторону храма и этой статуи, потому что я думал, что он позаботится о всех нас, а он не смог позаботиться даже о своем храме». У каждого из нас возникает вопрос: каково наше с вами представление о Боге? Предсказуемы ли действия Бога для нас? Именно поэтому я приглашаю посмотреть сегодня на книгу «Исход», 32 главу. И здесь мы будем читать с 1 по 6 текст. Этот отрывок повествует нам о том, что происходило в израильском народе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который

вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Другими словами, люди ожидали возвращения Иисуса Моисея, и поскольку они не видели, что Моисей придет скоро, они находились в состоянии глубокого переживания, что случилось. И, наверное, кто-то из них мог понимать, что уже такое случалось с Моисеем, что когда он делал что-то опрометчивое, он убегал с того места, на котором совершал свое действие. Эта история хранилась в памяти общества. И, конечно же, они переживали за то, что, может быть, Моисей совершенно забыл о них. Или, может быть, он перестал заботиться о том призвании, которое он провозгласил для всего народа. И вот теперь, глядя на то, что Моисей не возвращается, народ обращается к Аарону с просьбой изготовить Бога. Почему это важно для людей? Почему важно Бога изготовить? Что здесь просит израильское общество? Бог, который изготовлен своими руками, это Бог или идол, который, в общем-то, может оказаться весьма предсказуемым. Потому что если вы изготовили Бога и поставили его в начале стана, и собрались, и пошли за ним, то в таком случае он будет в начале стана. А если вы захотели его поставить в конце стана, это тоже можно сделать, если это Бог, которого сделали вы сами. Гораздо сложнее с живым Богом, потому что живой Бог непредсказуем. Непредсказуем в своем поведении и в своем действии. И вот этот живой Бог, который непредсказуем для народа, он вызывает некоторое напряжение, некоторое переживание у людей. Давайте вспомним эпизоды из жизни великих людей, представленных на страницах Священного Писания. К примеру, мы посмотрим с вами на Ноя, который, находясь в большом напряжении, оказался уже в ковчеге. И теперь, когда он находится в ковчеге, и он верит, что должен произойти потоп, вся его семья рядом с ним находится, он ожидает сутки, вторые, но ничего не происходит. Что происходит с теми людьми, которые находятся за пределами ковчега? О чем они говорят? Что они произносят, когда они указывают рукой на ковчег? Они понимают, что там этот человек заперся в этом непонятном строении для того, чтобы спастись, но вот, уже прошел день и другой, и ничего не происходит. В каком состоянии находится Ной, находясь внутри этого ковчега? Что он думает? О чем переживает? Ведь он верит, что сам Бог повелел ему построить это сооружение для того, чтобы спастись от вод потопа. И вот когда он это сделал, когда уже это произошло, что после этого наступило? Один, второй, третий день – тишина. Конечно же, если бы Ной не знал Бога, он мог бы разочароваться во всем. Но так случается в Священном Писании, что Бог призывает человека к какому-то очень важному делу, он побуждает его к какому-то решению, и затем, когда человек уже решается на этот шаг, вдруг как будто бы Бог исчезает из присутствия человека. Он оставляет человека для принятия какого-то решения наедине с самим собой. То же самое случилось в жизни Авраама. Бог приглашает его взять сына, единственного любимого, и направляет его, чтобы он шел на гору для того, чтобы там принести сына во всесожжение. И подумайте, первые, вторые сутки. О чем мог мечтать Авраам? Чего ему хотелось? Что он ожидал от Бога? Может быть, ему хотелось, чтобы Бог тихим голосом вечером на стоянке сказал ему: «Знаешь что, Авраам, не переживай, все будет хорошо, в итоге все закончится прекрасно, не волнуйся, иди смело на гору Мориа». Но этого звука не было этого голоса. Бог пригласил его пойти, и он должен был идти. Подобного рода картины представлены для нас с вами не только в этом опыте. Бог призывает людей последовать за ним. Учеников призывает войти в лодку и отплыть на другую сторону. И когда они отплывают на другую сторону, вдруг появляется буря на море. И тишина

от Бога. Нет никакой ясности. Что ожидает дальше? Как будто бы Вселенная останавливается, чтобы человек мог принять свое решение. И именно так, когда мы с вами смотрим на это повествование из книги «Исход» 32 главы, мы обнаруживаем, что эти люди, которые находятся здесь, в ожидании Моисея, они волнуются, они переживают, его нет, он не сходит с горы, но нужен тот, которому они будут поклоняться, нужен тот, которому они назовут избавителем своим. И поэтому они просят Аарона: сделай для нас Бога, который был бы посреди нас, он бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, которого вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось, мы не знаем, что с ним произошло, и поэтому сделай нам так, чтобы мы могли видеть того, кто ведет нас из земли египетской. Рассказывают историю об одной девочке. Однажды ночью она пришла к своей маме и тихо сказала: «Мама, мне страшно». Мама обернулась к ребенку и сказала ей следующий ответ: «Доченька, не беспокойся. Иди смело в свою комнатку, ложись спать. Мы с тобой вечером молились Иисусу, и Он тебя сохранит». На что девочка ответила: «Давай я останусь здесь рядом с папой, а ты пойдешь в ту комнату, и там будешь со своим Иисусом». Ребенку, нам, взрослым, каждому человеку хотелось бы иметь предсказуемость в отношениях с Богом. Хотелось бы знать, что будет следующий момент, что будет следующим шагом. Итак, мы возвращаемся к 32 главе Исхода, и здесь читаем следующие слова. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратите внимание, когда народ приходит к Аарону и просит его о том, чтобы появился реальный Бог, который бы был предсказуем в своих действиях, они готовы для этого идола пожертвовать все. Самое дорогое, то золото, которое они имели на своих ушах, в ушах своих дочерей и сыновей, все это они готовы взять и принести Аарону для того, чтобы он из этого мог сделать для них предсказуемого, понятного Бога. В чем отличие между живым истинным Богом и идолом, которого требуют израильтяне от Аарона? Для этого мы посмотрим с вами внимательно на сам процесс. Что происходит в этом процессе? Здесь описано следующее. «Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца». И мы прервемся на этом. Все то золото, которое было собрано среди народа, оно было направлено в печь. И эта печь была приготовлена для того, чтобы был вылит телец. И это напоминало для них религии Египта. И именно в такой форме оно было вылито для того, чтобы оно было ближе к тому, что знакомо им по Египту. Но далее здесь написано следующее. «И обделал его резцом». Что это значит, когда мы читаем «обделал его резцом»? Для чего используется резец? Для чего мастер приходит к тому, чтобы доработать скульптуру? Что он хотел бы создать этой скульптурой? Конечно же, резец в руках мастера используется для того, чтобы можно было придать правильную форму тому изваянию, которое делается. И вот эта ситуация, при которой мастер берет резец и прикладывает свои усилия для того, чтобы сделать из изваяния определенную форму, это особый процесс. Потому что есть идея в сознании мастера. А как должен выглядеть бык? Как должен был выглядеть он так, чтобы он выглядел красиво, интересно, чтобы это действительно отражало какое-то особое значение? Таким образом, мастер имеет идею, он

берет в руки резец и прикладывает этот резец к этому идолу. И вкладывает в это все свой особенный авторский смысл. Если принято, что передние ноги идола, который должен напоминать правильную форму быка, шире, значит, грудь будет широкая. Если надо, чтобы туловище сужалось, значит, оно будет сужаться. Мастер реализовывает свою идею для того, чтобы придать именно ту форму, которая ему нравится. Но в чем здесь на самом деле серьезная опасность? Иногда мы, люди, именно так относимся к живому и истинному Богу. Мы хотели бы, чтобы Бог, которому мы поклоняемся, которому мы верим, он был более предсказуем для нас в своих действиях, в своих ожиданиях от нас. Более того, нам иногда хочется, чтобы он был более похожим на нас. И поэтому мы иногда, рассматривая и формируя свое представление о Боге из Священного Писания, мы прикладываем свое представление. Другими словами, говоря образно, свой резец, с помощью которого мы выделяем для себя ту часть, которая нам нравится, и немножечко прячем то, что нас не устраивает. Конечно же, в этом есть огромная опасность для человека. Формируя представление о Боге по своему представлению, по своему образу мыслей, мы неизбежно нарушаем тот святой образ живого Бога. Потому что мы делаем его таким, как мы. И естественно, что Бог, которого мы формируем в своем сознании, он будет оказывать влияние на наше представление. И, конечно же, то, что мы с вами будем делать, и делать неправильно, он к этому всегда, к нашим ошибкам, к нашим неправильным поступкам, к тому, когда мы причиняем кому-то боль или обиду, он к этому будет всегда снисходителен. Он, естественно, будет говорить о том, что Бог всепрощающий. Бог понимает слабости людей. Но другая особенность. Когда мы будем смотреть с вами на ошибки, промахи других людей, на злые поступки в отношении к нам, тогда тот Бог, которого мы формируем по своему представлению, окажется очень строгим, очень требовательным, очень справедливым Богом. Потому что именно таким должен быть Бог, который видит злые поступки людей, окружающих нас. Именно в этом главная опасность поклонения идолу. Потому что идол никак не может отреагировать на ваши правильные или неправильные действия. Когда мы говорим о поклонении идолу, мы говорим о том, что существуют правила поклонения этому идолу. И это удовлетворяет всех. Когда же мы говорим о поклонении живому Богу, мы понимаем, что живой Бог не может быть сформирован по нашему представлению. Он такой, какой он есть, совершенный, святой, истинный, и он может быть для нас непредсказуем в своих действиях. Когда мы продолжаем с вами читать этот отрывок из 32 главы книги «Исход», мы видим следующую картину. Идол готов. С помощью резца мастер придал форму. И далее произносятся интересные слова. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть общество, видя красоту и изваяние этого идола, готово принять и согласиться с таким представлением о нем. О Боге, который вывел их и освободил от рабства в Египте. Но далее с 5 стиха. Мы читаем третью важную составную часть этого описания. «И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и понесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И когда мы с вами смотрим на это описание, что происходит? Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы поклоняться идолу, можно следовать определенному распорядку. Нужно обязательно объявить
праздничный день, назначить этот день, желательно объявить это заранее и

Аарон так и поступает, чтобы сделать праздничное собрание, нужно объявить об этом собрании заранее. Назначается место, назначается время, определяется, что должно происходить в порядке этого служения идолу. Но, когда они начинают поклонение идолу, кажется, что все как обычно. Они приносят жертвы, они накрывают стол после праздничного богослужения. Но что происходит с людьми? Что происходит с людьми, которые только что поклонились идолу, считая, что это тот, который Бог, выведший их из египетского плена? Здесь написано так. «И сел народ есть и пить, а после встал играть». И вот у этого слова «играть» есть несколько значений, которые хотелось бы отметить сегодня. Потому что «играть», оно высказанное здесь, может иметь как минимум три разных направления в понимании. Потому что играть для того времени, для израильского общества, это могло означать подтрунивать, смеяться, шутить. И, в общем-то, понятная ситуация. Потому что после хорошего служения, которое было организовано торжественно, после обеда, который произошел тут же, рядом с этим идолом, самое время немножечко расслабиться и почувствовать себя в позитивном настроении. И, может быть, кто-то скажет какую-то шутку, и это все как-то характеризует вот это настроение, которое сформировано в обществе. И это кажется вполне допустимо и нормально. Но кроме того, чтобы это слово означало подтрунивать и высмеивать, это слово означает танцевать. И танец, который мог существовать там, какого-то плана народный танец или какой-то хоровой, который мог присутствовать, он тоже кажется вполне допустимым для этого праздничного настроения. Но есть еще одно значение у этого слова. И это значение связано с тем, что играть может означать вступать в близкие интимные отношения. И это уже совершенно другой уровень, который переживает человек. Вы помните, что когда Моисей спускается с горы, он видит шум, ликование, песни, пляски, и то, что случается с обществом, оно отражает как раз-таки вот эту стадию пирования перед идолом. И, конечно же, нам с вами известно, что Моисей, увидев это состояние, призывает тех, которые принадлежат Господу, чтобы они вышли к Нему для того, чтобы осуществить суд. Суд над теми людьми, кто оказался вот затронутым этим поклонением настолько, что они оказались на другом уровне моральной и нравственной распущенности. Те, для кого игра была не просто хоровод, те, для кого игра была не просто шутка, те, для кого игра стала действием, которое нарушало заповедь Божью. Именно к ним обращает свой меч колено Левия. Они идут для того, чтобы наказать тех, которые отступили от Бога. И здесь у нас возникает вопрос. Как могло случиться так, что люди, которые хотели совершить праздничное богослужение, сделали для этого идола, вдруг оказались на этой низком ступени морального и нравственного разложения. Это может случиться по той причине, что есть разница между поклонением живому Богу и поклонением идолу. Что может дать поклонение идолу? Оно может дать моральное и нравственное восстановление человека? Нет. Поклонение идолу может дать психологическую разгрузку. Поклонение идолу может привести человека к тому, что он почувствует себя легко и свободно, потому что будет снят какой-то стресс. Но поклонение идолу никогда не приводит человека к моральному и нравственному возрождению. Это может сделать только живой Бог. Только живой Бог может влиять на сердце человека, чтобы человек увидел проблему внутри себя, трудности внутри себя, грех внутри себя. Это возможно только тогда, когда на человека смотрит живой и истинный Бог. Если на человека Бог не смотрит, если человек не приходит на

поклонение к живому Богу. Он не может измениться. Он остается тем же самым грешным. Более того, он деградирует. И в этой связи мне хочется обратить наше внимание на тот вывод, который мы можем сделать из всей истории. Потому что здесь, в этой истории, мы видим три шага, которые случаются. Мы видим, что люди хотели бы на самом деле иметь предсказуемого, понятного Бога. Такого, которого они бы могли поставить в тот угол своего дома, где им удобнее. Но живой истинный Бог, Бог, который сотворил концы земли, наш Бог-Вседержитель, Он не может быть таким. Его нельзя поставить в рамки. Ему нельзя описать то, что Он должен делать и чего Он делать не должен. Живой истинный Бог делает то, что считает правильным. И мы, как люди, вынуждены принять Его волю такой, какой она будет для нас. Хотим мы того или не хотим. Потому что поклонение живому истинному Богу, которое формируется Словом Божьим, оно ожидает, что мы с вами не прикоснемся с помощью резца, чтобы из образа Божия сделать нечто такое, что нам удобно, понятно, что нам приятно или легко. Нет, живой Бог не поддается тому, чтобы мы прикоснулись к Нему, чтобы мы сформировали представление о Нем. Всякая попытка лично моя сформировать представление о Боге на своем личном опыте может быть крайне опасной. Точно так же, как случилось с Израилем. Они сделали идола, они определили ценность этого идола тем объемом золота, из которого он был изготовлен. А дальше? Что происходит дальше? Дальше они встречаются с событиями, которые оказывают влияние на все общество. Потому что люди, поклонившиеся идолу, не пришли к покаянию, не пришли к смирению, не пришли к осознанию того, что им нужно согласиться и принять волю Божью. Они надмевались в своей собственной значимости и в своей праведности, и в своей важности, и это приводит их к духовному разложению и деградации. Дорогие друзья, когда мы с вами обращаемся к Слову Божьему, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Библию для того, чтобы почерпнуть из нее знания о Боге, что важно сделать для нас? Мы должны согласиться с тем, что действия Бога по отношению к нам, к нашим близким, могут быть непредсказуемы. Мы не можем предсказать и сказать Богу, как с нами надо поступать, а как нет. Мы должны довериться Ему. Подобно Аврааму, который шел до последнего, и уже когда возложил своего сына на жертвенник и занес нож над телом своего сына, вдруг в это мгновение Бог вмешивается и останавливает. Тогда, когда Ной уже переживает страшное напряжение от того, что много дней нет никакого признака дождя, Бог вмешивается, и люди слышат раскаты грома и чувствуют, как дождь начинает падать на землю. Другими словами, для нас с вами крайне важно сегодня, когда мы смотрим на Слово Божье, довериться. Если мы изучаем его, если мы открываем для себя его страницы, чтобы узнать о живом и истинном Боге, значит, Бог позаботится о том, чтобы мы с вами обрели это познание. Давайте не будем ограничивать Бога, прикасаясь к Нему своим человеческим пониманием. Потому что мы ограничены в том, как мы можем понимать действия Божьи. Давайте будем доверять Богу, что Он будет вести нас туда, куда Он считает нужным и правильным. Давайте позволим Ему, чтобы Он, ведя нас этим путем, изменил наше внутреннее состояние, чтобы Он привел нас к смирению и покаянию, чтобы Он помог нам увидеть наши слабости характера. И тогда этот великий, непредсказуемый, но живой и истинный Бог совершит великое чудо изменения вас и меня.

Послание апостола Павла в Рим. «Любовь ваша да будет нелицемерной. Отвращайтесь от зла и твердо держитесь добра. Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, служите Господу. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки, в молитве постоянны. Помогайте братьям вашим, когда оказываются они в нужде, и будьте всегда гостеприимны. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте. Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных. Не мните о себе. Никому за зло не воздавайте злом. И то, что вы печетесь только о добром, пусть будет для всех очевидным. Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но предоставьте все гневу Божьему. Ибо написано: «Мое возмездие я воздам», говорит Господь. И более того, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Поступая так, горящие угли соберешь ты ему на голову. Не дай злу победить тебя, но побеждай его добром.

0: действительно ли сатана серьезно и целенаправленно одолевает верующих людей, соблазняет их, искушает, склоняет ко греху. Имеет ли сатана власть над людьми? И как ему противостоять? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, вот такой вопрос. Я просто, ну, какой-то вот свой опыт могу сказать, что бывает часто, достаточно часто разговариваешь с человеком, и когда этот человек совершил какой-то нехороший поступок, ему об этом говоришь, и он, ну, как бы говорит, ну, бес попутал. Или, ну, сатана меня искусил, вот, да. Насколько это, ну как, насколько серьезно можно к этому относиться? То есть, насколько это соответствует, ну, какой-то там духовной реальности, что некий злой демон действительно нами как-то вот манипулирует и принуждает ко греху?
1: Да, ну, для нас, наверное, очевидно, да, что даже для людей, которые особо нерелигиозны, что в мире происходит борьба между добром и злом на разных уровнях. Вот, на уровне политическом, на уровне даже бытовом, да, на уровне личности, даже в мыслях наших побуждения одни бывают какое-то зло сделать человеку, а другие побуждения как бы нас останавливают, да, или наоборот, как бы сделать какое-то добро. То есть вот эта тема противостояния зла и добра — это одна из основных тем вообще человеческой цивилизации, понимания себя, и она

0: существует с нами столько, сколько помнит человек.
1: То, что есть противостояние, оно, ну, как бы, это нет смысла обсуждать, потому что это опыт каждого человека, абсолютно.
0: Да, но дело в том, что если есть это противостояние, да, это как вот колышутся деревья. А почему они колышутся? А потому что их кто-то колышет. Ветер. Мы его не видим, а он эти деревья раскачивает. Вот примерно то же самое здесь. Если стихии добра и зла в нашем мире бушуют, и мы видим, как они иногда вспыхивают, подобно пламени, а потом притухают, да, то, естественно, возникает мысль, а кто их раздувает? Кто раздувает огонь страстей, неправды там, в моем сердце или в народах, в истории? Вот. И пытаясь осмыслить это, вот, мы обращаемся к Священному Писанию, к Библии, к церковной традиции, которая рассказывает им, к проповедям, которые сообщают нам о том, что вот это противостояние между добром и злом, оно имеет такой вселенский характер. И на стороне добра выступает Творец, Бог, и на стороне зла выступает противник. Сатана – это противник. Тот, кто ему противится. Тот, кто поднял против него восстание. Да? Тот, кто бросил ему вызов. Вот. Ну, мы не знаем, почему так случилось.
1: Вот. То есть
0: это
1: зло.
0: Тайна происхождения зла, но зло в библейском понимании, оно персонифицировано. Это не какая-то абстрактная вещь.
1: Это не просто нарушение какой-то воли определенной Божьей, не просто нарушение какого-то закона, а это вот есть личность, которая прям вот четко...
0: Просто нарушение закона должен кто-то сделать. Само по себе закон не нарушается, а должен кто-то сделать это. И вот, персонификация. Да, вот личность есть, которая, значит, является вот этим инициатором противления Божьей воле.
1: То есть не я, получается, нарушаю, а кто-то меня заставляет. Причем не что-то. То есть не мои какие-то там эмоции, чувства, там еще что-то.
0: Получается так, что мы оказываемся вовлеченными в эту борьбу. Это вот, ну, например, идет война, да. Есть какой-то главнокомандующий в этой войне. Но мы его вообще лично не знаем, никогда не видели. Но он есть объективно. Он, значит, управляет военными действиями. А мы, как участники этой войны, в той или иной, значит, может быть, даже не будучи там в этой армии, а как-то вот оказавшись в этих обстоятельствах здесь рядом, мы вовлекаемся в эту войну. И мы делаем выбор, за эту армию воевать или за эту, этих поддерживать или этих, да, там быть или там. И точно то же самое происходит и здесь. То есть вот в книге Откровения написано, Михаил и ангелы, значит, воевали с драконом, значит, и его ангелами. Ну, ангелы – это не те крылья крыльями существа, да, а это, ну, ангел – это вестник вообще, тот, кто весть несет, ну, это представитель вот того, другого мира, то есть это показывает вселенскую войну. И когда Михаил, да, это имя Бога, кто как Бог, буквально, да, он, и, значит, в этой войне это происходит, это вовлекает нас. Как водоворот. Мы этого не хотим, может быть, и знать ничего не знаем про эту войну. Но мы оказываемся в ее гуще, помимо своего желания или нежелания, от самого нашего рождения. Справедливость, несправедливость, добро, зло, правда, неправда. Это те вопросы, которые нам приходится каждый день решать. Вот, каждый день как бы определять для себя. И мы вот окажемся вовлеченными в эту войну. Да? И когда мы понимаем это, вот в какой-то момент наступает это понимание, когда мы обращаемся к тому, чему церковь учит, к тому, что говорит Священное Писание, что говорят пророки, что говорят апостолы, вот, мы должны сделать этот выбор на какой стороне.

0: мне мы находимся. Да? И вот когда мы этот выбор делаем, мы тогда оказываемся уже перед лицом искушений. Потому что когда у нас выбора нет, когда мы не знаем, что такое добро и что такое зло, у нас как бы и противника нет.
1: Понимаете? То есть когда выбор появляется, когда мы его осознаем, вот тут, собственно, происходит борьба между тем и другим.
0: Да, да, да. Тогда у нас появляется искушение. То есть если мы знаем, что Божья заповедь говорит вот так...
1: Но есть возможность поступить по-другому.
0: По-другому. Это называется искушением. Да? И мы, естественно, как бы... А кто стоит за этим искушением? Ну, если свет борется с тьмой, если на одной стороне Бог, на другой стороне сатана, то, естественно, получается, что за этим искушением стоит родоначальник этого зла.
1: То есть искушение мы персонифицируем в данном случае. И, ну, в принципе, даже не важно... реально ли вот эта вот сверхличность, которая, ну, которая вот это все олицетворяет, или это просто даже какие-то механизмы, не так важно, или важно?
0: Ну, знаете как, Библия говорит о том, что это личность. Угу. Вот. Вот, когда Спаситель наш крестился у Иоанна на Иордане, написано, духом был он возведен в пустыню для искушения. Явился ему сатана. Угу. И, искушая, говорил, сотвори... А, там написано, что по истечении 40 дней он залкал, явился сатана и говорит, сотвори из всех камней, если ты сын Божий, сотвори из всех камней. То есть и второе, третье искушение. Да?
1: Вопрос в другом. Ему действительно явился вот этот искуситель, который с ним лично... вот таким образом общался. Мне ни разу не являлся искуситель, который лично мне...
0: Ну и слава Богу.
1: Безусловно, я с этим не спорю. Я просто в контексте, ну если мне не являлся непосредственно...
0: Ангелы являлись?
1: Тоже не являлись.
0: Тоже не являлись. Ну, видите.
1: Нет, я
0: просто не
1: я говорю о том...
0: В библейском понимании сатана и ангелы – это падшие ангелы. То есть это не... какие-то там другие, специальные. А это те же самые ангелы, но просто падшие, которые избрали путь противления Богу.
1: Да. Я все это говорил просто в контексте ответственности-то на ком в результате. Потому что мне не очень важно в конечном итоге вот это вот искушение, вот это вот мое желание совершить что-то нехорошее, возникло оно само по себе или возникло оно под чьим-то действием, там, под чьим-то внешним воздействием? Важно все-таки, кто отвечает в итоге за это
0: поступок. Смотрите, в Евангелии есть притча, которую сказал Спаситель. Значит, был дом, в котором жил бес, демон. Да? И... этого беса изгнали из этого дома. Он походил по белому свету, ища себе, значит, жилище. Нашел таких же 7 бедолаг, как и он, да, которых тоже изгнали. И потом пошел посмотреть, а вот дом, в котором он жил, он как там, занят или нет? А оказался свободен. И они все вместе туда и поселились. Да, ну, под домом подразумевается сердце человека. Вот. А ответственность на ком? Что ж, там живет бес или не живет? Значит, 7 там их или 1? Если он ушел, кто на его место должен прийти? Кто за порядок в этом доме, в сердце человеческом отвечает? Ну, конечно же, человек. Да? В данном случае не бес определяет участь человека, а сам человек, открывая дверь для этого беса или не открывая, прислушиваясь к его, как вот вы говорите, бес попутал, да, как мы говорим, прислушиваясь к тому, что вот он говорит, или не прислушиваясь. То есть, конечно же, оправдаться тем, что вот кто-то меня искушает, нельзя, как Яков говорит, не говори, что там Бог меня искушает, апостол Яков в своем послании. Каждый человек искушается сам. То есть, другими словами, каждый человек сам делает выбор. Вот. А искушение – это просто предложение этого выбора. Вот. Можно жить без искушения.

0: там выбора нет.
1: С бесом, понимаете, там такая ситуация. Понятие одержимости бесом — это когда человек, в принципе, ничего сделать не может.
0: Ну, здесь речь не идет об одержимости в смысле болезни. Угу. Да, здесь речь идет о все-таки выборе человека, пустить его в свое сердце или нет. Там речь шла вот о вере во Христа. Если люди не принимают Христа в свое сердце, то в святое место пусто не бывает. На это место придет бес. Вот. То есть, как бы вот этот статус-кво, нейтралитет, ну, поддерживать практически невозможно. В той или иной степени оно должно быть занято тем или другим.
1: Основной вопрос: может, тебя и бес попутал, но как ты это допустил?
0: Да, да, можно сказать так. Да. Угу.
1: То есть ответственность все равно лежит на том, кто что-то...
0: Да, на человеке. Хотя мы вовлечены в эту борьбу между добром и злом, да, и мы, как бы, может быть, не являемся такими вот прямыми участниками, но, ну, вовлечены. Да, мы, то есть, а если так, то мы должны делать выбор, на чьей стороне мы. За красных или за белых, да, грубо говоря, за свет или за тьму. И этот вопрос приходится нам решать каждый день. Вот новый день начинается, и мы, как бы, заново вступаем в эту борьбу, в эту атмосферу этой борьбы, да. И в каждый момент жизни мы руководствуемся теми или иными наставлениями, теми или иными правилами, законами Божьими или, значит, тьмы, для того, чтобы совершать свои поступки. И для этого у нас есть совесть, для этого у нас есть Слово Божье, для этого у нас достаточно руководства, для того, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор своей жизни. Поэтому, ну, бес-то он может попутать. Просто как это? Обманываться мы сами рады. Угу. Да? Угу. А я обманываться сам, как бы, рад. Да.
1: Обмануть меня нетрудно.
0: Да, обмануть меня нетрудно, я обмануться сам рад. Вот если я сам, как бы, готов обмануться, прислушаться к голосу обмана, угу, ну, тогда так. А можно этому противостоять, да.
1: То есть, еще раз просто вот утвердить, есть искушение. Механизмы можно там обсуждать, но полной власти искушение над нами.
0: Вообще, вот вопрос свободы выбора – это фундаментальный вопрос вообще человека, человеческого бытия. Человек потому и человек, что он свободен сделать свой выбор. И история человечества, она начинается с свободы выбора. Бог создал человека по образу своему и подобию своему. Он его создал свободным. Свободным повиноваться Богу или не повиноваться Богу, слушаться его или слушаться беса, который сидит, да? И ответственность наша перед Богом как раз и наступает тогда, когда у нас есть свобода. Если бы у нас не было свободы, то закон был бы бессмысленен, да, Божий. И Божья воля для нас была бы бессмысленна. Мы бы работали как вот животное, да? Что с животного, можно ли говорить о нравственности или ненравственности поступка животного? Он руководствуется инстинктом. Инстинкт, который вложен в него, в животное, и поступать против он не может. Как говорят, сколько волка не корми, он в лес смотрит, потому что инстинкт его таков, он хищник. Да? И говорить, что волк безнравственный, а овечка нравственная, ну, как бы, это смешно, потому что природа такая. Вот о человеке так сказать нельзя. Человек, хотя и можно сказать, что он, в общем-то, носит в себе греховную природу, но при этом он и образ Божий в себе носит. И эти два начала в человеке постоянно находятся в противоборстве, и это, собственно, и подводит нас к вопросу о выборе в пользу добра и в пользу зла.
1: Да. Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, то, что сам выбор между добром и злом существует, и что мы осознаем, что вот тот или иной поступок нехорош, неправилен, это как раз говорит о том, что мы можем

злу сопротивляться. Мы можем сделать правильный выбор в любой ситуации, которую осознаем. Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
1: Ну, для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот. И нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
0: Вы так грустно об этом говорите, просто Бог молчал. Получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
1: Вот жизнь, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель – закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования – работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда

0: Ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой...
1: Длительный, напрягающий.
0: То есть это не просто я занимаюсь своими делами, время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения, как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
0: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от Него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот. И есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья. Она требует времени. И для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, что, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
0: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь... Если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
0: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении — это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь, для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
0: Если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. То, что сейчас происходит, это

0: от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует, я бы хотела его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
0: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, ну, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: отстань. И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Это... Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот, и хотелось бы как-то вот поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он, ну, не может молчать. Вот как думаете?
0: Ну, такое ощущение, что Он испытывает.
1: Вас лично?
0: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит, то есть в его работе. Вот, для женщины она вся в семье, в детях.
1: Я просто не могу понять, откуда вот такая вот установка, дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
0: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
0: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
0: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот, и у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
1: Вот, вы с супругой вместе?
0: Да, всего два человека.
1: Дело.
0: Вот, и на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально, но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время Он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с Ним. Услышать Его по-настоящему. Даже если... Это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
0: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с

0: ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересные актуальные новости, да, например, видео. Сейчас у вас интерес – это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
0: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские. Вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот, и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
0: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
0: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию. Это сейчас ваше желание вот на данный момент? Или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
0: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
0: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
0: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
0: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
0: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну что ты такой правильный?
1: Вот если... Откуда это вот желание быть правильным?
0: Ну просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали, они осуждали, вот у меня сестра еще есть, они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали. Ну, вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
0: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию. Ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да, они были заложены.
0: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании, вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да? Вот. Но, тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть, если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот, то есть они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога, открыть его для себя?
0: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
0: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности, ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости во всем, всегда, везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Не

0: такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, но он молчит.
1: Нет, такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
0: Не относитесь, нет, да, нет. К таким?
1: То есть, если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть я могу принять какой-то позор, какую-то обиду на себя и взять ее на свой счет.
0: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет, и вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного, или нормально к этому относитесь?
1: Ну, на свой счет, что как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
0: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас? Ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
1: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
0: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
1: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
0: И а почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
1: В церкви, где я уже принял крещение, была группа людей, которая хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... Мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот. И мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи.
0: Вот мне... мы это кто? Это
1: группа людей.
0: Группа людей.
1: Молодежь. Молодежь.
0: Они связаны с медициной тоже?
1: Не все.
0: Не все.
1: Просто люди, которые хотели служить, и вот именно вот через такое служение. Ну, санатории, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, такой вот направленности.
0: Хорошая идея, кстати,
1: самое
0: говоря.
1: Эффективное служение. Вот, и так как я врач, оно мне созвучно было. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу. Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» Я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже как бы в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот, и когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. Вот я находился у себя дома.
0: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены, все-таки тревожили?
1: Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
0: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. Может быть, это еще какие-то определенные условия создаются для этого?
1: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту
0: мысль. Внутренний голос.
1: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться. Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не мог это объяснить.
0: Мне просто интересно, как это происходит. Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль. Или как?
1: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
0: Как интересно.

0: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что
1: я должен это сделать.
0: Никто его не сломит. Угу. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да? А сейчас как?
0: Сейчас уже общаемся.
1: Ну, слава Богу.
0: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
0: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
0: Два обетования. Это «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было «Всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить? Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
0: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
0: Потом... Эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России, как врач. Помогал. Вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда он молчит, это и есть ход его провидения для вас. То есть он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить.

0: очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно, например, семья. Да? Вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот. Но это, я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот. Может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные. Вы и испортите
1: вот,
0: этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий. И он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца, да, вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце – это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете, или он ищет Божьей воли. Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидные результаты какие-то определенные.
0: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня... Ну, не сказать, что я там прям счастлив. Ну, внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да? Но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом, легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там, 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого, мог бы почитать, но не сделал этого, занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что ну, я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных?
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время наверняка, вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Ну, многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот, да, я с изъянами, да, я где-то недоработал. Но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой и есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста.
0: Да. Ну, я не хочу, знаете, как... опускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме, приди ко мне. Потому что раньше ты

0: пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к нему идти, я там в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят, хотя вы достаточно в своей жизни успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот...
0: Здесь, наверное, самое сложное дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если это подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка, она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, а я злился. Почему Он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот. Ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно...
0: Но у меня было свое видение. Начать. Я думал, что именно в это время, в этот
1: уже.
0: Год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот. Время вышло, результата нету. Вот. И ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры. И одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот. Ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть тем человеком, который мне нужен. Вот, и я стал усиленно молиться именно о ней. Вот, и она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да,

0: и в создании вот такой вот замечательной семьи.
1: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан, вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то вот недовольство, какие-то претензии, я понимал, что нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
0: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
1: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
0: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
1: Слава Богу.
0: Дорогие друзья, Бог не молчит. Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий. Может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Легко ли благодарить Бога, если в вашей жизни произошло несчастье? А легко ли почувствовать радость в момент несчастья? Однажды в моей жизни пришлось также пережить несчастье. Был обычный, теплый сентябрьский день. Погода радовала своим чудесным листопадом. Выходной, воскресенье. Мы с семьей поехали к родителям для того, чтобы помочь им с делами на огороде. Так получилось, что в этот день мы немножечко задержались с делами и решили остаться ночевать у родителей. Ночью почему-то плохо спалось. Утром я, мой муж и мой тогда 3-летний сын поехали для того, чтобы мне попасть сразу на работу, а сыну в детский сад. Приехав на работу и увидев через полчаса снова на моей работе мужа, я удивилась. Что случилось? Был невольный вопрос с моей стороны. «Отпрашивайся с работы», — сказал муж. «У нас дома пожар». В моем сердце родилось очень много вопросов. Почему? Для чего? Что сгорело? Как наш дом? Мы приехали на место пожара. Передо мной предстала очень страшная картина. В то время мы занимали половину дома. Во второй половине, где нашим соседом был одинокий мужчина, стояла просто обугленная сторона. Мы узнали, что наш сосед заживо сгорел при пожаре. Наш дом выглядел тоже очень и очень страшно. Сгорела крыша, сгорела пристройка. Сам дом остался целым. Пожарные только что уехали, и мне предстояло зайти в дом, чтобы увидеть вот эти ужасающие последствия нежданного огня. Как это было страшно! Прямо с потолка на меня капала грязь, оставшаяся после тушения пожара. И прямо на моих глазах все вещи, книги, предметы быта, диваны, ковры, все было залито грязью и уже просто не подлежало восстановлению. Какой ужас! Я старалась вместе с друзьями и теми, кто

кто решил помочь в это нелегкое время выносить разные уцелевшие предметы на улицу, чтобы каким-то образом сохранить их. Вокруг очень много любопытных людей, непонятно, что делать, слезы непроизвольно катятся по моим щекам, и, естественно, в моей душе много вопросов. Господи, почему? Зачем ты допустил это в моей жизни? Что я теперь буду делать? Где мы теперь будем жить? А мой маленький ребенок, как сейчас он увидит эту ужасную картину? И вот в этой суете, когда кажется, что нет ни одной секунды времени и надо спасти любую уцелевшую вещь, меня вызывает участковый полицейский. Он просит подписать какие-то бумаги и задает, казалось бы, совершенно ненужные вопросы. Мне очень хочется побыстрее расписаться и продолжать заниматься неожиданными делами, разгребая последствия пожара. И тогда полицейский говорит мне странную вещь. «А вы, ваша семья, вы, наверное, в рубашке родились. Почему?» – задаю я странный вопрос. И тогда полицейский рассказывает мне всю историю нашего пожара. Оказывается, очаг возгорания находился на половине нашего соседа, а точнее на его кровати. Возможно, это была непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка. Самое удивительное, что через стенку прямо напротив кровати соседа находилась кровать нашего маленького сына. Далее, рассказывает участковый, дом очень медленно наполнялся дымом. Сильного не было огня, было очень-очень много дыма. И это происходило примерно в 3-4 часа ночи, когда практически каждый человек очень крепко спит. Далее, рассказывает полицейский, задохнулся бы первым ваш ребенок. Дым наполнил ваш дом полностью, и к утру вы также задохнулись бы во сне. Полицейский продолжает. Когда мы приехали на место происшествия, мы, честно говоря, надеялись вынести из дома 3 трупа. Но когда взломали дверь и увидели, что вас нет дома, мы поняли, что вы, наверное, просто счастливые люди. Осознав реальность всего происшедшего, я поняла, насколько любит нас Господь. И несмотря на то, что произошло такое крупное несчастье в нашей жизни, мое сердце было переполнено радостью. Господь сохранил наши жизни. Что же может быть ценнее этого? Слава Господу за то, что Он так любит всех нас.

Сегодня событие, это круглый стол презентации книги Одинцова Михаила Ивановича, российского историка, религиоведа «Живущие надежды». Круглый стол посвящен теме развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране. И это событие, оно имеет значение, конечно, прежде всего для церкви адвентистов седьмого дня, поскольку книга посвящена истории именно этой деноминации, протестантской конфессии. И здесь было много руководителей, представителей церкви адвентистов седьмого дня на презентации. Но и не только, потому что книга так составлена, что она представляет интерес для представителей всех конфессий, для чиновников, для специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений. Это, по сути, учебник по истории развития конфессиональных отношений 20-го столетия. Я бы так назвал. Поэтому сюда сегодня, в общественную палату, и, кстати, это тоже важно, что именно вот на площадке общественной палаты сегодня проходило это мероприятие, это подчеркивает общественную значимость данного круглого стола. Сегодня пришли представители практически всех традиционных, как у нас говорят, да, в России конфессии. Здесь были православные, и буддисты, и иудеи, и протестанты, и от мусульман прозвучало приветствие. И представители государственных органов здесь тоже выступали, общественных объединений, различных институтов. То есть вот такое важное событие для жизни верующих.

0: всей страны, я считаю, здесь, ну, это буквально в смысле, то есть это не гипербола, а это важное событие для жизни всей страны, наших верующих всей страны. И, кстати, здесь прозвучали разные хорошие, интересные идеи, предложения по развитию государственных конфессиональных отношений на будущее. То есть мы говорили не только об истории, а мы говорили о будущем. И мы берем из книги Михаила Ивановича какие-то положительные примеры из истории нашей страны, и мы их будем воплощать в наше время. Ну, а, конечно, те трагедии, та история печальная, там, гонений на верующих, на религию в целом, особенно в годы сталинских репрессий, мы надеемся, что мы оставим этот период позади и больше уже к нему не вернемся. Такая у нас есть надежда. Ну и вместе с тем это предупреждение для будущих поколений, чтобы помнили историю, не совершали ошибок. Вот в этом отношении событие такое знаковое.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Добро пожаловать на пятый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь? Многоточие». Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен». Там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волны желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы. А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань! Мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя, среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный».

вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к ладикийцам, первое послание Коринфянам, которое было написано до первого послания Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него,

и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том. Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня, поцелуй меня. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих – описывает ее отношения и ее желания. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы

чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином «благовоние» и «благоухание»? Одно и то же, да, по сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи вообще, говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны, естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни и песни» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни и песни», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела. И ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни и песни», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам?
от которых приятно пахнет, так?

Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... Ой, благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются. И так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает, я был в сетовании 3 седмицы дней, так? И в это время он молился и прочее, ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому же тут они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да, но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. 5 стих 5 главы говорит, Песни 5.5, написано, «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя. То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать Богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен. И вот написано, «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса

женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? Ибо голос твой сладок, голос твой сладок. Дальше, в 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано: «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно, он просит «поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются. Снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
1: Некоторые люди ходят в церковь, верят в Бога, но сильно зависят от чужого мнения и боятся задавать вопросы. Можно ли назвать таких людей зрелыми? Что такое психологическая зрелость верующего человека? И как понять, что я расту в вере, а не просто следую привычкам? Сегодня мы поговорим о том, как христианину стать духовно и психологически сильным. На наши вопросы отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, приветствую вас.
2: Доброго дня.
1: Вот мы говорим про психологическую зрелость. Такой термин, который требует рассуждений. Немножечко расскажите, что это такое и с чем это едят.
2: Спасибо за вопрос. Психологическая зрелость действительно необходима каждому человеку, и нужно расти в этом вопросе. Что она собой представляет? Это когда человек обладает самоосознанием, когда человек может распознавать свои эмоции, то есть обладает еще и навыками эмоционального интеллекта, когда человек принимает взвешенные решения и, соответственно, несет ответственность за свои решения, ставит цели, краткосрочные, долгосрочные, добивается их. Он заботится о себе и не попадает в такую ловушку крайностей. Эгоизм и самопожертвование до уничтожения себя. Вот где-то какая-то золотая середина. Умеет строить отношения с людьми. Ну, в общем...
1: Ой, как много каких-то интересных понятий. Можно с ним немножечко разобраться? Да, что значит, конечно. Да, эмоционально, может быть, как-то, ну вот эмоционально зрелый человек, можно как-то поэтапно немножечко, как, может быть, мы растем, или как это человек возрастает в психологической зрелости и из чего состоит?
2: Вот, хороший такой пример, кстати, о возрастании. Как бы мы предполагаем, что человек на каком-то уровне, и потом потихонечку да. он растет, как физиологически, да, мы же растем. И вот представьте, есть дети, и они потом вырастают до взрослых людей. Вы знаете, что есть такое понятие, как инфантилизм. Да? Это какая-то детскость. Это, значит, человек, когда ведет себя очень эгоистично, не соблюдает общественные нормы поведения, не ставит никаких целей. В общем, плывет по течению. Так вот, если взять, сравнить, то это полная противоположность инфантилизму. Когда человеку вообще ничего не надо, он вроде бы взрослый, но в душе ребенок, не готов брать ответственность, слушает других, им управляет кто-то, и, в общем, он такой доволен, ну, в кавычках, до поры до времени, потому что все равно сталкивается с неприятными для себя последствиями в жизни.
1: То есть это у нас психологически зрелый?
2: Нет, это инфантилизм у нас, а психологически зрелый человек – это человек, который обладает навыками, ну, например, эмоционального интеллекта.
1: Что такое эмоциональный интеллект?
2: Это когда человек замечает свои потребности. Эти потребности выражаются в виде эмоций, то есть они сигнализируют. Да? Смотри, обрати на это внимание. Он может распознать, и он может еще эту потребность удовлетворить законным, экологичным способом, при этом не оскорбляя, не мешая другим, понимая, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Ну, то есть получается, что, ну, вот инфантилизм – это некое такое вот детство, ну, вот человек вырастает, почему? Заканчивает учиться, и мы все идем на работу. Работа достаточно такое

0: ответственное мероприятие, у верующих людей еще служение, либо, ну, как бы хобби какое-то есть у всех из нас, семьи, как-никак у каждого человека есть какого-то рода, ну, ответственность.
1: Конечно.
0: То есть получается, что когда мы вырастаем, мы все психологически зрелые люди.
1: Ну, не совсем.
0: Так, а что ж тогда с нами не так? Почему? Как определить, может быть, что там мы не психологически зрелы? Вот можете ли вы привести какой-то конкретный пример?
1: Ну, давайте представим. Человек устроился на работу.
0: Так. Угу.
1: И он понимает, для него это возможности. Заработать, обеспечить семью, показать себя, как-то реализовать себя. Но у этого человека проблема с пунктуальностью, допустим. И вдруг он оформил контракт, и уже на следующий день без каких-либо серьезных причин он опаздывает на работу. Вот приходит, и начальник спрашивает, а почему? И человек начинает оправдываться, там у меня аккумулятор сел, пробки большие. То есть он пытается снять с себя ответственность и переложить на какие-то внешние факторы. Ну, ладно, по первости простили, ну, а потом снова и снова. И, по сути, человек, ну, вот, находится в такой детской позиции. Ну, это самый такой, наверное, примитивный пример.
0: Угу.
1: И это проявляется не только в рамках рабочих отношений, это еще и в семье тоже может быть. Угу. Когда, например, человек забывает что-то.
0: Угу.
1: Ну, знаете, у нас как бы на ум никто не жалуется, да? Жалуются все на память в основном. Ну, я забыл.
0: Угу.
1: Ну, сложно человеку сказать, слушай, я такой недогоняющий. Да, поэтому так легче как-то компенсироваться, чтобы не испытать эту боль. Но по факту это ведь тоже, например, отец забыл забрать ребенка из детского садика.
0: Ну да, либо из школы.
1: Это же проблема. Да?
0: Да.
1: Ну, понятно, всякое может быть. Здесь нужно рассматривать каждый контекст. Но если в общем и целом, это ненормально.
0: Ну да, это очень
1: то есть,
0: печально.
1: Когда
0: дети
1: они с мамой
0: очень сильно потом это запоминают.
1: Запоминают и чувствуют себя брошенными.
0: И да,
1: вот тут
0: конечно.
1: Как раз и возникает такая травма отверженности.
0: Угу.
1: Что со мной что-то не так. То есть если мама с папой договорились о том, что папа заберет, ну все.
0: Угу.
1: Ты мужчина, бери на себя ответственность, держи слово.
0: Вот это если мы говорим в контексте нашей какой-то жизни, да, спасибо, теперь это более понятно. А мы сегодня в самом начале, да, немножко затрагивали такой момент, что быть незрелым верующим человеком, вообще, ну как бы, разве можно быть незрелым верующим человеком? Если я задаю постоянно какие-то вопросы, это что получается? Я страдаю христианским инфантилизмом?
1: В какой-то степени... И да, и нет. Все зависит, наверное, от вопросов, контекстов. Ну, то есть давайте мы действительно перенесем это на веру. То есть есть ли верующие инфантилы?
0: Да.
1: Да, у кого есть детская вера? Ну, нормально тогда, когда человек только приходит к Богу, в церковь, только начинает познавать этот духовный путь, стремится. Он, может быть, еще не все понимает, но его сердце открыто к тому, чтобы что-то впитывать. Какие-то истины из Священного Писания.
0: Ну вот, кстати, в Библии говорится, будьте как дети. Ну, мне вообще сам Христос сказал, будьте как дети.
1: Да, но здесь не имеется в виду, что дети — это люди, которые снимают с себя ответственность и не отвечают за свои поступки.
0: Угу.
1: Это как раз говорит о том, что доверяйте отцу. В самых сложных ситуациях у вас есть отец. И даже если у вас что-то не получается, вы можете всегда обратиться к Небесному Отцу, и он обязательно поможет, ну или, во всяком случае, даст вам понимание, присутствие, что он рядом, и что вы справитесь с этой ситуацией. То есть, вот, понимаете, нам нельзя вырывать тоже тексты из контекста Священного Писания.
0: Так да. Важная эта часть.
1: Да, но, понимаете, ну, с другой стороны, когда уже человек там несколько лет ходит в церковь, а он ну, совершает какие-то непонятные поступки, ну, то этот вопрос такой, что человек, значит, где-то застрял в какой-то своей духовности и не движется дальше. Ну, просто приходит и уходит. Например, не выполняя служение. А мы понимаем, что служение в церкви — это тоже возможность для роста человека. Потому что взаимодействие с другими членами церкви, человек очень сильно растет и понимает Бога лучше, делает вот эти шаги веры и так далее.
0: А может ли быть такое вообще, ну, как и в христианской среде, так и в нашей жизни, что, ну, вот, как вот, ну, мы выросли, то есть, ну, физиологически мы же вырастаем, и как говорят, что сейчас вот все, до 25 лет выросли, а дальше молодость закончилась, а дальше организм потихонечку начинает увядать. Ну, вот такая физиология с биологией. Что мы сделаем? Здесь получается так же. Вот мы доросли до определенного момента психологической зрелости, а дальше мы что, умирать пойдем?
1: В том-то и дело, что психологическая, духовная зрелость,

0: это не что-то статичное. То есть вот я достиг какой-то планки, ну и все, я уже стал таким, достиг какого-то высокого уровня. Ну нет, Священное Писание предполагает, что мы можем постоянно совершенствоваться в любви Божией, совершенствуя mm-hmm. свой характер. И таким образом мы готовим свой характер для жизни вечности. Другое дело, когда, допустим, слабой вере христианин, у которого еще детская вера, хотя уже должен быть на каком-то определенном уровне, он постоянно сомневается в том, что mm-hmm. он делает что-то не так. И он постоянно спрашивает, допустим, использует духовных лидеров, пасторов, священников, говорит, вот правильно я так делаю?
1: Mm-hmm.
0: Или сколько нужно там, например, молиться раз в день, mm-hmm. сколько нужно читать Библию. Вот есть просто примеры, когда люди читают, например, Библию, всю Библию за один год. Ну, это хороший пример.
1: Да, есть такой план.
0: А кто-то, вот, да, есть такой план
1: чтения. Да.
0: А кто-то идет вот постепенно, допустим, да, 10 стихов. Он прочитал, проанализировал, и ему так эта прям история понравилась, он сделал какие-то выводы, перенес, как можно применить, да, эту историю в жизни.
1: Uh-huh.
0: И, понимаете, сравнивая тоже, человек тоже может сомневаться в себе. Это тоже какая-то своего рода незрелая еще вера. Сомнения могут быть, но, опять же, какого они плана, какого характера. Или, например, если я задам вопрос, это уже неверие.
1: То есть, да,
0: как ты можешь сомневаться? Ты не можешь сомневаться. Ты должен вот четко верить.
1: А потому что там говорят, если тебя терзает сомнение, ну, значит, ты как бы...
0: То есть что, это грех?
1: Ну, какой-то не такой, значит. Ты неуверенный в себе, ты неуверенный вот в этом. Ты, значит, что-то не знаешь. Если есть сомнение, значит, нет знаний.
0: Ну, вопрос, а знаем ли мы все? Сомнение, кстати, это классная эмоция, которая может, с одной стороны, вергнуть в уныние чувство вины.
1: Угу.
0: Вот, я сомневаюсь, я такой плохой. А с другой стороны, это повод исследования. Повод проявления интереса, открытия чего-то нового, например, там, в отношениях с Богом. Uh-huh. Вау, там, я не думал, что такой Бог, оказывается, бывает. Вот я видел, что Бог любящий,
1: uh-huh.
0: но, допустим, да, я понял, что Бог еще и гневается, то есть ему неприятен грех, но он любит грешника. Оказывается, любви есть еще и вторая сторона. То есть когда человек делает такое открытие, мне кажется, он прям, ну, возрастает в познании, и это прям здорово. Еще один из критериев детской веры – это черно-белое мышление.
1: Mm-hmm.
0: Черно-белое мышление. То есть либо я хороший такой христианин, крепкий, либо я грешник, и нет мне прощения.
1: Бог. То есть либо я грешу, либо не грешу.
0: Все, да.
1: Все, то есть больше такой, другого нет.
0: Это такой, знаете, нездоровый перфекционизм.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну и, соответственно, к чему это убеждение человека подталкивает? Что я должен выполнять какие-то требования,
1: Uh-huh.
0: какие-то обряды, и я не понимаю, что они означают, но мне же сказали, что нужно делать. Вот я это, соответственно, и делаю.
1: Uh-huh. Ну да, как, допустим, есть практика такая, вообще, в принципе, больше она относится к буддизму, но и в христианстве такое есть. Нужно помолиться или поклониться 108 раз. Uh-huh. Если ты это не сделаешь, соответственно, то, о чем ты молишь или то, о чем ты просишь, уже не исполнится или не сделается. Наверное, это относится к одной из разновидностей, наверное, незрелости какой-то, потому что следование каких-то просто ритуалов бездумных, без осознания, для чего мне это нужно, почему это делаю, почему там, ну, как бы, и именно то, что вот просто мне надо выполнить именно 108 раз, как раз-таки не приводит никакой духовности и росту. В чем здесь смысл, когда ты просто делаешь то, что тебе вот сказали, что именно 100, ну, или каких-то там раз, сколько-то там раз.
0: Да, вот такие жесткие, ригидные установки, которые угу. возникли у человека, кстати, они могут в детстве быть, в результате появиться опыта, в результате того, что человек веру, ну, не совсем правильно применяет, прилагает угу. в своей жизни. То есть такие установки, как... христианин — это тот, кто никогда не ошибается.
1: Да.
0: Что Бог никогда не слышит грешников.
1: Угу.
0: И если я сделаю, там, допустим, что-то, то Бог должен обязательно меня благословить. Например, угу. люди пожертвования возвращают Богу, и тем самым они считают, что теперь Бог им как бы должен. Угу. Бог, ты там смотри, давай, я уже голодаю, я ж тебе... Ну, то есть ты мне, я тебе. То есть какие-то действительно ритуалы, это ригидные установки, они, конечно, мешают человеку расти.
1: А вот вопрос такой. Вот расти, мы говорим вообще про зрелость. Вот для чего, какие плюшки, да,

0: проще говоря, какие плюшки, какие бонусы я буду иметь с того, что я буду расти и развиваться? К чему приводит вот эта психологическая духовная зрелость?
1: То есть я буду понимать, каким путем я иду. Я буду больше распознавать какие-то духовные знаки, посылаемые мне Господом. Я буду легче терпимее относиться к людям, которые меня окружают, и не ставить на них ярлык. Да? А если, допустим, у меня такие установки ригидные, так я же не только к себе их, да? То есть я еще и к других, то есть вот такими мерками меряю. И, соответственно, ну, человек лучше будет коммуницировать с другими людьми, помогать, поддерживать. То есть у него будут хорошие отношения с Богом, и даже тогда, когда возникают какие-то кризисы, сложные моменты в жизни, человек не унывает, он все равно доверяет свою жизнь Богу. И мне кажется, ну, прям очень много плюшек. Психологическая зрелость, допустим, помогает человеку не испытывать сильных патологических тревожных мыслей, или, ну, как бы уменьшается сразу риск заболеть депрессией. Потому что человек понимает свои желания, распознает.
0: Ой, а это значит, вот я, получается, сразу не чувствую ничего плохого. У меня нет чувства вины, стыда, страха. Я почти идеальный.
1: Эмоции должны соответствовать ситуации. Эмоциям, конечно, нельзя доверять. Для этого у нас есть еще префронтальная кора головного мозга, кстати, которая развивается до 26 лет. То есть представьте себе, лимбическая система управляет нашим поведением до 26 лет. И поэтому мы где-то импульсивны. И когда мы смотрим на подростков, мы недоумеваем, почему они так себя ведут. Ну, просто когда мы знаем немножко больше информации, мы немножко снисходительнее относимся. Поэтому и к верующим людям точно так же. У каждого свой путь. Мы не можем, обвинять в том, что человек вот в какой-то, застрял. Да, какая-то стагнация духовного человека. Ну, у каждого свой путь, и мы не можем осуждать. Мне кажется, Бог любит и тех, и других. И это важно понимать, потому что Библия об этом говорит. И где-то, может быть, снисходительно к себе тоже немножко отнестись. То есть проявить сострадание, что я не могу за год там, все знать, все понимать. Мы же и в вечности тоже будем развивать свою духовную зрелость. Это очень важно.
0: Иван, я благодарю вас за такой интересный разговор, за эту беседу. Это чтобы вы могли понять о том, что духовный путь и психологическая зрелость, у него нет какой-то вершины, оно может все расти и развиваться вместе с нами и в принятии нас таких, какими мы есть. Я благодарю вас за это. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Друзья, помните, настоящая вера требует разума, сердца и собственного мнения. Бог поддерживает нас в процессе развития. Важно двигаться от страхов к доверию и от слепого послушания к осознанному. Развивайте свою веру и сохраняйте доверие к Небесному Отцу.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию снова.

0: новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем наше путешествие по лабиринтам истории, следя за истиной, как она подчас терялась людьми, которые шли на протяжении веков. И тема нашего очередного размышления называется «Осторожно! Подделка!». Наверняка вы слышали, что в разных сферах нашей жизни бывают подделки. Вот, например, хочу у вас спросить, сможете ли вы отличить, если вам попадет золотое изделие, пробу? Знаете ли вы, какие бывают пробы? И сможете ли, например, если вам в руки попадет золотое кольцо, сможете ли вы отличить золотое кольцо, попавшее вам, настоящее от подделки? Узнаете ли вы пробу его? 958-я, 585-я или 375-я? Сможете, чтобы не оказаться в заложниках обманщиков, чтобы вам совершенно случайно или даже намеренно не выдали вместо золотого кольца позолоченное? А знакомы ли вы со степенями защиты денежных банкнот? Ведь сегодня достаточно много людей, которые являются идейными борцами за деньги и знают достаточно много сравнительно честных способов отъема денег у населения. Вы сможете отличить настоящую денежную купюру от поддельной? Знаете ли вы все степени защиты? Разберетесь? Вас не обманут? Уверены? У людей, которые работают, например, в обменных пунктах валюты или в банках, у них есть целые книжечки, где подробно описывается, где какая степень защиты, чтобы быть уверенными, что эта банкнота настоящая, а не талантливая подделка талантливого фальшивомонетчика. Дело в том, что подделки ожидают нас не только в сфере материальных благ, будь то какие-нибудь драгоценности или деньги, бумажки, без которых трудно представить себе жизнь. Подделки ожидают нас и во многих других сферах нашей жизни. Например, в сфере косметики, бытовых средств каких-нибудь, там тоже масса подделок кустарного производства. И очень легко по внешности такой же коробочки, такой же упаковочки купить внутренне нечто совершенно иное, абсолютно некачественное. Более того, подделки ожидают нас в сферах более важных. Иногда люди думают, что они любят, или им кажется, что их любят. На самом деле кого-то просто прельщает материальное состояние девушки, юноши или внешность. Как отличить? Да, не удивляйтесь, подделки существуют даже в религиозной сфере. Их там не меньше, чем во всех других сферах. Как разобраться в этой духовной борьбе? Как определить и не обмануться? Именно об этом мы поведем с вами сегодня речь. Центральной фигурой Священного Писания является Иисус Христос. Собственно, это не секрет. Весь Ветхий Завет, то, что мы называем христиане Ветхим Заветом, и то, что евреи считали Священными Писаниями, вот так все эти книги говорят об Иисусе Христе. В этом несложно убедиться. Сам Иисус Христос неоднократно об этом говорил. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу, 39 текст. Я прочту в современном переводе, поскольку он несколько более точно

отображает греческий глагол. 5.39, Евангелие от Иоанна. «Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь, но они говорят обо мне». Христос, разговаривая с учителями, книжниками, те, кто изучают Писание, говорит: вот вы знакомитесь со Священным Писанием, надеясь в них обрести вечную жизнь. Но они говорят обо мне. Подобно и в другом месте Писания, уже в Евангелии от Луки, мы находим подобное утверждение Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 главу, 44 текст. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Дело в том, что священные писания иудеев в те времена не назывались Ветхим Заветом. Собственно, они им не были тогда. Они назывались законом, первая часть писаний, пророками и писаниями. Или иногда писания называли по заглавной книге, псалмы. Поэтому Христос говорит: во всех этих писаниях, во всех этих книгах вы можете увидеть меня. Апостол Павел, когда проповедовал язычникам, также утверждал, что то, что произошло с Иисусом, вытекает из священных писаний, является следствием. Об этом записано. Это нечто сбывшееся, прежде предреченное и ныне сбывшееся. Так, например, в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел говорит следующие слова. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 тексты. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Священное Писание, Библия, говорило о том, что придет Христос, Мессия, с определенной целью. Пророки и другие авторы, вдохновленные Богом, готовили мир к пришествию Сына Божьего, предвещая о том, каким Он будет, что будет делать, как в глобальных масштабах, так и детализировано. Это важно, чтобы мы могли на что-то опереться в наших поисках. Точно так же, как банкиру необходимо знать признаки банкнот национального образца, денег, точно так же христианину необходимо знать Священное Писание и твердо быть укорененным в нем. Когда вы слышите словосочетание «Иисус Христос», то что приходит вам на ум? Для большинства людей это словосочетание тождественно, скажем, Петр Иванов, имени и фамилии. Так вот, Иисус Христос – это не имя и фамилия. Иисус – это древнееврейское имя Иешуа, которое произошло путем сокращения от Иехошуа, что значит «Бог спасает». И этим именем называли мамы своих сыновей. Это было весьма распространенное имя в Иудее, в Палестине первого века. И чуть раньше, и чуть позже. То есть Иисуса можно было с той же легкостью встретить на улицах Иудеи, городов или селений, как сегодня может встретить Александра, Николая, Дмитрия. Иисусов было достаточно много. Например, Писание, хотя, быть может, этого не всегда видно, Писание говорит, что среди героев Евангелия был еще один Иисус. Может быть, вы вспомните? Но это не так просто, потому что не все рукописи об этом говорят. Некоторые рукописи называют Варавву, разбойника, Иисусом.

И в Деяниях можно вспомнить человека, которого звали Вар Иисус, что, говоря русским языком, звучит примерно следующее – «сын Иисуса». Поэтому слово «Иисус», имя «Иисус» было достаточно распространенным для иудеи того времени. Что же касается Христа, то это не фамилия и не отчество, не кличка. Дело в том, что Христос – это греческое слово или еврейское «мессия» или русское «помазанник», связано с обрядом, который был в Иудее, обрядом помазания. Дело в том, что некоторых людей, которые занимали определенные посты, над ними совершали помазание, возлияние масла. Такие обряды совершались над священниками, первосвященниками, над царями. Это был признак того, что Господь возлагает на данного конкретного человека определенную миссию. Бог ожидает от него нечто особенное. То, чего, быть может, он не ожидает от других людей. Этот человек становился помазанником. Библия даже говорит об одном помазаннике, который и вовсе евреем-то не был. Да, и обряд помазания буквально над ним не совершался. Пророк Исаия называет Кира, персидского царя, завоевателя Вавилона, помазанником, мессией, Христом. Так вот, говоря об Иисусе Христе, мы понимаем, Иисус – это имя, а Христос – это определенный титул, который связывал человека с обрядом помазания. Давайте пойдем дальше. Христов было достаточно много. По сути, любого священника, первосвященника и царя можно было назвать Христом. В связи с тем, что над ним был совершен обряд помазания. И вот прежде чем мы сможем понять, насколько важно и насколько остро стоял этот вопрос в Иудее первого века во времена Иисуса Христа, нам следует обратиться к тому историческому контексту, в котором находилась Иудея. Не секрет, что евреи в определенный момент истории до нашей эры потеряли независимость. Это страшное событие. И большинство из них, многие из них, были уведены в плен. Они стали небольшой областью, территорией, зависимой от Вавилонского царства. Вавилонское царство ушло с политической арены, пришла Персия, евреи находились под владычеством Персии, Персия ушла с исторической арены, пришла Греция, евреи находились под господством эллинистической державы. Александр Македонский умер, но эллинское царство продолжало владычествовать. И Иудея всегда была буферной зоной между более на юг соседом Египтом и на север Сирией. И постоянно она находилась то к этому, то к этому, то к этому, то к этому. Потом был маленький период независимости, известный правлением Маковейской династии Хасмонеев. А потом пришел мощный Рим, и евреи вновь остались зависимыми. Я думаю, нам сложно представить, что значит быть рабами. Но если вы что-то читали, или, быть может, знаете воспоминания ваших бабушек или матерей и отцов, то жить, например, на оккупированной территории, фашистами оккупированной территории, очень тяжело, когда ты раб, а не полноправный господин. Так вот, у евреев зрело определенное чувство, жажда независимости, когда это темное царство мира сего сменится зарей независимости, свободы, обновления. И вот в этом контексте идея Христа, помазанника, царя или священника, а может и того и другого вместе, который спасет свой народ, который разрушит гнев, сменит гнев языческих армий на Божью милость, она владела умами многих людей. И поэтому очень много людей,

людей, которые называли себя мессиями, христами, претендовали на эту роль. И Иисус был одним из них. Вообще, религия и политика – опасные темы, особенно если времена мира остались далеко позади. Взгляните на один интересный эпизод, когда Иисус Христос, признает, что Он Мессия. Это записано в Евангелии от Марка, в 8 главе, 29 и 30 тексты. Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Так люди отзывались об Иисусе. И тогда Иисус спрашивает, Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И Он запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Вообще немногие вещи запрещаются. Христос разговаривает с учениками, разговаривает в Кесарии Филипповой, это северная граница Галилеи, это очень далеко от Иерусалима, почти противоположная сторона. Он разговаривает с ними в таком месте, где никто не может услышать их разговора. И как только Петр признает, исповедует веру апостолов, от первого лица, что они признают его за Мессию, за Христа, Христос говорит: «Шш, ни слова, никому, нигде». Почему? А вспомните, как дорого обошелся вопрос о царе Иудейском, заданный волхвами царю Ироду. Какую цену заплатили младенцы Вифлеема? Да и вообще, когда речь заходит о претенденте на престол, о царе, как дорого это может стоить? Так вот, очень много было Христов. Например, в Деяниях апостолов, в речи Гамалиила мы можем слышать двух человек, которые претендовали на этот титул. Одного звали Февда, второго Иуда Галилеянина. Они тоже поднимали народное восстание. Но как только они погибали, конечно же, не своей смертью, восстание рассеивалось. Иосиф Флавий в своих книгах «Иудейские древности», «Иудейская война» также описывает двух помазанников, двух Христов. Это было во времена первого иудейского восстания, еще до разрушения храма в 70-м году. Иосиф Флавий пишет: «Между тем некто Менахем, сын того самого Иуды, галилеянина, вместе со своими людьми поднялся к Масаде». Это огромная крепость Ирода, очень труднодоступная. «И, ворвавшись в оружейный склад царя Ирода, раздал оружие своим землякам и прочим разбойникам, сделав их телохранителями. Он, словно царь, возвратился в Иерусалим, где встал во главе восстания». Вы видите, как помазанник Христос связан с царем? В другом месте Иосиф Флавий пишет уже о другом претенденте. «Был некий Шимон, сын Георы, родом из Гереша. Он стремился к великому и помышлял о захвате верховной власти. Некоторые повиновались ему словно царю, другие называли его спасителем и защитником». Вы видите, что целый ряд Христов возникает. Более того, он гораздо более широк. Все имена неизвестны, да и цитировать займет достаточно много времени. И тенденция эта не прекращается. Во время второго восстания иудеев тоже был объявлен новый человек, мессией. Равви Акиба, уважаемый в народе учитель, раввин, объявляет некого человека, Симеона бен Касибу Бар-Кохбой. Буквально эти слова с еврейского значит «сын звезды», пророчество из книги чисел, что восходит звезда от Иакова.

Так вот, шаг за шагом в этой исторической обстановке появлялся один Христос, второй Христос, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот Иисус был одним лишь в этой череде. Кто-то скажет: ай, это было 2000 лет тому назад. Простите. Давайте мы посмотрим историю поближе, историю уже нашу. Вспомните, например, смутное время. Время между двумя династиями на российском престоле. Огромное количество подделок. И кого подделывают, собственно? Смутное время, приходит Лжедмитрий I. Ну, его так называют в истории. Человек, который претендует на роль сына Иоанна Грозного, Иоанна IV, Дмитрия Ивановича. Его коронуют, венчают на царство Лжедмитрий I. Вслед за ним приходит Лжедмитрий II. Вслед за ним Лжедмитрий III. Шаг за шагом. Но смотрите, какие претенденты. Они добиваются многого. Это в истории их уже так величают, Лжедмитрий. Однако в определенный момент они очень даже похоже выглядели на настоящих. Немного дальше посмотрим. Вспомните восстание, крестьянское восстание Степана Разина. На что претендует этот казак? На то, что с ним в его группе находится царевич Алексей Алексеевич. Хорошо, давайте еще немного дальше. Восстание Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, казак, малограмотный, а скорее всего вообще безграмотный, объявил себя никем иным, как Петром III. Это он был самым удачливым в череде восстаний. Но историки говорят, что в то время было около 40 Петров III, которые претендовали на то, что именно они являются царями. Не слабо. Так что всегда было достаточно много подделок. Ну и вы понимаете, если фальшивомонетчики, духовные фальшивомонетчики, занимаются подделкой, то нет смысла подделывать мелкие незначительные вещи. Уж если подделывать, так подделывать. Если обманывать, так уже ж по-крупному надо. Поэтому и в последнее время Священное Писание говорит, что и здесь некто будет весьма успешным обманщиком, пытаясь подделать второе пришествие Иисуса Христа. Библейские книги называют эти подделки по-разному. В Библии есть как минимум 4 грани, описывающие эту подделку. Например, в первом послании от Иоанна мы читаем следующее. Первое послание от Иоанна, 2 глава, 18 текст. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Апостол Иоанн называет людей, которые обманывают, которые пытаются совершить подделку Иисуса Христа антихристами во множественном числе, и о ком-то говорит особенно антихрист. В греческом даже используется такая часть речи, как артикль, что говорит об особом внимании. Антихрист. Приставка «анти» может обозначать как «против», так и «вместо». В Евангелии от Марка обманщик называется другими словами. Давайте откроем Евангелие от Марка, 13 главу, 22 текст. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелисты Марка, вслед за ним и Матфей, называют обманщика лжехристом. На древнегреческом используется известное для многих из вас слово «псевдо» – те, кто выдают себя за Христа. Несколько иначе апостол Павел называет этого человека. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, 3-4 тексты. «Да не обольстит вас никто,

никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха. Сын погибели, противящийся и превозносящийся превыше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Апостол Павел называет эту подделку или личность, которая будет непосредственно стоять за ней, человеком греха. А в Откровении используется другой образ. В 13 главе Откровения, в 3 и 4 тексте описывается этот обман следующими словами. «И видел я, что одна из голов его, зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Разные библейские авторы называют подделку по-разному, пытаясь показать разные ее грани. Это Антихрист, это лжехристос, это человек греха, это зверь, не в буквальном смысле животное, но некто с качествами не человеческой природы, а скорее ближе к зверству, к тому, как ведут себя скот. Что и говорить. Вспомните 90-е годы, начало 90-х, вот эту религиозную всеядность, которая царила после развала Союза. Огромные залы, самые большие залы городов снимались людьми весьма странными, висели афиши. И многие из этих людей претендовали на то, что они являются неким иным, как воплощением Христа. Но все это были подделки. Нет смысла перечислять все эти фамилии. Они приходят так же быстро, как и забываются. Но некоторые люди были увлечены этим обманом и поддались ему. Так что нечто подобное произойдет и в конце времен. Нам важно не обмануться, не попасться. Иначе мы можем пропасть. Как не обмануться? И почему люди обманываются? Эти два вопроса мы будем рассматривать с вами на следующей встрече. Почему люди попадаются на крючок? Почему они обманываются? И как не попасться? Как найти его настоящего Христа, Иисуса? На следующей встрече мы будем говорить с вами на эту важную тему.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Дорогие друзья, хотите ли вы быть в числе избранных? Хотите ли вы быть среди тех, кто с радостью встретит пришествие Иисуса Христа? Здравствуйте! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у себя в гостях Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, Александр специалист в области IT-технологий, исследует глубоко Священное Писание. Лен, вот хочу такой вопрос тебе задать на этом этапе наших размышлений. Как ты считаешь, есть такие люди, которые не хотят быть среди тех, кто встретит пришествие Иисуса Христа, кто не будет его бояться?
2: Ну, я думаю, те, кто не читает Священное Писание, ну, они и не знают, значит, об этом. Но Господь все-таки, Он сказал, что идите и научите все народы.
1: Это Он каждому сказал.
2: Да, и те, кто читает Священное Писание, у них есть ответственность перед Богом. Не оставить только для себя это слово спасения, а чтобы передавать его и тем, кто рядом с нами, чтобы они также стремились и хотели быть в числе вот, спасенных.
3: Просто Христа надо знать лично.
2: Да.
3: Когда вы знаете Христа лично, вы имеете правильное представление о нем. А представления о Христе, о Боге, они различны в нашем мире. Поэтому люди часто и боятся его, ну, испытывают животный страх. Вот. А многие считают его таким добреньким дядюшкой, который все простит, что бы ты ни сделал. Ну, тебя любит Бог. То есть, если ты там где-то в какой-то церкви находишься, то ничего страшного. Вот все. Значит, ты будешь спасен. Так оно на самом деле нет. Вот мы разбираемся. Мы, кстати, в прошлый раз с вами кончили тем, что мы начали смотреть шестую печать, да, как Христос снял.
1: Из книги Откровения Иоанна Богослова.
3: Из книги Откровения Иоанна Богослова. И мы видели, что на земле начали происходить ужасные такие события, да, то есть катаклизмы, потрясение неба, солнце мрачное, луна кровавая, что там еще, падение звезд, что еще у нас там, землетрясения, острова двигаются, горы разрушаются.
1: Будет ли кому-то не страшно в это время?
3: Вот, мы как раз сейчас пытаемся выяснить, да. Но основной массе людей, которые живут на земле, да, они боятся, они бегут в ущелье скал, просят, чтобы камни на них упали, скалы закрыли от гнева Агнца, да, и сидящего на престоле. И задается вот такой вопрос, и кто может, вот у нас сегодня на свадике, да, мы свое рассуждение начинаем, кто может устоять, и кто это может быть?
1: Угу. Это то, на чем мы завершили нашу предыдущую встречу, и с этого и начинаем.
3: И с этого начинаем. Кто может устоять? Угу. Седьмая глава книги Откровения начинается вот с такого текста. Это новое видение дополнительное, которое видит Иоанн. Да, посмотрите. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Да? То есть четыре, это мы с вами выясняли, это
1: стороны света.
3: Стороны света, это число творения, то есть четыре ангела около престола, да, Херувима. Четыре стороны света, четыре угла земли, это означает, что здесь идет глобальная опять картина. Да? То есть четыре ангела на четырех углах земли. Что они там делают? Держат четыре ветра,
1: да?
3: Значит, держат четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Угу. Во втором стихе сказано, что увидел я ангела сильного, появляющегося от восхода солнца,

0: который имеет печать Бога в руке своей, да? Mm-hmm. И вот его голос, давайте посмотрим, это третий стих, что он говорит. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего».
1: Mm-hmm. Это как раз, видимо, про тех, кто сможет устоять в день гнева Божьего.
0: Да. Помните, мы говорили о суде, да, который начинается, значит, с мертвых, затем он продолжается, и в итоге суд заканчивается теми людьми, которые в конце этого суда живут на земле.
1: Вот при этих страшных событиях.
0: Да, при этих страшных событиях. Угу. И вот ангел должен поставить печать на их челах.
1: Много ведь говорится о печати Божьей, да, в Священном
0: Писании? Да, и мы тоже будем... И как раз здесь говорится о печати Божьей. Давайте разбираться, что это такое может быть на самом деле. А для этого нам понадобится опять Ветхий Завет. Без него тут никуда мы не можем деться, поэтому мы найдем этот символ, этот образ Ветхого Завета, который используется символически здесь вот в шестой печати. Это книга Иезекииля, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим голосом». Вообще, что делал Иезекииль? Он находился уже в Вавилоне. Это было второе пленение. Третье пленение было последним. Это штурм Иерусалима войсками Навуходоносора, когда был разрушен храм. И это окончательное пленение. А здесь Иезекииль находится в Вавилоне сам уже. Да? Иеремия находится еще в Иерусалиме. Там пророчествует, назидает народ. А Иезекииль в Вавилоне...
1: Среди плененных.
0: Да, пророчествует и объясняет, почему Бог решил наказать свой народ, почему Бог решил разрушить храм свой.
1: Допустил вавилонский плен.
0: Допустил вавилонский плен. Вот как раз вот это нам объяснение. Возгласил в уши мои великим глазом.
1: Бог, да?
0: Да, говоря, пусть приблизятся каратели города. Тот, кто будет наказывать, тот, кто будет что-то там усматривать.
1: Это города Иерусалима?
0: Иерусалима, да. Это видение. Это тоже опять видение пророка Иезекииля. Да, у него такие красочные, сочные видения, как у Иоанна практически. Да? Вот, с губительным оружием в руке своей. Дальше, во втором стихе написано. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. У каждого в руке губительное оружие его. И между ними есть еще один, одетый в льняную одежду. Льняная одежда – это как раз одежда священника в день суда. То есть он снимает свой обычный...
1: Судный день всегда.
0: Судный день, да. Он снимает обычное свое деяние. Помните, мы рассматривали, из чего оно состоит и так далее. Вот. Он обычное облачение снимает и одевает льняную одежду. Да, вот. И пояс есть у него. Золотой пояс у этого священника. Да? И при нем прибор писца. Зачем-то у этого ангела, да, смотрите. «И слава Бога Израилева сошла с херувимов, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца».
1: Это Бог призвал?
0: Да. «И сказал ему пройти посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых среди него, сделать знак».
1: Людей, воздыхающих, скорбящих о всех мерзостях. О каких?
0: Не людей праведных, а тех, кто, видимо, ненавидит чего?
1: Грех,
0: мерзость. А вот уже мерзости тогда были действительно. Вообще мерзость в Ветхом Завете – это обычно всегда... Идолопоклонство. Мы с вами говорили о том, что народ Божий, вместо того, чтобы стать светом миру и исполнить план Божий, да, Ветхого Завета, наоборот, понахватался различных идолов,
1: языческих
0: божеств и так далее. Вот. И вот эти мерзости, вот это 9 глава, а в 8 главе, перед тем, как вот пойдут каратели на город, там есть тоже видение Иезекиилю. Бог показывает, какие были мерзости. Вот в частности, давайте посмотрим. Царь Манасия дошел даже до того, чтобы принес идол Астарте и поставил ее, где вы бы думали, с северной стороны жертвенника.
1: Святилище.

0: Да. И поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот
1: это жертвенника. Это вот этот идол как раз изображен.
0: Да, различные идолы этой Астарты есть. Тот идол ревности при входе. То есть это в то самое место было поставлено, когда вот вы хотите покаяться, приводите жертву к жертвеннику. С северной стороны она заковала всегда, северной. Это Голгофа.
1: И там стоит вот этот идол.
0: А там стоит этот идол. Как вы будете приносить жертву? Кому? То есть практически, что сделал царь Манасий? Он перечеркнул служение
1: спасение
0: во святилище. Да. Вместо того, это Голгофа, вместо того, чтобы приходить к Голгофе, люди приходили к идолу Астарты. Ну, знаете, кто такая Астарта, да, в чем заключается ее культ и так далее.
1: Ну, скажите.
0: Ну, культ, это богиня, она ее еще называет Иштар в различных народах.
1: Это из вавилонских верований?
0: Ну, вавилонских, ханаанских, она же Кибела, вот, она же Исида.
1: То есть, понимаете, то есть разных языческих
0: народах. Во всех языческих народах есть богиня, так называемая Мать Неба, которая рожает Бога там и так далее, вот, которая отвечает за урожай, которая рожает за детороб. Это богиня плодородия очень часто. Вот, храмовая проституция и все прочее. Ну, вот то, что было среди
1: язычников. Поощрялось, да, в это имя?
0: Да, то есть это не то, что поощрялось, это освящалось, это было священно. Вот там было, вот там, где покаяние в грехах, было поставлено идол вот этой вот богини. Представляете? Вот. С северной стороны жертвенника. И сказал он мне: сын человеческий, видишь ли ты, что они делают, великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего.
1: То есть они делают так, чтобы Бог удалился.
0: Вот мы когда будем изучать храм Святого Духа, мы с вами скажем и снова вспомним вот эту историю, этот образ, как сделать так, чтобы, значит, из твоего сердца Дух Святой удалился навсегда. Поставить там идола своего личного.
1: Что может быть моим личным идолом?
0: А мы будем об этом говорить. В двух словах это не скажешь. Ну, что угодно. Что угодно, да. Смотрите. Чтобы я удалялся. Другие мерзости. Примерно 25 человек поклоняются в сторону восходящего солнца. Стоя спиною к храму, к жертвеннику.
1: Это тоже в видении было Иезекиилю показано,
0: да,
1: что
0: да,
1: на
0: да.
1: самом деле
0: поклонение
1: происходит
0: солнца,
1: в сердцах иудеев. Да?
0: Сатана, будучи творением, и его не допустили, чтобы быть как Бог, сидеть рядом с богами, да? Вот, он начинает заставлять людей поклоняться творению. Естественно, самое большое яркое творение – это солнце. Проще всего заставить. Оно дает тепло, оно дает свет.
1: Ну, да.
0: И вот эти 25 человек, почему их примерно 25, как вы считаете? 24 череды священников, которых назначил Даниил. Да? 24. Поскольку год у нас там 52 недели, то получается, что вот примерно около 25. Да? То есть, вот видите, как получается. То есть,
1: что священники так себя ведут.
0: Да, это священники это делают. Это тот, кто должен освящать народ, тот, кто должен быть посредниками между Богом и человеком. Вот чем занимается. Поклоняются, развернулись там,
1: спиной
0: к Богу, да? А вход был как раз с восточной стороны. Они ко входу развернулись и поклоняются от жертвенника
1: вместо
0: солнцу.
1: Да. Спиной к жертвеннику, тут как раз немножко жертвенник виден, да? То есть спиной к Голгофе, к образу Голгофы они встали, и поклоняются они
0: Престолу творению. Престолу Божьему к спиной встали, вот что они сделали. Посмотрите, что делают эти каратели. А тем шестью сказали, да, смотрите, что делают. Идите за ним по городу.
1: За ним, это вот за песцом.
0: За тем, у кого есть прибор песца, и который на челах ставит знак. И поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, то есть никого. Бейте до смерти. Но не троньте, кого там написано?
1: Ни одного.
0: Ни одного человека, на котором есть знак. Вот что такое знак.
1: Это не жестоко?
0: А Бог должен прекратить существование греха. 6000 лет существует грех на нашей планете.

0: Сделано было все, вплоть до смерти Иисуса Христа. Сейчас Он ходатайствует за грешников. Он пытается вытащить их из болота греха и смерти. Но когда-то Он должен положить этому конец. Когда-то Он придет на нашу землю.
1: Когда станет ясно, что никто больше уже не хочет каяться, да, вот мне кажется, не раньше этого момента.
0: Именно мы к этому и придем в наших рассуждениях. То есть почему именно этот момент? Потому что вот этот момент и является критическим. Когда уже мы будем говорить о том, что когда на нашей земле люди определятся в два лагеря, то есть не будет никаких нейтральных. Кто-то примет весть от Бога, кто-то закроется от нее. В ком-то будет еще жить Святой Дух, а из кого-то он уже полностью уйдет, и сатана владеет. Помните, как долго Христос терпел Иуду?
2: Да,
0: за год до своего распятия он начал говорить: один из вас кто?
2: Дьявол.
0: Постоянно ему намекая. И уже на самой вечере, когда все спрашивали, кто тебя предаст, не я ли, Господи? Он говорит: а тот, кто макает в вино хлеб. И у Иоанна написано, что он взял этот кусочек хлеба и дал
2: Иуде.
0: И тут бы ему последний момент покаяться. Но он что сделал?
2: То есть он, по сути дела, ему предложил спасение.
0: Он сказал: это ты.
2: Да.
0: И тот его принял. И что там написано? И в этот момент вошел в него сатана. Все, свой рубикон.
1: То есть когда мы отвергаем вот Божью весть, Божий призыв через разные обстоятельства, то в этот момент нас может войти дьявол?
0: Конечно. Святой Дух нас покидает, а вычищенный дом пустой не бывает, да? То есть,
2: да.
0: Если вас очистили, то и вы этим пренебрегаете. То есть через некоторое время придут 7 более злейших духов, и будет с вами хуже, чем было до вашего очищения и прощения.
2: Да. А вообще, конечно, вот, ну, Господь делает для нас все, то есть Он делает, да? А люди стремятся служить идолам, то есть тем, для которых они все делают.
0: Да.
2: Вот, казалось бы, парадокс, да?
0: Над ними смеется пророк Исаия.
2: Да, парадокс, да? То есть Господь делает для человека все, и желание спасти его, и облагодетельствовать, и все дать ему, а человек создает себе кумиров, которым сам служит,
0: ну, да,
2: приносит
0: вот
2: жертвы.
0: Возьму я дерево, частью из него разогрею очаг, частью из него там я что там приготовлю пищу, а из оставшейся частью сотворю себе идола. И
2: буду
0: паду перед ним,
2: да,
0: на колени, поклонюсь и скажу ему: спаси меня, ибо ты Господин мой. Вот
2: парадокс.
0: Смеется,
2: да?
0: Исаия,
2: да,
0: над такими,
2: да,
0: людьми.
2: Но это, ну, действительно, да, оно так в жизни происходит.
0: Так,
2: да?
0: Происходит, да.
1: Потому что не хотим смириться перед Богом, потому что гордые слишком. Поэтому?
0: Потому что проблема в том, что сатана в свое время сам хотел стать Богом. И если в Эдеме, помните, что он обещал, станете,
2: да,
0: как боги.
1: Сами хотим быть богами?
0: Да, узнаете. Хотим быть богами, вот что проблема.
2: Господами своей,
0: да,
2: жизни.
0: Господами своей жизни. И поэтому нужно отвергнуть того, кто эту жизнь дает. Вот что проблема. И вы знаете, вот то же самое произойдет в последние дни существования нашего мира. Закончится суд на небе. Иисус начнет приближаться к земле. А те люди, которые будут жить в этот момент на нашей планете и будут учениками Христа, да, то есть будут ценить Слово Божие, будут привержены Слову Божьему, будут частью народа, на тех челах... Кстати, почему на челах? Знак зверя ставится на чело и на руку. Понимаете, то есть мы согрешить можем и здесь...
2: И здесь.
1: И в действии.
0: И в действии.
1: И в мыслях, и в действии.
0: А преданным Богу мы можем только быть в нашей вот плоти, в которой мы существуем. Только в сердце. Только в разуме.
2: Угу.
0: Помните, как переживал и страдал, и описано в 7 главе послания к римлянам Павел. Помните, да?
2: Что
0: бедный
2: хочу,
0: я человек,
2: да,
0: я хочу, и этого сделать не могу.
2: Не могу.
0: Люблю закон, а сделать не могу.
2: Угу.
0: Вот. Кто же страдает на нашей планете? А гибель Содома и Гоморры является тоже
2: знаком.
0: Образом, образом, да, тоже образом падения.

0: нашего мира. Помните, что там о Лоте, что написано? Сей праведник постоянно, каждый, ежедневно что там делал?
1: Мучился.
0: Мучился от этих грехов, страдал. Бог его что делает?
1: Выводит
0: оттуда. Вот и все. А всех остальных что там происходит? Это есть образ уничтожения нашего мира. Вот то же самое будет в самом конце.
1: Потоп тоже.
0: Потоп, да. Иисус же сам сказал, как было в дни, но и так будет.
1: Да.
0: И
1: вот. Последние дни.
0: Не знали, женились там и так далее, ели, пили, и вот.
1: Проблемы не думали.
0: Не думали, да, вот не думали. Вот надо думать нам сегодня. А кончается, да, тем, что Иоанн слышит число запечатленных. И я...
2: Вот как раз запечатленных этим вот самым песцом, который был в льняной одежде.
0: Ставится печать на чело. И я слышал, чего запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Точно это число или символическое? Вот об этом мы с вами будем рассуждать на следующей программе. Как в него войти?
2: Да, и к Израилю ли это только относится?
0: Да, будем об этом говорить.
2: Спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена. Спасибо вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
0: Но кто вникнет в закон

совершенный закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании».

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивости.

Поговорим о наболевшем. Как часто мы используем эту фразу. Приветствую вас, дорогие друзья. И что же есть наше наболевшее? Оказывается, это когда у тебя что-то долго болит, мы называем это наболевшее. Еще есть понятие отболело, да, то есть когда настолько сильно болело, долго болело и отболело, то есть как будто исцелилось, отпало. Относительно болезни. В Библии много примеров больных людей. В Библии много примеров исцелений. А у нас очень много примеров заболеваний. И не просто так врачи шутят, что у нас здоровых людей нет, есть недообследованные. Есть даже целые понятия болезнь нации, например, болезнь века, там тоже ожирение, к примеру, да, болезнь сидячего образа жизни, когда многие сидят много и мало двигаются. И получается, что нет здорового человека. Ну, просто нет. Если происследовать или обследовать его, то мы найдем либо какой-то порог, там от родителей что-то передалось, генетически и так далее. А вот чтобы был абсолютно здоров, как говорят, для космонавтики подхожий, то таких людей, ну, наверное, почти и нету. И с каждым днем их становится все меньше, меньше и меньше. Людей с сильной генетикой, с хорошими генами, вообще с таким физически, эмоционально, морально, все, что было, как бы человек был гармонично сложен. Так вот, в жизни каждого человека есть своя болезнь. Когда мы приходим к какому-то осознанию, мы говорим, ну, у меня же зрение слабое, ну и все, как бы, да, я уже очки одел, то есть все понятно. Другой говорит, ну, у меня давление, а что так рано, ты же еще молодой. Ну, у меня у мамы давление, поэтому это у нас наследственно. Я сейчас вот уже таблеточку выпил с утра, и тогда я день живу. То есть, как бы, свыкся, да, болен, ну и ладно, ну, живой же. И так многие-многие люди говорят, не, я не могу сидеть на корточках, у меня колено болит, оперированное там, мне больно. И пошло, у кого-то суставы больные, у кого-то волосы сыпятся. И мы как бы живем в состоянии болезни и не заморачиваемся, мы как бы так, ну, принимаем как данность. Но есть болезни, которые выходят за рамки наших как бы, да, привычных рамок, коридора вот этого, когда мы говорим, вот это болеть можно, вот это еще ничего, терпим, а вот это уже плохо. Это такие, как онкология или какие-то там другие заболевания, кожные заболевания. И вот об одном таком заболевании я хочу сейчас как раз-таки и прочитать. Это 17 глава Евангелия от Луки. Будем читать с 11 стиха. Иисус представляет одну историю как бы своим примером. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились, где же 9?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот такой отрывок. И я думаю, что вы, как разумные люди, увидите в этом отрывке очень много для себя полезных советов. Ну, во-первых, если посмотреть на эту историю, то мы здесь находим интересные моменты. Он их не трогает, не прикасается к ним и просто как бы говорит им словом. Они говорят, помилуй нас. Что значит помилуй? Прости. Тоже, да, скажем, помилование от Господа, когда ты веришь, что перед тобой Мессия всемогущий. Исцели. Они бы сказали, исцели нас. Но они не верят, что можно исцелиться. А может быть и верят, потому что если смотреть хронологически, именно благодаря тому, что в Евангелии от Луки в 5 главе есть история о прокаженном, то здесь написано о том, что Иисус прикоснулся к этому человеку. То есть это очень тоже важно, ну, как бы обстоятельство, когда

человек, будучи, скажем, болен, и тем более проказой, он получает от Христа прикосновение к себе. Возникает простой вопрос. А вот в этой истории, в 5 главе, да, откуда они узнали вообще о том, что Христос может исцелять проказу? Кстати, это нечастая такая ситуация в Библии, потому ну, не так это было распространено. Но он рассказал, и, скорее всего, они тоже это услышали. Но еще одна интересная такая как бы фоновая ситуация. Здесь написано, что был самарянин среди них и иудеи. То есть получается, что болезнь их объединила. Вот как сегодня горе объединяет, беднота или бедность объединяет. Когда тебе плохо, мне плохо, ну ты этой нации, я этой нации. Давай вместе уже, бери, угощайся. На войне люди объединяются, да, когда угроза жизни настоящая как бы идет. Это очень серьезный вопрос. Когда люди разъединяются, когда они вот в таком, знаете, состоянии довольства, в состоянии как бы роскоши, они вот тогда, скажем, уже начинают присматриваться, от кого-то отделяться. А когда человеку плохо, этих людей беда сковала, и поэтому они сдружились. И самаряне, и иудеи, они были вместе. И это не проблема. Вот так же точно, как и сегодня. Мы должны это хорошо понимать для себя, что мы, когда не хотим объединяться, допустим, да, человек нам крайне вот негативен, то, возможно, не наступила проблема еще для того, чтобы мы могли как-то больше или проще смотреть на людей. Ну, вот такая ситуация, что эти люди были вместе, Бог их исцеляет, да, скажем, и говорит, идите покажите священнику. И момент исцеления наступил очень интересным образом, когда они шли. То есть, не просто они повернулись, мы здоровы, все, идем к священнику. Или пришли к священнику, говорит, слушай, мы прокаженные, он нам сказал к тебе прийти. О, раз, молитва, ну и все, как бы, и они исцеляются. Когда они шли, может быть, это было поэтапно, знаете, он смотрит, у меня рука чистая, да ладно, да, у меня тоже рука чище стала. Ну и вот так шли и исцелялись. Но чудо остается чудом, это не суть главное, чтобы там, как они за 5 минут исцелились, за 20 минут пути, но суть в том, что они исцелились. Но обратите внимание на то, что этот человек возвратился, прибежал к Иисусу, пал перед ним и поблагодарил его. Возникает интересная ассоциация. Если человек получает что-то сверхъестественное, почему он не благодарит, да, скажем, ну что, неужели они такие неблагодарные люди? Неужели они, будучи прокаженными, утратили вот эти человеческие качества? Вы знаете, есть такая картина, она наблюдается, я читал в разных, скажем, книгах, о том, что длительное нахождение в какой-то ситуации, оно очень сильно влияет на человека. Но опять же, тут как бы совсем другое. Может быть, они обижены были на мир, на весь этот, но вы же исцелились. Ну, вернитесь, скажите вы спасибо Господу, поклонитесь Ему, скажите спасибо от души, смотри, как моя жизнь поменялась. Нет, из 10 человек только один возвратился. Десятина, одна часть принадлежала теперь Богу, все остальные пошли домой. Очень непонятная ситуация. Но, вы знаете, есть одна еще, кстати, история очень интересная. Это 4 книга царств. И в 7 главе 4 книги царств мы находим историю, где происходит беседа между прокаженными. Там была длительная осада и очень сильный голод, что начали кушать, детей кушали, здесь написано, и ну, много проблем было. И так произошло, что чудо Божье все-таки осуществилось. Войско вражеское убежало, в этом городе осажденном сидят люди, боятся выйти, а войско убежало, потому что Бог возгремел, и на них такой ужас и страх напал, что они убежали, даже коней побросали. Так вот, а не в городе, а за городом, но под стеной находились прокаженные. И вот интересно, что третий стих говорит, 4 человека, 4 царь, 7 глава, 3 стих, 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Ну, вот она ситуация, как я сказал выше. Деваться некуда, выбирать,

свой, чужой, враги, не приходится. Тут умрем, от голода умрем, в город зайдем, там умрем, либо здесь умрем, поэтому идем. И встали они в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского. Опять же, посмотрите, как интересно. Не днем, вечером, чтобы, накинув капюшончик, чтобы, знаете, не сильно видно твою проказу. Но кушать же хочется. И вот что происходит. И пришли к краю стана сирийского. И вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». И пришли те прокаженные к краю стана и вошли в один шатер, и ели, и пили, взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот там нет человека, ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как им быть?» Ну и так далее. Позвали, передали дальше царю, те не поверили, потом поверили. Ну, в общем, в итоге история заканчивается очень хорошо. Но что мы здесь видим? Прокаженные люди, которым и так плохо, которые ничего хорошего в жизни своей не видели. На грани смерти, будучи уже, скажем, в таком состоянии, вдруг обнаруживают для себя и еду, и богатство. И вот они начинают прятать, наелись, побежали, принесли одежду, золото нашли, ну там все, что лежало, такое, поживились, скажем, хорошо. Но в этот момент приходит осознание: что ты делаешь вообще? И они говорят друг другу, и сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести, пойдем уведомим других». И вот это, кстати, очень интересная мысль, что когда человек исцелился, он должен был пойти и этот день сделать днем радостной вести. И мне лично хотелось бы посмотреть вот еще на один текст Нового Завета. Это послание апостола Иакова, 1 глава, 6 стих. И вот что Иаков говорит. Иакова 1:6. И вот мы читаем следующие слова, где Господь через своего апостола говорит потрясающие вещи. Ну, давайте 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Теперь возвращаемся в эту историю. Что мы неправильно делаем? Вот как мы читали в предыдущей истории. Не так мы делаем. Знаете, что мы делаем не так? Мы поменяли местами. Мы говорим, что сначала чудо, а потом будет вера. А Господь говорит: нет, сначала вера, а потом будет чудо. А когда будет вера, еще большой вопрос: а надо ли будет тебе чудо? Потому что чудо — это не самое главное вообще ни в жизни, ни в вере. Поэтому сегодня некоторые люди, особенно в вопросах исцеления, очень скептически относятся к понятию чудодейственного исцеления. Почему? Потому что когда человек приложил усилия, деньги затратил, он бережет свое здоровье. А все, что легко достается, оно также легко и пропадает. И поэтому, возможно, и вторая есть версия, что если сегодня посмотреть на жизнь, Бог предусмотрел руками врачей, аптеки, там, лекарства и так далее, методы твоего и моего исцеления. Поэтому не обязательно нужно чудо, нет такой острой необходимости, чтобы вот прям гром с неба, вот прикоснулся, все чистенько, там еще что-то, погладил здесь, молитву прочитал, все, исцелился, и желчекаменная болезнь, и мочи, ой, каких только нету, да? Но так не предусмотрено. То есть, пожалуйста, очень много болезней из-за образа жизни. Из-за образа жизни, как мы вначале сказали. Поэтому больных много, а вот исцеляться все хотят чудом. Но чтобы потом продолжить делать то же самое. Но ведь это же неправильно. И получается, что вот когда мы говорим о чуде и о вере,
то мы должны четко понимать, что нельзя их менять местами.

И это будет неправильно, что сначала чудо, а потом я поверю. Господи, вот покажи мне чудо, и я буду веровать. Но поверьте, ведь миллионы людей именно от этого... Вообще, многие верить-то и начали из-за чего? Из-за чуда. Увидел чудо и начал верить. Но Бог говорит, что, в принципе, Библия этим наполнена, что это не самое лучшее начало твоей веры. Это не самый сильный аргумент в твоей вере. А вот когда ты начинаешь верить, а потом появляются чудеса, то вера становится крепкая, потому что это уже не вера, основанная на чуде, а чудо будет как результат твоей веры. Оно подтверждает твою веру, а не зарождает твою веру. Потому что сатана очень много посеял скептицизма. Зачем? Ну, а вообще, чудо ли это? Да, допустим, сатана тоже умеет делать чудеса. И вот здесь очень важно понять вот эту тонкость. Почему Бог не всех подряд исцеляет? Что нам дают эти болезни? Представьте, все вокруг ходили здоровы. Мы бы как, берегли свое здоровье? Наверное, не очень. Ну и вот как бы появляется, знаете, целый ряд вот таких сложностей, которые иногда мы тоже не понимаем. Но, возвращаясь в эту историю, я бы хотел, чтобы мы могли по-новому взглянуть все-таки и на веру этих людей, потому что они поверили, что он им сказал, идите покажите священнику. Не поверили бы они бы не исцелились. То есть явно они шли к священнику показаться. А вот интересно, что было потом? Вот они пришли и говорят, слушай, мы, короче, прокаженные. Он говорит, я не вижу, что вы прокаженные, вы здоровые люди. Да нет, ты пойми, священник, мы прокаженные. Нас было 10, ну вот один сейчас вернется. В общем, нам сказал вот этот человек, галилеянин, чтобы мы пошли к тебе, показались тебе. Он скажет, ну вы чистые, осмотрит их, вы чистые, принесите жертву за свое очищение. Они принесут жертву, и они радуются, да, то есть все сделали правильно. Но ключевой момент все-таки в истории заключается не в том, что Господь может или не может исцелить. Вы же видите, для него даже проказу вот так исцелить дистанционно вообще никакой проблемы нет. Но он воспитывает самого человека, потому что можно даже пережить потрясающее чудо. Ну, ты прокаженный, ну нет, вот знаете, как сегодня, нет такого врача, клиники, денег, я не знаю, чего хотите, чтобы исцелить ту или другую болезнь. Ну, возьмем тот же классический уже сегодня становящийся пример, Стив Джобс, имея огромные деньги, влияние, возможности, клиники, лучшие врачи мира вообще могли им заниматься, но они не смогли его избавить от вот этой, скажем, онкологии, которую он... которой он болел. И получается, что мы с вами видим потрясающий опыт, да, ну как, я был прокаженный, они живут за станом, и вдруг я чист, это же чудо. Но это еще абсолютно не значит, что эти люди теперь почувствовали себя вот обязанными Христу выразить какую-то особую благодарность. Поэтому интересен вопрос следующий, что вера, которая была в этих людях, вера, которую Бог хочет, чтобы была в нас, она нас поведет к чуду. Она нас обязательно поведет чудо. У нас будет много чудес, потому что я верю в чудотворца. Вот в чем вопрос. А я могу быть чудиком. Извините за такое сравнение, но все поймут, да, что много чудят людей сегодня. Мечтают о чуде, а сами как чудо себя ведут. И отсюда вот это выражение, распространенное в нашем народе, в нашем обиходе, говорит, что это за чудо вообще такое появилось. Ну и тогда, что он чудит? Или там опять чудит? Что это значит? Ну, всем понятно, явно, что никто за это славу Господу не возносит, а наоборот, все понимают, что тут чего-то не хватает. Но мы поем псалом, кстати, очень хороший, такой добрый христианский гимн. «Вера есть сила народа». Это же потрясающий псалом, да? «Бог ее в сердце дарит, радость, любовь и свободу, в действиях веры царит». И там припев «Верой, верой живою», ну и так далее, «В мире всем узкой тропой». То есть мы... Не просто так вот как бы должны верить вот просто в несуществующее. Нет, Бог подкрепляет нашу веру. Но здесь, знаете, сколько чудес? Тысячи чудес вообще, начиная от расступившегося моря и рождения ребенка в 100-летнем возрасте, в 90-летнем. То есть, ну это такие вещи, которые ну, нам сегодня не передать. Но что я хочу сказать? Если сегодня... А они тоже чудеса происходили. И я уже даже говорил в одной из проповедей, и в Мариуполе вот люди сидели в подвале, пили одну бутылочку там воды или сока, печенье ели, там много людей, несколько дней. Бог делает чудеса, но в нужный момент, потому что сегодня чудом никого не удивишь.

И более того, чудо – это не равно приход к Иисусу. Это не равно, человек вернется и будет теперь его благодарить и жить, как Иисус. Вот поэтому здесь очень красиво сказано, что один из них, видя, что исцелен, возвратился. И вот интересно еще что-то, что ну, мало верить в то, что он первый исцелился или последний исцелился. Они уже все ушли, а он последний, увидя, что исцелен, побежал благодарить. Мы не знаем, возможно, он исцелился, и они исцелились. Но в этот момент он говорит, я пойду поблагодарю. А они сказали, иди, а нам надо к священнику. Нам надо сделать то, что он сказал. И вот получается здесь такая интересная ситуация, что пал к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. То, что он падает к ногам, означает поклонение. То есть это язык поклонения, пасть к ногам. И вот что значит сегодня для нас поклониться Господу? Поклониться – это не просто лоб расшибить. Вы же знаете, знаменитая поговорка «научи человека не очень умного молиться, он лоб расшибет». Но это не значит, что он пронизан будет покаянием. Поэтому покаяние и поклонение – это очень важные моменты. Они так близки взаимосвязаны. Когда ты кланяешься Богу, ты и каешься в этот момент. Потому что непокаянный человек, он не будет кланяться Господу, поклоняться. А поклоняться Господу – это означает жить и поступать так, как Он говорил. Это очень интересная мысль, потому что, между прочим, она связана с деятельностью человека. В книге «Путь ко Христу» есть такое выражение. «Кто молится и ничего больше не делает, скоро перестанет и молиться». И кто молится и ничего не делает, как мы уже сказали, да, он перестанет молиться, потому что ему не о чем будет молиться. А зачем? О чем молиться? А вот когда ты делаешь, тогда тебе постоянно нужен какой-то помощь, аспект, вот, внимание, поддержка тебе нужна, потому что ты что-то делаешь. И что еще нужно сказать вот в этом отрывке, что когда человек исцелился, фактически из них спасся самарянин. Он вернулся к Иисусу, но посмотрите, что делает Иисус. Он не просто говорит, здорово, дружище, ах, как хорошо, что ты пришел, хоть один пришел, и то хорошо. Нет, он очень четко задает вопрос – не 10 ли очистились? 17 стих. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? То есть фактически он спрашивает этого 10-го, где 9? Ты когда шел, ты сказал, куда ты идешь или нет? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? То есть вот парадокс. Тот, кто знает Бога, рожден в истине, он отворачивается от Бога. А этот человек... самарянин, да еще и бедный, также побитый этой болезнью. Но видя Иисуса, видя эту помощь, он возвращается и говорит, Господи, я так тебе благодарен. И поклоняется ему. Это было начало фактически вот этого мощного движения, которое потом апостол Павел возглавил, а именно по обращению язычников. Когда люди, не принадлежащие к иудейской вере, они стали становиться на сторону Христа. Вот он, человек, ставший на сторону Христа. И поэтому здесь, когда ты читаешь этот вопрос, мне кажется, очень важно нам обратить внимание, что Христос обращает внимание, а где 9? А где дети твои? А где ты сейчас? А почему это? Почему то? Да, потому что важно ему увидеть этот обратный отклик, скажем так. И вот написано, что его обеспокоил вопрос, как они не возвратились воздать славу Богу? Итак, получается, он задает здесь три вопроса. Первый вопрос. Не 10 ли очистились? То есть, как бы такой вопрос с немножечко, знаете, глубоким намеком. А может больше, а может меньше, не 10 ли. Второй вопрос. Да, он говорит, а где 9? То есть, было 10, сейчас 1, где 9? И третий вопрос, как мы уже прочитали, а как это они не возвратились воздать славу Богу? То есть они так были сконцентрированы на себе. Сегодня очень много людей сконцентрированы на себе, на своей боли. Мне плохо, нам плохо. Вот нам плохо, все должны знать, что нам плохо. Все должны это прочувствовать. Всем должно быть плохо, потому что мне плохо. И вот здесь он говорит очень интересную вещь. А почему ты не воздал? Почему они не воздали Богу? Потому что им было плохо, но ведь стало хорошо. И вот здесь Господь как бы его, их, точнее, как бы попрекает, а его как бы хвалит, потому что говорит, кроме сего иноплеменника. Вот вам, пожалуйста, человек не из этого народа, человек не этого вероисповедания.

вида, но он стал примером. Пожалуйста, вот вам наглядный пример, как правильно поступать. И что он ему говорит? Вставай, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот интересно, вера спасла. Не вера Иисуса, как мы часто говорим, вера Иисуса меня спасает. Он говорит, твоя вера спасла тебя. То есть вера, которая привела тебя к поклонению Богу. Не просто к самовозвышению, а вот я иудей, а еще б я был там с язычником, сел рядом за один стол. А вот я святее, чем эта сестра, ходит в короткой юбке. А я лучше, чем этот брат, там, похоже, приворовывает. А я вот знаю про этого то, а про тех это. То есть он очень четко говорит, посмотрите, вот этот человек, вы были одинаковы. А фактически мы все одинаковы, мы все во грехах. И только когда тебя Иисус настигает, когда он тебя касается, сердца твоего, очень хочется прийти и сказать, Господи, спасибо тебе, я обрел семью, я обрел радость, вот духовную семью. Но не все переживают. Некоторые ходят в церковь годами, и они не испытывают этой радости, благодарности Богу за то, что он с ними сделал. Поэтому очень часто Христос задает этот вопрос, где остальные? Где те, которые были рядом с тобой? И в результате, конечно, у человека есть повод задуматься и, отвечая себе на этот вопрос, сказать, я пойду их позову. Но он обрел еще не только исцеление, но и спасение. Вот это для него было, наверное, самым сладким звуком. Самарянин обрел спасение, а иудей обрел исцеление только лишь. Очень глубокая мысль. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, обращая на это внимание, могли также вот не просто отвечать, как Каин отвечал. Где Авель, брат твой? А я что, сторож брату моему? А чтобы вот эта мысль была, что не 10 ли очистилось? Слушай, а не всем ли Господь Евангелие открывает? Пойду я еще кому-нибудь расскажу. Но мне понравился пример про одну девочку, да? Ее спросили, зачем тебе суббота? Ну, вы знаете, да, что мы любим субботу, потому что это святой день, нам он нравится, мы общаемся, Богу поклоняемся в этот день, так написано. Ну, ее спрашивают, зачем тебе суббота? Она говорит, это день для Господа. А ее спрашивают, а что, на неделе ты не помнишь Господа? Или, скажем, Господь не думает о тебе, и ты ему не молишься среди недели? Или не поклоняешься? Она говорит, нет. Ну, тогда скажи, зачем суббота, если каждый день можно Богу поклоняться? И вот интересно, как она ответила. Ну, каждый день я за ручку с Богом хожу, а в субботу у него на коленях сижу. То есть, интересная вещь, да? То есть что-то больше, есть чуть-чуть, а есть прям много. Вот пусть Бог нас благословит, чтобы наша боль, наша, ну, проблема, трагедия, не знаю, беда, она не стала во главе всех углов. И мы теперь, мне плохо, всем будем плохо, будем на заборах писать, что мне плохо. Нет, мы будем смиренно идти и искать, кому плохо, и им помогать. И вот как те прокаженные сказали, не так мы делаем. Это день радостной вести, надо эту радостную весть разнести по всем. Поэтому пусть Господь будет прославлен, как он спросил, как эти не вернулись прославить Бога? Вот что должно произойти. Не я молодец, вот меня Бог исцелил, он мне дал чудо, теперь я, похоже, начну в него верить. Нет, а я Бога славлю, потому что я верил, и он сделал для меня чудо. Пусть Господь прославится в нашей жизни вот в даже самые трудные моменты. Хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарны тебе за Слово Твое, благодарны тебе за эти удивительные примеры этих бедных людей, прокаженных людей, которые порою сами не знали, что делать, куда идти, как выкручиваться из сложившихся ситуаций. Но, о чудо, ты сделал для них словом целое изменение жизни, и они стали чистыми. Мы видим, что не во всех есть дух благодарности, не каждый готов откликнуться, чтобы возблагодарить тебя и прославить тебя как Бога. И я молю тебя, чтобы ты нас благословил, чтобы даже когда нам трудно, даже когда нам кажется, что нам хуже всех, чтобы мы всегда нашли возможность, нашли людей, кому мы можем послужить, и всегда благодарили за все тебя. Поддержи тех, кому тяжело, благослови тех, кто болен. Поддержи, Господи, их этой надеждой и упованием, что по слову Господню может произойти чудо, но даже если оно не произойдет, то все равно очень скоро мы встретимся с нашим Спасителем лицом к лицу. И написано, как в Слове Божьем, что уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезней. Все старое уйдет. Поэтому, Господи, живем этой верой. И к этой вере, если ты посчитаешь нужным дать еще и какое-то...

0: Маленькое чудо. Будем тебе весьма-весьма благодарны. Слава тебе и хвала, великий Господь. Аминь.
1: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о таком явлении в церкви, как десятина. Приветствую, Павел.
1: Приветствую.
0: Есть церкви, которые требуют со своих членов десятины, есть церкви, которые принимают, но не обязывают. А есть люди, которые не в церкви и радуются жизни и смеются над теми, кто эту десятину возвращает, говоря, что они зомбированы, как мы раньше тогда в предыдущих передачах говорили. Вообще, что это такое и зачем оно нужно?
1: Самое простое, понятное обывателю, это работа с сознанием человека. Есть простая пословица: что имеем, не храним, потерявши, плачем. То есть, когда вдруг ты наблюдаешь, что у тебя что-то уменьшается, начинаешь чуть более пристально смотреть на это и включать разум по сохранению того, что есть.
0: А как это к десятине относится? Включать разум и как бы увидеть, что от тебя забирают, надо тормозить это дело?
1: Во-первых, не забирают. Это неприменимо, неуместно, потому что это категория исключительно божественная. То есть Господь говорит, десятая часть, ты веришь в Бога, ты ее отдаешь. Если ты не веришь в Бога, какие аргументы? Кто тебя заставит? Если только где-то агрессия, насилие, тоталитарное общество, это не наша тема. Если человек сознательно сам отдает, он отдает на основании своей веры, своего убеждения. То есть то, насколько он верит Богу и признает его церковь на земле. И, соответственно, он отделяет десятую часть. И к десятой части обязательно применим глагол не «отдает» или «платит», а «возвращает».
0: В чем суть, в чем прикол?
1: Потому что верующий человек признает, что весь мир создан Богом. Богу принадлежит все. И от всего, что у Бога есть, Бог дает человеку. Я, допустим, живу, тружусь, и у меня что-то получается. Почему получается? Потому что Бог, который надо мной, позволил мне, чтобы у меня получалось, он меня благословил. Допустим, я огородник, Бог дал мне солнечный свет, дал мне дождь. Я это понимаю, говорю спасибо Богу за этот урожай, за этот сезон и так далее, и отдаю ему десятую часть от прибытков своих. Отдаю, то есть возвращаю, потому что он мне дал изначально все, а я возвращаю. Это, то есть, благодарность.
0: То есть это как работа с компаньоном, только компаньоном невидимым и каким-то всемогущим извне.
1: Почему бы и нет? Действительно, Писание говорит, что мы соработники у Бога. Что-то делаем с помощью Божией. Или, как в псалмах говорится, сильный помощник в бедах. То есть не надо это считать за панибратство, это просто на нашем уровне понимание, что Бог с нами рядом, мы сотрудничаем вместе. Это не вопрос спасения, это вопрос просто жизни бытовой, труда, каких-то забот. И здесь субординация соблюдается.
0: Тут появляется однозначно следующий вопрос. А кому возвращается эта десятина? Потому что я не могу там найти, где у Бога будет его касса, окошечко, куда я могу подойти, получить еще за это расписку какую-то, что все у меня в порядке.
1: С одной стороны, да, если брать чисто так экзальтированно или трансцендентно, мистически, хочу вернуть Господу и вверх подбрасываю. Примитивно было бы. Священное Писание говорит о том, что Бог на земле создает нечто видимое, что позволило бы человеку с ним общаться тоже видимо. Самого Бога никто никогда не видел, но общаться с Богом и как-то строить с ним отношения можно на земле видимо. И это видимое, по мнению апостола Павла, есть

0: церковь, тело Христово?
1: Опять же, встает вопрос, какая церковь, где, куда. То есть, и встает вопрос, обязан ли я туда приносить, если я... Ладно, если я приверженец этой церкви, если я там туда хожу ежедневно там, или еженедельно. Там, а если я вообще никуда не хожу? Да, я верю в Бога, вот как многие люди верят сами по себе. И почему я обязан это делать?
0: Ну, во-первых, опять не обязан, а согласно вере.
1: Ну, если я верю, что да, я Богу обязан, то почему я обязан принести это в церковь и, опять же, в какую-то
0: ответ? Тогда следующий встречный вопрос такому верующему. На основании чего вы уверовали?
1: Слово Божие открыл, Слово почитал, Божие. Уверовал.
0: Почитал или читаешь и изучаешь постоянно?
1: У каждого по-разному бывает.
0: Ну вот у каждого по-разному и будет вопрос решаться с десятиной. Если человек читал Слово Божие и не просто почитал, а изучал, то в этом же Слове Божие рассказано о том, что есть на земле Церковь Божия, которая руководствуется в своей жизни Священным Писанием. А в Священном Писании есть книги Ветхого и Нового Завета. И Новый Завет, наполовину написанный апостолом Павлом, основателем большинства христианских церквей в первом веке нашей эры, есть много советов о том, что содержание или поддержка церкви осуществляется за счет возвращения десятин верующими. И так было как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. То есть человек, который верит Священному Писанию как основе вероучения, истины и так далее, и этой вещи тоже должен поверить. Если он выборочно верит, ну, мы не договоримся тогда.
1: Существует достаточно много людей, которые не видят ветхозаветней десятины в Новом Завете, читая в Новом Завете, что каждый уделяй по расположению сердца, то есть доброохотно, сколько тебе вот позволяет имение, сколько тебе позволяет твоя совесть, и вот... Они считают, что если бы у меня там были миллионы, я, может быть, и 20-30% отдавал бы, и мне нормально было бы. А как у меня ничего нет, то мне как бы и 10% очень дорого выходит.
0: Ну, вы знаете, у Господа очень все справедливо, грамотно, и понятие жертвенности здесь неуместно. У Бога пропорционально. Он говорит 10%. Если у тебя есть 100 рублей, 10%. Если у тебя есть 100 миллионов, 10%. Это то, что ему принадлежит, и ты обязан это вернуть. А вот уделяй по расположению сердца, к 10% не относится.
1: То есть это сердца, еще сверху, что ли?
0: А это уже что-то другое. Господь на эту тему говорит так. Можно ли обкрадывать Бога? Задается вопрос. И он говорит, да, можно. Чем? Десятиною и приношением. Поэтому приятный, а может и неприятный сюрприз для верующих или пытающихся верить в том, что Господу нужно отдавать или возвращать десятину и еще давать приношение. Потому что Господь равно называет, обкрадывать его можно либо десятиной, либо приношением, либо вообще всем, что вот не жертвовать и не отдавать его.
1: Это будет большой новостью для многих христиан, особенно учитывая, что многим и десятину-то, скрипя зубами, они возвращают, если возвращают. Вот. А тут, оказывается, еще и надо сверху. А сколько в итоге надо сверху?
0: Ну да, в тоталитарной секте вообще все. Потому и тоталитарные секты бывают закрывают, и они являются проблемой для общества. Мы же базируемся на Священном Писании. Человеку это не должно быть новостью, это должно быть старостью, которая давно прочитана в Священном Писании издревле. Про десятину и приношение. Сейчас не новое Евангелие написал. Угу. Это уже давно написано. И так существует церковь. И степень того, как человек будет откликаться, зависит только от его личных взаимоотношений с Богом. Насколько авторитетно истина для человека, настолько он откликается. Я приведу вам пример библейский, так как реагировали люди на служение Иисуса Христа. Был один сюжет, когда на пиру у Симона, который когда-то был прокаженным, Христос его исцелил, он был фарисеем, теперь он пир собирает, он доступен для общества, он приглашает Иисуса и многих людей. На этот пир приходит Мария Магдалина, сестра Марфы и Лазаря, и помазала ноги Иисуса мира, ну и церемонию своеобразно совершила. И Иисус на это почему-то обратил внимание и сказал Симону, я пришел, ты меня не обнял, не поприветствовал так достойно. Хотя, ну, как бы...
1: Как дорогого гостя.
0: Да, благодеяние.

0: мне было оказано Симону, реальное, а благодарности минимум. Ты мне воды не дал. Почему Иисус такой мелочный? Почему он вдруг обращает внимание, и Иисусу нужна вода, и нужно вот это целование, обнимание?
1: Ну, просто потому что Симон начал возмущаться по поводу того, что его вообще сюда пустили.
0: Да, возмущение. С другой стороны, благодарность, она настолько важна, что даже Господь ее ожидает. Услышать элементарное спасибо или благодарность от людей, ну, как-то логично, да? Потому что человечество просто распаляется в своем выражении благодарности Господу в словах. «Господь велик, все там, слава Богу», вот такие дифирамбы и так далее. Как дело доходит до кошелька, вот Господь туда точно ходу не имеет. Вот кошелек – это мое все, и кто вы, чтобы мне что-то говорить про копеечку? А вы знаете, что в учении Иисуса Христа, о том, о чем проповедовал, ну, что в Евангелии записано, в 4 раза больше о финансах, о материальном говорится, чем о вере. В 4 раза больше. И люди почему-то на это не смотрят. И Иисус, понимая это и зная, что в конце времени тоже будет эта проблема, говорит, не можете поклоняться 2 богам. И почему-то он 2-го бога не называет Вельзевула, Ваала, древнего змея, а называет Мамону. Наверное, всем известно, что Мамона – олицетворение материального богатства. Uh-huh, uh-huh. Как так Господь сводит поклонение или вот эту борьбу между двух начал, добро и зло, не реально к злу, а к деньгам? Вот сам Господь на это обращает внимание, а не мы.
1: Ну, появляются тут тогда еще вопросы. Допустим, я убедился, все, я готов возвращать десятину. Но я смотрю, что в церкви может быть не очень хороший служитель, может быть не очень хороший казначей, неверно распределяется десятина, может быть еще какие-то проблемы в этом вопросе. И я думаю, зачем я буду возвращать десятину туда, где она будет использоваться на ветер, на мой взгляд. И больше было бы пользы, если бы я использовал эту десятину, к примеру, для какой-то благотворительности, где я смогу действительно получить отчет, увидеть реальную пользу от того, что я вернул эти средства.
0: И вот здесь опять проблема. Когда мы говорим, что десятина Божья, то кто распоряжается десятиной?
1: Ну, Бог должен распоряжаться.
0: Тогда какой вопрос может быть относительно, как она используется?
1: Ну, как какой? Так Бог должен распоряжаться, а Витой распоряжается неверный человек.
0: А если Господь
1: неверный
0: так
1: человек
0: посмотрел, откуда ты знаешь, верный или неверный?
1: Ну,
0: я сейчас не
1: делам
0: говорю о том, что
1: мы
0: автоматически
1: говорим,
0: все
1: по плодам правы. Их узнаете их. Видно по делам, куда используется.
0: А теперь пример евангельский. Наши все рассуждения, они могут длиться бесконечно. Евангельский пример. Иисус, придя в храм, в Иерусалимский храм, что сказал о храме? Как он обозвал действие, которое происходило в храме? Вертеп разбойников, да? И он сослался, что это дом молитвы его отца.
1: Угу.
0: Как он себя там повел?
1: Ну, повыгонял там немножко народ.
0: Попереворачивал еще столы, да, и так далее. И в этом же храме произошла не притча, а реальная история. Иисус встал у сокровищницы храма и смотрел, как люди жертвуют. И когда бедная вдова принесла 2 лепты, почему Иисус, согласно логике, которую вы сейчас привели, про распоряжение средствами, не подошел к ней и сказал: «Уважаемая, вы знаете, что здесь вертеп разбойников? Вы знаете, что здесь правят сейчас из ереси саддукейской первосвященники? Какие они нечестивые, какие они продажные, какие они сросшиеся с иродианами, с политическими партиями и так далее. А ну-ка 2 лепты спрячьте и потратьте по своему распоряжению, по своему благоволению, по-доброму. Я знаю, что вы добрая вдова, и потратите эти 2 лепты очень замечательно». Или что Иисус сказал? Он похвалил ее за жертвенность. Внимание, вопрос. Храм плохой. Храм разрушится. Там вертеп. Там будущие злодеи, которые распнут Иисуса Христа. Почему за 3,5 года служения он ни разу, ни словом не ослабил авторитет жертвенности и приношения людей в этом храме? Ни разу. И даже похвалил за жертвенность. хотя другие там жертвовали от избытка и так далее.
1: Ну, похвалил-то за жертвенность, понятно, что за жертвенность похвалил. Я думаю, опять же, те две лепты не сделали бы ничего ни в храме, ни с другой стороны.
0: Стоп, не имеете права сейчас так говорить.

0: говорит, не имеете права говорить, потому что Иисус что сказал? Она пожертвовала...
1: Все, что имела.
0: Нет, она пожертвовала больше всех. Все, что имела, это больше всех. Понимаете? Они жертвуют, как вы сказали, будь у меня там миллионы, я бы 30-40% отдал. Угу. Они, может быть, так и жертвовали, но они жертвовали от избытка и на показ. Угу. А она отдала все, что имела. Это даже не 10%.
1: Ну, это 100%.
0: Поэтому...
1: Трудно просто две лепты поделить.
0: Нет, можно было половину поделить.
1: Ну да, одну можно было.
0: Но в любом случае, мы сколько угодно можем скепсис направлять на вот эту, этот сюжет. Uh-huh, uh-huh. Иисус прав, и Иисус акцентирует внимание на жертвенность в отношении храма. Еще маленький пример относительно десятин. Ковчег Завета – это десятина, это святыня.
1: Ну, святыня.
0: Так же, как и десятина, да. Это святыня.
1: Да.
0: Однажды Ковчег Завета попал в руки филистимлян. Историю можете прочитать в книге Самуила или Первое царство. Что случилось с Ковчегом Завета? Пропал, неправильно использовался, потерялся, порезали на золотые слитки.
1: Вернулся обратно.
0: Бог усмотрел судьбу святыни?
1: Да.
0: Аминь. Вот это нужно и запомнить. Бог своими вещами, что ему принадлежит, так распоряжается, что оно никогда не пропадет. Мы что, считаем, что если вдруг где-то что-то неправильно используется, у Господа потери, он сейчас расстроен очень сильно, и все, и считает, что потерял? Я как отношусь к Господу? У него кто-то из людей, мелких сошек, может что-то отобрать? Ну нет. Я просто
1: если
0: истории
1: могут обкрадывать,
0: не
1: когда он говорит, вы меня обкрадываете, значит отбирают, значит обкрадывают.
0: Нет, все вернется, потому что те, кто оправдывали Господа, пошли в плен, пошли в рассеяние, пошли на истребление. Это все книги пророков рассказывают. За то, что вы так себя вели, Господь говорит, значит, земля будет отдыхать, вы пойдете в плен, я-то свое получу. У Господа потерь быть не может. Потеряю я, если я пойду против Божьих принципов. Вот это нужно усвоить сегодня каждому из нас. Я не решаю вопросы святыни Господней, я не решаю вопросы десятины. Я решаю, что я не вор. Вот за это я отвечаю. За то, что другой вор или не вор, я не отвечаю. Я не властен над людскими судьбами, я властен над своей судьбой. И у меня не будет Божье лежать. Господь сказал, верни. Я верну, Господи, это Твое, я верну. А еще, Господи, можно я свое тоже Тебе дам чуть-чуть? Ну, сколько хочу, вот сколько могу. Господь говорит, ну, сколько хочешь, пожалуйста. Он не ставит на приношение проценты. Он говорит, по расположению сердца. Вот это ключ. Господь очень честен, очень благороден. Будь у тебя миллион, будь у тебя 100 рублей, только 10%. Это не прогрессивная шкала налогообложения. Это не попытка ободрать. Настолько все справедливо, настолько естественно. Поэтому данный вопрос, он очень духовный. Финансовый вопрос десятины, он очень духовный вопрос. Он базируется на моем отношении к Богу, на моем уважении Бога и уважении Его института на земле. Это Его церковь, тело Христово.
1: Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит и даст вам мудрости так распоряжаться своими средствами, чтобы вы могли возвращать Богу Божье, возвращать государству то, что принадлежит государству, чтобы Господь мог вас благословить обильно. Будьте благословенны.

Псалом Давида. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа».

0: Представитель социального центра «Волонтер». Здравствуйте, Петр.
1: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас один из руководителей социального центра «Волонтер». И у меня сразу возникает вопрос, откуда у вас вот появилось такое желание помогать людям? У вас, может быть, трудное детство было, или вас как-то особенно воспитывали родители?
1: Хороший вопрос. Личный пример мамы, конечно, сыграл свою лепту в моей жизни. Угу. Мама все это делала, она занималась, она в детские дома ездила, она с инвалидами работала, в школы ходила, программы проводила. И все делала, делала по максимуму. Вот.
0: Вы вместе с ней ходили?
1: Не, я был противоположен этому.
0: Да.
1: Да, в другую сторону меня влекло. Я был очень такой ребенок, наверное, гиперактивный. Mm-hmm. Я даже с садика сам уходил, они не могли меня удержать. И мама понимала, что меня очень тяжело изменить. И она делала вот дело Божье, что есть силы. И Дух Божий, вот он, наверное, взращивал меня до определенного момента, вот когда в моей жизни произошло, вот, когда меня Бог как полыню из огня выдернул и поставил, и просто я делал то, что видел до этого в маме.
0: Ну вот интересно, вот во многих семьях наверняка тоже такие проблемы, что мальчики особенно, они очень гиперактивны. Mm-hmm. Каким образом вот случилось в вашей жизни, что вот мама вдруг повлияла на вас и у вас изменилось? У вас вот все-таки, наверное, в жизни не все так просто было?
1: В жизни было вообще не все так просто. Вообще жизнь, она очень интересная. И я, ну, в такую компанию попал, что я стал, ну, заниматься таким спортом, ну, боевыми искусствами. У нас компания была такая, ну, спортсмены, ну, и мы стали...
0: Компания — это во дворе, что ли?
1: Это во дворе, вот еще я вам рассказываю предысторию, как все началось. И во дворе вот с ребятами мы, ну, спортсмены... И стали вот заниматься, может быть, ну, был я первым грешником, так вот скажу.
0: Это вы так сейчас себя называете?
1: Да, потому что были проблемы, и мы как вот спортсмены там ездили, решали там где-то там руками, где-то ногами, и вот так больше, дальше.
0: Я хотела уточнить, это был профессиональный спорт или это дворовые какие-то битвы были?
1: Нет, это не дворовые битвы, я вообще занимался, ну, с профессионалами. Но так получилось, что я получил травму руки, и как бы, ну, тренер, он меня перевел в состав тренеров. Угу. Я уже, ну, вот, помогал, тренировал, заменял его. И профессионально я, слава Богу, не занимался, потому что, ну, бокс – это удары по голове, это микросотрясение, и это, ну, Бог меня милостив.
0: Это часто встречается, да, вот в этих?
1: Ну, конечно, все,
0: виде спорта,
1: все,
0: да,
1: виды спорта, такие как даже футбол, там, хоккей, и все боевые искусства, это микросотрясение, поэтому я не рекомендую профессионально, потому что, ну, все мои друзья спортсмены, все с травмами.
0: Ну, ребят, все равно мальчишек влечет к этому виду спорта-то, да?
1: Зрелище всегда хотелось, адреналина людям, и, а жизнь, она, ну, настолько интересна, что много другим можно заполнить эту пустоту и развиваться, узнавать, познавать, помогать, творить, создавать, ну, а не обязательно там быть гладиатором, чтобы, ну, угу, получить за это деньги, потому что многие спортсмены, которые ушли из этих профессиональных видов спорта, они потом, ну, тратили состояние, не могли себя в жизни найти, потому что кроме того, как драться или там играть в хоккей, он больше ничего не умеет.
0: Угу. То есть, ну, вы же тоже дрались или вы где-то еще потом учились?
1: Ну, по поводу драк, как бы я особо, ну, не успел сильно там на соревнованиях. Ну, в городе много были всяких столкновений у нас, mm-hmm, молодежных, где мы дрались, в клубы ходили, дрались, а там постоянно. У нас еще город такой, он, ну, такой
0: какой
1: криминальный.
0: У вас какой город?
1: Магнитогорск это, mm-hmm, город. Я всегда шутил, у нас знамя города – черный треугольник, и там много всяких группировок всегда было, проблем. Там такой город, вот он проблематичный в этом плане, тяжело там. И вот как раз-таки я попал вот в... Воспитывало мне поколение после 90-х как раз нашими наставниками, mm-hmm, были, поэтому, mm-hmm, да, троих близких людей нету в живых у меня. Mm-hmm. Кто-то еще в тюрьме сидит, кто-то там депутатом стал, кто-то бизнесменом из моих друзей. А меня вот Бог по своей милости привел вот
0: самое, социальный центр волонтеров.
1: Самое, да, вот в центр волонтер, к Веру.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях человек, для которого вопросы «Кто мы?» и «Что мы делаем на этой земле?» не просто слова. Это его жизнь, это его служение. Знакомьтесь, Петр Любимов, представитель

0: людям, и я сейчас являюсь самым счастливым человеком, как я себя считаю, потому что я работаю, наверное, в команде с тем, кто дал жизнь и президенту, и всему миру, и это Господь Бог наш Иисус Христос.
1: Ну вот интересно, вот все-таки есть, наверное, наши зрители, которые сейчас находятся в таком же состоянии, попадают в какие-то такие группировки. Вообще реально выйти из них, вот что ожидает их потом? Вот вы сейчас совершенно другой человек. Мне нравится вот ваш вопрос на сайте «Кто мы?». И вот хотелось бы узнать, кто вы были тогда, да, и каким образом вдруг вы стали кем-то другим сейчас? Вот. Вы потом пошли учиться, или это вам мама все-таки помогала выйти вот из этой группировки, из этого состояния постоянной там битвы или драки?
0: Ну, здесь, наверное, есть один секрет, я его открою, так как я вот, ну, являюсь и сам психологом по образованию и работаю часто вот с созависимыми, зависимыми людьми, и часто задают этот вопрос, вот ответ. Выйти вот очень непросто, но Бог стучится в каждое сердце человека, Он пытается спасти каждого. Но вот конкретно вот к верующим обращаюсь сейчас, родителям, вот папам, мамам, бабушкам, дедушкам, знаете, есть один секрет, который Бог оставил. И Он сказал: делайте мое дело, а я буду ваши проблемы решать, которые вы не можете решить. Потому что, ну, вытащить человека там с наркозависимости или там с каких-то там, ну, кругов криминала, или там просто у него какие-то проблемы сильные в жизни, которые человек не может решить, их может решить Бог. Потому что в скорбях и приходит мудрость. Бог и знакомится с нами в таких ситуациях, когда все плохо, все крушится, все летит. Поэтому, общаясь вот с многими такими же вот похожими людьми, большей части за них кто-то молился, что-то делал. То есть, ну, главное просить Бога и действовать. И, конечно, вот если кто-то увидит из ребят, вот, находясь сейчас в проблемах, знаете, я скажу одну очень важную вещь, что любая черная полоса, это, ну, когда человек говорит: в моей жизни все закончилось, все кончено, все, я не хочу жить. Вот дайте Богу место, и Он вам докажет, что у вас только все начинается, что в вашей жизни только начинается пересотворение вашего состояния ума. Ваши отношения с Богом обретаются, и вы становитесь вместо самого несчастного человека самым счастливым человеком. И когда я был на Всемирном молодежном съезде студентов и молодежи в Сочи, я когда встретился лично с Ник Вучичем, у которого нету рук и ног, и он говорит, что жизнь прекрасна, жизнь счастье, жизнь радость, да, и многие сегодня говорят: все плохо, все кончено. Ну, вывод один, что в сердце нету просто Христа. Поэтому, обращаясь к Богу, человек становится счастливым человеком. И проблема в том, что Бог-то стучится в каждое сердце человека, каждому говорит: давай будем дружить, давай оставим весь путь. Но тут выбор
1: Но,
0: человека.
1: насколько я знаю, Бог постучался к вам уже после того, как вы уже реализовали себя в жизни. Вы уже были руководителем строительной компании. У вас уже была хорошая, там, счастливая семья и так далее. Казалось бы, ну что человеку еще нужно в этой жизни, да? Он уже вышел из этого бокса, он вышел из этого криминала, который там, возможно, у вас был и так далее. Каким образом так случилось, что когда у вас все в жизни стало прекрасно, и вдруг Бог постучался в ваше сердце?
0: Ну, там немножко по-другому, конечно, все
1: Да?
0: было.
1: Не так
0: Да,
1: прекрасно,
0: не
1: как
0: так
1: я описала.
0: прекрасно, да, как оно сейчас. Было так, что в один момент я потерял все. Я прошел Иова. Я знаю, что такое потерять семью, квартиру, машину, бизнес, здоровье. Я потерял все. И в этот момент, когда я уже не хотел жить, вот в этот момент Бог и познакомил меня с Ним по-настоящему. Потому что у меня этапы моей жизни, обращения, они были очень интересные. Я, ну, горячий человек, я всегда любил, ну, скорость, гонять на машинах. И один раз я разогнался и летел, ну, где-то 130, и летел по дороге, где была колея, меня занесло машину, я полетел в столб. И когда я летел в этот столб, я понимал, что я сейчас разобьюсь. И в этот момент я вспомнил слова мамы о Боге, она о Господе мне когда говорила. И, ну, я был верующий, как и все, у меня висел крестик, я мог перекреститься, выпить водки и пойти как бы славить Бога так, как я понимал. Ну,
1: Ну, так
0: понимаете,
1: оно
0: да?
1: и было
0: Ну,
1: тогда.
0: так оно и было, да. И в этот момент я вспомнил вот слова мамы, что

0: ну, Бог рядом, Он не оставит, Он не покинет. И в этот момент я закричал: «Господи, спаси мою жизнь, я Тебе ее отдам». И перед столбом моя машина остановилась. То есть я увидел, вот, что Бог, Он, ну, реально здесь и сейчас, и готов спасать.
1: То есть вы считаете, это не случай был, это сразу это вот сила, после обращения, да?
0: Да, это вот сила свыше была проявлена, милость ко мне. И вот, ну, мне не хватило этого, у меня еще потом было несколько похожих аналогичных ситуаций, поэтому Бог, ну, вот Он...
1: Еще раз в столб врезались?
0: Да, меня уже не в столб, меня уже закрутило вот так на дороге, меня крутило машину, я вообще не видел, куда я летел, потому что снег только выпал, а я разогнался, как обычно, и, ну, ее занесло машину, управление потеряло, и вот так снег осыпал мое лобовое стекло, меня крутило. И там, ну, с обеих сторон были столбы. Я только говорил: «Господи, спаси мою жизнь, чтобы я не разбился». И машина опять же остановилась.
1: Ну вот, насколько я понимаю, если бы не мама, которая говорила, что кому нужно обращаться в сложные такие жизненные ситуации, да, вот, вы бы даже и не подумали в этой ситуации, что делать. Или это любой человек, попав в такую сложную ситуацию, сразу вспоминает Бога?
0: Нет. Я вот, когда совершал свое первое волонтерское служение, я ходил по больницам. Мне были открыты вот три больницы в городе. Я ходил и там, ну, рассказывал о здоровом образе жизни, приглашал в клуб здоровья и рассказывал о Господе тоже. Библии давал. Самое интересное, что я там познакомился с одной женщиной, они тоже попали в аналогичную ситуацию, их машину крутило. И они летели с большой скорости, и двое, водитель и ее подруга, кричали: «Папа, мама!». Она закричала: «Господи, спаси!», и удар пришелся в ее сторону. То есть они обернули столб. Которые кричали: «Папа, мама!», к сожалению, они погибли на месте. Она вся переломанная лежала в больнице, а в этот день как раз-таки я пришел из церкви, лег отдыхать, вот, и Бог мне сказал: «Встань и иди». А я, ну, не понимал, думал, что мне, ну, показалось. На третий раз я уже понял, что это Бог. Я встал, вот, взял христианскую вот информацию, там, Библию, и пошел в больницу. И вот,
1: помогать другим людям.
0: И зашел вот в эту палату, в первую. И меня эта женщина спросила: «Кто вы?». Я говорю: «Вот, я волонтер, Бог меня побудил прийти к вам». Она говорит: «Ну, наконец-то, наконец». И она как раз вот
1: ждала,
0: лежала...
1: вас, да?
0: Да, она была вся в гипсе вот после этой аварии, и у нее было видение, что Бог к ней пришел, но Он ей ничего не сказал. И она сказала: «Ну, что же ты за Бог, который пришел и ничего не сказал?». И она ждала ответ, и тут, говорит, ты приходишь. Говорит: «А вот он ответ», говорит. А я говорю:
1: «Вас побудил как
0: раз
1: Бог
0: прийти». Да, Бог как раз побудил прийти. Я ей даю Библию, вижу, что она вот, ну, жаждет этого. Я говорю: «Вот в Библии все написано». Ну и как мог, я ей объяснил, и она успокоилась. Говорит: «Вот Бог меня оставил, наверное, для чего-то». Поэтому, когда вы в какой-то аварии, катастрофе, что-то, не дай Бог, происходит, в этот момент нужно кричать: «Иисус, спаси! Господи, спаси!», а не «Папа, мама».
1: Скажите, пожалуйста, а вот семья в данной ситуации как отнеслась к тому, что вы стали ходить в церковь вдруг после вот этих всех случаев?
0: Ну, семья как стала? Ну, семья, ну, именно если родители?
1: Ну, родители и жена.
0: Ну, родители хорошо, положительно. Жена, конечно, ну, она немножко не поняла, немножко ей стало странно как-то, ну, какая-то вера, постоянно молиться, не знаю. Ну и немного вот непонятки были,
1: да,
0: конечно.
1: Да, я знаю, что у нас многие есть семьи, в которых, например, человек обращается к Богу, молится, а другой человек, который очень далек, ему кажется это очень странным. Он считает своего там мужа или жену каким-то фанатиком, которого куда-то увлекло. Ведь это довольно сложно жить в такой ситуации. Получилось у вас в дальнейшем как-то вот связать судьбу семьи и сохранить эту веру?
0: Ну, знаете, вот если по поводу сохранить, я скажу так, что человек, он делает выбор в любом, ну, каком-то вот, ну, важном моменте своей жизни, да, на каждой развилке. И вот, ну, я, знает Господь, я пытался сохранить, да, и брак, и семью, но человек сказал, что я хочу вести другую жизнь, и мне, ну, с таким, каким ты сейчас, мне неинтересно. Я не хочу быть с таким человеком, потому что я хочу ходить в клубы, я хочу курить, я хочу пить, мне это нравится.
1: Ну, в принципе, так же, как и вы раньше жили.
0: Ну да, поэтому, ну, как бы я не против этого был.

0: Ну, я говорю, что лучше это все оставить. Но человек, ну, понимаете, есть дух, и когда этот дух одного человека и другого, они разные, они, ну, не сходятся, и им тяжело, и они уже, ну, как бы не понимают друг друга. И здесь, как говорится, где свет, там тьма просто уходит, и, ну, кто-то один должен сдаться. Либо тьма, либо свет.
1: Но это тяжелая такая психологическая травма. Вот каким образом вам удалось ее пережить? Вот.
0: Ну, с Богом все можно пережить.
1: Ну, возможно, у наших зрителей вот такая же проблема, если ситуация в семье. Вот что вы им посоветуете, как можно пережить такую ситуацию? Это ведь иногда человек, это вот не день, не два, даже не неделя. Иногда человеку нужно полгода, год, а может и больше пережить вот эти вот... расставания такие.
0: Ну, если у вас произошла такая, не дай бог, ситуация, вот что, ну, здесь, конечно, нужно эту пустоту, ну, чем-то занять, потому что освободиться место, и нужно просто находить себя в кругу общения верующих людей, ходить на волонтерские какие-то встречи, то есть отвлечься и, ну, самое главное, просить силы у Господа пережить, потому что Бог сверхсил не дает. Если человек, ну, ошибся, ну, как бы неправильный выбор сделал и пострадал от этой, ну, от этого выбора, от супруга, супруги своей, то, конечно, нужно это заполнять чем-то другим. Главное не сидеть дома и не думать, что все так плохо. То есть выходите и что-то делать. Я просто выходил, брал там вот Библии, раздавал людям. То есть, ну вот, пытался тренировки там организовывал для молодежи. То есть что-то делать надо, что-то, ну, идти помогать тем, кому еще хуже. То есть выходить вот из этой депрессионной, как говорится, передачи, которая включилась в твоей жизни, уходить на другие каналы, искать себя в чем-то другом, чтобы, ну, не погрязнуть вот в этом состоянии мышления.
1: Ну, это да.
0: Потому что, да, люди сильно мучаются, я знаю.
1: Ну, так получается, что именно как раз вот социальный центр волонтер, это было, по сути, для вашим спасением.
0: Да.
1: То есть, спасая других людей, сам центр стал для вас спасением. То есть, все получается, все время, всю свою энергию вы отдаете тем людям, которые в этом нуждаются.
0: Ну, да, вот у нас интересный случай был. До этого мы были вот как раз в Абакане, Красноярске, в таких вот более северных, да, городах. И знаете, интересно, когда мы зашли в одну колонию женскую, со мной парень есть на инвалидной коляске, мы с ним проводим программу, вот эти уроки дружбы, доброты по пониманию людей с инвалидностью. Ну, рассказываем о добре, о волонтерстве. И Виктор сказал очень интересные слова для этих вот девушек. Он говорит, что вы нам нужны, мы вас ждем, и но каждый ценен и уникален из вас. А знаете почему? Потому что когда вот общество ВОИ, это Всероссийское общество инвалидов, собирается, например, выехать, ну, например, в Крым отдохнуть, сделать лагерь для инвалидов на берегу вот моря, да, им нужны волонтеры. Как вы думаете, кто с ними едет? Как раз-таки вот эти люди, которые находятся в местах заключения, они приходят, они понимают, что они грешники, что они перед Богом, ну вот, согрешили, перед людьми, и они хотят что-то сделать, и они посвящают себя вот таким людям, они им служат. И они находят мир, который они не могут купить в этом мире, ни за какие деньги, потому что когда ты помогаешь людям, тем более инвалидам, там, бедным, нуждающимся, это тебя, ну, самого воскрешает, и руки веры укрепляются, и радость появляется. Потому что ты не просто только зарабатывал деньги. Вот я говорю, у нас у людей вот, ну, вот, вот должно быть, вот только зарабатывать. И толку, что зарабатывают, детям дают, дети не оценивают это потом. И это является как бы обратным эффектом. Поэтому надо делать лучше, больше доброго, и дети увидят это доброе. Они сами себе смогут заработать, не нужно так сильно переживать. А еды всем хватит. Знаете, когда с наркоманами-алкоголики работал в реабилитационном центре, я поражался, думаю, как так? Абсурд. Он наркоман-алкоголик, его дети одеты, обуты, есть где жить, есть где спать. Но у людей только вот одна, к сожалению, крайность, вот работа, работа. Работа, жить ради работы, да надо доброго больше делать, счастье людям создавать, чтобы они счастливыми были. Но для этого наш волонтерский центр, он и, как говорится, и существует.
1: Чтобы... Вот так я вас слушаю и понимаю, что, принося людям

0: радость, вы тоже становитесь счастливым. Это вот всегда очень такое интересное. И вот во второй части мы как раз с вами хотим более подробно рассказать о вашем социальном центре и подробно рассказать зрителям, что это такое за служение и каким образом также можно поддержать этот центр. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с Петром Любимовым, представителем социального центра «Волонтер». Петр, мы как раз вот коснулись уже темы вашего социального служения, а именно центра «Волонтер». И, конечно, первый же вопрос. Когда это все началось и откуда возникла идея создания вот этого центра?
1: Ну, вообще идея это она именно московского, потому что начало-то, оно начинается в Магнитогорске, берет свое начало. И оттуда уже как бы была вот эта идея, да, сделать вот что-то такое волонтерское, и, слава богу, оно получилось. И
0: в Магнитогорске... Извините, я хотела спросить, а идея возникновения этого центра у вас возникла там или как? У кого она возникла?
1: Вообще, вот именно волонтерского центра... Идея возникла у одного верующего человека. То есть это он пожелал, чтобы в Москве был этот волонтерский центр. Поделился со своими друзьями, и они вот стали как раз-таки искать, вот, кто бы мог этим заниматься, то есть кто бы мог это делать. Потому что это ну, особое призвание, особое, как говорится, действие такое должно быть в жизни, чтобы ты мог вот это делать.
0: Да,
1: то
0: есть это... не каждый сможет.
1: Да, и когда мне, кстати, предложили они вот, ну, заниматься вот таким волонтерским движением, а я горел этим, я это делал, то есть, ну, мне говорили, ты можешь еще там где-то работать, то есть совмещать, я говорю, а можно я полностью буду только волонтерством заниматься, чтобы это было, ну, ну если ты как бы желаешь, потому что зарплата там, ну, вы должны понимать, что я как волонтер, то есть я в Москве получал 21 тысячу рублей. То есть вот в Москве, да, очень маленькие деньги, но, знаете, когда ты выливаешь на других добро,
0: помощь,
1: да, делаешь, создаешь радость, праздник для других людей, помогаешь им, то... Вселенная так устроена, что она начинает в тебя вливать. Что рано или поздно, как написано в Библии, если ты не ослабеешь, да, что ты получишь награду свою. И это ну, здесь говорится даже, что ты получишь.
0: Насколько я поняла, что вот эта даже маленькая зарплата, она как бы не испугала вас, а наоборот вот
1: я
0: приносит...
1: Я не думал о деньгах. Я не думал о деньгах, потому что ну, я знал, что то дело, которым я занимаюсь... Оно, ну, оно не останется неоцененным в этой вот жизни, в которой я живу. Да.
0: А если человек семейный, вот с такой вот зарплатой, ну, вот, он может заниматься волонтерством?
1: Да, если человек семейный, он может выделять свое время для каких-то вот волонтерских проектов. Потому что чисто заниматься волонтерским служением, чисто вот волонтерской деятельностью, это, конечно, лучше быть холостым.
0: Как вы, да?
1: И счастливым, да.
0: То есть, получается, с утра до вечера вы как раз занимаетесь вот помощью
1: людям.
0: Именно
1: так. Потому что, ну, многие люди, знаете, они тратят все свои силы, чтобы, ну, какую-то карьеру, да, там приобрести, чтобы что-то сделать в жизни. И когда я имел там в свои 24 года и деньги, и бизнес, а в сердце была пустота, я говорю, да ну что же это за жизнь? У тебя вроде все есть, а лицо-то нищего у тебя человека. И я думаю, ну многие люди на это жизнь кладут, чтобы подняться по карьерной лестнице, чтобы там ну, построить какое-то состояние. А мне это ну как бы уже было неинтересно. И я хотел вот, это, вот эту, как говорится, карьерную лестницу построить в добрых делах с людьми. Чтобы она не вверх поднималась, эта лестница, а вниз, к людям, к нуждающимся, к простым людям. И вот это и произошло в моей жизни.
0: Я вот вас слушаю. А как вы видите себя перспективы? Вы живете один, да, занимаетесь волонтерским служением с утра до вечера. Вы дальше готовы посвятить вот так свою жизнь? Или что-то будете дальше менять в своей жизни?
1: Ну, я уже начал менять свою жизнь. Я вот в этом году поступил в Залогскую духовную академию на священнослужителя. Чтобы, ну, как говорится, не только вот волонтерство и добрые дела, но чтобы вот еще и иметь свою пасту, да, как говорится, свой приход и наставлять вот людей, которые ищут Бога.

0: Бога, что это правильно помогать людям делать добрые дела, читать Библию, потому что мы живем в христианской стране, здесь все люди верующие у нас, и вот что вера — это как раз, когда видно, что ты что-то делаешь. Вот угу. Это вера, которую можно, как говорится, потрогать, да?
1: То есть вы сначала, как бы Бог вас побуждает помогать людям, заниматься волонтерским служением, и делая это вот вживую, воочию, вы потом можете рассказать людям, как действительно Бог руководит вашей жизнью, да?
0: Ну да, да, именно так, потому что вот, например, я еще являюсь психологом, да, я готов консультировать людей.
1: У вас образование психолог?
0: У меня образование, да, я закончил Магнитогорский государственный педагогический университет, да, дошкольная педагогика, психология и практикую вот именно консультации соцзависимых, зависимых людей. И когда вот я им даю консультации, я им многое вот как раз-таки говорю из волонтерства, из добрых дел. Потому что когда человек сидит сильно в своих проблемах, ему нужно просто сменить
1: обстановку,
0: да, и поменять курс мышления, то есть концентрироваться на чем-то другом. И как раз это очень хорошо помогает, кстати, в наше время.
1: Вот я читала у вас на сайте, вы даже проводите профилактические мероприятия с детьми в школе. Угу. Что это такие за мероприятия и как дети вообще на них реагируют?
0: Детки, которые вот молодежь, да, которых мы посещаем, они потом добавляются в контакты, в Инстаграм, и мы с ними дружим, переписываемся. Они говорят, что мы здесь услышали что-то такое, что мы никогда не слышали.
1: Так, расскажите нам, что такое они там слышат
0: ваших
1: мероприятиях.
0: Мы как раз-таки вот им рассказываем, что в жизни вы все созданы для того, чтобы быть победителями, чтобы побеждать, чтобы творить, чтобы открывать свои возможности по максимуму для блага других. Что такое смысл жизни? Как его найти? Какое твое призвание, предназначение? И мы вот как раз вот такие важные темы с ними поднимаем и рассказываем, что есть похитители счастья. Это алкоголь, сигареты, наркотики, ранние половые отношения, это соцсети, интернет, это фильмы, всякие сериалы, игры. И это как раз все создано для того, чтобы украсть у вас счастье, чтобы ваши драгоценнейшие таланты, которые лежат на глубине вашего сердца, были не раскрыты, но чтобы вы носили все свои деньги в корпорации, олигархам алкогольного, курительного бизнеса, игрового бизнеса, интернет-бизнеса, и становились серой массой. Мы говорим, что вот это не нужно делать. И как раз-таки мы им рассказываем, почему счастливые люди не пьют, не курят, а делают добрые дела и развиваются постоянно.
1: И как дети к этому относятся?
0: Дети в восторге. Да? Понимаете, вот...
1: То есть они не высказывают свои там фи, что вы такое говорите?
0: Бывает, потому что мы затрагиваем важные темы. Мы говорим, что, например, татуировки – это очень плохо, это будет последствия на ваших лобных долях мозга, потому что будет травма. И молодежь, она говорит, как? Это же нормально. Я говорю, мои хорошие, вы знаете, что у каждого есть корень? Вы знаете, откуда это пошло? Наколки, да, как их еще называют, портаки, портить тело, да, рабам ставили, и шаманы это делали, это очень опасно. И в Библии написано, не делай никакого изображения ни на себе, ни на земле, ни вверху, ни внизу. И не служим, а для них это, это служение, потому что наколоть наколку сегодня у молодых ребят на лице, понимаете, это какой вид должен быть именно поклонению вот этой вот религии татуировок, чтобы сделать у себя на лице. А откуда вы это шло? Это шло с шаманизма, это шло с вот этого вот страшного мира.
1: Ну, они-то не понимают, для них это мода.
0: Мода.
1: Да, они как бы украшения. Для девушки это брошка, а для него, вот, например, для парня это вот татуировка, которая вот там делает. Ну, вот вы видите в своей жизни какие-то ситуации, кто-то вам из детей сказал спасибо, или что-то там изменилось в его жизни?
0: Я последний раз, когда я проводил программу в одном из колледжей, я сделал призыв, кто хочет навсегда бросить курить. Подарил им буклет, и вот один парень, Никита, он стал вот с нами вот участвовать активно, стал волонтером нашим активным. И так вот, много таких ситуаций. Но самое, наверное, интересное, это когда мы в одном колледже МЧС проводили программу о вреде курения. И
1: этот мальчик курил, да, я
0: наверное? Они все курили, вся группа курила практически. При этом они будущее, Министерство

0: чрезвычайных ситуаций, которые будут помогать, а сами спонсируют вот этот...
1: Табачный бизнес.
0: Табачный бизнес, да. Несчастная молодежь наша, уловившаяся. И мы провели программу, и один парень потом написал, сказал, что спасибо вам, пол нашей группы бросила вот курить, и мы теперь занимаемся больше спортом, развиваемся, и вот в волонтерских движениях стали участвовать.
1: Угу. Я читала, что вы даже проводите какие-то фестивали, выставки «Здоровый образ жизни». Это в Москве происходит, или вы ездите по разным городам?
0: Ну, мы вот 2 года подряд в международном форуме добровольцев представляли вот общество наших волонтерского нашего движения, волонтеры ЗОЖ, наши как бы две такие сильные площадки, преимущества. Это выставки здоровья, где мы рассказываем о принципах здорового образа жизни, как ну, быть здоровым, чтобы были силы, чтобы было желание помогать другим, нужно сперва себе помочь.
1: Угу.
0: И вот эти вот принципы мы рассказывали и там на форуме международном, и вообще по России везде мы это ездим, проводим. Также мы рассказывали, предоставляли квест по пониманию людей с инвалидностью, где каждый человек мог попробовать себя на инвалидной коляске, либо слепым, вот ему глаза завязывают, а ему нужно угадать, что здесь рис, крупа, либо деньги, какая сумма.
1: А зачем?
0: Это зачем? Вот, хороший вопрос, зачем? А чтобы ребята стали ценить свою жизнь, чтобы они стали понимать, что они счастливы, что у них все есть, руки, ноги, чтобы они 5 минут, побыв вот в среде вот такого вот человека,
1: ограниченными возможностями,
0: они поняли, насколько они счастливы и насколько им нужно вот сохранить вот это и не разбить, как многие говорят, жизнь дана один раз, пробуй все, возьми от нее все, прыгни с парашюта, с самолета, попробуй все. Ну да, но я говорю, попробуй все, научись играть на скрипке, на фортепиано, выучи английский, французский, немецкий, организуй волонтерское какое-то движение. Вот попробуй все, это значит какой-то риск. И вот один, кстати, вот такой рекордсмен, к сожалению, у нас есть молодой человек, который вот в Турции прыгнул в бассейн, в котором не оказалось воды. Он выпил немного алкоголя, и был на реконструкции бассейна, он прыгнул, думал, что вода, и стал инвалидом. И извините, я вам скажу сейчас такие вещи, что теперь ему, чтобы сходить в туалет, ему нужно выковыривать и помогать это, потому что у него все не работает. Понимаете, насколько важно сегодня нужно ценить жизнь? Я говорю это себе, я говорю это нашим зрителям, что наша жизнь – это дар от Бога, и мы можем развиваться в этой жизни, мы можем приносить доброе и полезное, то, что мы уже научились другим, вдохновлять их, а не просто разбежаться, там, прыгнуть, там, выпить что-то там. Наколоть на себе. Ну, я считаю, что это удел бедных людей.
1: Скажите, а вот среди ребят, которым вы проводите вот эти все мероприятия, есть кто приходит к вам и говорит, вот, Петр, мне так понравилось, что вы тут все привели, я могу стать волонтером? Ну, вот есть такие ребята, кто-то там пришел или из других, из выставок здоровья?
0: Вот, буквально, говорится, опыт на этой неделе. Да? Вот я проводил программу, презентацию, даже не программу, презентацию в одном из международной фирме такой меня пригласили. И я рассказал о наших видах волонтерской деятельности. И вот буквально мне сразу один человек сразу отозвался, говорит, я хочу с вами участвовать. А второй вот написал мне, говорит, я готов, мне тоже есть там... чем я могу поделиться, чем я могу, дар, который у меня есть, я могу им послужить для других, вот, для нуждающихся. Поэтому, когда вы куда-то поедете, что-то будете делать, возьмите меня с собой. То есть отклик есть. И...
1: Ну, то есть люди такие небезразличные, да?
0: У нас сейчас в России очень хорошие люди вообще и были, и есть, и будут, потому что этот мир, он уникальный, и самые уникальные в нем — это мы, люди. И вот такие прекрасные люди, они всегда были, есть. И вот мы, кстати, вот на следующей неделе, даст Бог, поедем в детский дом. И, кстати, вот даже один директор одной организации лично сказал, я с вами поеду и буду с вами делать добрые дела. Поэтому люди всегда есть. И в России, как сказал Антон Павлович Чехов, очень много добрых людей. Очень.
1: Вот у меня возник вопрос. Как люди относятся к тому, они знают, что вы верующий человек?
0: Ну, знаете, это такой, наверное, момент в жизни, когда люди просто они начинают задавать там вопросы. Или, мы в беседе, мы же когда вот едем куда-то что-то, у нас происходят беседы. Ну, и мы просто делимся, рассказываем, что у нас есть вера, мы любим Господа.

0: Мы любим Библию, мы читаем Библию. Ну, люди вот...
1: Но это при личном общении, если возникает вам. Вы ведь наверняка рассказываете свою историю, потому что вы как бы сказать, как ребята хотят попробовать все, вы уже попробовали все в своей жизни, да, и вам есть чем поделиться и сказать, что вот в этой стране, если вы попробуете, вот я, например, попробовала, оно закончилось тем-то и тем-то. Поэтому, пожалуйста, попробуйте то и другое, да, в этом плане. Вот. А тут вы, когда говорите о том, что вот я попробовал в своей жизни все, но Бог изменил мою жизнь, да, вы ведь как-то это рассказываете все-таки им, почему вы изменились? Почему вдруг вы попробовали все, вдруг это бросили и пошли работать на 20 тысяч, как говорится, помогать людям с утра до вечера?
0: Да. Ну, я им рассказываю, конечно. Я им говорю, что раньше у меня были деньги, было все, но я был несчастным. Я думал, что-то не хватает в моей жизни, что же это такое. А сейчас я не имею больших денег, но у меня столько радости, столько счастья, столько классных людей вокруг меня. И, ну, как говорится, скажи, кто твои друзья, с кем ты общаешься, да, и вообще будет видно, кто ты. А мои друзья – это люди, которые делают других счастливыми, которые любят, которые ценят, которые творят добро, они творят праздник в этом мире. И я окружен такими людьми. И когда мне, ну, кто-то говорит, ну, у человека проблемы, я прихожу, общаюсь с ним, я ухожу, человек улыбается. Я считаю, вот это дороже всех денег.
1: Но их не пугает, что вы все-таки верите в Бога и помогаете. Потому что некоторые говорят, вот ты верующий, поэтому, ой, я боюсь тебя, ты ко мне не приходи, даже не помогай. То есть вот у нас были такие ситуации.
0: Да, потому что есть, ну, есть люди, как бы, которые, наверное, впадают в крайности, и они, может быть, неправильно как бы это понимают и, ну, людям преподносят. Потому что когда в тебе, ну, живой Бог, живой Христос, Христос в тебе, и ты понимаешь, что человек, он, ну, хочет, может быть, узнать о Боге, но ты не можешь ему взять и сразу вот, ну, все рассказать. Ты ему говоришь, что Иисус был в этом мире, что он ходил по земле, что он кормил людей, что он взял, плюнул в глину, помазал слепому глаза, и он прозрел.
1: Что он это вообще даром делал,
0: что он
1: с
0: это даром делал,
1: да?
0: Помогал, что он сам доброволец, как написано в Исаии 53 главе, в 7 стихе, что Иисус Христос добровольно пошел. А у нас в 2017 году президент Владимир Владимирович объявил год добровольцем волонтеров. А Иисус всегда был добровольцем-волонтером. Поэтому, конечно, когда ты помогаешь людям, делаешь добрые дела с командой, потому что бывают и неверующие люди, они задают этот вопрос, а я говорю, потому что Бог был добровольцем, и Он делал это, и Он говорил, это закон счастья, это закон любви, и когда ты отдашь, ты и получишь. И люди говорят, слушай, классный Бог, Он в нашей команде, Он с нами, мы чувствуем эту радость, любовь. И мы хотим знать о таком Боге. Где написано? Я говорю, в Библии. Библия – это лично тебе письмо написано. И люди интересуются, читают.
1: Скажите, а вот если кто-то из наших зрителей захочет вам помочь, он должен быть обязательно верующим человеком? Или это любой человек может зайти на ваш сайт, мы покажем в программе вот ваш сайт, ваш телефон, чтобы они могли обратиться? Или это любой человек может подойти, позвонить, написать вам?
0: Да любой, конечно, человек. У нас нет ограничений. Мы любим всех. Всех, и мы дружим. И у меня друзья есть и мула, и батюшка, и пастыри, и буддисты, и атеисты, и все мы люди, мы все одна команда из одной крови, и мы открыты для всех, мы всех любим и ждем.
1: Спасибо, Петр, что вы пришли на нашу программу. Дорогие друзья, на сайте социального центра есть удивительные слова, я их зачитаю. Мы верим, что у доброты нет подходящего времени, оно настало сейчас. Я желаю вам, чтобы ваша доброта наступила именно сейчас. Всего вам доброго. До свидания.

0: в духе любви.
1: У каждого есть свой ангел-хранитель. Эта мысль, она неспроста, имеет место быть, потому что действительно, если бы наши глаза могли видеть окружающий нас невидимый духовный мир, мы бы с этим действительно согласились, потому что мы бы увидели своих ангелов-хранителей, которые находятся рядом с нами. У каждого в жизни есть опыт и случаи, в которых можно с уверенностью сказать, что это не просто повезло, это вмешательство Божьей силы. Твой ангел-хранитель в каком-то конкретном случае, в каком-то месте, в каких-то обстоятельствах заступился, помог, защитил тебя от твоей неминуемой гибели или тяжелой травмы или смерти, потому что у Бога есть план в отношении твоей жизни. У меня в жизни тоже был такой опыт, когда, будучи солдатами в армии, как это обычно происходит, в каких-то моментах, на каких-то задачах, которые нужно было выполнять, с радостной такой вот компанией мы делали какую-то работу. И в один из прекрасных дней мы сели в нашу дежурную машину, выдвинулись на полигон для того, чтобы там разобрать некоторые бревна, там, деревья и заготовки для столбов электроснабжения, которые потом нужно было расставить там по периметру. Так вот, когда мы приехали туда на машине, это была осень, уже выпал первый снег, и мы стали растаскивать при помощи троса эти столбы до мест, где их будут вкапывать. И на одном из пригорков машина забуксовала, грузовая, и, естественно, последовала команда к тому, чтобы мы, бравые молодые ребята, могли немножко подтолкнуть этот грузовик, чтобы он мог зацепиться за почву и дальше выполнять порученные задания. Так вот, в этот момент, пока мы толкали, у нас не так сильно это все получалось хорошо, но, как обычно, у нас было человек 12-15, и мы столпились сзади автомобиля, чтобы попытаться его толкнуть. И в какой-то из моментов машина стартанула вперед, но резко покатилась назад. Те, кто стояли по бокам от автомобиля, быстро отпрыгнули, отбежали от опасности. Но я, оказавшись посередине грузовика, даже не успел среагировать. И автомобиль четко задним ходом, многотонная конструкция, двигалась прямо мне в лицо. И в этот момент я немножко опешил, потому что все происходило молниеносно и быстро. И как раз вот когда верующий человек начинает свой день с молитвы, прося у Бога благословения и поддержки, я как верующий солдат тоже начинал свое утро с молитвы. И в этот день я тоже молился о том, чтобы Бог позаботился и обо мне, и о тех, кто рядом со мной. И действительно, ребята отпрыгнули, и в этот момент я почувствовал, как что-то аккуратное, теплое ударяет мне по ногам сзади, отчего я, так сказать, падаю назад, то есть приземляюсь аккуратно, мягко назад. В этот момент, в доли секунды, грузовик наполовину своего корпуса проезжает надо мной и останавливается. Я помню то лицо прапорщика, который, побледнев от предполагаемого случившегося, заглядывает под грузовик с вопросом «Живой?». Вот, на что я, повернувшись, с улыбкой ему ответил «Да, все нормально, Бог сохранил». Вот. И он с облегчением вздохнув, да, говорит, вылази оттуда. Вот ребята меня вытащили из-под грузовика. И все, как говорится, все. Он перекрестился, кажется, что слава Богу, Бог есть. На что я ему сказал аминь. Вот. Действительно. В тот момент я для себя увидел, осознал, что рядом со мной никого не оказалось, кто бы мог это сделать. Я понимаю, что ангел-хранитель в тот момент очень легко и нежно сделал мне подсечку сзади для того, чтобы я завалился назад в тот момент, когда грузовик промчится надо мной, остановившись на полкорпуса. Бог предостерег меня от опасности для жизни, очень серьезной, возможно, травмы. И я понимаю, что Бог посылает своих ангелов потому что есть еще дело, которое нужно совершить здесь на земле.

есть еще тот путь, который мне как человеку нужно пройти. Есть еще те дела, которые мне нужно сделать во славу Бога. И поэтому Он сохраняет для того, чтобы дать эту возможность, дать этот шанс продлить дни моего пребывания здесь на земле для выполнения Его миссии. Я не спорю, не всегда это получается так очевидно. Иногда возникает масса вопросов, почему в других обстоятельствах кому-то жизнь Бог не сохраняет. Связано ли это именно непосредственно с ангелом-хранителем или с какими-то обстоятельствами. Но в данном случае, в данном моменте я увидел, что действительно Бог посылает своих ангелов для того, чтобы защитить и сохранить жизнь. И в этом проявляется Его божественная любовь, Его забота, Его защита. Потому что о своих детях Бог печется намного важнее, намного интереснее, намного искренней, с милостью и любовью.

0: Что касается духовной трапезы, то с начала 90-х годов уже прошлого тысячелетия мы проводим подобные мероприятия в Москве, на которые собираются представители власти, представители, лидеры общества и религиозных организаций для того, чтобы обсудить самые насущные вопросы нашей страны, нашего общества, религиозных объединений. И здесь, конечно же, присутствуют лидеры, представители власти, общественные лидеры, духовные. Это очень важно, потому что за лидерами стоят люди. Вот. И мы мотивируем здесь лидеров нашей страны для того, чтобы мы не просто молились, да, мы молимся, конечно, но мы мотивируем, чтобы мы решали эти вопросы, эти проблемы. И мы сегодня много говорили об укреплении традиционных, духовных, для христиан это библейских ценностей, семейных. И мы мотивируем как представители власти и общества, так и религиозных объединений сделать все со своей стороны для того, чтобы в нашей стране были крепкие такие традиционные многодетные семьи. Вот мне кажется, что основная цель мероприятия именно вот мотивация, да? Вдохновление. Да? Но естественно, что это не просто светское мероприятие, оно духовное, поэтому мы основой нашей национальной духовной трапезы делаем Священное Писание. Те заповеди, те ценности, которые содержатся в Священных Писаниях. И так или иначе, это сегодня служило основой для всех выступлений, да, вот, которые были сделаны на нашем мероприятии.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. Ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
9: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец Вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий. Я Бог знающий.

любящий. Я отец твой, я Бог ищущий общение с тобой, и ревнитель я.

0: Иногда мы живем по сценарию, придуманному в детстве, не осознавая этого. Например, верим: «Я не заслуживаю любви», «Мир опасен», «Успех только для избранных». Эти мысли влияют на отношения и решения. Почему так происходит? Сегодня мы поговорим о глубинных убеждениях с нашей гостьей, психологом-консультантом Евгенией Михайловной Стефанев. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Расскажите, пожалуйста, что за такие убеждения и почему вот они нас так глубоко сидят, причем с самого детства?
1: Очень хорошо сказали, сидят глубоко. До того глубоко, что мы даже не осознаем их. И на основе их мы часто выбираем сценарии. Глубинные убеждения – это ключевые представления человека о себе, да, какой я в этом мире, вот, какие люди.

0: люди вокруг меня, и я с ними, да, какой, и какой мир в целом, опасный, не опасный, что мне делать. И глубинные убеждения, они входят в структуру схем, да, такого глубинного мышления, организации мышления, правильнее, наверное, сказать. И естественно, что мы, ну, не задумываемся о том, что они у нас есть, потому что они сформировались в глубоком детстве. Это не просто мысли, которые мы можем, знаете, подумать и сказать, вот, ну, я сейчас об этом думаю. А это некие аксиомы, которые мы уже не передоказываем, да, если бы это была геометрия. Мы как будто приняли, что вот это так и все. И через них, через призму мы смотрим на мир и на тот опыт, который мы в этом мире имеем.
1: Вот, то есть если мы говорим про вот, то, что в нас, так скажем, заложено, да, почему это происходит, и можем ли мы вообще как-то это отследить? Вот вообще, в принципе, как понять, что вот то, что привела в самом начале, вот эти примеры, как что мир рухнет, что я какой-то не такой, я плохой, часто бывает вот это убеждение, почему-то, которое закладывается. Вроде бы родитель никогда нам не говорит, ну, чаще всего не говорит, что да ты, да там, что ты плохой, плохой, плохой. Вроде бы этого не звучит. Но почему так происходит? Почему?
0: Ну, все мы разные, родители разные, опыт у нас разный, поэтому у нас разные глубинные убеждения у каждого. Безусловно, ну, все начинается с детства. И наше взаимодействие со значимым взрослым, оно оказывает нас огромное влияние. Да, может быть, родитель не специально что-то говорил или делал, или его посыл был... Ну, не совсем о том, как мы восприняли это. Да. Но часто бывает постоянная критика ребенка. Да? То есть глубина убеждений не просто так формируется. Это какой-то повторяющийся опыт. Повторяющийся опыт взаимодействия.
1: Ну, то есть это не одна сказанная
0: это не,
1: фраза.
0: Это не единичная ситуация, которая случайно произошла в жизни. Это какая-то постоянная из раза в раз ситуация. Да? Например, критика. Или оценка, что ты должен быть вот на самой высоте. Пятерки – это только твои оценки. Тройка – ты вообще тогда ничего не стоишь из себя, бестолочь.
1: Ничего не добьешься.
0: Да?
1: Да, там
0: спиногрыз, бестолочь. Вот иногда родители говорят такие слова, они, не знаю, наверное, думают, что они мотивируют детей этими словами, но на самом деле это больно ранит. И потом во взрослом возрасте вот такие вот фразы, они даже могут всплывать. Но или ложатся просто выводами. Да, выводами. Не всплывает, например, эта фраза, а просто вывод, что я не справился. Вот общий вывод из ситуации, я не справился, у меня была не пятерка, а тройка. И потом начинает отбор фактов. Там, где справился, вообще не замечает. Нейтральная ситуация какая-то, ну, она в негативную переводится. А негативная, она увеличивается и постоянно поддерживается, да, потому что глубинные убеждения являются часть схем. В одной из передач мы об этом говорили, что такое схема. Да, то есть это способ адаптации вообще ребенка, вот как они сформировались, да, это способ адаптации осмысления мира. Убеждения делятся на три категории.
1: Так. Они бывают только негативные или позитивные тоже?
0: Да, могут и позитивные, но просто они как будто бы нас сейчас не интересуют в нашей передаче, потому что они нам помогают. А вот негативные, они мешают нам жить.
1: Да,
0: вот почему
1: поэтому
0: мы
1: важно
0: о них говорим. Да. Да, конечно, убеждения, например, я справился, или я могу, или я это преодолею. И у большинства людей такие убеждения присутствуют в нормальных ситуациях. Но если случился стресс, сниженное настроение, какой-то кризис, то начинают активироваться именно негативные глубинные убеждения. И они выходят на арену и начинают стирать весь тот позитивный опыт, который мы когда-то имели.
1: То есть они более такие сильные, и вот мы сейчас о них. Какие виды?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Есть три категории. категории о беспомощности. Да? То есть я воспринял себя, что я не справлюсь с чем-то. И могут звучать так. Я ни на что не способен. Или я не контролирую эту ситуацию. Я ее уязвим. Без помощи я не обойдусь. Я в ловушке. Да? Со мной что-то не так. Меня никто не уважает. Меня все презирают. Я бессилен. Я слаб. Ну вот как-то так.

0: Я недостаточно хорош в плане достижений. Я вот так, в общем-то, ничего, но вот в плане того, чтобы что-то достигнуть в жизни, я не могу. Следующая категория неприятия, да, или нелюбви, можно так сказать. Меня не любят, я непривлекательный, я нежеланный, меня никогда не будут любить, я недостаточно хорош, чтобы меня любили. Мне всегда суждено принимать отказы, мне суждено страдать от одиночества. И вот как будто, знаете, эти выводы в голове, то есть человек даже их и не осознает, но действует на основе их. Вот в чем вопрос. Это как призма, да, вот и белый свет разлагается на составляющие. Так вот, и опыт наш разлагается на составляющие, и мы выбираем только, то есть мы смотрим через эту призму, выбираем только негативное потом в жизни, подтверждающее. Вот в чем вопрос. Они страшны тем, что они сами себя поддерживают. И никчемности, да, категория. Я никчемный, невыносимый, я вообще зря живу, я плохой, нет смысла в том, что я существую. Я жизнь всем отравляю, я воплощение зла. И иногда дети такое воспринимают, да, родители развелись, они ругались между собой, где-то, может быть, зло на нем выместили. А он подумал, я зря живу. И вот это вот в голове засело, и он так на жизнь смотрит. Да?
1: Да, это чувство вины, я виноват, получается. Они ругаются, да. А все из-за меня, потому что когда ребенок, он же эгоцентричен, да, потому что мир крутится вокруг него, и поэтому он воспринимает, что это, он виноват. Да, вот и, к сожалению, воспринимает на этой почве. Рождаются глубинные убеждения, негативные.
0: Да, выводы. Выводы, которые вот засели. Да, мы же, в принципе, обо всем делаем выводы. Вот тут хочется тоже, чтобы мы поняли, как они образуются. Глубинные убеждения являются частью схем. Схемы организуют наше мышление. Мы не можем открывать для себя постоянно какие-то явления и предметы. Да, мы так познаем мир. И вот я открыл, что я такой в этом мире. И знаете, как аксиома это легло, как будто это, ну не знаю, математическая формула какая-то или физическая формула, которая вот есть и все. Закон Ньютона, не знаю чего. Вот, но только это в негативном смысле. Оно лежит во мне, и я считаю, что это так. Она не всплывает в голове, потому что глубинные убеждения не осознаются. Это нужна специальная работа с собой, для того, чтобы это осознать.
1: А как? Как тогда это сделать? Как вообще понять, какие у меня лично есть глубинные убеждения?
0: Вот. Но если это айсберг, у него есть верхушечка. Мы это говорили, когда разговаривали про схемы. И раз глубинные убеждения являются частью схем, они находятся под водой. Вот это граница водораздела. И над ними, как шапочка, лежат промежуточные убеждения. Очень сложно существовать с глубинными убеждениями и считать, что я там недостоин жить, например, или я с этим не справлюсь, да, то есть тогда промежуточное убеждение, как, чтобы это не сбылось, что нам нужно делать, какие правила, отношения к этому. Это можно выглядеть так. Ну, вот в какой-то такой, сейчас вот в моей голове такой пример созрел. Ну, к примеру, я считаю, что я с этим не справлюсь. С чем-то. Кстати, у меня есть такой пример. К примеру, пришла такая клиентка Ирина. Ну, это...
1: Выдуманный
0: случай, да, да. Например, она экономист отдела, и ей поручили выполнять какую-то работу. Она подумала, у нее есть глубинное убеждение, я хуже других, я не справлюсь. И у нее тогда возникает вот это промежуточное убеждение. Как ужасно быть хуже других. Что для этого нужно делать? Позитивное предположение. Если я буду очень хорошо работать, настолько хорошо, что никогда никто не сделает мне замечания, и я сама себя отмечу, что я вот здесь была на высоте, я совсем справилась, тогда я так не буду себя чувствовать. Опять же, это все неосознаваемо. И негативное предположение. Но если так не будет, если я в чем-то провалюсь, ошибку какую-то сделаю, то тогда это подтверждает глубинные убеждения. Отсюда правило возникает. Я должна все делать, например, идеально. Если не идеально, тогда я просто, ну, не берусь за это, потому что это же будет подтверждать мое глубинное убеждение. И что это делает Ирина? Она или не спит ночами, не едет в отпуск, не празднует Новый год, она готовится там к какому-нибудь порученному на работе ей докладу, вот,

0: в отделе экономики, да, или пересматривать эти отчеты, там бесконечно сидит, у нее нет личной жизни. И казалось бы, ну, это же не все твоя жизнь, зачем тебе? Как тебе это помогает жить? Ведь ценность зарплаты, ну, не сопоставима с тем, как ты тратишь свое здоровье и силы. Но она отвечает на свое глубинное убеждение. И причем она никогда, ну, практически, иногда оно что-то у нее всплывает, но она обесценивает свой положительный опыт. Глубинное убеждение, негативное, имеет такую тенденцию. Это можно вот, если наши зрители захотят, почитать об этом и вот в передаче о схемах тоже посмотреть. Да? То есть оно, позитивный опыт, говорит, например, да, я справилась, но это был, люди были просто расположены, они просто были, ну, как бы настроены так. На самом деле они мне не сказали правду, поэтому мой доклад им понравился. Угу. Вот, позитивный опыт, он как бы нивелирует. А негативный или нейтральный опыт? Ну, никто ничего не ответил, там ни плюс, ни минус, просто было все нормально. Значит, им не понравилось, раз mm-hmm. вот не было реакции. Да. А если какая-то ошибка, тогда она гиперболизируется. Вот, я так и думала, что я хуже других. Вот там какая-нибудь Лера там со второго отдела, она вот какая. А я-то нет, я вот опять слово не то сказала вот в докладе. Ну, не важно, что... Они поэтому и не сказали мне ничего хорошего, потому что вот они заметили это слово, что оно было не с тем, не с рамками орфоэпии произнесено. Угу. Да, и получается проблема. То есть положительное нивелирую, нейтральное перевожу в негативное, угу. а негативное увеличивает. Вот проблема. Да. Но что теперь я должен делать? Да, как мне с этим быть?
1: Что сделать с этим?
0: Что с этим делать? Да, вот это самое главное. Ну, вот еще хочу один пример привести, да. а потом расскажу. Например, сотрудник не получил повышения на работе. Угу. Автоматическая мысль. И вот здесь уже мы и переходим, что нам делать. Мы не знаем о наших глубинных убеждениях, мы их не замечаем. Но мы можем заметить тот контент, который в голове у нас по данному случаю. И автоматические мысли мы можем заметить, или те смыслы, которые рождаются, или быстрые смыслы, которые мелькают в моей голове. Может быть, образы, да, бывает автоматическая мысль не только в виде, ну, какого-то словесного выраженного смысла, но и образа. Угу. И замечаем мы их по смене настроения. Наше настроение ухудшается, раз это негативное. Не получил повышение сотрудник. Меня никогда не оценят по достоинству, я неудачник. Базовое правило. Если я не добьюсь успеха, я ничего не стою. Да, это из тех предположений. То есть если меня повысят положительное, тогда я, значит, вот, молодец и я хороший. А если не повысят, значит, я ничего не стою. И значит, вот глубинное убеждение, я-то хуже других, я некомпетентен. Именно поэтому mm-hmm. на меня не обратили внимания и не повысили. Эмоциональный результат, стыд, вина, может быть, гнев. А может быть, даже какое-нибудь, например, депрессивное расстройство. Апатия. Ну, ладно, не будем брать депрессию, просто апатия. Поведенческий результат. Зачем стараться? Зачем что-то делать? Меня все равно никто не заметит. Да? Я инициативу не проявляю, избегаю ее, даже если мне предлагают. С вызовами встречаться тоже не хочу ни с какими. И вот... Это подтверждает мою изначальную мысль, да, потому что это как самосбывающееся пророчество. Я вот, ну, действительно да, хуже других.
1: Да, внимание наше нацелено на да. что-то негативное, соответственно, мы это и получаем.
0: Да, да, да. То есть, ну, наше поведение и замкнутый круг. Да. Угу. Что нужно вообще знать о глубинных убеждениях? Это не истина на самом деле. Угу. Это всего лишь идея, с которой можно поспорить на самом деле. И если мы это понимаем... то ну, мы должны ее рассматривать как идею, а не как аксиому. Хотя люди обычно твердо в них верят и опираются на них. Угу. Мы уже говорили, что глубинные убеждения сохраняются благодаря схемам и благодаря отбору, вот то, что мы говорили. Да? Поэтому нужно понять, что-то я игнорирую в своей жизни, какие-то позитивные явления я обесцениваю, которые у меня есть. Для этого важно начать фиксировать свои факты своей жизни. Так. Например, вот здесь, да, у меня не получилось. Ну, я хуже всех. Приведите примеры. Я могу спросить человека, который пришел ко мне на консультацию. И он прям, знаете, они тут всплывают. Меня и на повышение там не отправили. Я не справился, вот тут жена мне там сказала.

0: Тут и в метро человек на меня накричал, и там лузером обозвал. Ну и, в общем, целый ряд. Угу. А потом говоришь, а теперь давайте поиграем в адвоката. Вот за и против, да, адвокат и прокурор. Угу. Адвокат, он будет вас защищать, а прокурор вас обвинять.
1: Да.
0: Вот. Теперь как в защиту вашу, что можно было бы сказать? И, ну, ладно, если адвокат, может быть, он вот это мог бы сказать, тогда идея появляется. Кстати, это очень хорошо, если мы не видим положительных своих моментов, можно представить вот именно эту игру, или кто-то другой, значимый для меня. Представьте самого успешного человека, которого вы цените и считаете, что вот у него не так, как у вас. И вы прям им, ну, восхищаетесь, может быть, даже в глубине завидуете. Вот он бы что мог сказать, если бы это была его ситуация? Не ваша, а его ситуация. Что бы он мог сказать себе в защиту?
1: Или как Христос мог, что бы он сказал, да, для людей верующих, чтобы он сказал мою защиту, как он на меня смотрит, какими глазами.
0: Да, да. И тогда целый прям ряд, что может сказать человек.
1: Что еще нам важно здесь знать? У нас время, к сожалению, подходит к концу. Может быть, какой-то важный практический совет или какой-то итог, который мы можем подвести именно в работе с глубинным убеждением, чтобы переключить свое внимание с негативного ключа на более позитивный.
0: Угу. Помнить, что глубинные убеждения – это не программа.
1: Угу.
0: И пока она работает в фоновом режиме, она мной управляет. Взять в свои руки и начать управлять ей, задавать себе вопросы и смотреть на это со стороны, а не натыкаться на одни и те же проблемы в своей жизни, да, и не зацикливать их, стать программистом условно. Вот. И укреплять позитивные, находить их. Если даже что-то случилось негативное, играть в обратную сторону. Да, например, да, меня обозвали лузером в метро, но... Я тут вообще не виноват. Человек был расстроен. Видно было, что он был неадекватный. Я никак вообще не отношусь к этому человеку. Я впервые вижу. Он вообще не знает мою жизнь. Как он может судить обо мне? Например.
1: Да, Евгения Михайловна, я благодарю вас за такой подробный разбор наших глубинных убеждений и за то, что дали практические советы и ответы на наши вопросы. Дорогие друзья, помните, мысли и убеждения не определяют судьбу навсегда, но дают возможность стать лучше. И мы вам желаем в этом успехов.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Поздний вечер. Родитель сидит в машине, уткнувшись в руль, а на заднем сиденье молчание. Только что они снова поссорились. Ему казалось, что он просто сказал правду. Да опять весь день в телефоне. И снова ничего не сделал. Но подросток среагировал как на удар. Резко, обиженно, с фразами, у которых у родителя сжалось все внутри. И вот они едут домой в гробовой тишине. Каждый в своей крепости. Один в разочаровании, другой в упрямстве. И между ними стена. Последние годы стало казаться, будто между поколениями вырос целый материк –

Родители говорят: я в твоем возрасте уже работал, я думал о будущем, я уважал старших. А подростки вместо благодарности за опыт отвечают молчанием или сарказмом. Служители недоумевают. Они проводят программы, готовят занятия, стараются говорить на языке истины, но видят пустые взгляды и скучающие лица, шепоты по углам. Кажется, что все, что раньше работало, теперь не действует. Как будто кто-то подменил целое поколение. Но правда в том, что их никто не подменял. Они не инопланетяне. Они не хуже и не лучше, чем мы были. Они просто другие. И если мы не научимся видеть за этими другими настоящего живого человека, мы упустим самое важное. Нет, мы не потеряем поколение. Мы просто не встретимся с ними по-настоящему. Современные подростки живут в мире, где скорость важнее глубины, где информации больше, чем можно переварить, где одно видео длится 8 секунд. Если ты не зацепил, ты не существуешь. Их восприятие формируется в условиях, которые мы сами порой не выдерживаем. Постоянный шум, новости, сравнения, лайки, бесконечные обновления. Их тревожность – это не избалованность, это реакция на хаос. Исследования Гарвардской школы психологии подросткового развития подтверждают, уровень тревожных расстройств у подростков за последние 15 лет вырос на 67%. Всему виной информационная перегрузка, нестабильность социальных связей и постоянное давление на самооценку. Представьте, каждый день тебе показывают тысячи жизней, и все они красивее, успешнее, ярче. А ты сидишь в своей комнате и не знаешь, как быть. Раньше мы конкурировали с сыном маминой подруги, они теперь конкурируют со всем миром. Это совсем другой уровень давления. Современный подросток – это не просто личность в переходе, это психика в строительстве. Мозг подростка буквально недостроен, особенно лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, планирование, оценку последствий. Они полностью дозревают только примерно к 24-25 годам. Но ожидания общества не учитывают этого. От подростков требуют взрослого поведения, зрелых решений и эмоциональной стабильности при незрелой нейронной архитектуре. Мы говорим «соберись», когда у него нет еще полноценного внутреннего механизма «собираться». И когда взрослый требует самоконтроля, не понимая физиологической незрелости, он лишь добавляет стыда. Подросток не чувствует мотивации, потому что дофаминовая система в этом возрасте перегружена и нестабильна, что делает скуку мучительной, а кратковременное удовольствие – зависимостью. Он ищет выход в том, что проще, быстрее и хоть на минуту снимает внутреннюю боль. Еще один важный слой – это идентичность. Подросток – это человек, который впервые сталкивается с необходимостью ответить себе на вопрос «Кто я?». И не в теории, а в теле. Его тело меняется, голос, внешность, роль в семье. Все, что было стабильным, становится зыбким. И если в этот период у него нет безопасного пространства, где можно задавать вопросы без страха быть наказанным или посмеянным, он будет искать идентичность там, где принимают безусловно. В онлайн-сообществах, в играх, разных тусовках, от которых нам бы хотелось их оградить. Более того, подростки все чаще жалуются на ощущение внутренней пустоты. Это симптом не только экзистенциальный, но и психологически обусловленный. В когнитивной терапии это называется дефицитом внутренней опоры. В норме ребенок сначала опирается на внешнего взрослого. Мама успокоит, папа подскажет, служитель поддержит. Но к 12-14 годам опора должна начать формироваться внутри. Я могу, я ценен, достоин, даже если не идеален. Если в этот момент взрослый занят контролем, а не поддержкой, подросток остается с внутренней дырой. И тогда он будет заполнять ее хоть чем-то. Лайками, энергетиками, сериалами, самоповреждением, ранними половыми связями. Не потому что испорчен, а потому что опустошен. И это наша зона ответственности. Не заменить подростку опору, а помочь выстроить ее самому. Подростки гораздо чаще, чем кажется, живут с хронической тревогой. Только она у них не выглядит как «я боюсь». Она выглядит как «мне все равно». Или как грубость, или апатия.
На самом деле это все

защитная реакция психики на невозможность справиться. Когда давление слишком велико, проще притвориться, что ничего не важно. У них нет слов, чтобы описать, что внутри. Нет языковой привычки рефлексии. И если взрослый не распознает эту тревогу за безразличием, он начнет бороться с симптомом, а не с причиной. В этом и заключается наше пространство для роста. Видеть, что скрывается за поведением, а не только лишь само поведение, как красную тряпку. Многие взрослые жалуются. Подростки стали холодными, отстраненными, нелогичными. Но за этим стоит совсем другая картина. Просто эмоциональный язык изменился. Им не всегда нужны советы. Чаще им нужно, чтобы их просто выслушали. Без рецептов, без поучений. Чтобы с ними просто посидели в комнате, не торопясь вставать. Психотерапевт и педагог Луис Коэн проводил многолетнее исследование общения родителей и подростков. Оказалось, наибольшее доверие у подростков возникает не после разговоров о морали или наставлений, а после обычных диалогов, в которых взрослый проявлял интерес к их жизни без осуждения. Когда взрослый спрашивал, что тебе сегодня понравилось в школе, какой у тебя был самый странный момент дня, и не перебивал, не оценивал, не комментировал, а просто слушал. Меня очень коснулась одна история. Отец – инженер, строгий, с классическим пониманием воспитания, а его сын – тинейджер, весь в черном, с пирсингом, гитарой. Они почти не разговаривали. Каждый обед был как отчет перед налоговой. Пока однажды отец не задал вопрос. «А что ты слушаешь в наушниках?» Сын сначала напрягся, ждал критики. Но отец продолжил. «Ты бы мог показать мне одну песню, которая тебе дорога?» И парень включил старую рок-балладу. В тишине отец слушал, а потом сказал. «Знаешь, в моем детстве была группа, которая звучала похоже». Так родилась первая общая точка. А потом вторая, а потом диалог. Проблема не в том, что подростки изменились. Проблема в том, что мы пытаемся обращаться с ними так, будто ничего не изменилось. Словно мы все еще в 1995 году, и подростку нужно просто запретить, напугать или заставить. Но подросток сегодня – это человек, который хочет понять мир, но не знает, у кого спросить. Это человек, который в 13 лет уже сталкивается с идеями, которые раньше были темой дипломных работ. Это человек, у которого есть доступ к миллиардам источников, но нет одного надежного, живого, теплого взрослого рядом. Родители часто совершают одну и ту же ошибку. Они путают послушание с доверием. Им кажется, что если ребенок соглашается, значит, у них хороший контакт. Но подростки часто подчиняются не из любви, а из страха или чтобы просто от них побыстрее отстали. А потом исчезают. И родитель удивлен. Он всегда слушался, а теперь пропал. Потому что важно не само послушание, важна близость. А она не создается через давление. Я заметила, что есть несколько проблем, с которыми сталкиваются даже опытные служители и родители. Первое – это переоценка своей роли. Вместо того, чтобы быть свидетелем и помощником в процессе взросления, взрослый становится менеджером по исправлению. Он реагирует на поведение, игнорируя смысл, реагирует на симптомы, не слыша причин. Но подросток не объект для воспитателей инженерии. Он субъект собственного становления, в котором ему действительно нужна помощь, но не в виде бесконечной критики. Второй тупик – это иллюзия универсального подхода. Тренинги, книги, курсы часто предлагают стандартизированные модели. Как вести диалог, как мотивировать, как вернуть авторитет. Но подростки – это не маркетинговый сегмент, это поле тонких индивидуальных процессов, на которые нельзя прийти с трафаретом. Один подросток нуждается в границах, другой – в расширении возможностей. Один тестирует тебя на прочность, другой боится, что ты отвергнешь его за малейшую ошибку. Профессиональный подход требует наблюдения, гипотез, эмпатии и коррекции стратегии. Ничто не работает на всех. Третья ошибка – это гипердиагностика. Сейчас стало модно навешивать ярлыки. Он тревожный,

У нее депрессия, он нарцисс. Да, расстройство – это реальность. Но за этими словами часто скрывается неспособность взрослого выдерживать эмоциональное поведение подростка. Психологическая зрелость специалиста определяется не только знаниями, но и способностью выдержать чужую боль, без нужды быстро ее купировать. Иногда подростку не нужна помощь, ему нужно, чтобы взрослый оставался в комнате, не сбежав от его эмоций. Поэтому полезный вопрос перед тем, как бежать, его спасать во всех его проблемах, таков. Как я мог бы тебе помочь? Ты хотел бы, чтобы я просто выслушал тебя? Или дал совет? Или, может быть, вмешался? Еще одна глубинная ошибка – это недоверие к их боли. Мы по умолчанию считаем, что подростки склонны драматизировать, что они перебесятся, что все пройдет, но статистика говорит обратное. По данным ВОЗ, в возрасте 15-19 лет суицид – одна из трех ведущих причин смерти. И это настоящая боль, обесцененная взрослыми. Когда подросток говорит «я больше не могу», он не требует внимания. Он дает сигнал, что его мир рушится. И если на это ответить «не драматизируй», мы не просто совершаем ошибку, мы становимся частью проблемы. Конечно, порой подростки и просто приукрашивают. Поэтому нам так нужна мудрость от Бога отличать одни моменты от других. Работа с подростками – это больше не про методы. Это про способность быть взрослым, который не боится ни себя, ни их. Это умение быть рядом с уязвимостью, а не маскировать ее форматом. Это смелость даже отказаться от контроля в пользу доверия. Это честность признать, что «я тоже не все знаю, но я с тобой». Я готов учиться, исследовать. Давай признаемся, нам ведь действительно есть чему поучиться у современного поколения. Порой они глубже и пытливее, чем мы думаем. Им недостаточно фраз «читай Библию» или «будь послушен». Им нужно понять, зачем, как, где мой опыт, где моя история с Богом, а не чужая пересказанная. Они хотят видеть не только святые образы, но и реальные жизни, не только победы, но и борьбу. Им нужна вера, в которой есть место сомнению, слезам, пустоте, и при этом остается путь к свету. Вот почему притчи Иисуса работают. Современный подросток куда скорее поймет суть, если услышит историю, живую, настоящую, со всеми ее углами и разглядит в ней себя. Один пастор делился. Он читал подросткам лекцию о послушании и видел, как те зевали. Тогда он просто сказал: «Хотите, я расскажу, как однажды сбежал из дома и ночевал на крыше?» Комната замерла. Он рассказал это, чтобы показать, что он тоже ошибался и нашел путь назад. В этот момент и начался их настоящий диалог. Подростки не ищут идеальных взрослых. Они ищут честных. Они не требуют совершенства. Они просто просят подлинности. Когда взрослый говорит «я не знаю», «но я с тобой» – это мощнее любой формулы. Когда родитель говорит «мне сложно понять твой мир, но я хочу попытаться» – это огромная любовь. Однажды подросток сказал: «меня никто не слушает, все хотят от меня чего-то, но никто не спрашивает, как мне вообще сейчас живется». Это был вопль нужды в понимании. И мы, взрослые, будем чаще начинать с вопроса «как ты?», а не с фразы «почему ты опять?». И тогда многое будет иначе. Подростковое служение – это место, где подросток впервые сталкивается с вопросами «кто я?», «нужен ли я Богу?», «что делать, если я не чувствую Его?» и «что делать, если я вообще не понимаю, зачем жить?». И вот это все – это не бунтарство. Это как раз-таки первые удары реальности по вере. Поэтому нам так важно не бояться сложных тем. Если подросток говорит «мне кажется, я не верю», это не повод вызывать родителей. Это шанс остаться рядом и сказать «хочешь, поищем вместе? Я тоже не всегда верю». Служитель, который не боится идти рядом, не теряя уважения, становится не просто авторитетом, а спутником. А таких не забывают. И, наконец, пара простых приемов, которые классно работают. Первый – не начинать важные разговоры с порицания.
Начните с того, что волнует их.

0: Второй. Используйте «я-сообщение». Не «ты ничего не делаешь», а «я переживаю, когда вижу, что ты теряешь время». Третий. Вводите общие ритуалы. Вечерний чай, прогулки, совместное приготовление еды. Не как повод воспитать, а как просто повод побыть вместе. Четвертый. Пусть у подростка будет зона свободы. Что-то, где он сам решает и сам пожинает последствия. Это учит ответственности лучше, чем любая лекция. И пятый. Научитесь шутить. Юмор – это язык доверия. Если мы можем смеяться вместе, обмениваться мемами, мы уже ближе. Однажды один подросток сказал служителю: «Вы хотите, чтобы мы стали хорошими, а мы просто хотим, чтобы вы были рядом». И в этой фразе прям суть. Вспомните, как сам Христос шел с учениками в Эммаус. Он не начал с обличения, не стал читать проповедь. Он просто подошел и пошел рядом. Слушал, спрашивал, терпел их непонимание и грусть. И только когда они были готовы, открылся. Именно это и есть наш образец. Идти с ними в их темпе, быть рядом, говорить истину не с вершины, а с уровня, так сказать, дороги. Вера приходит не через давление, а вот как раз через присутствие. И, может быть, через годы этот подросток скажет вам: «Разгорелось сердце мое, когда ты просто был рядом».
1: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Они были созданы для того, чтобы быть счастливыми вместе, но вместо этого между ними нередко идет борьба. Мужчина и женщина. Как научиться ладить друг с другом и жить гармоничной жизнью? Сегодня мы отвечаем на эти вопросы. Помогает искать ответы нам Сергей Владимирович Комарницкий, священнослужитель, психофизиолог. Сергей Владимирович, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мужчина и женщина были созданы Богом для того, чтобы жить вместе в браке и наслаждаться этим счастьем. Но, к сожалению, не всегда в браке бывает понимание. Сегодня мы будем учиться тому, как действительно понимать друг друга, как быть счастливыми. И вы, насколько я понимаю, утверждаете, что есть такие особенные 10 заповедей для мужа и жены. Поделитесь, пожалуйста, своими советами.

0: экспертами, своим опытом консультирования семейных пар. Что это за заповеди? Начнем с первой.
1: Да. Ну, вначале хотел сказать небольшое присловие. Творец, который создал человека, который является автором брака, он также дал и заповеди человеку для его гармоничной, полноценной и насыщенной жизни. И те заповеди, которые хорошо известны как десятисловие, они имеют не только универсальное применение, но еще и особое приложение, преломление для семейных отношений. Интересно, что если мы посмотрим на слово, которое в Священном Писании, на том языке, на котором разговаривали апостолы, пророки, сам Господь Иисус, слово «Тора», которое означает «закон», то это слово буквально означает наставление родителей о том, как попасть в цель. Соответственно, те заповеди, которые в этом законе, в этой Торе содержатся, это наставление Небесного Отца о том, как семье, мужчине и женщине попадать в ту цель, цель счастливой, гармоничной жизни, которую у Творца была и есть для каждого из нас.
0: Но я думала, что Библия – это книга скорее богословская, чем справочник каких-то психологических советов. Или одно другому не мешает?
1: Библия – это книга про взаимоотношения прежде всего. И самой главной темой книги, вечной книги, священной книги, является тема взаимоотношений между Творцом и человеком, между человеком и человеком. И как раз интересно, если мы откроем Писание по самому центру, то в самом центре находится самая небогословская, казалось бы, книга. Книга «Песни песней», которая описывает взаимоотношения между двумя возлюбленными, между Соломоном и его сначала невестой, потом женой Суламитой. Поэтому как раз в сердце Писания находится самое не богословское, но лирическое, местами даже эротическая книга.
0: «Песнь любви».
1: «Песнь любви Соломона».
0: Ну, давайте сейчас обратимся к первой заповеди, да? Вот как она звучит именно в Библии, да? Вы, наверное, будете читать, как она в Писании звучит дословно. И как перевести вот это все на семейные отношения?
1: Да, если мы буквально вспомним, как звучала эта заповедь, в те времена, когда Творец давал ее Моисею на горе Синай, то она звучала следующим образом. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего. Да не будет у тебя других богов при лицом моим». Если мы остановимся и попробуем посмотреть, что является самым главным в этой заповеди, что является тем стержнем, вокруг которого построена эта заповедь, то самым главным является идея посвященности и принадлежности одному единственному. И как раз эта тема посвященности и принадлежности – это тот фундамент, на котором или строится семья, или наоборот, если это отсутствует, отношения тоже исчезают.
0: Вот давайте поконкретней. Посвященность, принадлежность. Что это такое? Здесь Бог, как я понимаю, говорит своему народу, что не будет у тебя других богов пред лицом моим. Как это звучит в приложении на уже семейный опыт, опыт семейной жизни? То есть вот муж и жена в семье. То есть жена говорит мужу, у тебя пусть не будет каких-то других людей рядом с тобой, или других женщин, или вообще никаких близких людей, кроме меня. И муж то же самое говорит жене. Или нет? Что здесь имеется в виду?
1: Вначале мы посмотрим небольшой прецедент. То есть с чего это вдруг мы эти заповеди можем воспринимать как советы для построения отношений между мужем и женой? Если мы вспомним, то Творец, один из самых частых образов, которые Священное Писание Библии дает нам, между взаимоотношения между Творцом и человеком. Это образ, Творец говорит, я твой супруг, я твой жених, а люди, народ, являются его невестой, его женой. И, соответственно, отношения между Творцом как супругом и народом как женой, они являются во многом примером для подражания в семье. А теперь, если мы попробуем эту заповедь перевести на язык отношений, язык мужчины и женщины, попробуем посмотреть, что же получится. Само слово «Господь», если его буквально переводить, слово «Яхве», личное имя Бога, священное имя Бога, оно означает «Я есть тот, кем мне необходимо быть». Если мы чуть-чуть продолжим, то получается «Я есть тот, кем мне необходимо быть для того, чтобы ты, человек, был счастлив». И теперь это попробуем перевести как раз на отношения между мужем и женой. Заповедь будет звучать так. «Я именно тот, кто нужен тебе. Я – супруг твой, который вывел тебя из земли одиночества, из дома холостяцкой жизни. Да не будет у тебя других, если мы говорим про обращение к женщине, да не будет у тебя других мужчин пред лицом моим, постоянно осознавай себя в моем присутствии и будь моей половинкой навсегда». Это, если позволить

0: тебе такое психолого-лирическое объяснение той самой первой заповеди.
1: То есть эта заповедь, она пресекает всякого рода неверность, так?
0: Эта заповедь является призывом к посвященности, и в основании этого призыва является память. Творец сказал: «Посмотри, что я сделал для тебя. Я тот, кем мне необходимо быть, чтобы ты был счастлив, и посмотри, что я сделал для тебя. Я вывел тебя из того места, где тебе было плохо». Образ Египта, земли рабства, земли угнетения. Если мы говорим про семейные отношения, то, наверное, никто бы не стал строить семью, если бы ему в холостой жизни было очень-очень хорошо. Как правило, идут в семью для того, чтобы там что-то лучше получить.
1: Или потому что это просто принято.
0: Или потому что
1: это принято. Или люди хотят детей, продолжить род.
0: Но если мы будем чуть-чуть идеалистами и поговорим о том, что вот как должно было бы быть изначально. И если мы вспоминаем одно из самых первых обращений Творца к человеку, звучало следующим образом. Еще в Эдемском саду, где, казалось бы, все было идеально, и отношения, и перспективы, и потенциал для первого человека. Но, тем не менее, Творец проговорил: нехорошо быть человеку одному. Значит, вдвоем как-то должно быть лучше. По крайней мере, в идеале, по крайней мере, в тех планах, которые были у Творца.
1: Угу. То есть, получается, допустим, мужчина говорит женщине: я избавил тебя от одиночества, ты должна мне быть благодарна. Да? И то же самое может женщина сказать мужчине: я тебя избавила от одиночества, от холостяцкой жизни, теперь есть кому тебе стирать вещи, готовить. Да?
0: Вопрос в том, что избавила от одиночества, а что дала взамен? Насколько та семейная жизнь, которая сейчас есть, она является лучшей альтернативой тому одиночеству, той холостяцкой жизни, которая была. И как раз опять акцент на эту заповедь интересен тем, что если мы посмотрим, как построены заповеди, Творец не говорит сразу «делай так, не делай так». Он начинает с того, что он рассказывает о том, что он уже сделал, кем он является. И тут очень такой хороший пример для супруга. Прежде чем что-то требовать от своей половинки, а подумай, а что ты вообще даешь, что ты вообще привносишь в отношения? Являешься ли ты тем, кем...
1: Хорошо, отлично. Сергей Владимирович, но я думаю, что каждый мужчина и каждая женщина тоже наверняка уверена в том, что она или он дает все, что нужно другому человеку. Вряд ли кто-то скажет: да я ничего ему не даю, да я плохая жена, и зачем вообще он, как он меня терпит рядом с собой. Обычно мы всегда оправдываем себя. И мы уверены в том, что вот мы подарок просто сами по себе, а не дает и не восполняет кто-то другой. Вот какие есть критерии конкретные, по которым мы можем себя сверить? Вот даю я что-то или не даю? Мы можем что-то давать у себя в уме, а на деле мы можем быть грубыми и равнодушными или капризными. Вот. Как понять, восполняю я нужды другого или нет?
0: На самом деле критериев несколько, они очень простые. Первый критерий, он самый простой, заключается в том, что если возможен, и если есть диалог с своей половинкой, с супругой, с супругом, тогда просто спросить: скажи, а вот ты довольна? Ты доволен тем, что у нас есть? Насколько у меня получается делать тебя счастливым? Ведь на самом деле, если честно, быть честным, то очень часто в семьях вместо того, чтобы спросить, что я еще для тебя могу сделать, предъявляют претензии: а ты мне это не сделала, ты мне того не дал, ты то не купил. Поэтому самое первое, как можно определить, это спросить, чтобы был диалог. Второе, что можно сделать, это почаще заглядывать в глаза половинки, потому что глаза – зеркало души, и очень много можно увидеть. Они светятся от радости, они потускнели, они грустные стали, или они задумчивы, или они вообще... Сложно понять, что выражают. Другой еще момент, который может быть полезен для нас, если есть контакт с родителями половинки. Я понимаю, что тема тещи и свекрови – одна из болезненных в семейных отношениях. Но представьте, что почувствует теща, если с некой периодичностью зять будет связываться с ней, звонить ли ей, приходить ли в гости один и спрашивать: дорогая мама, скажи, пожалуйста, а вот твоя дочка, она счастлива? Может быть, ты посоветуешь, что я еще могу сделать для этого? Вот расскажи мне, как она чувствует себя в браке? Потому что, как правило, хорошо, когда супруги обращаются к родителям своих супругов для того, чтобы выяснить, насколько их дети счастливы.
1: Сергей Владимирович, что-то вот из области фантастики, мне кажется, вы сейчас предлагаете. Я с трудом представляю, чтобы мужчина вообще смог просто хотя бы спросить у своей жены

0: не у тещи даже, у жены. Дорогая, что-то тебе еще не хватает, я что-то еще тебе не додал. Но вот если мужчина способен вот это спросить, то я считаю, что он уже вообще все нужды восполнил, потому что это достаточно смелый поступок и откровенный. А мужчины обычно не склонны к откровенным разговорам.
1: Безусловно.
0: Серьезно.
1: Для мужчины огромнейший вызов, и для мужчины огромное напряжение вообще с женой поговорить и спросить, да, о чем-то, кроме где находится выглаженная рубашка, где находится кастрюля с борщом, а то открываю холодильник, там ничего не вижу. Действительно, но вопрос заключается в том, что если человек хочет, чтобы его отношения были лучше, чем у соседей, лучше, чем у его родителей, лучше, чем у него вчера, если человек готов работать на развитие, то ему необходимо ломать свои стереотипы, в том числе мужскую неразговорчивость и мужские комплексы, которые есть у каждого мужчины в семейной жизни.
0: Угу. Вот, Сергей Владимирович, вы сказали такое слово «посвященность», да, полная посвященность семейной жизни, своей второй половинке. Мне вообще это понятие очень нравится. Вот мой муж тоже очень часто, когда мы рассуждаем о семейной жизни, он употребляет именно это понятие «посвященность». Вот не просто верность, а посвященность, которая, как мне кажется, является более широким понятием. Вот что туда входит? Значит ли это, ну, быть посвященным, значит ли это, что я не буду просто физически изменять своей жене или своему мужу? Или же это значит, что я не буду уделять много времени своим друзьям, своему хобби, своим родителям, своей работе, а буду прежде всего посвящен вот развитию отношений со своей второй половинкой? Что такое посвященность? И еще, мне кажется, что многие мужчины боятся быть посвященными, потому что они, в принципе, боятся быть сломленными женщиной и боятся, что она сядет на шею, скрутит его, ну, фигурально выражаясь, и лишит его свободы. А каждый мужчина, он свободой очень дорожит.
1: Да, очень хорошие были вопросы. Чем отличается посвященность от просто верности?
0: От физической верности только, да.
1: Само слово «посвященность», оно подразумевает посвященность другой личности во всей полноте. И прежде всего слово «посвященность», оно акцентирует наше внимание на то, что у другого человека, у половинки нашей, есть потребности. И одно дело говорить о том, что человек «я посвящен тебе», совершенно другое дело показывать это. И человек, который на самом деле хочет научиться посвященности, посвященность – это не просто чувство, это действие, это убеждение. Он должен постоянно бросать себе вызов следующим вопросом. Что я могу сделать для того, чтобы моя жена была еще более счастлива, чем она сейчас счастлива? Если она вообще счастлива. И второй вопрос заключается в том, что какие самые главные потребности у моей жены есть, которые я мог бы восполнить? Тот же самый вопрос, если супруга будет задавать в отношении своего мужа. Поэтому посвященность – это прежде всего попытка восполнить те нужды, которые есть у половинки. И в моем понимании посвященность – это желание наполнить жизнь семьи, жизнь своей половинки тем праздником, который очень часто не хватает нам в семьях. Слишком много будни, рутины, суеты.
0: Как понять, что нужно близкому тебе человеку, если он не говорит об этом? Или это значит, что все хорошо, все в порядке?
1: Если человек не говорит, надо выяснить причину, почему он не говорит. Причина первая – он боится негативной реакции нашей. Причина вторая – он сам по себе неразговорчивый. Причина третья – он сам толком не знает, чего ему нужно. Поэтому можно посмотреть, какие наши действия вызывают максимум радости, ну или хотя бы более широкую улыбку у другого человека. Можно посмотреть, что этот человек делает нам, когда хочет как-то нас отблагодарить. Можно посмотреть, послушать, что этот человек просит, чего ему не нравится. И от противного тогда мы можем находить то, что на самом деле человеку хочется. Если, например, жена говорит, ты опять не оставил с этой горой посуды немытой, тогда можно предположить, что вот что она хочет. Что ей хотелось бы, чтобы муж ей, ну хотя бы по выходным помогал разбираться с посудой или купил посудомоечную машину.
0: Угу. То есть первая реакция на какое-то недовольство у нас обычно мы парируем. Мы говорим, а сам такой,
1: да.
0: А я не нанимался тут делать все по дому, я работаю на производстве.
1: Да.
0: Вот. А здесь, наоборот, нужно понять человека и помочь ему.
1: Да.
0: Okay?

Безусловно. И хотел особое внимание обратить на то, что очень часто мы говорим о любви, но на самом деле любовь, если мы смотрим на библейский термин, слово «любовь» в своем корне, как она произносилась на языке Иисуса Христа, имеет глагол в повелительном наклонении «давать».

Бес попутал, черт ногу сломит, чем черт не шутит. Многим из нас знакомы эти и другие пословицы о чертях. А кто такие черти на самом деле и чем они занимаются? Это вымышленные персонажи или вполне реальные? Что о них говорит Священное Писание?

0: Сегодня мне особенно приятно представить вам нашего гостя студии. Ведь это не только специалист, эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия.
0: Итак, сегодня у нас интересная тема, любопытная весьма, тема о чертях. Хочется узнать, ну, черти и бесы одно это то же, это одно и то же или нет? И вообще, конечно, представление о чертях есть у людей. И иногда кажется, что это просто мифические существа, и люди их наделяют определенными чертами. И вот когда я произношу это слово, конечно, не очень хотелось бы часто его произносить, но придется в этой программе. Угу. Да, мы представляем определенный образ, там, с копытами, с рожками, с хвостиком, вот.
1: Да, нам, угу, скажем так, постарались художники.

0: разные писатели, чтобы нам нарисовать вот такой mm-hmm. образ. Вот. И если говорить, то ну, обычное представление, оно сейчас, ну, я бы разделил так на две части. С одной стороны, действительно, есть люди, которые вообще во все это не верят. Так? Ну, это светские, неверующие люди, которые считают, что это действительно сказки и мифы. Вот. Есть другая категория людей, которые, наоборот, боятся. Боятся, например, даже произносить слово «черт». Вот сказал, не дай бог, потом себе беду накликаешь, когда его скажешь, да? Угу. Они тут, тебя тут как тут начинают, будут обрабатывать, сбивать с пути истинного. Вот, поэтому, конечно, есть суеверия, есть разные представления, и они наложились. То есть если мы говорим, допустим, вообще о фольклоре, то черт – это такой пакостник, да? Который сбивает людей с пути, крадет какие-то вещи, пытается запутывать, да? Он такой подленький, но он слабенький. Его легко очень обмануть, перехитрить благодаря вере или там какой-то провор, смекалке, да, например. Вот. С другой стороны, он показан более такой, как человеческий образ у него даже иногда бывает. Да, ему какие-то свойственные такие черты, ну, как бы человеческие. Вот. Но нужно понимать, как, даже несмотря на то, что мы говорим о фольклоре, нужно это понимать, что все же это прежде всего языческое представление. То есть о чертях мы знаем из язычества, не из христианства. Это язычество. И вот этот вот образ черта, он взят как раз именно из язычества. Можно вспомнить других персонажей, так скажем, его товарищей. Кикиморы, кто еще там?
1: Лешие,
0: черти, кто еще там были?
1: Ну вот они и есть.
0: Там банники Шайка. Есть еще, да, и так далее. И вот в итоге это вот такая целая свита всяких каких-то существ, которые везде селятся, везде живут, в разных местах, то в лесах, то на болотах, то в бане.
1: Хозяйничают.
0: Да, хозяйничают,
1: да,
0: тут, понимаешь ли.
1: Да,
0: и человек тягостно, трудно, как бы от них страдает он. Вот, это все языческие верования. И здесь нам нужно понять все-таки про... Ну, поскольку мы обсуждаем тему ада и... всяких вот этих загробных мук, да, и воздаяний, то, что интересно, вот этот языческий образ, он, ну, черта я имею в виду, он наложился на некоторые христианские представления и верования. И получился такой некий симбиоз. Ну, например, ад, в аду кто у нас там?
1: Черти.
0: В аду черти. Что они там делают?
1: Поджаривают,
0: а они поджаривают.
1: Температуру,
0: да,
1: скажем,
0: да.
1: То есть, дежурят,
0: да, если кипяточек сухую, уже охлаждает, надо его посильнее, да. И получается иногда такая картина, как будто черти в аду – это некие слуги Бога, потому что они же грешников мучают. Самим-то им
1: исполняют
0: там...
1: Исполняют приговор,
0: да,
1: можно сказать.
0: Исполняют приговор, то есть это такие исполнители, да. И странно, то есть они там живут, у них как бы там живут припеваючи, это их нормальная, комфортная, так скажем, среда. А грешники, наоборот, там мучаются и страдают. И они выполняют эту функцию. Да? И вот мы видим, с одной стороны, некие элементы, опять же, ну, представления, которые наложились на христианское верование, они вот создали вот такую картину. Ада, чертей, огня, грешников, мук, страданий и так далее. Но это фольклор. Вообще... Любое понятие, у него всегда есть история. Так? То есть, когда это впервые слово возникло, ну, в результате чего и почему, потом оно стало развиваться, добавляться какие-то новые понятия к нему, ну, или образы. Старые забываются, новые входят, и в итоге мы видим, ну, какую-то картину уже такую, более полную. Да? Но там столько наслоений, столько путаницы. Поэтому нам, мне кажется, важно... вот разобраться
1: ну,
0: в значении.
1: То есть такого понятия, как черти, в Библии, получается, нет?
0: Слово черт,
1: да.
0: черт или черти в Библии нет. Оно не встречается. Хотя в некоторых очень таких древних текстах оно иногда сочеталось. Но там другое. Вообще слово черт от

0: древнего праславянского слова или глагола «чертите», что означает «проводить черту». Черту проводить. Вот у нас есть такие слова, как чертеж, черта, чертить и черт. Вот это все однокоренные, слова. Это одни и те же самые слова. Потому что нужно было провести черту. Ну, люди жили в общинной жизнью. И тот, кто общинную жизнь нарушал, его как бы выгоняли за черту. То есть прочерчивали некую черту и его отсылали. Тот, кто за чертой, чужой, проклятый и так далее. Это вот первое такое как бы обозначение. Второе обозначение – это вот такой мир, как бы связь с миром нечистым. Вот вспомни у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», где главный герой оказывается в церкви, и он там должен выдержать испытание. И он прочерчивает круг мелом.
1: Ну, это «Ви».
0: Ой, это «Ви». Точно, я перепутал. Не «Вечера на хуторе», да, «Ви». И вот он там прочерчивает круг, и получается...
1: Черту
0: он проводит, за которые бесовской силы не может. Вот люди вот тогда, в те времена, они верили, что есть черта этого мира и потустороннего. И ты как бы эту черту прочерчиваешь, получается, черт, это вот некий, кто за этой чертой, кто вот проклятый, да, нечистый и так далее. И люди иногда даже боялись произносить черт и называли его нечистый, да, иногда бес. И так далее. То есть тем, чтобы как бы не призывать вот эту злую силу на себя и никак бы не подпасть под ее влияние. Вот. Но это все суеверие.
1: Ну, суть-то понятная. И суть мне понятна. Кажется, это вполне органичная. То есть он так назван, потому что он так себя и ведет. Но это нечисть, да, пакостит, сбивает с пути, с христианского пути, как говорят, бес попутал.
0: Но это уже накладка.
1: Да, сбил, в искушение вел. Вот. Ну, вообще интересно, да, но все-таки в Библии есть похожие понятия.
0: Да, есть похожие, но они совершенно отличаются, это раз. И, во-вторых, все-таки библейское учение, оно более, такое четко описывает, скажем так, зло, да, и не в тех, конечно, красках. Опять же говорю, это наслоение, фольклор – плюс христианское верование, плюс языческое, оно вот так наложилось, и вот оно создало такой образ. А если мы смотрим Библию, давай мы посмотрим, то там совсем другие образы предстают. Вот что мы читаем. Если мы посмотрим такое первое, посмотрим, как в Библии некоторые упоминаются, так скажем, силы зла, да? Вот мы смотрим Евангелие от Матфея, и 16 стих. Когда Матфей описывает служение Иисуса Христа, то, один из таких его дней, он говорит, когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Вот здесь используется слово «дух», а в греческом тексте, поскольку Евангелие от Матфея у нас на греческом тексте дошло, то используется «даймон», то есть «демон». Как бы. Еще есть такое тоже старорусское слово «бес». Иногда он «бес», кстати, в Библии встречается иногда. Бесы.
1: Бесноватые.
0: Да, бесноватые.
1: Или, по-моему, Иисуса обвиняли, что в нем бес.
0: Да, что в нем бес.
1: Да, что-то он неприятное для фарисеев говорит, а они обвиняют.
0: Но это вот старорусское слово, оно используется. Но греческое «даймон», «демон» вообще на самом деле. «Демон», можно перевести как «бес». То есть это некая такая сила нечистая, да? Вот. Но главный-то тут зачинщик, это вот как раз то, что мы видим, это описание самим Иисусом Христом. Кто здесь главный, да, если мы смотрим? Это Евангелие от Иоанна, 8 глава и стих 44. Христос, когда общается с иудеями, там у него возникает спор. И вот во время этого диалога он говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала,

0: и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть мы видим здесь, Христос говорит иудеям, что на самом деле их отец не Авраам, но они на это претендовали, они говорили о том, что наш отец Авраам. Вот. А Христос говорит, на самом-то деле ваш отец не Авраам, потому что если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали. А Авраам веровал в Бога и веровал в Мессию, он ожидал этого. Он хотел увидеть тот час, когда явится, да, Мессия, но не смог он его увидеть. Но если бы они были детьми Авраама, они бы поступали так, как Авраама веровали. А тут получается, что они противятся Сыну Божьему, Богу, который открывает себя. Да, и поэтому он говорит, а раз идет противление, то есть идет такое вот противостояние, такая злоба, то Христос говорит, ну тогда ваш отец, единственный кто, это дьявол. Да? Дьявол, вот используется греческое слово дьявола здесь, да, получается, клеветник, получается, да, клеветник.
1: Ну, как вот, да, нет в нем истины, он говорит ложь, и он отец лжи, да. То есть и вы дети вот того лжеца. Ну, черти, они тоже обманщики.
0: Ну, они обманщики, так, но я говорю, есть, что,
1: да.
0: Что
1: ну,
0: слово
1: понятно,
0: черт,
1: что мы поняли,
0: все-таки,
1: что
0: да, это фольклор.
1: Нет, именно такой образ, да. Он не описан в Библии.
0: Конечно, так? Такой образ не описан.
1: Да, с рожками, с копытами,
0: да,
1: такой.
0: Да. Ни копыт, да. Ни рожек у него нет, у него нету тела.
1: Шустрый, изворотливый.
0: Да. У него нету, я имею в виду, что у бесов...
1: Это дух,
0: это
1: как
0: дух,
1: вот мы написали,
0: да.
1: Ой, прочитали, к нему бесноватых приводили, и он одним только словом,
0: да.
1: Иисус, изгонял дух.
0: Это дух, вот что интересно, дух это все-таки... это некая сила какая-то, да, это некое такое как бы образ не плотского, а какого-то такого нечистого влияния, которое может в человеке родиться. И если мы говорим о себе, то мы, как люди, мы все-таки более материальны, то есть у нас есть тело, мы связаны.
1: Да.
0: А это, получается, силы. Ну, духи, потому что Библия говорит о Боге, что Он тоже Бог есть Дух.
1: Угу.
0: То есть, что этим самым я хочу подчеркнуть, что это немножко другая природа. Это совершенно другая природа, которая нам, да, она не подвластна нам, она нам непонятна, ее трудно как бы объяснить и описать, но, тем не менее, вот есть некое зло, да, которое пытается на человека воздействовать, на его ум, на его совесть, на его желания и так далее. И мы видим, Христос как бы им противостоит. И здесь он видит в, как раз в противостоянии ему иудеев как раз этого главного зачинщика. Он прям так и говорит, да, что ваш отец дьявол, который, кстати, был человекоубийца, видишь, да, от начала.
1: Да.
0: От начала. То есть здесь идет отсылочка все-таки к такому моменту, к какому моменту, да, когда мы видим Адама и Еву, и где появляется вот этот змей, который с Евой разговаривает. И чтобы более так этот момент закрепить, мы смотрим книгу Откровения, 12 главу. И там, в 12 главе, описана некая борьба, война такая, противостояние. И вот давай мы почитаем про это противостояние. Итак, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона». Вот такой интересный образ здесь появляется. «И дракон, и ангел его воевали против них, но не устояли». Ну, имеется в виду, не устояли дракон и его свита, да? «И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей». Вот древний змей – это образ или метафора, взятый из книги «Бытие» 3 главы, где описан змей, который разговаривает с Евой, ее искушает, она поддается под его влияние, ну и, соответственно, ест запретный плод, который Бог запрещает, Адам ест, в итоге в мир приходит грех, ну и мы знаем уже последствия этого, да? Вот это древний змей, так? Но потом даются характеристики. Называемый этот древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Дьявол, да,

0: Но в случае здесь это клеветник, как я уже сказал, и можно даже дальше прочитать: «Обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это интересно, когда? Угу. То есть есть некое такое постоянство. Клеветник. Дьявол – клеветник, а сатана – это эквивалент еврейского слова «шатан» – противник.
1: Угу.
0: Вот. То есть получается как бы…
1: Противник Бога.
0: Да, ну потому что в, в греческом языке нет буквы «ш», угу. там только «с», и получается… например, «Иешуа» переводит как «Иисус», угу. не может там «Иешу» перевести, потому угу. что нет этой буквы. И получается, немножко идет видоизменение, но, по сути, это как бы повторение. Вот. Но то и другое – это как бы описание силы, которая противостоит Богу или противостоит праведному человеку в его намерении следовать за Богом и так далее. То есть это дурная, злая сила. Вот.
1: Ну вот здесь упоминаются ведь и ангелы его.
0: И ангелы
1: его. Ангелы сатаны. Ну, да. Они не названы чертями.
0: Да? Не названы.
1: Они да. ангелами, то есть их конечно. Статус ангельский был когда-то.
0: Так они такими и были.
1: Они названы да. тут ангелами. Хотя, по сути, черти, бесы. Ну, да, а это духи, мы знаем. Они там, мы их не можем представлять так, как народ представляет черта, да? Но это то же самое, можно сказать. Ну, противники, прислужники сатаны.
0: Ну да, но я опять же на что хочу угу. делать упор, что все-таки ты в самом начале правильно отметила, что, ну, когда задавал вопрос, это реальное или мифическое?
1: Угу.
0: То есть все-таки, если мы говорим о черте, как его нарисовали, то это мифическое существо.
1: Угу.
0: То есть, ну, не надо этому придавать значение.
1: Ну, понятно.
0: Также да. не нужно бояться, если ты слово угу. «черт» употребил, но в том выражении, когда нормально идет беседа, да, и ты о нем говоришь, что это не значит, что ты кликаешь злую силу.
1: Угу.
0: Вот, это потому что языческие представления, верования людей, которые боялись называть всякую нечистую силу по именам, потому что они думали, что таким образом они прибегут, когда угу. ты о них говоришь. Вот, что, но Библия, она более такая, я бы сказал, более сдержанная в описании. То есть она не рисует какой-то характер сатаны и дьявола, она больше подчеркивает его действия и показывает его сущность, раскрывает его намерение, замысел. Но она делает это, ну, если мы говорим о Новом Завете, все-таки в контексте того, что Иисус совершил победу. И это важный момент. Почему? Потому что если мы посмотрим на первое послание Иоанна, 3 главу, то там там Иоанн говорит о Христе следующее. «Кто делает грех, тот от дьявола». Почему, возникает вопрос? Потому что сначала дьявол согрешил. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». То есть вот когда идет упоминание о зле или о сатане, или о дьяволе, оно очень часто упоминается в контексте победы над ним. Если Христос изгоняет бесов, то Он их изгоняет. То есть Он очищает, освобождает человека от вот этой власти, от силы, да, тех, кто его мучает, и дает человеку свободу. А важный образ, который мы видим здесь, ну, по крайней мере, в Новом Завете, что все-таки вот кто делает грех, тот от дьявола, потому что дьявол согрешил. Вот он, образ его. То есть это сила, которая изначально грешит. То есть она противостоит как бы Богу, его воле. И, соответственно, человек, который вдруг неожиданно склоняется под эту волю, то получается... Он грешит и становится с кем? Кто делает грех, тот от дьявола.
1: Ну, то есть, ну, человек должен при этом понимать, что он делает.
0: Ну, само собой.
1: И он грешит, если он грешит, и он виноват в этом, он грешит сознательно.
0: Угу.
1: То есть нет такого, что ты случайно назвал чье-то имя, и призвать.

0: Вал эту нечисть, не зная об этом, и она начала порядки свои наводить в твоей жизни, крутить, вертеть, обманывать и сживать со света. Да? Тут у нас в Библии речь идет о сознательном выборе.
1: О сознательном выборе человека, который это понимает, но тем не менее идет вопреки. То есть это на самом деле очень такой... Ну, я понимаю, что это сложный момент, как можно до такого доходить, но тем не менее мы видим в истории много таких случаев. Но на что я хочу обратить внимание? То есть когда мы говорим в Библии о нечистой силе, если уж так сказать, хотя лучше говорить о сатане, дьяволе, да, и духах, да, или бесах, то они не представлены в виде того, что находится в аду сейчас, часть. Ну, предположим, да, что черти – это, так скажем, слуги адские, которые там грешников жарят. А сатана как бы тут на земле ходит, бродит, соблазняет, и, естественно, человек умирает, если он поддался соблазнам, его хоп, туда в ад, и отправили. Ну и чертята там начинают на ним дальше измываться. То все-таки мы видим, что Священное Писание говорит, что огонь тоже уготован дьяволу и его ангелу. То есть, что получается вот этот образ огня, как очищение и как уничтожение, он для них приготовлен. То есть это не место комфортное для чертей, где они выполняют свою такую черновую работу, живут там, иногда перерывчик делают, да, ну и так далее. А это место для них в первую очередь приготовлено. Это место не для людей. Это место наказания для, прежде всего, сатаны и его ангелов. Вот в чем дело. То есть Бог, получается, если он совершит вот это наказание, то в первую очередь их покарает.
0: Как родоначальник.
1: Как родоначальник,
0: сатана,
1: да.
0: Его приспешников, да. Ангелов падших.
1: И приход Иисуса.
0: Это падшие ангелы.
1: Это падшие ангелы, да. И приход Иисуса. Да. Приход Иисуса. Одна из целей, мы прочитали. Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть мы видим, что Христос приходит сокрушить эту злую силу, злую волю. Обличить ее, что ли, да, то есть показать, выявить ее, показать ее нутро, сущность, какая она на самом деле, да, чтобы предостеречь человека и спасти человека. То есть нисколько Бог не делает какое-то особое место, где горит огонь, где там находятся слуги дьявола, и они там выполняют эту роль. Вот этого нет.
0: У нас, конечно, мало времени остается, но у меня такой вопрос. Вот Библия, она представляет нам Бога и его ангелов, как это доброе существо, спасающее всесильное. И есть сатана, его приспешники, там падшие ангелы, бесы. И иногда кажется, что образ очень утрированный сатаны. То есть само зло. То есть это просто воплощение зла, там, из чадия ада. И то есть неужели в нем, в сатане и в его ангелах вообще нет ничего хорошего? Они же были созданы ангелами. Вот мы не были созданы ангелами, мы, люди. И то мы имеем возможность для покаяния. Они были созданы ангелами. Как так они стали, ну, как бы злом? В полном смысле этого слова вообще без возможности к покаянию.
1: Но нет, я не думаю, что Бог не давал покаяния возможности им. Просто, понимаешь, это очень интересный вопрос.
0: Он сложный.
1: Да, он сложный, потому что он требует такой детального погружения в историю вопроса возникновения как бы самого зла. Но я думаю, что Бог давал возможность проявиться и остановиться. Да, и вот это вот противостояние, которое мы как бы читаем, оно, ну, вы читали, оно показывает как раз, что ведь это не война, в смысле какая-то драка, где друг друга стреляют, убивают, а это полемика. Там как раз используется греческое слово «полемикос». То есть идет некое, ну, скажем так, ну, противостояние.
0: Борьба за власть.
1: Борьба, где дьявол говорит одно, Бог как бы показывает другое. Но в итоге решение принимает Бог, да, и изгоняет как бы дьявола на землю. Ну, это образ такой, конечно, понятно, что спорный, потому что все-таки в книге Откровений больше идей подчеркивается этого противостояния как победы Иисуса Христа на кресте, и таким образом как

0: Бы дьявола он выкидывает, сокрушает его, лишая его силы и власти. Вот этот образ. То есть нам нужно что понять? Вот это важно. Что иногда некоторые верующие люди делают дьявола всемогущим. Вот это вот опасно. Это на самом деле страшные вещи. Библия показывает, что дьявол поражен, что он лишен своей силы и власти, и что верующий человек или человек, который уверует в Бога, если уверует, он сможет от этой силы дьявольской освободиться. Но образ ада никак не связан вот с фольклором в Библии. Он, это место, это наказание. И в первую очередь место, приготовленное для злых сил. А потом уже соответственные для грешников, которые так к греху привыкли, прилепились, что они не могут с ним расстаться. Уничтожая грех, получается, затронем и грешника. Вот так.
1: Ну да, получается, если тебе все-таки по сути грех противен, и ты хотел бы от этого греха бежать, да? Ну то для себя есть надежда.
0: Да. Беги.
1: И это хорошо, да, беги. Итак, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю тебя за эту интересную беседу. Спасибо большое.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: четыре лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты – очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
2: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
1: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдочная группа собак.
2: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
1: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
2: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах и даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
2: Это потому, что они спокойные по характеру и просто очень умные.
1: А еще они очень преданные.

0: хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
1: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно, если хозяин отсутствовал, ну, очень долго.
2: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
1: Ну да, им бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
2: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
1: Для них это значит быть в своей стае.
2: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
2: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
0: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
2: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
1: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
0: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
2: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
0: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
2: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
1: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
0: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
2: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
1: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
0: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи. Даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
2: Когда мы играли, и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
0: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
2: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
0: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
2: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела
2: Здравствуйте, Саня.
1: Проходите, проходите. Ой. Как вас зовут?
3: Настенька.
1: И Матвей. Очень, очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это моя
4: приятелька. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
1: Приятно,
4: что
1: приятно.
4: Чуть не забыла свою одну вещичку.
1: Да, какую же вещичку ты хотела с собой взять?
4: Сейчас я вам покажу.
1: Ну, покажи. Так.
4: Вот она. Это же
1: градусник.
4: Да.
1: А зачем ты взяла градусник?
4: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
1: Это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
4: Так.
1: А это означает, что здесь очень тепло.
4: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
1: А, веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
4: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
1: Светит.
4: Я думала, что на улице тепло.
1: Потрясающе.
4: Вышла погулять
1: и
4: простудилась и заболела.
1: Оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
3: Сначала посмотреть в градусник, да.
1: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
4: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
1: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда на улице холодно, какую одежду нужно одеть?
3: Ну, теплую.
5: Куртки всякие, штаны очень теплые.
1: Даже
3: ботинки теплые.
5: Или валенки.
1: Варежки надо.
3: И шапку надо.
1: Обязательно.
3: Шапку надо.
5: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
4: Теплые.
1: Да, но только теплые кроссовки.
4: Высокие.
1: Зимние бывают такие кроссовки.
5: У меня зимние очень теплые, даже спрел у них.
4: Он может на Северный полюс мне даже
1: поехать. Погода же холодная бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
4: Как у нас сегодня.
1: Да, как у нас сегодня.
3: Носочки летние, там шапочки.
4: Шапочки?
1: Я вижу, судя по всему, вы молодцы.
4: Платьица летняя.
3: Платьица, там шортики,
5: зимой
3: бубочки.
5: Только мучатся всякие куртки одевать.
1: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
4: Да, тогда бы я точно теплее бы оделась.
1: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
4: Пойдем.
1: У меня для вас есть задание. Угу. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
4: Я вместе с тобой поеду.
1: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Угу. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
4: Так.
1: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
4: Хорошо.
1: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
4: В экспедицию, наверное.
3: Как в холодильнике.
1: Как
3: в холодильнике.
1: Белых
5: медведей. Даже еще леденее, чем в холодильнике. Даже чем в заморозке.
1: Вот такое вам задание. Ну,
3: даже чем зимой холоднее.
4: Один, два, три. Начали? Давайте я вам помогу. Так.
3: Платьице.
4: Платьице. Отлично. Так. Какая красивая панама. Возьмем панаму.
3: Да.
4: Держи.
1: Так. Ух ты. Внимательно.
3: Юбочка.
4: Правильно. Ой, какая красивая юбочка. Юбочка. О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
3: Я почти... Мне тут собрал.
1: Да, да, чемоданчики уже наполняются
4: так.
1: У нас.
4: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку. На Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
1: Ну, я вижу, вы молодцы.
4: Так.
1: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже так. готовы отправиться в путешествие на так. север или на юг.
4: Так.
1: Давайте-ка посмотрим, покажем какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
4: Так.
1: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
4: Конечно.
1: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой

0: вот такую чудесную маечку.
1: Ой, в ней будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
1: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
1: Когда будет гулять
0: когда
1: с бабочками.
0: Когда будет гулять, да, да, да. Так, так, а что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
2: Я на вечер буду надевать,
0: да,
1: вечер,
2: в кафе ходить.
0: Да, вечер.
1: В общем, профессор, да, мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
2: Панаму.
0: Да, правильно.
1: Да, панаму.
0: Да, да, да, да. Даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это панама. Очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.
2: Опа.
0: Так, Матвей. Где-нибудь
1: на севере. Пойдем посмотрим, что собрал
0: Матвей. И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
1: Отлично.
0: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
1: Да.
0: И в ней тоже можно будет
1: тебе
0: ходить.
1: Тебе будет
0: подержите.
1: Тепло в ней.
0: Ну, а на улице понадобится такая чудесная курточка.
1: С ветер. Капюшоном.
0: Да, с капюшоном. И ветер, и холод.
2: Шапка.
0: Не скоро пройдет, да, сквозь такую толстую курточку. Так, а еще
2: и шапочку.
0: Что?
1: Давай мы посмотрим,
0: Настюша,
1: что тут еще есть.
2: И шапку.
0: Так,
2: да,
0: давайте посмотрим. Еще один градусник, который я хочу.
2: А если
0: вам...
2: его ветром сдует?
0: Тогда придется покупать новый.
2: У меня же в детстве такой был градусник.
3: И у меня тоже.
2: Только папа цвета.
0: Вы угадали, для чего он?
2: Чтобы проверить температуру маму.
1: А мама мне его ставила под мышку.
2: И у меня. И у меня.
0: Совершенно верно.
2: А у меня лоб теплый.
0: Вы правильно.
2: У меня даже горячий.
0: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
1: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять,
0: все
1: что
0: очень
1: он
0: просто
1: показывает? Вот, вот ты понимаешь, что он показывает?
0: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
1: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
0: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, не обязательно его видеть. Он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
1: Ой, так
0: да,
1: просто?
2: Или родителей.
0: Да,
1: да,
0: или родителей.
1: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
2: Радость.
1: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так, так, так, так.
1: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком – это для Настеньки. Держи.
0: Очень-очень красиво.
1: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая – когда у нас холодно.
0: Понятно.
1: Вот, держи.
0: Да.
1: Тебе шкалу и тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
2: клей.
1: Правильно. Смотрите, теплая погода.
2: А ниточки, чтобы подвесить.
1: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую? Розовенькую, да? Давай смазывай клеем. Смазывай. Молодец.

0: Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
1: Ой,
0: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
1: Столбика.
0: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
1: Да, мы же должны определять температуру.
0: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
1: А, именно.
0: Если вам сложно, попросите маму и папу.
2: Я хочу.
0: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делай ты дырочку. Ну-ка.
1: Давай. Молодец, ура.
0: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
2: Ну, зачем две?
0: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
2: Шило, потому что огромное.
0: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
1: Так, держите. Давай.
0: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что мы делаем. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
1: Да, можно сломать зубочистку. И тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
0: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и так влазит.
1: Оттолкнулась, отлично.
0: Ой, смотри, что у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
1: Вот, а теперь беленькую давай.
0: Завяжем их. Их надо завязать. Смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец! Вы справились с этой сложной задачей.
1: Да, Алексей.
2: Ты мороз! Смотрите, как она складывается. Как она складывается.
1: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
0: Да.
1: Вот смотрите, тут на градуснике есть... столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
0: Да.
1: Дует ветер, мороз, трескучий.
2: Холодно.
1: Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше. И, наконец, становится жарко.
2: Хочется в ледяной воде искупаться.
1: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
2: Пока.
0: Пока, ребята. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.

0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-023.

www.3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате.
2: Воскресшего в третий день.
3: Достичь. Я хотел бы сделать утверждение, что это спасение достается нам не просто несправедливо, но вообще по блату, по знакомству, по дружбе какой-то. Много ли вещей порой чуть проще, чем все остальные? Так устроена наша жизнь, так уж часто происходит в нашей стране, и мы уже настолько привыкли к этому, что вот в этой очереди я постою, потому что у меня нет знакомых. А в следующей очереди в другой. А на основании чего Бог предлагает спасение? Каковы будут ваши предложения? Может быть, на основании того, что мы будем исполнять заповеди Божьи? Если мы все исполним, наверняка спасемся. Но мы знаем и другое утверждение. И бесы веруют, и трепещут. Но для них нет спасения. На каком основании мы тогда спасаемся? Может быть, если у нас есть какие-то особые дары Богом данные? Может быть, если Бог Валаама? И видим в Священном Писании конец его, что он недостоин оказался. Так каким же образом мы можем получить спасение? Давайте откроем Священное Писание, обратимся к нему. Может быть, там мы найдем то основание, на котором мы получим спасение. Евангелист Иоанн в 17 главе, в 3 стихе пишет: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Да знают. Что значит знать Бога? Скажите, вы знаете вашего губернатора? Наверняка. Дает ли это вам право теперь входить к губернатору в его кабинет в любое время без стука? Нет. Почему? Вы же его знаете. Вы-то его знаете. А знает ли он вас? Ведь ваше знакомство и ваши отношения с ним зависят не от того, что вы знаете, как он выглядит, как его звать.

зависит от того, знает ли он вас. Много ли времени вы проводите вместе не по делам. От этого зависят дружеские взаимоотношения. От этого зависят и последующие потом какие-либо привилегии. Неужели точно так? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Христос не просто прогоняет их, потому что Он их не знал. Он еще и заявляет, что они делают беззаконие. Но разве мы не читали, что они делают? Они пророчествуют, они бесов изгоняют. И помощи не являются законными, они являются нарушением закона. Какими бы добрыми они ни казались, они сделаны без Бога. Сделаны они без Бога, и значит, Бог не знает нас. И мы не знаем Бога, ни Его, ни Его Иисуса Христа, говорит евангелист Иоанн. Позже этот же Иоанн в книге Откровения писал следующие слова. Он говорит о Христе в 3 главе книги Откровения в 20 стихе. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос, что-то особенное». Это не просто деловая встреча. Он пришел ко мне в гости. Мы уже знаем друг друга. Это начало отношений, которые могут развиваться, которые могут достичь чего-то особенного. И дальше он пишет побеждающему: «Дам сесть со мною на престоле моем, как и дружеские, которые бы привели вас ко спасению». Аминь.

0: слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот и...
2: При жизни отца Александра я перевела все 4 Евангелия.
3: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
4: Я был и остаюсь очень высокого мнения. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле...
5: В общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1807.
5: Отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
6: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши».
1: Этого года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом его общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
4: И когда библейское общество возродилось, и перевода в частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
2: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда там пробыла пару часть Нового Завета, и вот так постепенно мы стали что-то делать, потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все 4 Евангелия с очень большой его помощью.
4: Этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже

0: Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть». Евангелие – это и есть кацию.
1: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы и в ней.
0: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала...
2: Новый Завет делала Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
0: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
3: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
1: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
4: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
1: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба. Царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
4: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против

0: Царство небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве небес.
1: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но «харис» – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе. Или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
2: То меня этот перевод устраивал с самого начала. Был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника. Но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
0: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир. И, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
3: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было, причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает

0: воспринимать текст, библейский текст как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
1: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят, нет, я ничего не понимаю. Даешь перевод Кузнецовой, «Радостная весть», они говорят, ну, вот это вот понятно. И ее перевод, он в общем-то, выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, незнакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
2: Я сказала себе, если даже 2-3-4 человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
3: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Величие императора в умении прощать. Сильно. И не поспоришь. Только я бы сказала, в искусстве прощать. Когда я сталкиваюсь внутри себя с проблемой непрощения, то первый шаг всегда посмотреть на саму себя. Внимательно и очень честно. Без амбиций, гордости, самооправдания. Этого обычно бывает достаточно. Тогда все яркие и насыщенные краски, которыми я готова была расписать обидчика, блекнут в сравнении с той красотой, которая открывается внутри себя. А высший пилотаж прощения заключается в том, что вечером, когда ты задаешь себе вопрос: «Меня сегодня обижали?», в твоем сердце звучит ответ: «Не знаю, не заметил». Таков Господь, наш император.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится

Переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

0: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил. Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
1: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
0: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, в своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
1: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
0: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:

0: ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад.
1: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал.
0: Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии.
1: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из двух книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, и что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
0: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же».
1: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография. «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной. И наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
0: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа.

0: Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
1: После освобождения Буньян сразу же приступил к пастырской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
0: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
1: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим.
0: Преступление закона уже грех. Но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами рассмотрим 10-ю заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего». Итак, тема наша сегодня – это зависть. Скажите, пожалуйста, когда вам люди завидуют, как вы себя чувствуете?
1: Круто.
0: Спасибо. Есть еще варианты. Как вы себя чувствуете, когда вам люди завидуют? Пожалуйста.
2: Ну, такое странное чувство. Просто обычно, ну, как бы, ты не осознаешь. Но люди завидуют таким странным вещам. Иногда там могут завидовать там. Ну, грубо говоря, у меня прямые волосы, да, девушки, у которых волнистые волосы, завидуют мне. Я думаю, чему?
0: Ты не понимаешь, почему?
2: Ну, как бы я так родилась, окей. Ну, люди завидуют странным вещам.
0: А, хорошо, спасибо. Елена.
3: Ну, с одной стороны, это даже приятно, потому что, значит, у тебя есть что-то то, чего нет у них. Или ты можешь делать то, что не могут они.
0: Так.
3: Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты способствуешь. Ты способствуешь тому, чтобы они согрешили или сделали еще что.
0: Не очень приятно, да?
3: Да.
0: Хорошо, Оля.
4: Ну, меня все-таки больше привлекает белая зависть. То есть, когда люди рады за меня, с одной стороны, а с другой стороны, они как-то хотят, чтобы у них что-то подобное было. То есть, это, с одной стороны, и зависть, а с другой стороны, это просто восхищение тем, что у тебя. И это приятно.
0: Тогда поясните, я уже запутался. Поясните, пожалуйста, а что значит заповедь «не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и ничего, что у ближнего твоего»? В чем тут нарушение? Где и где границы вот этого?
5: Мне кажется, эту заповедь не стоит воспринимать вот так дословно, как она написана. Если бы люди вообще ее так воспринимали, ни о какой бы торговле между людьми речи не было. Потому что, ну, один человек желает, как бы, вот, допустим, дом, который имеет другой человек, и другой человек имеет возможность ему этот дом продать. Соответственно, как бы, так дословно эта заповедь, мне кажется, не стоит
0: воспринимать. Ну, а в чем тогда грех? Что происходит, когда человек завидует, ну, по-настоящему, да?
4: Просто мне кажется, что здесь написано о том, что чтобы мы не желали именно вот этой вещи, которая есть у этого человека. То есть, допустим, у кого-то есть вот iPhone, да? К примеру, там iPhone.

0: iPhone X, да, и я хочу тоже такой же iPhone. Но я ж могу купить другой iPhone, а я хочу именно этот, то есть именно его телефон взять. Ну, как бы желаю себе. И вот в этом, возможно, грех проявляется, когда мы уже вначале мы желаем, потом мы начинаем того человека ненавидеть из-за того, что у него есть этот вот iPhone. Потом там, возможно, к примеру, там у нас еще раздаются мысли, чтобы украсть этот iPhone. То есть вот...
1: Так, спасибо.
2: Вот, да, смысле. Вот об этом, когда ты с плохим умыслом, то, что ты хочешь... Даже дело, вот никак, не то, что купить такой iPhone, а именно ты хочешь его же, у этого же человека.
3: Рождается ненависть.
2: Да, ты хочешь именно украсть его там. И ты желаешь, ну, если про дом там или про жену, ты хочешь не просто иметь жену, да, у себя, чтобы у тебя тоже была жена, у тебя тоже был дом, чтобы у тебя были дети, а ты хочешь жизнь этого человека, по сути.
1: Отнять, да?
4: Еще такая проблема. Ведь человек живет, откуда вообще берется желание иметь что-то такое, что у ближнего твоего? Ведь у человека есть буквально все, что ему нужно.
1: Так, спасибо. Все.
4: Да.
5: Спасибо. Пример просто вспомнил, как Давид в Библии, да, из Библии пример, как Давид Версавию типа соблазнил.
1: Да, отнял у
5: Урии. Да. И тем самым у него как бы была ненависть, видимо, была ненависть к мужу ее, да. Он там его вообще, ну, короче, свел.
1: Отправил на передовую, чтобы тот погиб.
5: Да, вот. Вот, в принципе, самый такой один из ярких примеров. Вот. А вообще я что-то вот даже не знаю, вот, например, это по себе судить. Мне вот никто не говорит, что я тебе там завидую или еще что-то. Скорее, зависть, она, скорее всего, просто, ну, она, это такое, что в тебе, и ты об этом не говоришь, потому что это как бы, ну, все знают, что, ну, как бы это не очень, да, потому что после зависти может, ну, как бы это чувство может подтолкнуть тебя на воровство, там, ну, туда-сюда, вот. Поэтому это больше что-то в тебе, и ты это как бы держишь.
1: Спасибо. А скажите, кого зависть больше мучает? Того, кто завидует, или тому, кому завидуют?
4: Тот, кто завидует, я думаю.
1: Да, а что с ним происходит?
4: Его сердце настолько извращается, что он уже не может наслаждаться тем, что у него есть, и он, когда достигает какой-то цели, например, приобретает вещь, которая... или крадет вещь, которая есть у ближнего, он все хочет и хочет то, что у ближнего, и он не может остановиться вообще.
5: А кто-нибудь вообще знает таких людей? Потому что я, вот честно говоря, вот, ты прям знаешь такого человека, который...
4: Был.
5: А, ты был таким?
4: Да, мне хотелось, я все желал все большего. Остановиться нельзя было.
5: Ты прям хотел отнять, в смысле, это, да?
4: Да, я хотел отнять.
5: Жесткий.
0: Ну, именно отнять? Ой.
4: Конечно.
0: Тогда вопросов нет.
1: Будьте осторожны. Так, еще?
6: Можно вот? Я вспомнил из детства пример. И, мы все были в детском садике, да? И внутри меня и моих друзей в детском садике играла несправедливость, потому что всех кормили детей обычной едой, а вот воспитателей кормили плюшками вкусными. Вот. И мы им, естественно, завидовали, потому что, ну, а как так? Почему?
1: Такие маленькие и уже завидовали. Да,
6: и вот это подталкивало нас уже на вторую, как бы, стадию, это воровство плюшек.
1: Так.
6: Прошу заметить, вот. И мне кажется, вот корень всегда вот несправедливости вот в этой.
1: Да, Андрей, я тебя понимаю, потому что я уже был постарше, я не в садике был, это был, наверное, второй, третий класс, и нас угощали пирожными. И вот мой одноклассник, он был рядом со мной, я как сейчас помню, он почему-то свою сладость спрятал под стол. Там была такая полочка, он ее туда спрятал. И, к сожалению, я увидел. К глубокому сожалению. Я потом каялся, просил прощения, молился, не знаю, что я только не делал. Я съел это пирожное. Только из-за того, что я захотел именно его. Потому что казалось, что у него вкуснее. Да? А ведь действительно в жизни всегда неблагодарному человеку кажется, что у соседа лучше. Вы представляете, иногда бывает так, что человек состоятельный, успешный, может завидовать, причем такой не белой завистью, как сегодня Оля сказала, а самый такой настоящий черный, что вот этот бедняк, он может себе позволить, там, я не знаю, своим сыном играть после работы. А видите ли, он предприниматель, у него времени нет, и он приходится ему всегда то по командировкам ездить или еще куда-то. Ведь на самом деле зависть, она не настолько непредсказуема, что...

0: когда вам люди откроют свои мысли, вы даже ужаснуться можете от того, как вам могут завидовать. Так, кто-то говорил, что ему приятно, да, когда ему завидуют. А на самом деле, всегда ли приятно завидовать? Бывает ли такое, что вам причиняют, причем очень существенную, серьезную боль из-за того, что кто-то завидует?
1: Ну, завидовать не в том смысле, то, что прям приятно, а то, что, ну, как-то... Это даже не сильно приятно. Просто ты знаешь, что значит что-то... В чем-то ты лучше.
0: Ага,
1: это
0: он
1: для
0: нашел,
1: тебя даже.
0: Нашел в тебе какие-то хорошие качества, да? Спасибо.
2: Вот у меня, допустим, была одна подруга, которая умела садиться на шпагат в детстве. А я не умела садиться на шпагат. И я действительно ей, ну вот, завидовала, что она умеет, я не умею.
0: И какой оттенок был вот это?
2: Оттенок? Нет, на самом деле это было, ну это было не со злостью прям, но я прям расстраивалась всегда, когда она, допустим, садилась, а я не могу. То есть, ну, мне
0: Оль, а можно вот это назвать подражанием? Тебе хотелось быть такой, как она? Да?
2: Возможно, можно. Да.
0: Так, смотрите, и для нас очень важно расставить вот, все правильно, да, и чтобы были определенные конкретные границы.
2: Да, ну можно я договорю? Вот, и эта подруга, она, когда узнала, что у меня не получается, что я не могу, и она при мне вообще почти никогда не садилась. Я спрашивала ее, можешь сесть? Она такая говорит, да ладно, не надо. И я потом ее спросила, а почему ты не садишься? И она сказала, я просто понимаю, что тебе, возможно, неприятно то, что я могу, а вот у тебя не получается. И на самом деле мне очень понравилось то, что она так повела, скажем так, себя, потому что она решила, что она не будет во мне провоцировать вот эту вот зависть или какой-то, ну, не гнев, но, может быть, ну, неприязнь того, что я не могу, она может. Вот.
0: Спасибо.
2: Поэтому с нашей стороны это, возможно, нам тоже неприятно, то, что нам завидуют, то, что мы своим успехом причиняем кому-то какую-то, в какой-то степени боль, скажем так.
0: Спасибо, Оль.
3: Ну, разве это не то? Ну, смотрите, это же зависть, это... как бы дух соперничества только с плохой стороны, по сути.
0: Так.
3: Разве это не то, что в нас вложил Бог? Ну, как бы, если бы в нас этого не было, мы бы не стремились к лучшему. Как
0: ты
3: бы, если...
0: о подражании, она же... да?
3: Ну да, оно же бывает, ну, как бы здоровое, по сути, бывает. Ты смотришь на этого человека, и ты хочешь, ну, так же, только для себя, да. Ну, разве это плохо? Ну, как бы, ты стремишься к лучшему. У меня была подруга, которая вставала на мостик, вот так же. Я пришла к ней и говорю, я хочу так же. Она такая, да без проблем. И она научила меня. Ну, как бы, теперь я тоже умею вставать на мостик.
0: Так.
3: Здорово же. Ну, как бы, ну, это был стимул. Мне нравилось, как она это делает, да, там. Я завидовала, я научилась тому же.
0: Ну, вы замечаете, где выход из этой ситуации? Когда ты подражать хочешь, когда ты хочешь так же, когда ты хочешь что-то такое же, ведь есть пути осуществления твоих желаний. Зависть где зарождается? Как правило?
3: Когда ты хочешь, но не хочешь ничего
0: мысли,
3: делать.
0: Да, когда появляются эти желания, это все в нашей голове. Теперь, а кто управляет этими мыслями?
3: Смотри, а кто живет в твоем сердце?
2: Ну, ты сам, на самом деле, руководишь этим.
3: Ты позволяешь
0: себе. Да, если ты доверяешь
2: Богу.
0: Иногда
2: бывает, возникает, но ты можешь это развивать, можешь остановить эту мысль.
0: Так, спасибо.
4: Мысли,
0: спасибо.
4: Они возникают очень неожиданно, и даже ты не можешь их контролировать, когда они возникают. То есть они могут направить туда или туда. Мысли, я думаю, вызывает и Бог, и сатана. Просто они вот появляются. И бывает такое, что они дают тебе какую-то цель, и ты просто... не можешь успокоиться, пока ее не достигнешь. И
0: так.
4: Контролировать мысли на самом деле очень сложно.
0: Хорошо, спасибо. Вот теперь, смотрите, мы еще глубже и больше узнаем о 10-й заповеди, что на самом деле желать человек может. Только вопрос, каким способом он этого достигает. Если ты увидел, что у твоего соседа очень порядочная и хорошая жена, скажите, а вы хотели бы, чтобы у вас было, ребят,
3: ну, значит,
0: порядочная и хорошая жена?
3: Заслужил ее.
0: Своя, не соседская, а своя.
3: Он ее заслужил, значит.
0: Так.
3: Потому что, ну, как бы,
0: хорошо.
3: Подобные притягивают
0: Лен,
3: подобные.
0: Лен, скажи, что молодому человеку нужно сделать, чтобы у него было хорошее и порядочное?
3: Он должен быть хорошим и порядочным.
0: Вот. Чтобы, объединившись вместе, они были достойны друг друга. Правда ведь? Потому что если я не забочусь о своей личной жизни, о том, чтобы я прожил эту жизнь, ну, и мои привычки были достаточно корректны,

0: эффектными, красивыми, хорошими, если я не буду об этом заботиться, то толку, что я найду такую же, как у моего соседа, хорошую, порядочную и добрую жену, если я ей не соответствую, если я не использую тот ресурс, который есть у меня. А ведь на самом деле каждый из нас достоин хорошей, полноценной, нормальной жизни. Скажите, а вот когда появляются трудности, проблемы, ведь зависть появляется еще иногда тогда, когда тебе становится хуже, а вот ему становится лучше. И, между прочим, я однажды видел, как в Арабских Эмиратах поступает хозяин дома. Он очень боится зависти, ну, а там некоторые суеверия есть, и он думает, что если человек ему позавидует, его бизнес рухнет. И вот ситуация следующая. Приходит его знакомый в дом и просто говорит: «Ой, какая красивая у тебя ваза!» И этот мужчина хватает эту вазу, и чтобы ему его друг не завидовал, говорит: «Держи, держи, я тебе ее дарю». А тот не понимал, в чем ситуация. Идет дальше. И он хотел его просто хвалить. Потом он уже боялся его хвалить, потому что он думает: ну сейчас что-нибудь еще возьмет и отдаст мне. Потом это еще домой нести. Когда мы боимся, что нам люди завидуют, в какой-то степени мы можем оказаться в неприятной ситуации, в рабстве, потому что мы не способны контролировать мыслями другого человека. Я однажды в больницу пришел, человека уже здорового выписывают, и вы представляете, а он завидует тому, кого только что внесли в тяжелом положении. Потому что, представляете, чему он завидует? Что о нем будут ухаживать, а он теперь его выпишут, и он останется один дома. То есть, и человек реально болеет, он завидует, хотя сам крепкий и здоровый уже теперь. Благодарность, она искореняет зависть на самом деле очень серьезно. В Священном Писании есть такой текст, что очень важно быть довольным и благочестивым. Вот вы пробовали в своей жизни прожить день, причем намеренно прожить его так, и попробовать поблагодарить всех, с кем вы встречаетесь на пути. Не пробовали?
1: Ну, мне кажется, я так каждый день проживаю.
0: У тебя так каждый день, да?
1: Да.
0: А я однажды дал это задание моим знакомым. И они вроде бы нормальные, порядочные люди, независтливые. Но когда они стали благодарить своих друзей, когда стали благодарить членов семьи, и они говорят, а это нужно было 6 дней, и в конце недели нужно было встретиться. Я их спрашивал, как прошло задание. И они говорят, в воскресенье все удивлялись. Понедельник, уже половина удивлялась. К вторнику, к среде уже люди не удивлялись. И когда в пятницу случайно забыл поблагодарить за что-то, они уже говорили, а где благодарность? То есть людям на самом деле очень приятно было, что их благодарят, и еще они заметили, что та зависть, которая присутствовала раньше, она исчезает. Ведь на самом деле, когда мы... к примеру, ты борешься с завистью в своей жизни. Ты можешь даже до того дозавидоваться, что ты завидуешь человеку, который не завидует, потому что он не завидует, а ты завидуешь ему, что он не завидует. Запутаться можно, да? Но когда человек не концентрирует внимание свое на этом недостатке, а пытается в своей жизни реально строить хорошие, здоровые отношения с теми, кто рядом, на самом деле, молясь Богу, обращаясь к Нему за помощью, он естественным образом замечает, что впоследствии эта зависть, она просто исчезает. Она не приносит ему вреда. Это уже не зависть, а это просто появляется желание подражать другому человеку хорошими, честными, правильными способами. Хорошо, скажите, если мы говорим теперь о присвоении имущества,

0: имущества, присвоении там, движимого имущества, недвижимости. Скажите, если человеку дали доверенность и дали определенные указания, да, ну, к примеру, есть какое-то завещание, нужно его выполнить. Если человек не выполняет, нарушает он 10-ю заповедь или нет? Пожалуйста. Ты не знаешь. Так, девочка, пожалуйста.
1: Если он нарушил...
0: Ну, вот тебе дали, ты управляющий, да, тебе дали определенные указания, и нужно их выполнить. А ты их не выполняешь.
1: Ну, это 10-ю заповедь, наверное, никак не подходит под 10-ю.
0: А какую?
2: Притча же с талантами про это. Нет?
0: Так,
2: то,
0: так.
2: Что ему дали таланты, чтобы он их потратил, а он их закопал. И, ну, и за это был наказан.
1: Это как минимум воровство там.
0: Так, воровство, да, если... Да, хорошо.
1: Там, типа, данное обещание, как, ну, Бог говорит, лучше тебе не обещать, не сделать, чем обещать и не сделать.
0: И не исполнить, да?
1: Да, вот так вот.
0: Хорошо.
1: Вот. Но 10-я заповедь больше про то, что не пожелать.
2: Ну, вообще даже со стороны закона это нарушение. Ну, потому что люди же судятся из-за того, что они делят наследство. Там, да, есть какое-то завещание, потом кто-то что-то прихватизировал там лишнее. Ну, как бы со стороны закона это нарушение. Ну, как бы, я думаю, ну, со стороны Божьего закона тем более.
0: Да, смотрите, что написано в первом псалме, с 1 по 3 стих. «Блажен человек, у которого воля в законе Господа, и который размышляет о законе его день и ночь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и все, что он не делает, будет успешно». В Священном Писании Иисус однажды говорил следующие слова. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всем разумом твоим, и ближнего своего, как самого себя». Потому что на этих двух заповедях, на этих двух скрижалях, посмотрите, с первой по десятую заповедь мы можем наблюдать очень, очень красивые, очень серьезные и важные заповеди, которые на самом деле защищают нас от зла. И десятая заповедь, она как раз говорит о правильных мыслях. То есть наши мысли, они порождают действия. Наши действия вследствие порождают определенные привычки. Наши привычки, они фактически формируют наш характер, а уже характер – это твоя судьба. Теперь, десятая заповедь – она как раз говорит об этом внутреннем процессе, что происходит у тебя в разуме сейчас. И если я принимаю решение, что я завидовать не буду, я буду благодарен Богу тем, что у меня есть, и таким образом я могу выстраивать правильные взаимоотношения с теми людьми, кто меня окружает. Вот был у вас случай, когда вам человек завидовал, или, может быть, хотел отнять что-то ваше, и потом передумал?
2: Мы с сестрой часто кукол в детстве делили.
0: Что?
2: Кукол в детстве часто делили.
0: Вот.
2: Вот. Потому что у моей были гладкие волосы, а у ее кудрявые. Я просто взяла у мамы плойку, выпрямила ей. Она не перестала хотеть мою Барби, потому что у нее такая же стала.
0: Так.
2: Решение проблем.
0: Хорошо, а еще? А в вашей жизни было такое, когда вы смогли преодолеть себя, смогли вот то жгучее чувство?
3: Возможно, было такое, что по отношению к какому-то человеку ты испытывал чувство зависти, да? А потом ты ему рассказывал, вот, у тебя так круто, ну вот, к примеру, я говорю, так круто получается играть там на гитаре, да? А он говорит, да в смысле, а мне всегда нравилось, как ты там, к примеру, на сцене выступала, да? Угу. И очень часто бывает такое, что мы смотрим на других и завидуем им, но не замечаем, что нам тоже Бог дал таланты, которые мы можем развивать, но мы их тоже не ценим, скажем так. Поэтому, возможно, совет для других я могла бы дать, что нужно ценить то, что имеешь, и

0: и стараться не завидовать кому-то, а, возможно, подтягиваться на их уровне. Допустим, они могут хорошо играть вот на гитаре, нам тоже можно, ну, если нам хочется, мы тоже можем научиться. То есть своим старанием и добивание каких-либо вершин, ну, нет преград. То есть мы можем всему научиться, чему бы мы захотели.
1: Да, просто спасибо. Иногда люди завидуют, потому что не знают, чего это стоит на самом деле. Mm-hmm. Вот мы завидуем, да, там, ну, ты сидишь за телевизором, да, смотришь там на гимнастов, на еще кого-то, и думаешь, да, я же так могу, ну, как бы я тоже, почему меня в детстве не отдали там, да, ну, как бы, но ты не понимаешь, какого труда это стоит, там, девочки.
2: Сколько времени?
1: Да, они тренируются каждый день по 3 часа. Готов ли ты, по сути, тратить там 21 час в неделю на то, чтобы стоять там сейчас, ну, чтобы тебя снимать? Готов ли ты на это потратить время?
3: У меня тоже был пример, когда... Ну, это не прям зависть такая. В церкви, когда все стояли на камерах, мне тоже очень-очень хотелось тоже стоять.
2: Быть оператором, да?
3: Я почему-то думала, что там, чтобы попасть в их группу, надо очень много сделать. Я все никак не решалась просто подойти и попросить. И когда
2: все оказалось...
3: все-таки решилась, все оказалось настолько легко, что вот это все улетучилось и...
2: Угу.
3: Я стала оператором.
2: А, спасибо.
0: А вот мне наоборот казалось, что я тоже как бы оператор, и я думала наоборот, что стоять за камерой — это так легко, так вообще там ничего такого нет. А вот неправда, когда я первый раз стояла за камерой, это было просто что-то. У меня там все тряслось, я не могла ни фокус, ни ракурс подобрать. То есть и прошло где-то полгода, когда я вот училась снимать, и вот через полгода где-то я уже стала более-менее нормальной. То есть меня уже приглашали куда-то снимать. И поэтому вот, как сказала Лена, действительно, мы часто смотрим на людей и...
2: Видим результат.
0: Да, видим результат, но мы не знаем, чего это им стоило. Но мы должны знать, что мы тоже можем достигнуть таких высот, если будем так же стараться.
2: Да, спасибо. Спасибо, друзья. Андрей, пожалуйста.
4: Да, я тоже с этим согласен, потому что, вот, мне кажется, у большинства людей, которые вот серьезно заняты каким-то делом, неважно чем и в какой сфере, у них просто не хватает времени на эту зависть, потому что они не думают о том, что есть у других, они думают о том, как они могут приумножить то, что они имеют сами.
2: Да, спасибо. И это правда. Те, у кого было 5 талантов, те, у кого было 2, они с огромной радостью принесли хозяину этого богатства двойное богатство. А тот, у кого был 1 талант, и он говорит, что хозяин плохой. Ведь обычно, если мы обвиняем людей, там, обстоятельства, что я не могу это сделать, потому что и находим сотни причин, мы можем быть очень искусны в том, чтобы придумывать эти причины. А мы можем потратить время на то, чтобы преодолеть какие-то очень серьезные препятствия и быть тоже успешными, как наши друзья. Хорошо, спасибо большое вам, друзья, за ваше участие. Мы закончили наше размышление о 10 заповедях. Мы очень благодарны, что вы были вместе с нами на этой программе. До скорой встречи!

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Может ли человек убежать от Бога? И что происходит, когда человек сближается с Ним? У каждого человека своя реакция на Бога. Кто-то, слыша Его слова, принимает их, а кто-то должен подумать, а кто-то и вовсе отвергает. От чего это зависит? Спросите вы, от способности каждого из нас позволить Богу действовать в нашей жизни. Дело в том, что каждый человек, размышляя о своей жизни, строя свои планы, желает чего-то достичь. Нам кажется, что мы владеем ситуацией. Нам кажется, что нам лучше известно, что нам необходимо для нашей жизни. И в наших взаимоотношениях с Богом происходит постоянная борьба, дискуссия. Как быть? Чью волю исполнить? Свою или Божью? Когда мы читаем с вами Библию, и в книге Иеремии, 18 главе, есть интересный эпизод. Бог описывает свои отношения с человеком. Какими бы он хотел их видеть? И вот что он говорит. «Встань и пойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И мы читаем далее с вами, что Иеремия сошел в дом горшечника, как Господь ему сказал. Кстати, он был молодым человеком, который всегда подчинялся или повиновался Богу. У него тоже были сомнения, были страх, боязнь. Но в один момент своей жизни он откликнулся на приглашение Божье. И вот Господь ему говорит, иди и посмотри, и увидишь, что там происходит. И он вот что увидел. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу нагружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне, не могу ли и я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему. Господь говорит, посмотрите, как чудесно. Глина в руках горшечника, и он ваяет сосуды из этой глины. Он формирует ее для того, чтобы сосуд выглядел чудесно. Но человек – это не глина. У него есть право выбора, у него есть собственное видение. И, конечно, доверяя Богу, он может уподобиться этой глине, позволить Богу делать то, что Бог считает нужным. Но наше «я» очень часто как нерушимая стена между нами и между Богом. В Библии есть еще одна уникальная история. Маленьким детям ее читают для того, чтобы показать, как Бог действует в жизни человека и как Бог может творить чудеса. Очень известно,

История. Книга Иона повествует нам жизнь человека, который услышал Божие приглашение. Господь тоже к нему обратился и поручил ему исполнить важное дело. Но услышав это Божие поручение и понимая, что это опасно для его жизни, ведь нужно было пойти далеко, в город Ниневию, а там жили ассирийцы, народ очень жестокий. И он понимает, что повеление Господне ставит под риск его собственную жизнь. Как быть? Что делать? И, конечно, как и многие из нас, он принимает решение убежать от лица Божия. Интересно звучит – убежать от Бога. Возможно ли это? Известный автор, человек, который написал много псалмов, имел близкие отношения с Богом, в 138 главе книги «Псалтирь» задает такие вопросы интересные. В 7 стихе, в 8 стихе: «Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» Интересно. Кажется, что человек может убежать. Ему думается, что он может уйти от Бога, исчезнуть, испариться. А для чего, собственно, все это нужно сделать? Для того, чтобы исполнить собственное желание. Потому что свои планы, потому что собственные планы и желания превыше того, что Господь открывает человеку. И дальше мы читаем с вами: «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Другими словами, Господь везде обитает. Нет такого места во вселенной, где его бы не было. Он может нас найти в небесах ли, глубоко под землей. Он всемогущий. И Дух его обитает везде. Но даже несмотря на такие знания, человек все равно решает, что есть такие места, где Бог его увидеть не сможет. И, конечно же, Иона начинает свое путешествие. Что это за путешествие? Путешествие в обратную сторону. Не к Богу, а от Бога. И в этом путешествии, когда он сел в корабль и начал плыть, когда происходит великая буря, когда люди стали задумываться, как это избежать, когда стали думать, как спасти свою жизнь, они его будут... Интересно, оказывается, можно от Бога убегать, да еще и спокойно спать. Как будто бы ничего нигде не происходит. И в этот момент ему говорят: кто ты, откуда ты, и почему такое случилось с нами? И он раскрывает тайну и говорит: я человек, знающий Бога, я чту Бога небес, и я убегаю от лица Его. Очень интересно, в этих стихах мы читаем с вами, как он говорит, что эти люди узнали, что он бежит от лица Господня, и спрашивают: а что нам с тобою делать? Как нам быть? И тогда он говорит: бросьте меня в море. И в этот момент буря утихла. Одна из главных истин, которые нам нужно с вами усвоить, что человек никогда не сможет избежать присутствия Бога. Человек не может, не способен убежать от лица Господня. Бог обитает везде. Это весть хорошая, благая или плохая? Конечно же, вездесущность Бога помогает нам сохранять уверенность в том, что Он всегда слышит нас. Он везде может помочь нам. И Он всегда сопровождает нас по жизни. Нет смысла убегать от Бога. Нам стоит не забывать, что Бог всегда и везде с нами. И это хорошая новость. Когда мы читаем далее эту историю, мы с вами замечаем, что даже если человек пытается от Бога убежать, Бог не отказывается от человека и продолжает делать все возможное, чтобы его изменить и чтобы его преобразовать. Мы читаем с вами здесь же, в этой главе, что Иона чувствует себя очень плохо. Он оказывается в чреве кита.

Конечно же, эти условия, несовместимые с жизнью, способствуют тому, чтобы он начал глубоко молиться и взывать Господу. И написано: «К Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Какие чудесные слова! «Мне было так плохо, Господи, без Тебя, и я возопил к Тебе. В моей жизни произошли такие серьезные изменения. Мне так было больно». И вот в тот момент, когда я понимал, что это боль из-за того, что я от Тебя убегаю, что это боль следствие моего непослушания, моего безумного бегства от Тебя, в этот момент я стал молиться. Кому? Опять же к Тебе, Господи. И Ты услышал меня. Я возопил. И Ты, Господи, оказывается, и там, в глубине морской, Ты и там слышишь голос мой. Даже если мы испытываем эту боль от нашего бегства, Господь желает помочь нам, Господь желает изменить нас, и Господь желает вернуть нас к Себе. В третьей главе мы читаем с вами о том, что Господь снова обращается к этому человеку. Он не был согласен с Божьим планом. Он отказался, убежал. Господь его услышал, когда он стал возвращаться. И мне очень нравится, как в этих отношениях с Богом рождается второй шанс. И Господь ему говорит: «Встань и иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Иногда люди отказываются от нас. Как только мы их подвели, они говорят: «Ты человек ненадежный. Я не хочу с тобой иметь дело. Ты иди своим путем, а я буду жить своей жизнью». Господь тоже мог бы сказать: «Ты ненадежный человек. Я люблю тебя. Я поручил тебе великое дело. Я так на тебя надеялся, а ты меня подвел». Но Бог — это не человек, и Он снова и снова дает нам новый шанс. Это отношения, которые не разрушаются Богом. Он пытается воссоздать нас, и Он понимает, что нам нужно время. И вот Господь снова обращается и говорит ему, что ты должен еще одну попытку сделать. Ты должен пойти, потому что если ты мой план исполнишь, ты почувствуешь себя счастливым человеком. И мы читаем с вами о том, как он начал ходить. 40 дней он ходил и возвещал. И помогал людям приблизиться к Богу. Он помогал людям узнать о том, что на небесах есть Бог. И он возвещал эту благую весть, эту добрую весть о том, что Господь любит каждого человека, и Господь спасает каждого человека. И мы удивляемся с вами, читая эту историю, что весь город, включая царя, все покаялись и все приняли эту весть от Бога. Какая чудесная весть! Каждый раз, когда человек сотрудничает с Богом, происходит нечто удивительное. Нам нужно помнить с вами, что Бог никогда не ошибается, и Он ведет каждого человека. После этой великой победы, после того, как тысячи и тысячи людей обращаются к Богу, а мы знаем с вами, что этот древний город насчитывал более 120 тысяч человек, и все они от малого до великого, они принимают эту весть от Бога. Но что происходит дальше? Казалось бы, что этот человек, исполнив Божие предназначение, должен был радоваться. Но мы снова читаем и видим, что на лице его печаль. И он говорит: «Господи, возьми душу мою от меня». Он разочаровался, что Божий план исполнился. Он разочаровался, что эти люди, заслуживающие наказания, что они будут прощены. Вы знаете, наша самонадеянность иногда мешает нам строить отношения с Богом. Мы продолжаем оставаться при своем мнении, даже когда Бог совершает великие чудеса в нашей жизни. Мы находим им собственное объяснение. Но Бог желает изменить не только нас. Бог желает изменить весь этот мир и спасти его. И что происходит в этот момент, когда мы проявляем эту гордость, эту самонадеянность и непринятие Божьего плана в своей жизни?
Я замечал, как люди обижаются на Бога.

Обижается на Бога, потому что он действует иначе. Обижается на Бога, потому что он не выполнил их ожидания, потому что у них были свои молитвы, у них были подготовленные ответы, а Бог действовал иначе. И вот в этой истории мы читаем последний штрих. Написано, что в этот момент, когда он находился под солнцем, испытывал этот зной, Бог совершает еще одно действие. Бог так устроил, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Это растение тоже было Божьим деянием, Божьим чудом, потому что раньше мы читаем, что Бог произрастил это растение. И Иона почувствовал себя комфортно под палящими лучами солнца. Но на следующий день оно завяло, и мы читаем с вами о том, что он очень сильно огорчился, и Бог спрашивает его: «Неужели ты так сильно огорчился, ты так сильно обиделся за то, что это растение засохло?» И дальше мы читаем с вами. Господь говорит: «Ты сожалеешь о маленьком растении. Ты не трудился над ним, ты его не сажал, ты его не растил, ты его не поливал. А как же быть мне? Неужели я не должен был пожалеть такой великий город и такое большое количество мужчин и женщин и маленьких детей?» Все наши мотивы, все наши причины, они незначительны. Мы можем обидеться на Бога, потому что он нас не услышал о какой-то нашей эгоистичной просьбе. Мы можем обидеться на Бога, потому что кто-то нам что-то сказал. Мы можем обидеться на Бога даже не из-за Бога, а за и людей, из-за растений, из-за каких-то мелочей. И это очень страшно, когда человек отказывается от взаимоотношений с Богом, когда он перестает общаться с Ним, молиться и идти к Нему, и начинает убегать, потому что маленькая обида таится в его сердце. И Бог говорит: «А если бы мне обижаться на тебя, сколько у тебя грехов, сколько у тебя ошибок, сколько у тебя промахов в жизни. Если бы я на все обижался, если бы я из-за этих обид отказался бы от тебя, если бы я отказался бы от этих людей, то что было бы с ними? Неужели ты не понимаешь, что все они погибли бы?» Дорогие друзья, Господь приглашает каждого из нас к взаимоотношениям. Он хочет ближе нас узнать, и Он хочет, чтобы мы ближе узнали Его. Наши обиды, наше бегство от Бога, оно мешает нам исполнить нашу миссию, наше предназначение. Наше бегство от Бога обедняет нас. Мы оскудеваем духовно, мы теряем благословение. Наше бегство от Бога ставит нашу жизнь под угрозу. И Господь говорит: «Я не хочу, чтобы ты погиб. Я хочу тебя найти, помочь тебе. И если ты исполнишь мой план, ты увидишь великие чудеса, ты увидишь, как твоя жизнь преображается. И не только твоя, но и жизнь тех, кто тебя окружает, изменится. Тысячи людей смогут получить спасение». От Бога убежать невозможно. И, конечно, Господь желал бы, чтобы каждый из нас был той податливой глиной, которую можно сформировать. И Он говорит: «Иди в дом горшечника, иди и посмотри, как он использует глину для того, чтобы из нее, бесформенной, создать удивительный шедевр, сосуд». Как только ты позволяешь Богу в твоей жизни действовать, из тебя, возможно, сегодня еще не сформированного, Господь желает создать шедевр. Можно ли убежать от Бога? Конечно же, нельзя. А как быть тогда? Давайте вместе будем приближаться к Нему.

Во тьме, в ночи, в бореньях, муках, молясь и плача всей душой, я жизни постигал науку, что приготовлено судьбой. И от болезненных уроков, когда

провалов уж не счесть. С тоской кричал я в небо Богу: скажи мне, что надежда есть, что я от воли зла уставший в святом добре найду покой, что я от мрачных снов восставши предстану вновь перед тобой. И, выходя на свет блаженный, пойму, что без скорбей и слез я не нашел бы совершенным твой мир, где правит сам Христос. И, разверзая небосводы, с небес мне отвечаешь ты: я знаю все твои невзгоды и знаю все твои мечты. Тебе послал я испытания не для того, чтобы сломить, а для того, чтобы в страданиях ты научился верой жить. Оставь у ног моих сомнения, иди вперед, забудь себя. В твоих бесчисленных бореньях я сам сражаюсь за тебя. Когда достигнешь вышних далей и оглянешься на судьбу, поймешь, что все твои печали служили благу твоему.

0: Здравствуйте. Когда жена Авраама, Сара, решила, что уже не сможет родить Аврааму наследника, она предложила воспользоваться древней формой суррогатного материнства и отдала ему в жены свою рабыню. Почему Авраам послушался жену и пошел на это? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы продолжаем читать книгу «Бытие», и в 16 главе, практически с первых строчек, мы видим, что Авраам становится уже, можно сказать, на старости лет двоеженцем.
1: Да, может так показаться. На самом деле, мне кажется, история не об этом. История не об этом. Но мы можем начать читать и попробовать поразмышлять над тем, что здесь написано. Книга «Бытие», 16 глава, с первого стиха. Здесь прям начинается с местоимения «но», да? «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». То есть это означает, что предшествовало какое-то другое описание, какая-то другая история. А другая история какая? Мы знаем, что в 15 главе Бог еще раз обращается к Аврааму и прям ему говорит, что именно ты будешь отцом огромного народа, именно ты будешь тем, от кого произойдет великий народ, и в нем родится то обетованное семя, которое Бог еще обещал в книге «Бытие», в 3.15, мы об этом постоянно говорим, еще Адаму обещал, да?
0: Причем тут не просто даже Бог Аврааму сказал, у них обряд какой-то очень сложный и серьезный был произведен, вот, связанный с этим заветом.
1: Да, да, да. Но вот эта вот ключевая фраза: «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Вот, да, это очень важная, ну, очень важный нюанс. Именно вот тот, кто произойдет от чресл твоих. Опять проходит достаточно большое количество времени, но Сара, жена Авраама, не рождала ему. Все. То есть все, как бы все, что Бог говорит, как бы вот оно, ничего не происходит. У нее была служанка, египтянка, имени Магарь, и сказала Сару Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Аврааму, служанку свою, египтянку Агарь, и по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской дала ее Аврааму, мужу своему, в жену, и вошел к Агаре, и она зачала.

0: Вот тот, ну, та история, которая, как сказать, может, многих смущает, многие начинают обвинять Авраама, там, вот он как, да.
1: Как он вообще на такое пошел? Как он вообще повелся,
0: такой, как он вообще на такое повелся, как он на такое пошел? Вот, двоеженцем ты его назвала. Но в то же самое время во вступлении ты сказала о суррогатном материнстве. Так это же разные вещи, двоеженство, да, и суррогатное материнство. Но как бы там мы к этой истории не относились, факт остается фактом, что у Авраама действительно позже родится ребенок от служанки, от Агарь. Но вот здесь вот я хочу, чтобы мы немножко на эту историю посмотрели с другой стороны. Не с точки зрения вот как бы вот возмутиться поведением Авраама, возмутиться поведением Сары, сказать, что это вот их неверие там, или еще что угодно, как обычно принято вот, с точки зрения христианских ценностей давать оценку его поведению. Но вот я пытаюсь на эту историю посмотреть, хоть как-то понять Авраама, почему он так поступил, почему Сара так поступила. Можно же посмотреть на эту историю такими глазами, что Бог обещает, что именно Авраам, из чресел твоих произойдет великий народ, произойдет потомство. Да? Жена бесплодная, получается, уже сколько времени, уже 85 лет вот здесь на данный момент Аврааму. И вдруг ей приходит гениальная мысль: слушай, а может быть, Бог имел в виду другое? То есть я не думаю, что они вот в нарушение там каких-то заповедей захотели пойти. Они, мне кажется, они просто Божье обетование, о котором мы прочитали в 15 главе, они вот так истрактовали. Вдруг Сару осеняет. Так может быть, Бог имел в виду вот так? Но им точно ничего другое в голову не могло прийти. Уж точно она уже, наверное, все. Ну, все, все. Что касается меня, это уж точно невозможно. Так значит, может быть, Бог вот так имел в виду? И почему им такое могло прийти в голову? Да потому что в то время это было нормальным явлением. В то время мы же позже будем подобные истории наблюдать о том, что у великих людей, у мужчин, была и не одна жена, и дети были от разных жен, и были наложницы, от них тоже рождались дети, да, и это были и все его дети. Чуть позже мы прочитаем тот же самый Иаков, 12 колен Израиля. 12 колен. Да так они от четырех женщин, а эти 12 колен ставятся во главу угла, как такая иллюстрация Божьего народа. Ну, израильский народ, 12 колен. Это вот четыре женщины. Ну, здесь почему бы и нет? Вот как бы... Я не думаю, что Авраам, когда... когда он делал это, что он думал, что он нарушает что-то и идет против воли Божьей.
1: Думать, что ты ничего не нарушаешь, и не нарушать – это разные вещи.
0: Конечно.
1: Мало ли, что ты думаешь.
0: И вот здесь вот мы подходим к очень важной теме, к очень важной теме. Ведь что такое Слово Божие? Библия. Слово Божие – это то, что, ну вот, Бог открывает о себе. Ну вот то, что написали пророки, написали авторы Священного Писания, то, что Бог открывает о себе. Чаще всего на самом деле описывается просто история взаимодействия Бога со своим народом, Бога с отдельными людьми и так далее. Очень мало вообще в Библии таких вот книг, где просто богословие просто вот так чистой воды, да? Вот. А другая сторона этого вопроса, как мы еще эти истории трактуем и как мы их понимаем, и что влияет на наше понимание? И вот я для себя лично сделал очень серьезный вывод, что эпоха, в которой мы живем, культура, которая доминирует над нами, она очень сильно влияет на то, как люди понимают Священное Писание, как они применяют его в своей жизни. И если ты живешь в культуре, где вообще абсолютно нормально, чтобы у тебя вот в подобной ситуации рождались дети от другой женщины, тем более от служанки, с твоей жены, потому что, как сказать, то вообще, как сказать, это не проблема. Это не расценивалось как нарушение. Я не говорю сейчас, что это правильно Авраам поступил, что главное, чтобы поняли, а то подумайте, что я Авраама ставлю в пример. Я просто хочу показать, что Авраам не рассматривал это как нарушение воли Божьей. Это как один из нормальных, обычных вариантов. А что на него повлияло? На него повлияло именно то, что вот так, та культура и та эпоха, в которой он жил, это было нормально в ней.
1: Ну ведь вот, например, сейчас нормально, что мужчина с женщиной могут жить друг с другом, просто сожительствовать, да, не заключая брак.
0: Да.

0: Что значит нормально? Значит, это.
1: Это же не означает.
0: Можно?
1: Да, вот с точки зрения Божьих ценностей это неправильно, да? Но с точки зрения людей это нормально. Вот и Авраам. Вот да, с точки зрения Божьих ценностей мы даем оценку Аврааму, что неправильно он поступил. А с точки зрения, ну, вот той эпохи культуры это было норм.
0: Ну, так мы можем и сейчас так же, значит, поступать.
1: Ну, может быть, Аврааму и было не открыто какие-то... Ну, сейчас мы уже уходим, знаешь, как куда-то в какие-то... А может. Да, мы не знаем, но произошло, что произошло. Но мне почему-то кажется, что Авраам делал это, потому что он вот так воспринял Божье обетование.
0: Ну, он как бы жены-то не искал второй.
1: Нет, да, конечно, он не искал второй жены. Он просто думал, что этим своим действием он исполняет Божье обетование. Апостол Павел чуть позже скажет в послании к римлянам, по-моему, в 4 главе, он скажет, что же отец наш Авраам приобрел по плоти. Он когда будет проповедовать об оправдании по вере, и что именно только верою человек может получить спасение, он придумает вот эти вот два термина. Жизнь по плоти, да, дела по плоти, там, дела плотские, или что Авраам приобрел по плоти, а что по обетованию, что по вере. И вот он будет, когда говорит, что отец Авраам наш приобрел по плоти, он будет как бы вот эту аллюзию показывать, вот это ссылаться в своем, ну, ссылаться, когда он как бы пишет эти слова и хочет, чтобы читатель мысленно перенесся именно на Авраама. А что Авраам приобрел по плоти? Вот у него Агарь была по плоти, вот у него Измаил родился по плоти, вот его дела плотские. Но на самом деле это не то, что хотел Бог. А Бог все-таки сделал то, что он обещал. И позже родится вот тот долгожданный ребенок, о котором Авраам мечтал и которого Бог ему обещал. Но это произойдет по-другому. Это произойдет именно вот так, как должно было произойти. Но мы, люди, иногда вот трактуем Божье обетование по-разному.
0: Бежим впереди паровоза?
1: Ну, можно так сказать, что бежим впереди паровоза. То есть я бы не торопился обвинять Авраама в этой истории. Я бы постарался его понять. Вот я что пытаюсь сказать. Только это. Ни в коем случае я не говорю, что мы в данных ситуациях... Ну, вряд ли у нас будет подобная ситуация, но вот что вот надо поступать как Авраам. Нет, я хочу сказать. Просто понять и сказать, что эпоха очень серьезно влияет на то, как мы понимаем те или иные вопросы. Но я могу пример привести из практической жизни. Вот, например, сегодня практически большинство христиан, ну, практически подавляющее большинство христиан, они, ну, стараются не участвовать в военных действиях и считают, что в руки брать оружие – это противоречит их религиозным убеждениям, да? Но если мы посмотрим на христианство, там, даже на нашей стране, на Руси христианство, там, 15 век, 14 век, 16 век, даже вплоть до 19 века, христианство и война, они не противоречили друг другу. Вообще никак. Люди спокойно брали оружие и отстаивали свои границы, подчинялись всем приказам военным и так далее, и так далее. И вдруг почему-то... 20-е столетие, 19, конец 19-го столетия, 20-е столетие, 21-е столетие, христианство поменяло свой взгляд на эти вопросы. Почему?
0: Может быть, просто до них...
1: Потому что эпоха и культура, в которой мы живем, она непосредственно влияет на то, как мы понимаем тот или иной вопрос. Вот я еще могу пример привести. Я уж сейчас про войну очень сложный вопрос поднял и не хочу давать никаких комментариев и объяснений. Просто как пример привел. Еще вот я родился, например, да, ну, в Советском Союзе, и еще вот... Вот мои родители, бабушка и вот это все такое воспитание. Хлеб выбрасывать нельзя.
0: Да, есть такое до сих пор.
1: Это же было преступление. А до сих пор оно вот здесь, в нашем сознании, потому что нас так воспитали. А сегодня выбрасывать заплесневелый и старый хлеб – это ЗОЖ. Нельзя есть испорченный хлеб, он вредит твоему здоровью. Так кто прав? Понимаешь? И каждый был прав по-своему, потому что он... воспринимал то или иное, ну, то есть вот это действие он воспринимал в контексте своей эпохи и культуры. Поэтому, когда мы пытаемся с перспективы своей культуры дать оценку действиям Авраама, который вот там что-то делал, да, ну, мы там не были, мы не знаем, мы вообще не понимаем, что творилось в его мозгу. Но однозначно то, во что мы верим, то, как мы трактуем Священное Писание, На нас влияет эпоха и культура, и обстоятельства, и все прочее.

0: Да?
1: Так нам-то тогда при принятии решений как быть? Нам нужно пытаться отсеять вот эти вот, попытаться, по крайней мере, отсеять то вот это наслоение той культуры, в которой мы живем, как-то ее профильтровать или, ну, принять как есть, ну да.
0: Мне
1: вот
0: понравилось твое выражение «попытаться». Потому что, когда мы живем внутри культуры, нам очень трудно, да, увидеть объективно. Когда мы, например, наблюдаем с высоты веков, эпох, там, да, то, что было в прошлом, мы можем дать оценку. Ага, вот это, на это, вот это повлияло так, вот это повлияло так. Но вот даже смотрим на свою жизнь, там, не такую большую, но мы говорим, там, вот 20 лет назад верили так, 10 лет назад верили так. А сегодня вот такие нюансы в вере происходят. А почему? Да потому что люди меняются, мир меняется, молодежь по-другому смотрит. А как правильно? Ценности, конечно, они все равно неизменны. В основе нашей веры все равно лежат ценности, 10 заповедей. Там, как ни крути, они неизменны. Но то, вот как мы их реализуем, на это однозначно влияет эпоха и культура, в которой мы живем. Поэтому Авраама не будем обвинять, а просто посмотрим, что произошло дальше.
1: Да. А в своей жизни будем внимательны, да?
0: Да, в своей жизни будем внимательны. Значит, он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Интересно, да? Тоже такой момент. Ну, это вот к вопросу, ну, просто это об этом много философствуют, говорят. Вот рабыня, она становится теперь, ну, зачала, теперь все.
1: Статус другой.
0: Статус другой, все другое. И чего она начинает делать? Презирать госпожу, да? Ну, вот даже просто, ну, как из книги «Притч», 30 глава, 21 текст просто. Почему-то мне вот вспомнилось это, как размышляя об этом. «От трех трясется земля, четырех она не может носить», пишет мудрый Соломон. «Раба, когда он делается царем», да? «Раба, когда он делается царем». Ну и дальше написано там. «Глупого, когда он до сыта ест хлеб», «Позорную женщину, когда она выходит замуж», и «Служанку, когда она занимает место госпожи своей». Ну вот примерно то же самое произошло. Ну, библейская мудрость давным-давно заметила подобные вещи. Хотя бывают исключения, конечно, из правил. Но вот у Авраама не было исключений.
1: Ну, то есть Агарь, скажем так, нарывалась на неприятности.
0: Да.
1: То есть если бы она вела себя скромнее...
0: Возомнила о себе. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен». О, видишь, сразу. «Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобой». Ну, в общем, мы видим, что ничему хорошему это на самом деле не привело.
1: Ну, вообще, тут интересно. Я, когда читаю эту главу, у меня создается впечатление, что, может быть, не во всех вопросах, но в некоторых Сара, получается, была главой семьи-то, что ли. Она принимала решение. Она тут выступает как такая ведущая, а Авраам как ведомый.
0: Она поделилась своей болью с мужем.
1: Да, но она ведь ему и сказала перед этим: возьмешь служанку, она мне родит. Да,
0: но решение кто принимал за Авраама? И в 6 стихе написано: «Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». Авраам же сказал, это его последнее слово.
1: Так он как раз на себя ответственности не взял, решай проблему ты.
0: Ну так это же ее служанка была. Это же была ее, да, у них как-то там, я не знаю, служанок у меня не было. Ну, наверное, и у жены моей тоже не было. Но, наверное, как-то Сара сама распоряжалась своими служанками.
1: Ну да, но это же теперь уже его жена вторая, и он бы сказал: хорошо, я с ней разберусь, поговорю.
0: Ну, в общем, да, тема суррогатного материнства – это такая большая тема, требующая, наверное, отдельного размышления, отдельного такого, как сказать, профессионального осмысления. Мы не будем много посвящать этому сегодня время, но мы можем сказать, что вот в случае с Авраамом ни к чему хорошему это не привело. Во всяком случае, появился семейный конфликт, напряжение, и вот все вытекающие отсюда последствия, потому что мать, которая выносит ребенка, даже если она его делает, выносит не для себя, она все равно остается матерью, да, как это ни крути.
1: И она уже не посторонний человек.
0: Она уже однозначно не посторонний человек. Ну, в общем, что делает Сара? Сара стала притеснять ее, то есть Авраам разрешил, Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Это, конечно, нонсенс. Ну, в общем, убежала. Нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне. Все-таки добежала до источника воды.

0: у источника на дороге к Суру. Непонятно, в какое место она бежала, как, чего. Ну, в общем, скорее всего, она могла погибнуть однозначно. А Авраам, как Аврааму было тяжело сказать, делай что угодно со своей служанкой, да, потому что ведь... Почему тяжело было сказать? Потому что ведь он, ну, воспринимал это как исполнение Божьего обетования в его жизни. Бог обещал, у тебя родится ребенок. И вот, вот он уже сейчас должен родиться, а теперь, да?
1: Ну, ведь никто не предполагал, что этим закончится.
0: Да,
1: наверное,
0: да, да.
1: Сама Сара-то не думала, что Агарь убежит.
0: И сказал ей, ангел это же, значит, говорит Агаре, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? То есть понимаешь, кто ты, что ты, где ты, зачем ты, да? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем. Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь след видящего меня. Ну и вот дальше уже глава заканчивается, что тот источник, рядом с которым это все происходило, называется Беэр Лахай Раи. И вот он заканчивается история тем, что Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сына своему, рожденному от Агарь, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаил. Вот первый ребенок Авраама от Агаря.
1: Ну, у меня вопрос.
0: Давай.
1: Почему даже Бог ведется на все вот эти человеческие, даже не знаю, как это назвать, деяния? То есть люди пытались как-то разрулить ситуацию, разрулили совершенно не так, видимо, как хотел Бог. И Бог говорит, ну хорошо, ладно, пусть будет воля твоя.
0: Очень хороший вопрос. На самом деле, вот мне кажется, вот в том, как Бог реагирует на поступок Авраама, ну и вообще на подобные поступки людей, в этом великая милость Божия проявляется. Великая милость и мудрость Божия. На самом деле, это если в этот вопрос глубоко-то еще углубиться поглубже, если так можно сказать, то мы вообще понимаем, что Измаил – это родоначальник арабского народа. Это, можно так сказать, что родоначальник одной из мировых религий в будущем, да, религии ислама. Получается, как бы вот так вот, и ты думаешь, зачем вообще Бог это все допустил? Вот этот извечный конфликт между арабами и евреями, который длится уже...
1: И конца не видно, да?
0: Ни одного тысячелетия. А вот его начало. Вот Агарь, вот Авраам, вот Сара, и вот оно все дело понеслось. Интересно, что 12-й текст, здесь вот такая фраза. «Жить будет он пред лицом всех братьев своих». В другой перевод, один из возможных вариантов перевода, то, что он будет жить восточнее всех братьев твоих. Восточнее. И мне кажется, здесь очень важно, что, мне кажется, вот так вот будет перевести правильнее. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, вторую главу, первый и второй текст, мы читаем одну очень интересную деталь, что когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его, на востоке, и пришли поклониться ему. Удивительно. Но милость Божия, она в том, что вот да, Авраам поступил так, как поступил. Да, произошел народ, и чуть позже-то мы тоже увидим, что у него тоже были 12 колен, 12 родоначальников там, и все это прочее. Но там тоже

0: люди, этот народ, потомки Измаила, они тоже не без Бога жили. Они не были безбожниками. Они тоже нуждались в Божьей милости, нуждались в Божьем спасении. Интересно, что когда родился Христос, они первые, почему с востока? Они жили восточнее всех братьев, их пришли именно с востока. Они первые пришли поклониться Христу.
1: Но, к сожалению, их было немного.
0: Ну да, в израильском народе, что было много, когда Христос родился там, в Иудее он родился, что там было много, тоже пастухи увидели, удивление ангелов, а остальные даже знать не знали, что родился Христос. А эти пришли, как они прочитали, что Христос родился? Удивительно. Поэтому вот так вот бывает.
1: А ведь Агарь даже и не просила ничего у Бога.
0: Да.
1: А Бог ей пообещал.
0: Просто Бог пожалел ее. Пожалел и ее, пожалел и Авраама. И интересно, что он говорит ей такие слова: «Покорись госпоже своей». «Приди, покорись».
1: Ну, как бы ты была не права.
0: Да. И вот она приходит, и через всю вот эту свою там гордыню перешагивает. Ей ничего не остается делать, ей надо жить, потому что она рабыня. Но она могла бы не возвратиться, да? Она возвращается, покоряется. И вот в этой покорности, перешагнула через себя. Но вот эта покорность не мешает Богу исполнить свой замысел относительно вообще спасения человека. Вообще то, что сделал Авраам с Агарью, и вот эта вся история, она не помешает в дальнейшем Богу исполнить свой замысел о рождении Мессии. Мы же вот рассматриваем эту книгу Бытия постоянно в контексте 3.15, что придет семя, придет Христос, который спасет людей и умрет за грехи людей. И это вот должно именно через Авраам было произойти. Но не через Агарь, а через Сару, да? И вот то, что произошло с Агарью, не помешает Богу в будущем исполнить свое обетование.
1: Но ведь тут тоже такой вопрос.
0: Но то, что случилось, тоже не будет, уничтожено и забыто. То, что случилось, то случилось. Оно будет иметь огромные последствия на протяжении всей истории. И я бы не сказал, что это как-то критичные последствия,
1: Для
0: кого-то критичные. Я другую мысль хотел сказать, что это будет своя история. Вот то, что случилось с Агарью, это своя интереснейшая история.
1: Ну, то есть, получается, человек пишет историю вместе с Богом. Последствия могут быть...
0: Человек вообще пишет историю, и Бог очень часто эту историю не перечеркивает, даже если у нее было не самое лучшее начало. Вот так.
1: Дмитрий, спасибо большое, очень интересная беседа. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Читайте Библию, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф».
1: Фимиам – благовонное вещество для богослужебного курения, а также ароматический дым, возникающий при его сожжении. Само слово «фимиам» дословно переводится как «курение». В Ветхом Завете указан точный состав фимиама. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ – стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав – стертый, чистый, святый. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе». Каждое из перечисленных веществ по отдельности могло использоваться израильтянами в быту. Фимиам же предназначался исключительно для богослужебного употребления. Его применение не по назначению сурово наказывалось. Особенно оскорбительным для Бога было воскурение фимиама идолом. В книге пророка Иеремии Господь так говорит об идолопоклонниках: «И произнес

0: Несу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих». Священники сжигали фимиам в качестве жертвы Богу в кадильницах и на жертвеннике курения в скинии и храме. Воскуряемое благовоние символизировало возносящиеся к Богу молитвы. Взывая к Господу, псалмопевец Давид говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». В книге Откровения фимиам также отождествляется с молитвами святых.
1: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть. И это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом.

результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет: «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но, возможно, на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны

стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип. Успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и церковью. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, и от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, и если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом –

проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми почасти не могли справиться родители по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание к Колоссянам говорит: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями, и да исполнится это в жизни вашей семьи.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов.

0: «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою».

0: Приветствую, дорогие друзья. Сегодня в нашей теме «Библия и деньги» хотелось бы немножко больше опереться на Библию, чем мы это делали в наших предыдущих встречах. И хотелось бы обсудить одну притчу, которую рассказал Иисус Христос о неверном правителе. Она записана в Евангелии от Луки в 16 главе, и я предлагаю начать оттуда. Вот прочитать эту главу, и потом каждый выскажется, что он думает вообще об этой притче. Мы будем читать с 1 и по 8 текст. Пожалуйста, у кого вот открыто?
1: Ну вот у меня Библия, можно прочитать, да?
0: Угу.
1: «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в уповании твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом“. И, призвав должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде».
0: Спасибо.
2: Библия действительно кладезь информации, и если мы берем ее за основу своей жизни, я думаю, что будет успех. Некоторые притчи стоит понимать буквально, а некоторые притчи стоит чуть-чуть покопать глубже, что и почему написано. Здесь такая спорная вроде бы информация. Давайте поговорим, интересно, правда.
3: Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат. Дмитрий Булатов. Священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин. Священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств».
4: Эта притча вызывает у многих вопросы непонятные. Да, за что похвалили правителя, да?
0: Я бы задал вопрос, а за что его вообще уволили? Из-за слухов ли только? Много вопросов есть. Да и к самому управителю тоже, наверное.
1: Угу. Ну, а здесь есть конкретное упоминание о том, за что его уволили?
0: В том-то и дело, что нет.
2: Тут написано: «Что это я слышу о тебе?»

0: То есть его уволили за слухи. Угу.
1: Но почему? Смотрите, тут написано, что у него попросили отчет в управлении твоем и дали время для того, чтобы он мог подготовить этот отчет.
0: Давайте я сначала поставлю три вот основных вопроса. Угу. Кого мы из этой притчи будем обсуждать? Потому что, понятно, богословски мы ее сейчас здесь не раскопаем, да и не для этого мы здесь. Мы все-таки будем говорить немножко о финансах и о принципах, которые вот Библия дает к управлению. У нас есть здесь фактически... два действующих лица, основных действующих лица в притче, это господин и управитель. Вот. И у нас есть еще одно действующее лицо, это сам Христос, который эту притчу рассказывает и который сделал из нее вот небольшой вывод. Вот. Там дальше после этой притчи есть еще определенные выводы с более глубоким смыслом, но вот пока у нас один единственный вывод, который он сделал, это то, что он сказал, что господин похвалил управителя неверного. А потом уже Христос добавляет, как бы вне притчи, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Итак, вот у нас есть такие три любопытных, порой спорных момента. Как вы оцените действия господина вот в этой притче? Почему он увольняет своего управляющего?
1: Ну, если по-русски рассказать эту притчу, может быть, не все... недавно ее изучали, читали, то получается ситуация так выглядит. Он услышал, что есть воровство, нечестность, зовет его, а тот вместо того, чтобы дать отчет, он идет и начинает мухлевать, по-русски говоря. Он призывает всех должников, берет, рвет старые расписки, выбрасывает их и тем самым надеется милость снискать у других людей. После этого его управитель хвалит. То есть, получается, дилемма основная именно в том, почему его хвалят. Да?
0: За что его похвалил управитель?
1: Что его хвалят за то, что он вроде бы сделал нечестно, управитель. Ага.
0: А у меня в этом вопросе, в этой теме возникает другой вопрос. А неужели хозяин выгоняет или увольняет своего управляющего только за слухи? Потому что мы не видим, чтобы хозяин сначала потребовал у него отчет, а потом его уволил. Мы видим, что он сначала его увольняет. Смотрите, он говорит, второй текст. «И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе?» То есть о тебе ходят плохие слухи. «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть он и говорит, так, готовь бумаги к передаче, потому что ты больше управлять не будешь.
1: Здесь такого не написано. Он говорит, его временно отстранил. Если я, к примеру, у своего заместителя вижу какую-то нечестность или открываю бумаги и вижу, что тут есть какие-то проблемы. Причем, видите, он его не убрал сразу. Он же его не убрал.
0: Он сказал, отчет.
1: Отчет. А чтобы делать отчет, нужно иметь доступ к этому месту, чтобы ты мог открыть свои амбарные книги. Он мог сказать, все, ты вышел. То есть, например, как в организациях делается? Если видится нечестность, тебя не допускают, у тебя забирают ключ доступа, тебя отрубают от интернета корпоративного, чтобы ты не мог ничего поправить. Но здесь он другое как бы делает. Он говорит, да предоставь мне отчет, я даю тебе время для этого, предполагается.
0: Но при этом он ему заранее уже сказал, что ты больше управлять не можешь.
1: Ну, сейчас не можешь больше управлять. Отчет дай. Если бы в отчете было бы все честно и чисто, я думаю, что господин бы сказал, ну ладно, молодцы, а тех, кто слухи...
0: А вы уверены, что господин бы так сказал?
2: Ну, фактически, посмотрите, что происходит здесь. Он говорит, давай, принеси сюда свои расписки, покажи приходники, расходники, что там и как, где ошибки. Будем сейчас искать.
0: Вот если бы господин сказал, дай отчет, и мы посмотрим, я бы согласился с вашей точки зрения. Но там написано, дай отчет, потому что ты уволен. Потому что ты не можешь больше управлять. Все, там нет, нет варианта для восстановления.
2: Если так, то каким образом он мог тогда опять взять эти расписки, если он его уже отстранил?
0: Ну, потому что ему нужно сделать отчет.
2: Правильно. То есть, фактически, он пытался каким-то образом оправдаться.
0: Мы не видим, чтобы он пытался оправдаться. Мы видим, что он пытается выкручиваться.
2: Выкручиваться. Ну ладно, назовем так.
1: То есть идея притчи выкручиваться – это неплохо. Можно где-то чуть-чуть нечестным быть, можно немножечко...
0: В этом-то и проблема, что очень многие, читая эту притчу, видят вот эту идею выкручивания и думают, неужели это так хорошо?
2: Тем более это из уст Иисуса Христа произнесено.
0: Да.
2: Им самим сказано.
0: И в итоге и господин в этой притче хвалит этого неверного управителя. И Христос еще такой интересный намек дает, говорит, сыны века догадливее сынов света. Типа они умеют выкручиваться, а эти нет, что ли?
1: Ну, много есть историй, где Иисус Христос немного разбивает стереотипы. Мы помним там о сборе колосьев, да, в субботний день. Еще несколько можем вспомнить там про женщину, которую к нему привели. Может быть, это тоже здесь стереотип наш хотят разбить и сказать, что...

0: У тех можно, значит.
1: Вы действительно
2: значит,
1: так думаете?
2: Что? Значит, все можно.
0: Все? Отлично.
2: Иисус Христос привел пример. Пример ловкости мозга. Угу. И здесь мы видим действительно, что человек, который натворил что-то, угу. сделал какие-то ошибки, которого отстранили от работы, он прибегает к хитрости. Угу. То есть при помощи каких-то механизмов он подумал...
1: Полузаконных, да, там, допустим.
2: Придумал, что ему делать. Работать не могу, угу. копать не могу, ничего не могу.
0: Не хочу копать.
2: Да, не хочу. Что делать после всего этого?
0: Все в порядке. Это не могу,
2: не хочу. Он ищет механизмы, что делать, чтобы ничего не делать.
1: Ага. Ну, давайте рассмотрим парочку моментов, которые чаще всего упускаются из виду в этой притче. Во-первых, кем был управитель? Был ли он свободным человеком?
0: Ну, если бы он был раб, я думаю, что он получил бы очень серьезное наказание за свой проступок, а не просто был бы отправлен на волю.
1: Дело в том, что управитель никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог быть свободным человеком. Это всегда был раб.
2: И он не мог быть собственником.
1: Да. Потому что управитель – это управляющий всего дома, всего хозяйства. Ему доверялось все. Это второй человек после господина. И если у него есть еще свой дом и свое хозяйство, как вы думаете, куда он все будет нести?
2: Ну, как пример Иосиф.
1: Во. И, между прочим, Иосиф очень хороший пример относительно отстранения управителя от должности. Mm-hmm. Потому что на Иосифа, напомним вкратце, может быть, напомните, пожалуйста, вот историю об Иосифе, чтобы... Что там произошло, когда его отстранили?
3: Ну, его посадили в тюрьму.
1: За что?
3: За... Ну, и как бы его подставили, грубо говоря. Его...
0: Обвинение в домогательстве, да?
1: Там его вот. Подставили. Да.
3: Угу. Обвинение в домогательстве, да, и за... И мы видим, конечно, по тексту, что господин, в принципе, тоже не поверил. Он понимал, что вот. Обвинение ложное. И... Но все равно его посадили в тюрьму, потому что он был раб, и потому что, ну, в порядке того времени... Репутация хозяина была важнее.
1: Репутация хозяина. И вы видите, много очень замешано чего. То есть Иосифа, жена хозяина, обвинила в домогательстве. Хозяин настолько доверял своему управляющему, несмотря на то, что это был человек как бы сторонний, но он ему доверил сначала немножко, потом больше, потом больше, потом доверил полностью управление домом, и написано, не знал вообще ничего, кроме хлеба, который ел. И Иосиф действительно был доверенным лицом, и бизнес, и дело этого человека преуспевало при управлении Иосифа. Но из-за вот этого вот доноса, что хозяину было делать? Оставить Иосифа на месте? Это значит сказать, что ты не веришь жене. Причем во всеуслышание. Она же донесла до него при виде всех слуг на всеобщем обозрении. Это было.
2: Ну, контекст этого отрывка показывает, что на самом-то деле хозяин Иосифа ему верил, доверял и понимал всю картину.
1: Да.
3: Но тем не менее он его отстранил. Да.
1: Но тем не менее он его отстранил. Почему? Потому что если он этого не сделает, он потеряет репутацию настолько, что бессмысленно будет, что с Иосифом, что без, уже невозможно будет вести дальше свои дела. И поэтому он вынужден из-за ложного доноса отстранить верного управителя и даже убрать его подальше, только чтобы сохранить свою репутацию и иметь возможность продолжить свой бизнес.
0: То есть, получается, здесь хозяин не сильно переживал за свою репутацию, что он его в тюрьму не посадил?
1: Вы знаете, здесь речь о другом. Об этом управителе... изначально не сказано, что он неверный. Сказано, что на него донос был, что он неверный. И мы видим, что хозяин отстраняет его на основании доноса, но никак не на основании отчета, о чем я уже сказал. Он говорит, дай отчет, потому что ты уже не будешь больше управлять. Ну, отчет в любом случае нужен, потому что банально, ты хочешь на нового управителя, кто должен передавать дела, если хозяин ничего не знает, кроме хлеба, который ест?
2: На самом деле контекст этого отрывка нам ничего не говорит, никаких подробностей.
1: Да.
2: Почему, за что, какие обстоятельства дела были. Мы лишь видим сам факт. Угу. А история с Иосифом, она очень интересно комментирует, наверное, этот отрывок
1: да,
2: отчасти.
1: Да. Поэтому я и сравниваю их
2: да,
1: вместе.
2: Да, да, да. И, но, то есть не и оно, Иосиф, он не оправдывался.
1: Нет.
2: То есть здесь немножечко история другая.
1: У него и выбора не было, его просто посадили. Да. Я думаю, если бы Иосиф был

0: виновен, и если бы...
1: У него была возможность?
0: Если бы хозяин поверил, что Иосиф виновен, он бы не отделался простой посадкой в тюрьму, да. Его просто бы казнили на месте. Угу. Тем более, что раб...
1: Тюрьма для него был шанс.
0: Да.
1: Выйти.
0: А если посмотреть глубже, то эта тюрьма принадлежала этому хозяину. То есть он не то, что его выкинул на улицу, он еще и посадил его дальше под свою опеку.
2: Это была вип-тюрьма, где сидели царские служащие.
0: Да, да.
2: Но вот на самом деле библейские комментарии говорят о том, что наемник тоже мог быть управляющим, не только раб. Человек, который нанялся, но был свободным, не рабом, тоже мог быть управляющим.
0: Только насколько хороший из него управляющий?
2: Ну, просто я говорю к тому, что здесь непонятно, рабом, раб он был или...
0: Обратите внимание, он говорит сам в себе, вот этот управляющий, что что мне делать, куда мне идти, когда отставлен буду от отправления дома. То есть он показывает, что ему некуда вообще даже идти. Ему нужно, чтобы его приняли куда-то в дом. Если бы он был свободным человеком, он бы имел свой дом или хотя бы какое-то место, куда он возвращается домой. И если бы он был неверный, то наверняка бы он еще и накопил бы что-то от того, что он неверный.
3: Ну, то есть на 100% уверенными мы не можем быть, но можем предположить, что, скорее всего, наверняка он был рабом.
0: Да, наверняка. Скорее всего, он был рабом, и, скорее всего, это был просто донос.
1: Есть еще одна мысль, обратите внимание. Если бы хозяин точно был уверен в том, что этот раб его, ну или не раб, не знаю, управляющий, совершил преступление, то его переделанные расписки, они бы добавились бы к этому преступлению, и тогда бы он живым бы оттуда точно не ушел. А здесь ситуация складывается так. Я понимаю, что ты, возможно, не виноват, но вот, понимаешь, так обстоятельства складываются, я должен тебя уволить. Я не знаю, что с тобой будет, выкручивайся как хочешь, но тебе придется скитаться или еще что-то. А потом обстоятельства складываются по-другому в жизни этого управляющего. Он что-то там подхимичил, и что получается? Хозяин ему говорит, слушай, ну молодец, выкрутился.
2: Как будто он ему сам это позволил сделать.
1: Да, совершенно верно, да.
0: Очень много интересных нюансов. Ну, вопрос, а почему же тогда Христос делает такой вывод? В принципе, управляющего мы понимаем, он вынужден что-то хотя бы делать, да? А хозяина мы уже немножко более-менее обсудили, почему он так делает. Почему Христос делает такой странный вывод из этой притчи? Он говорит, что сыны века сего, ну, то бишь люди неверующие, люди, которые с другими моральными принципами, как здесь написано, мудрее сынов света, то есть людей верующих, людей, служащих Богу, в своем роде.
3: Я так думаю, ответ там в 9-10 стихе, наверное, будет дальше. Но суть и смысл притчи.
1: 9-10 стих забивает еще дальше богословскую такую яму.
0: Вот чтобы в богословие не уходить, нужно отдельную передачу на это посвятить, отдельное какое-то время для обсуждения. Но на самом деле, если внимательно подумать, достаточно даже этих одних слов. С точки зрения Священного Писания, ведь мы являемся управляющими. Мы как-то говорили, уже обсуждали здесь, что мы не хозяева этой земли, мы только управляющие этой земли. Если мы верим, что хозяин Бог, Он создал эту планету, Он создал нас. И мы как-то читали тексты здесь, сидя, что Он дал нам эту землю в управление. Значит, мы получаемся управляющими этой планеты. А раз мы управляющие этой планеты, то как мы должны поступать? В чем разница между хозяином и управляющим относительно вверенного ему имущества?
3: Интересный вопрос. У меня есть любимая фраза по поводу бизнеса. Мне приятно всегда говорить, но я просто управляю этим бизнесом. Директор, генеральный директор, я называю это, говорю, Господь. Мне приятно думать, и если происходят какие-то... С одной стороны, если происходят какие-то трудности и проблемы, я понимаю, что есть тот, чье это все. И в его руках дать... это или забрать. Но с другой стороны, я понимаю, если я веду себя где-то нечестно,

0: честно и несправедливо, то я, если я уже заявил, что генеральный директор моего бизнеса – это Господь, то я, собственно, порочу его имя. Это серьезную ответственность дает для управления делом. И если мы говорим, что не только какой-то там бизнес – это собственность Господа, да, мы как управители, то очень серьезно приходится думать о том, что ты делаешь, о тех решениях, которые ты принимаешь, потому что мы знаем, что и тело наше Господь нам дал в эксплуатацию короткую, и финансы, и детей, и супругу, и всего прочего. Большую ответственность Бог возлагает на нас.
1: Если даже верного управителя иногда могут отстранить из-за доноса, то что будет с неверным управителем? Если мы управляющие, то как мы должны вести дела? Банально. Вот у вас в вашем бизнесе есть же кто-то, кто управляет там, филиалом или магазином, или какой-то отраслью вашего бизнеса. Он имеет власть распоряжаться где-то вот в своих пределах. Но сверх этого он в любом случае обязан подчиняться тому, что вы как хозяин этого бизнеса скажете ему.
0: Ну, бывают некоторые случаи, когда сотрудник, коллега, управитель говорит: мне кажется, лучше сделать так. Я говорю, лучше сделать так. И я могу прислушаться к этому совету, могу не прислушаться к этому совету, но чаще всего бывает, что проходит время, и я имею чуть больше опыта, понимания. Угу. Оказывается, что я все-таки правильно принял решение.
1: В итоге он, как верный управляющий, должен будет поступить не так, как ему кажется, а так, как он должен.
0: Даже в тот момент, когда он считает, что это не совсем правильно.
2: Я думаю, что притча называется неправильно.
1: Ага.
2: Она называется «Притча о неверном управителе». Я бы ее назвал «Притча о догадливом управителе».
1: А на самом деле, кто вообще называет эту притчу? Просто есть текст, рассказ и все.
3: У меня в заголовке написано «Притча о мудром».
1: О мудром управителе.
3: Но неверном тому управителе.
1: Неверный, интересно.
2: Вот это интересная мысль, да. И обратите внимание, что в нашей жизни мы все управители, да, вот как вы уже сказали, мы все управители, но какими мы должны быть правителями? Мы можем быть неверными управителями, а можем быть мудрыми или догадливыми. И в нашей зоне ответственности очень много важных вещей, ролей. Мы должны принимать решения. Даже если человек не владелец бизнеса, у него нет богатства, у него нет организации, у него нет подчиненных. Но у него есть семья, у него есть свой кошелек,
1: да,
2: у него есть дом.
0: У него есть друзья, которые смотрят
2: друзья,
0: на его дела и поведение.
2: Да. На мне есть одежда, я уже управитель. У меня есть домашнее животное, я уже управитель. И вот как относиться к тому, что меня окружает и чем я могу управлять.
1: Вот здесь нужно очень хорошо понимать волю хозяина. Что хочет Бог от каждого из нас? Как Он хочет, чтобы мы распоряжались вверенным нам имуществом?
3: А вот здесь есть еще такой очень важный фактор. Ведь, конечно, Бог лучше знает, как поступить. Вот как вот Артем сказал, Он лучше знает, как более опытный бизнесмен, как поступить. Но если Он хочет воспитать управителей, чтобы они были действительно вот полноценными, грамотными людьми, то иногда нужно дать право на ошибку.
1: Да.
3: Потому что просто сказать, я знаю лучше, поэтому ты мне подчинись, да? Человек подчинится, но он в следующий раз просто он будет думать, что на его мнение это всегда забивает. И вот Бог, да, мы управители, но Бог дает людям право на ошибку. Нам, как управителям, Он дает право на ошибку. Конечно, Он знает лучше. Конечно, если мы послушаемся, это будет лучше, если мы сразу послушаемся, вот есть такое доверие Богу. Но иногда человеку нужно набить себе шишки для того, чтобы дошло. И потом будет соглашаться со своим господином, соглашаться со своим хозяином.
0: Потому что доверяет, да?
3: Потому что не просто доверяет, потому что он на опыте пережил, что хозяин, господин прав.
2: Дмитрий, но здесь, наверное, уже сфера управителя расширяется. Это, наверное, тот случай, когда управитель воспитывает других управителей. Он хочет, чтобы вокруг него все были нормальными, хорошими управителями. Или хозяин.
1: Я думаю, все упирается в знание хозяина. насколько хорошо я знаю хозяина. Банально приведу пример. Если я, допустим, отъезжаю на длительное время, то есть, ну, даже вот на тот же самый месяц уехал куда-то в отпуск, и у меня остается

0: остается, ну, когда квартира не проблема, но когда остается частный дом, хочешь не хочешь, но надо там где-то приглядывать, где-то газ включить, где-то выключить, где-то просто так его уже оставить практически невозможно. И ты находишь человека, будь это сосед, будь это твой друг, будь это еще кто-то, чтобы он наведывался туда, если нет возможности там пожить это время, и там управлял этим домом, чтобы он не превратился в руины, когда ты вернешься. И представьте себе ситуацию, да, ты попросил своего друга, поживи в моем доме и управляй, и пока вот меня не будет. И он там находится. И вот в это время, пока меня там нет, приходит какой-то нищий человек, стучится в дверь и просит, дай мне что-нибудь покушать. Как вот тот мой друг, которого я оставил управлять моим домом, должен поступить по отношению к этому нищему? В идеале он должен поступить так, как я бы поступил на его месте. Потому что, а может быть, этот нищий каждую неделю или каждый месяц ко мне приходит, и я его кормлю. А может быть, я его не просто кормлю, а приглашаю к себе домой, даю возможность помыться, даю возможность отогреться, даю возможность постираться или переночевать. А может быть, я жестокий человек, и я его на него собак спускаю и прогоняю его. И этот нищий, в принципе, знает это, но все равно приходит. Как должен поступить управляющий, которого я оставил? В идеале он должен поступить так, как поступил бы я, а не так, как поступил бы он сам. Потому что он сам волен поступать, как он считает нужным в своем доме. Но в моем доме он должен поступать так, как поступил бы я. И как поступит мой друг, зависит от того, насколько хорошо он меня знает. Зависит от того, насколько подробные инструкции я ему дал. Вот если придет такой-то, такой-то, этого прогнать. Если придет такой-то, такой-то, этого пустить, накормить, обогреть и так далее.
1: А если ситуация неординарная, не прописана?
0: Тогда есть телефон. Или ну, есть какие-то сказать, средства связи?
2: Можно сказать, что с Богом у нас должны быть точно такие же отношения?
0: Именно это я и хочу сказать.
2: Угу. Насколько хорошо мы знаем своего Бога?
0: Что бы Бог сделал на моем месте, когда придет вот этот человек? Что я должен сделать, чтобы он на моем месте сделал? Ведь это то, что, все, что у нас есть, это принадлежит ему, по большому счету. Мы можем думать, что это принадлежит нам. Мы можем думать, что я это там сделал, заработал, купил там и так далее, и так далее. Но он меня здесь создал, он меня здесь поместил. Я не выбирал, где мне родиться, когда мне родиться. Он дал мне здоровье, он дал мне какие-то начальные базовые установки. Я этого не выбирал. Он дал мне определенные инструкции, мы видим в Священном Писании. И я их тоже не выбирал. Я могу иметь собственное мнение по тому, как правильно вести бизнес, кого уволить, кого принять, кого прогнать, а кого помиловать. Но он дал определенные инструкции, и в них уже сказал, как мне надо поступать. И даже, я могу быть с этим не согласен.
2: Даже если инструкции не хватает в некоторых конкретных решениях, то пример вот этого управителя, он показывает, что нужно рассуждать.
0: Угу.
2: И Господь хотел бы, чтобы мы были научены именно рассуждать.
0: И вот здесь в самом конце хочу сказать, дать вот ответ, как я его вижу. Сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде. Вот этот неверный управитель, он сделал все сверхъестественное, чтобы выкрутиться из безвыходной ситуации, потому что его цель была выжить. Выжить финансово и так далее. Если мы, управители Божьи, делаем ли мы все, даже невозможное, для того, чтобы поступить так, как он считает нужным? Для того, чтобы принести выгоду ему, какую вот он захотел. Или мы начинаем делить мое, твое. И вот в этом я вижу самое главное благословение вот этой притчи, если мы ее понимаем и применяем в своей жизни. Я думаю, надо будет еще несколько притчей разобрать, потому что есть много в Священном Писании примеров замечательных, так что соберемся здесь в следующий раз.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало.

0: пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.

Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира». Остается одна Россия, но я раздавлю ее. Сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир. Надо же, по его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане. Да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой, вот, как сказать, организации, он спрашивает, какой из меня может быть бог, если врачи поставили мне диагноз рак. Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе «Я Бог». Ну, вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал, чертовски привлекателен.

И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь. Стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себе оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, я помазал царя моего, ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Ну, это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер.

Он говорил так: для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят. Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только Царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру. Затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, такое грандиозное сооружение, башню. И чтобы она была, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства. И все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свой

свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. Кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников. Что это вы оплачиваете все коммунальные счета. Что это вы погашаете все налоги. Что это вы заключаете договора с поставщиками. Что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае? Если вы очень сильно любите этих людей, людей, тем не менее, пошедших против вас. Вот вы любите их год, 10 лет, 20, а все без толку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее поддерживает. Он дает силу земле рождать хлеб и все ее произведения для нас. Почему? А потому что он нас любит. Но люди отважились присвоить себе славу, которую может иметь только Создатель. Они думают, что это не Бог, а мы сами по себе всему причина. И люди сегодня решили, что это они дают силу земле выращивать хлеб. Люди решили, что все могут. Помните, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру. Веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе. Для чего? А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем. У кого источник жизни? Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий «ты смешал языки и народы», а мы все равно объединим их? Мы сделаем себе имя. Зачем? Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против

помазанника его. В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды? Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят, так показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать божками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть

0: есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, он и вправду царь, но совсем другой, не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя. У них один Бог, который на небесах. И этот мир не надо завоевывать. Но скажите, зачем надо его завоевывать, если Бог его обещал просто так? И в свое время он и меня туда возьмет. И чем плох Бог, создавший этот мир? Я с радостью приму его как Бога Вселенной, им созданный. Во-первых, потому что это правда. Он в самом деле ее создал. А потом он сам построил все по его законам. И уж у кого, как не у него, я могу этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступление Царства Бога. А вы?
1: Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

0: Один берется, другой оставляется. Возможно, вы когда-то слышали эту библейскую фразу. И радости, прямо скажем, она не вызывает. Не все понимают, о чем здесь идет речь, но ясно одно – кого-то возьмут, а кого-то оставят. О чем на самом деле эта фраза? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот сразу в памяти возникает картина из детства, когда кому-то из детей говорят: «А тебя мы в следующий раз не возьмем с собой в магазин. Ты вести себя не умеешь, останешься дома сидеть один». Или: «А такого-то, такого-то мы с собой не возьмем, потому что он получил двойку. Пусть тут сидит и исправляет». Вот. И вот в этой библейской фразе, записанной в Евангелии от Матфея, «один берется, другой оставляется», тоже есть нечто фатальное и не очень приятное, так скажем. Вот. Хотя не все понимают действительно, о чем здесь идет речь, и кто эту фразу сказал, и в связи с чем. Вот сегодня хочется выяснить, чья это фраза, кому она принадлежит, и что ее автор имел в виду.
1: Да, спасибо за вопрос. Могут быть разные ассоциации у кого-то, как вы рассказали, да? На самом деле, да, где-то отчасти мы так можем в этом размышлять вопросе, потому что это серьезный вопрос. И в итоге так и будет, что кто-то будет взят в Царство Божие, а кто-то нет. Кто говорит эти слова? Ну, когда мы обращаемся с вами к началу 24 главы, главы Матфея, где это записано, мы видим, что Иисус сидел с учениками на склоне Елеонской горы у храма. Они стали ему рассказывать о том, какие замечательные здания, как это все красиво выглядит. Это был грандиозный храм, который уже был отстроен Иродом и очень был красивым, великолепным, в лучах заходящего солнца, все это просто играло, вся эта позолота храмовая, да. И Иисус для них вдруг говорит очень неожиданные слова. Во втором стихе он говорит: «Иисус же сказал им: видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть вот, ну, они совершенно не ожидали, что вот эта беседа, это мирное созерцание строений, вот храмового комплекса, великолепие этого храма вдруг приведет к тому, что Иисус скажет: а придет время, когда это все будет разрушено. И, соответственно, это мы предысторию как бы с вами сейчас просматриваем. И, соответственно, в третьем вопросе они уже спрашивают его: скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. То есть завязалась беседа. Беседа завязалась вокруг вопроса, каким будет конец света, кончина века, какие признаки и когда это будет. И вот 24 глава Матфея, она больше как бы в сторону «когда». А 25 глава, я думаю, что мы с Божьей помощью ее сегодня тоже с вами затронем в этом размышлении. Следующая 25 глава Матфея, она больше отвечает на вопрос, какими мы должны быть канун второго пришествия Христа. И вот, когда Христос рассказывает в 24 главе, какие будут признаки, что будет предшествовать, глады, моры, землетрясения по местам, военные слухи, проповедан будет Евангелие по всему миру, говорит о том, что будут лжехристы, антихристы, те, которые будут подделывать второе пришествие. И потом он в конце 24 главы показывает, что вы задаетесь вопросом «когда?», а я вам отвечу, ну, я перефразирую, как бы, да, Господь как бы говорит, а я вам отвечу, что вы вообще не сможете узнать, когда. То есть, а вы не сможете распознать, ну, то есть быть готовыми к этому, оно все равно придет внезапно. И вот когда он переходит вот на такую тональность, скажем, да, смысловую, то есть они ждут, когда, какие признаки, зачем им признаки нужны, чтобы готовиться, чтобы знать, вот это будет, вот это будет, вот это будет, а потом пришествие. Христос говорит о признаках, вот это, вот это, вот это, все пока, а потом им говорит, все равно будет внезапно, все равно вы. И вот здесь, вот подведя к этому, он уже переходит к тому, о чем мы как бы начали нашу передачу, да, о чем мы начали размышлять в передаче. 40 стих и ниже. «Тогда будут двое на поле,

0: Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И вот здесь очень важный вывод в завершении первой главы. Если вы не готовы сейчас, вы никогда не будете готовы. То есть, ну, мы об этом еще чуть позже скажем в отношении 25 главы. Но Иисус как бы говорит: бодрствуйте, молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий.
1: То есть не откладывайте своего приготовления ко второму пришествию, так?
0: Ну, так точно, совершенно. Но вот смотрите, когда мы начинаем говорить об этом событии, мы же затрагиваем еще одну тему. Мы затрагиваем взгляд на второе пришествие с точки зрения объективного понимания в совокупности всего человечества. И мы затрагиваем субъективный взгляд на пришествие Иисуса Христа. Что я хочу этим сказать? Вот сейчас до сих пор мы размышляли с вами объективно. То есть будет время, когда все вот это будет сбываться, все начнет как в узкое горлышко сливаться, все к одному, и вот придет все, вот второе пришествие. Вот когда? Да, мы как бы можем вокруг этого размышлять, уже размышляем. Субъективный взгляд на второе пришествие – это вот моя жизнь. Вот мне столько-то лет. Я живу. Я думаю, что когда-то придет Христос, что еще сбудется вот это, вот это, вот это, а потом это. Я себе представляю, что примерно придет, наверное, вот столько-то времени, вот это должно еще произойти. И вдруг до завтра я не дожил. У меня вопрос. Для меня уже наступило второе пришествие или нет? Если я до завтра не дожил. Понимаете?
1: Да, потому что душа уже ничего не может изменить в своей судьбе после смерти.
0: Согласно Писанию, следующий момент в моем бытие – это либо первое, либо второе воскресенье. Первое воскресенье – это когда воскреснут праведники, то есть как раз те, которые вот одна возьмется, другая останется. Да? Первое воскресенье – это те люди, это 20 глава Иоанна Богослова нам об этом четко говорит, другие места. Да? То есть вначале будут воскрешены, и 1 Фессалоникийцам 4 глава об этом Павел пишет, воскрешены те, которые жили со Христом. Если они умерли до его второго пришествия, он их воскресит, чтобы взять с собой на небеса. Второе воскресение будет для тех, это уже воскресение осуждения называется так в Священном Писании. То есть, когда Господь возьмет праведников, там будет тысячи лет, согласно 20 главе Откровения, когда сатана будет пытаться еще, ну, у него будет время подумать, что же он натворил, как бы, ну, будет видеть, созерцать все разрушение, к чему привел его грех, его вот это вот восстание против Бога, и потом будет второе воскресение, воскресение осуждения, когда воскреснут те люди, которые должны будут убедиться все равно. Вот он Христос, вот его царство. Все это было справедливо и правильно, все, к чему призывал Господь. И вот здесь получается, что если я до завтрашнего дня не дожил, все, следующие как бы события, согласно Священному Писанию, это события в момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот почему, сколько бы мы не готовились, сколько бы мы там не просчитывали признаки, да, но ведь никто из нас не знает, доживем ли мы до завтра, когда закончится наша жизнь. Вот почему еще более усиливается фактор внезапности.
1: Иван Ильич, ну вот когда здесь мы читаем, будут двое на поле, один берется, другой оставляется, мелющие в жерновах тоже, да, одна берется, другой оставляется, где-то написано, что и на постели, по-моему, даже
0: ну, Луки,
1: будут двое,
0: да, Луки.
1: Да, уже в другом Евангелии, что один берется, другой оставляется. То есть здесь те, кто берутся, это кто? Кого Христос с собой как праведников возьмет.
0: Да, так? Смотрите, так оно, согласно библейскому описанию второго пришествия, так оно и будет выглядеть. То есть в первую очередь взяты будут в Царство Небесное люди, которые стремились, хотели, желали жить со Христом на этой земле. Все остальные оставлены, ну, будут оставлены. И тут, между прочим, идет параллель на дни потопа, да, потому что Господь говорит в 37 стихе, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились,

0: Выходили замуж до того дня, пока не вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И дальше он говорит, так будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Между прочим, вот, вот эти сравнения Матфея, Лука, вот мы читаем, да, на поле, у жерновов, в постели, да, то есть это как бы Господь показывает, рисуя эти образы, что для людей это будет обычная жизнь. То есть они как будто вот
1: то
0: живут
1: среди обычной жизни.
0: Да, работают на поле, грянет, работают у жерновов, спят в постели. То есть живут простой, обычной жизнью. Да? А в этот момент уже совершается самое грандиозное событие. Вот почему идет посыл к временам Ноя. Потому что, посмотрите, это, между прочим, очень, очень многие такие схожие параллели мы находим. Посмотрите, 120 лет Ной строил ковчег. Согласно книге «Бытие», 120 лет. 120 лет стучал молоток. Люди не могли проходить мимо, не заметив это. Это живая проповедь. 120 лет, да? Ной строит. Никто не знает, зачем, почему, для чего. Спрашивают. Ной говорит, будет потоп. Какой потоп? Где ты видишь океан? Где ты видишь море? Тут даже реки нет. Это тут, тут даже лужи нет, чтобы обмочить твое строение вот, как следует водой. То есть никто не, не верил, не хотел. А Ной 120 лет говорил. Вот посмотрите, тут написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Вот ключевая фраза. И не думали. То есть человек живет обычной жизнью, обыденной жизнью, и даже не думает. То есть для него обычный уклад. На поле, у жерновов, в постели спит. А в этот момент решается именно его ну, вечная участь. Вот почему вот это все заканчивается именно таким призывом. Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человек.
1: Да, и вот еще, Иван Ильич, такой вопрос. Здесь точно сказано, вот двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Ну и где-то еще. Один обязательно кто-то возьмется, а кто-то другой останется. Буквально ли это, что из одной семьи не возьмутся все, а возьмется кто-то один или половина членов, а половина останутся? Ну то есть как бы либо это просто фигура речи, пример, что в одной семье могут люди жить, но один Бога принимает, а другой отвергает. А может, это вся семья верующая? Так тогда и все возьмутся.
0: Вот смотрите, ну, вопрос сложный, сразу скажу. И, наверное, ну, я про себя скажу, у меня не будет такого конечного, конкретного ответа на ваш вопрос, буквально ли это имеет значение, или же это мы можем образно как-то об этом размышлять. Но тут, наверное, будет нам полезно посмотреть на следующую главу. Потому что следующая глава отчасти как бы отвечает на ваш вопрос. Или, во всяком случае, проливает больше света на этот вопрос. А как мы видим, следующая 25 глава продолжает эту тему. И здесь три притчи. Притча о 10 девах, притча о талантах и притча об овцах и козлах, которые как бы, ну, опять будут отделены. И вот первая притча о 10 девах, смотрите, она начинается с того, что 10 дев вышли навстречу жениху. Все они празднично одеты. У всех у них светильники в руках. У всех у них одна цель – встретить жениха и невесту, сопроводить до дома пира и самим войти на пир. Между прочим, в книге Библии очень часто вот пришествие Иисуса Христа сравнивается с браком Агнца, то есть брачный пир, когда невеста выступая, в роли невесты выступает церковь, в роли жениха Иисус. И вот эта притча, она как бы тоже нам показывает такую параллель. Теперь, можем ли мы их назвать верующими, этих людей? Десять дев.
1: Десять дев, ну, вот этих, да?
0: Они, они подруги невесты, церкви, они верующие. Они в правильных одеждах. У них светильники в руках. Светильники горят. И все бы было хорошо.
1: И они ждут,
0: ждут. Они,
1: жениха.
0: Более
1: да,
0: того, ждут. Они не сидят дома из окошка смотрят. А тут вот прямо очень четко в 25 главе написано, да, вышли навстречу жениху. Это первый стих, вторая часть. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть, представляете, это люди, которые не просто услышали и согласились. они пошли навстречу этому событию. Uh-huh. Я бы сказал так, что это те люди, которые серьезно относятся к вопросу второго пришествия Господа uh-huh. нашего Иисуса.

0: Угу. Они вышли. И вот дальше разворачивается вся драма этой притчи, да, а что происходит? Почему, в чем вообще случилась проблема в этой притче? Вы, наверное, уже читали неоднократно. На ваш взгляд, в чем она, вот эта проблема, что там пошло не так?
1: Пошло не так то, что одни запаслись маслом, другие нет. Вот.
0: Да.
1: Ага, взяли масло в сосудах своих.
0: Одни вот взяли запасы.
1: Они названы мудрыми, а опять-то были неразумные. Вот. И вот мудрые они взяли со светильниками масло, а неразумные...
0: Не взяли.
1: Не взяли. Ну, то есть, получается, у них вообще, что ли, масла у неразумных не было?
0: Ну, сколько-то было, пока светильники...
1: Ну, видимо, запасы они не взяли, да, вот нужно более внимательно читать. Ну, то есть проблема была в недостатке масла.
0: Простите, что мы поменялись ролями.
1: Были. Ничего, ничего, мне интересно смотреть на этот текст.
0: Смотрите, Юля, почему я задал этот вопрос? Потому что большинство людей отвечает вот именно так. Подавляющее большинство. И надо сказать, это правильный ответ. Ну, правильный. Но не самый правильный. Ага. Когда мы задаем вопрос, в чем там, с чем была связана проблема, то проблема-то вообще по притче, и вот тут немногие люди отвечают на этот вопрос.
1: Я вам скажу сейчас, в чем проблема, извините. Проблема в голове.
0: Проблема в том, что жених замедлил.
1: А, жених замедлил. А я думала, раз одни были мудрые, другие неразумные, значит...
0: Смотрите, если бы жених не замедлил...
1: Так...
0: У всех бы хватило масла.
1: Ну да.
0: Никто бы не уснул.
1: Да, да.
0: Все бы пришли в брачный дом брачного пира. Представляете? То есть самая основная проблема по этой притче – промедление жениха. И вот, это, вот этот фактор сломал всю систему, сломал все событие. То есть все пошло не так. Все пошло вопреки тому, что ожидалось. Когда он замедлил, стали дремать, уснули. Мало, а уснули, кстати, все. И разумные, и неразумные. Все уснули. Мало того, что уснули, у тех, у кого... Ну, у всех стало заканчиваться масло. Светильники у всех стали гаснуть. И когда раздался крик, возглас, вот жених идет, да? Проснулись. И так как светильники гаснут, да? Написано, тогда встали все девы, 7 стих, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте вам, нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. И вот здесь уже вторая вот, ну, проблема, о которой вы правильно заметили, да, что здесь уже речь идет о недостатке масла. Но разумные девы сказали, нет, чтобы не случилось, что и вам не хватит, и нам, и в итоге ничего не получится. Да? Вы лучше идите к продающим, купите у них масло, залейте и возвращайтесь. Те идут к продающим, пытаются раздобыть масло, теряют время. В это время уже все зашли на брачный пир. Они приходят, 5 неразумных, стучатся в двери. Выходит жених и говорит вот эти слова. Да, вот в этой притче мы давайте их прочитаем. 12 стих. Он же сказал, когда, ну, с 11-го, после приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Стих 12. Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, я не знаю вас». И вот интересно здесь, знаете, такой момент происходит, опять оригинал греческого текста. Вот это слово «я не знаю», его можно перевести как «я не вижу вас». «Я не вижу ваши лица». И вот некоторые исследователи, они говорят, что, очевидно, масло-то они особо не раздобыли. То есть они стояли и возле двери, во тьме, а как бы он даже их разглядеть не мог. Ну, это все образно, это все такие как бы параллели, да. Но даже их лиц нельзя было увидеть, то есть, ну, потому что в темноте они, у них светильники уже не горят. Так вот, возвращаясь к вопросу, буквально ли это имеет значение. Половина на половину. По притче тут, посмотрите, 50 на 50 по этой притче получается, потому что все вышли, все встречают, но половина вошла на пир, половина нет. Больше того, но я этим не хочу сказать, что так это будет. Да. Я хочу несколько другое сказать. Вы говорили о том, что ну, в какой-то семье кто-то верующий, кто-то нет, а может вся семья верующая. Так вот здесь вот, друзья, все они верующие. Вот здесь все они вышли. У всех светильники горели. Все хотели идти навстречу жениху. Но пришли на пир только

0: Вот это меня заставляет задуматься о более глубоких вещах. То есть вот эта 24-я, 25-я глава Матфея конкретно нам говорит, ты можешь думать, что у тебя все нормально. Ты можешь думать, что ты верующий, ожидающий пришествия, да? Но на самом деле все может быть не так. Все может быть совершенно не так. И вот, как вы заметили, ключевым фактором в итоге в притче о десяти девах стало масло. Ну, что такое светильники, да? Светильники мы знаем, 118-й псалом Давида, он говорит, что «Слово твое – свет стезе, свет ноге моей и путь на стезе моей». Да? То есть это Слово Божие, которое является светильником. Или апостол Петр пишет, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть Слово Божие однозначно представлено в виде светильника. Угу. Что такое масло? То есть, ну, и вы знаете, вот когда мы смотрим на книгу Захарии, смотрим, как описывается действие влияния Духа Святого в книге Захарии, мы видим, мы читаем о видении, которое Господь показывает пророку, и он показывает светильник, к которому подходит две трубочки от двух маслин, они питают светильник, чтобы он горел, и там Господь говорит слова «не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь Саваоф, да, третья глава. То есть мы видим, что Господь показывает, вот этот светильник, он не будет гореть без Духа Святого. И вот теперь мы идем дальше. Хорошо, у нас есть Слово Божие, но мы начинаем понимать, что без влияния и без действия Святого Духа на это слово может погаснуть. И вы знаете, я вам хочу сказать, что, к сожалению, я встречал в своей жизни как пастор людей, которые очень горели. Знаете, они вот просто, ну, сияли. Они читали слово, они молились. Если нужно посты держать, держали посты. Они свидетельствовали другим. Что-то произошло. Какой-то произошел надлом. Что-то случилось. И светильник их погас. Я помню, как одна женщина подошла ко мне, тогда еще молодому пастору, и говорит, вы можете сделать что-то с моей верой? Говорит, она у меня почти иссякла. То есть вот можно что-то сделать или как-то. И вот, вот фактор масла, Духа Святого. И вот здесь это вообще-то отдельная тема, наверное, для отдельной передачи, потому что, ну, вопрос Святого Духа, он очень серьезный. И помните, Господь говорил ученикам своим, для вас лучше, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, утешитель не придет к вам. Помните, когда он говорит о Духе Святом в 15-й, в 13-й, в других главах Иоанна мы сейчас вспоминали, да? Он говорит, что он наставит, научит вас на всякую истину. То есть это Дух Святой, который будет поддерживать в нас вот эту вот жизнь, духовную жизнь, единение с Творцом, вот это горение. И получается, что если, как сказано в Писании, да, помните, в 12 главе Матфея Господь говорит, всякая хула простится человеку, ну, всякая хула, но хула на Духа Святого не простится вовек. Почему? То есть что, можно там на кого угодно и как угодно ругаться, а с Духом Святым как-то надо понимать, что это вообще есть вещи, которые ты перейдешь, и уже нет возврата назад. Именно так. Потому что единственное, что нас сможет вживую связать с Богом, это действие и влияние Святого Духа в нашей жизни и через нашу жизнь. И если я сегодня живу так, собственно, к этому как бы обращает внимание Господь, если живу так, что мне, ну, знаете, безразлично, есть у меня Дух Святой, нет, это вот как те девы. Ну, горит и горит. Будет ли гореть завтра, да.
1: О будущем я не будущем, думаю, не забочусь.
0: Да. А фактически притча вот эта о десяти девах к чему призывает? Что ты не должен удовлетворяться тем маслом, тем влиянием Духа Святого, которое есть сегодня в твоей жизни. Ты призван искать больше. Ты призван искать, чтобы у тебя еще было больше, чтобы у тебя был запас, чтобы у тебя было еще больше влияния и действия Святого Духа в твоей жизни. Вот почему мы приходим к такому выводу. Две там работающих женщины на поле, две мелющих на жерновах, двое лежащих в постели, о семье речь идет, да, или кто угодно, люди до потопа. Если просто ты как бы вот живешь, вот, ну, не чувствуя вот какого-то вот этого стремления, желания возвышенного к тому, чтобы Бог тебя вел дальше, взращивал тебя, укреплял тебя действием, влиянием Святого Духа, то все это говорит, ну, для тебя это тоже так произошло.

0: произойдет. То есть ты придешь к этому же результату.
1: Ну, то есть обычными своими делами заниматься можно и нужно, но при этом важно помнить о Духе Святом и как-то, ну, укрепляться, с Богом проводить время. Ну, вот так, да?
0: Но смотрите, для чего нужен Дух Святой?
1: Угу.
0: Дух Святой ведет человека к Богу и дает возможность возрастать духовно,
1: угу.
0: дает дары к служению, понимание, разумение, умудрение, все, что необходимо, дает Дух Святой.
1: Угу.
0: Ну и получается, что человек, вот, который просто как бы пренебрегает действием Святого Духа, он, знаете, он живет, я скажу так, на собственном ресурсе. То есть он может там как-то изучать Библию. Я вот помню, когда еще был молодым человеком, и мы занимались с молодежью в Москве, и к нам пришел один молодой человек, он не был тогда в церкви, в той, в которой я сегодня служу Господу, да, он начал интересоваться Библией, и он, знаете, пришел с таким спортивным интересом. Он отличник был, у него одни пятерки, он все там вообще в сложном университете учился, в таком, ну, серьезном, вернее, в Москве, и он говорит: не может быть, чтобы в Библии уже все было открыто, я должен что-то открыть в Библию.
1: Uh-huh.
0: То есть он пришел со спортивным интересом. Для него Библия – это вызов, uh-huh. дистанция. У него такой ум, он сейчас будет читать, и вдруг он что-то такое обнаружит, что вообще все ахнут, скажут: надо же, никто этого до сих пор uh-huh. не вычитал. Вот так он стал изучать Библию. Но слава Богу, что по прошествии где-то, наверное, года полтора, он понял, что Библия дана совершенно для другого. То есть не для того, чтобы ты там открытия какие-то вот совершал там и себе славу снискал. Да? Слово Божие дано для твоего духовного роста и спасения. Чтобы ты понял, что оно должно сиять в твоей жизни. Для этого тебе обязательно нужно просить, искать действие влияния Духа Святого от Господа в твоей жизни. Чтобы он вот превратил тебя в этот горящий светильник, который сможет идти навстречу вот этому славному пришествию. Поэтому притча о десяти девах, она вот как бы и заканчивается, да, вот этими словами, 13 стих 25 главы Матфея. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Вот это слово «бодрствуйте». Это духовное бодрство.
1: Mm-hmm. Ну вот я как раз и хотела, но время нашей программы подошло к концу. Не давал мне покоя вопрос. Вы сказали, что основная причина, почему возникла проблема, замедление жениха. И хочется сказать, почему он замедлил-то? Почему он замедлил? Но с другой стороны, на это же отвечает и как бы текст, на этот вопрос отвечает, что вы не знаете. Это не ваше дело, почему он замедлил. А ваше дело – запастись маслом.
0: Да. Наверное, это тема для какой-то следующей передачи.
1: Да.
0: Если очень коротко, я бы попытался, может быть, так сказать. Если бы не это промедление, не обнаружилась бы разница между мудрыми и неразумными девами. Так и в нашей жизни. Господь промедляет, чтобы прежде всего мы поняли, в чем наша духовная нужда, и чтобы мы увидели, готовы ли мы к этому событию или нет.
1: Спасибо большое, Иван Ильич, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек – Христос Иисус».

0: он обязательно подведет. Она выскочка, он высокомерный. Как нам мешают предубеждения, касающиеся наших ближних? Как полюбить ближнего, как себя, без навешивания на него ярлыков? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, наверное, поговорим о стереотипах, ну или о некой, о некотором предвзятом отношении друг к другу.
1: Да, ну никому не нравится, когда навешивают ярлыки. Вам нравится, когда на вас навешивают какие-то негативные ярлыки? Не просто вот восхищаются, потому что ярлыки сравнивают обычно с чем-то негативным. Плохой, недостойный, подводит, не держит слова.
0: Ну, конечно, не нравится.
1: Никому не нравится, поэтому...
0: Хотя зачастую эти ярлыки, ну, они просто являются какой-то самой яркой чертой человека.
1: Да, так оно есть, да, что действительно мы медленно меняемся, плохо меняемся. Но тем не менее, каждый человек меняется. На следующий день, на следующий год мы все равно меняемся. И верить нужно не только в Бога, нужно доверять также и людям, что они способны меняться, способны на что-то лучшее. Если мы не доверяем человеку, то он обречен, мы его загоняем в рамки наших негативных ожиданий. И иногда эти рамки держат сильнее человека подсознательно, он не может вырваться из вот тех вот негативных ожиданий, которыми его окружают.
0: Ну, почему? Когда я ожидаю от человека плохого, я всего лишь боюсь разочароваться.
1: И вот это вот...
0: Вот если я ожидаю плохого чего-то, что он меня подведет, то значит я...
1: Вот это ожидание видно на лице. Видно на лице твоем, видно на словах моих, да, в моем выражении. То есть оно всегда проявляется и интуитивно считывается человеком. Соответственно, либо он уходит из таких отношений, но не каждый способен противостоять вот такому вот навешиванию ярлыков, негативному отношению. Не каждый может уйти из этого. Кто-то смиряется и так живет годами. Это не очень хорошее состояние. Иисус сказал в молитве «Отче наш», посоветовал нам так молиться. «Хлеб наш насущный, Господи, да, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Ведь это же не только про хлеб, про пищу физическую. Это также и про духовную пищу. То есть мы питаемся духовно, духовной пищей, Словом Божьим, Дух Святой питает нас, мысли какие-то божественные, там, вдохновение какое-то, настроение. То есть это духовная пища, но это также и взаимоотношения. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, мы не всегда согласны питаться вчерашним хлебом. Иисус говорит, просите на сей день новый хлеб. А если мы смотрим на человека, и видим в нем не сегодняшнего Вениамина, там, Валеру, а вчерашнего, позавчерашнего, прошлогодичного, то, конечно, такое будет неприятно, во-первых. Во-вторых, это искаженный образ. И к чему приводит вот это вот искажение? В отношениях наших, во-первых, это разрушает отношения, а во-вторых, это приводит к разочарованию.
0: Ну, как сказать, ожидать от человека чего-то плохого и говорить ему о том, что я ожидаю от тебя, что ты вот такой негодяй и все остальное, это же, в общем-то, разные вещи. Нет ли вот в ситуации, когда мы говорим, что ожидать плохого – это плохо, нет ли в этом какого-то вот... Библия говорит о том, что мудрым надо быть.
1: Да.
0: То есть, когда я что-то планирую в жизни... Я должен учитывать факторы.
1: Нужно учитывать слабости человека, нужно учитывать, что человек подводит, да, то есть реально относиться к людям, к обстоятельствам жизни, относиться реально. Но это не значит, что нужно навешивать ярлыки и смотреть на человека через какие-то даже, может быть, розовые очки, как влюбленные смотрят, идеализируя друг друга, тоже приводит к разочарованиям. Или, наоборот, унизительно относиться к человеку,

0: с каким-то предубеждением осуждения, это тоже приводит к разочарованию. Всякий раз, когда я смотрю на человека с уже имеющейся оценкой, это нарушение заповеди «возлюби ближнего, как себя». Потому что я каждый день пытаюсь ощутить, что я хочу, кушать хочу, там, мне холодно, мне жарко. И я делаю, соответственно, то, что я ощущаю. И вот ближнего возлюби как себя. Это значит, старайся понять ближнего, увидеть его каждый день заново. Когда, например, муж с женой начинают общаться, и звучит фраза «да ты всегда...» Мы знаем, кто обычно эту фразу говорит.
1: Да? Ну, обычно.
0: Это неприятно. Да ты всегда. То есть это разрушает отношения. Вот эти вот упреки, отсылка на прошлое, она разрушает отношения. Когда я смотрю с предубеждением на человека, то есть мы не умеем видеть, мы не видим человека таким, какой он есть на самом деле. А сегодня, может быть, у него другое совсем настроение, нежели чем было вчера.
1: Давайте пример. Мой опыт, что этот человек всегда опаздывает. Всегда, ну, на основании там 5-6 случаев, предположим. Я назначаю встречу этому человеку, и я назначаю встречу на, ну, например, на 15 минут раньше. В расчете на то, что он опоздает на 15 минут, или там на 10, или на 20, и встреча начнется примерно вовремя. Это предубеждение? Или это
0: корректировка
1: или это
0: реальности.
1: Мудрость и предусмотрительность?
0: Это корректировка вот с учетом реальности. В некоторых культурах, например, даже неприлично приходить вовремя. Нужно опаздывать.
1: Ну,
0: в некоторых, это, понимаете, это культурные моменты, это моменты воспитания, это моменты культуры, это моменты некоторого, может быть, темперамента, проявления темперамента. Поэтому мы делаем скидку, мы делаем учет того, какой человек, вот, исходя из нашего опыта. Но если мы всегда это превращаем в осуждение, то это разрушает отношения. То есть человек, например, опаздывает или что-то подводит, не выполняет, и я негативно это воспринимаю, то это будет проявляться в моих словах. Это будет разрушать отношения. А если я просто корректирую, вот как ты предложил, корректирую время, корректирую коэффициент выполненной работы, то тогда можно, скажем так, сохранить отношения.
1: Но ведь тут есть проблема. Я могу этого не говорить, но могу учитывать. Но тогда он никогда не изменится.
0: Тебе нужно изменить человека? Ты хочешь изменить человека? Ну вот, например, супруга твоя, чей-то супруг. Проблема в том, что мы...
1: Вот 100% хочу.
0: Проблема в том, что мы хотим изменить другого.
1: Конечно.
0: А нужно научиться принимать.
1: Нужно
0: научиться принимать таким, какой он есть.
1: В моменте отношения его ко мне, конечно, я хочу изменить его.
0: Ну это грех твой. Понимаешь, это неправильная позиция. То есть написано, заповедь нам дана, возлюби ближнего, как себя. Не написано, исправь ближнего, добейся, чтобы он поступал в соответствии с твоими ожиданиями.
1: А возлюбить это значит не исправлять.
0: Нет, исправляет только Господь, а не ты, не я. Исправление – это проявление власти, а власть – это противоположность любви. Это агрессия, проявление агрессии. Когда мы хотим исправить человека, мы его загоняем в рамки своих ожиданий, своих требований, чтобы он соответствовал тому, что я хочу. Это не любовь. Любовь – это когда я делаю то, что будет хорошо для человека, то, что будет ему приятно, то, что ему нравится, то, что ему полезно. Но не когда я пытаюсь его научить, образумить, наставить, исправить. Это я делаю, вот это исправление, замечание, это я делаю ради себя, чтобы мне было комфортно. Это не любовь, извините меня, это эгоизм. Поэтому нужно отказаться от этой позиции, вот такой вот эгоистичной позиции исправления, изменения, замечаний другим людям ради того, чтобы они исправлялись. Надо возлюбить ближнего, какой он есть. Если кто-то не нравится тебе вот в сотрудничестве, в работе, ну, неисправляемый человек, ну, не хочет он сам меняться. Найди другого, с кем тебе работать.
1: Да.

0: До свидания. Но если это твой ребенок, если это твоя жена, если это твой родственник, научись любить ближнего как самого себя. То есть это значит научиться принимать и позволять ему быть самим собой. Позволять быть самим собой – это подразумевает заповедь.
1: Если какая-то черта является греховной,
0: да,
1: то мириться с ней и позволять ему продолжать.
0: Ну, а как же, Господь мирится? Вот, например, курить вредно, да? Употреблять алкоголь вредно для здоровья. А Господь мирится с этим. И Он не выхватывает из руки человека ни сигарету, ни наркотики, ни алкоголь. Человек губит себя, но Бог мирится с этим. Потому что Он дает каждому свободу выбора.
1: Но, без этой свободы, другой человек не обязан мириться с этим.
0: Без этой свободы любви невозможно. И поэтому либо ты, либо мы все идем по этому пути любви к ближнему, возлюби ближнего как себя, возлюби Господа, подражайте Богу. То есть либо мы идем по этому пути любви, который подразумевает свободу, либо мы идем по пути непрощения, непринятия человека и оставляем на человеке вот эти ярлыки, вот эти вот предубеждения свои, которые в конечном итоге либо разрушают наши отношения, либо приводят нас к разочарованию. Поэтому возлюби ближнего, как себя. Вот это путь, который подразумевает каждый раз смотреть на человека таким, какой он есть. Это во-первых.
1: А какой он есть? Все равно же упрощение происходит.
0: Пытаться увидеть его заново. И, во-вторых, позволить человеку быть самим собой. Мне, например, вот это трудно с нашими детьми, это трудно. То есть у нас уже есть какое-то предубеждение, вот мой ребенок, он такой, он всегда там вещи разбрасывает, он не убирается, он уроки не делает там, или еще что-то. Вот. Для того, чтобы избавиться от этих своих предубеждений, которые не только разрушают наши отношения, но и негативно, как проклятие, работают для моего же самого ребенка, который я накладываю, понимаете? Вот для того, чтобы избавиться от этого, немножко надо отстраниться. Отстраниться через то, что это не твоя собственность, это ты не имеешь права менять, исправлять, ломать. Другой человек – это не твоя собственность, и ребенок – это тоже не твоя собственность. Он дан тебе только для того, чтобы ты заботился о нем. Причем до времени, но не для того, чтобы ты его ломал, корректировал его психику.
1: Здесь ломал, мы не всегда... Ломал, нет, но
0: здесь
1: процесс...
0: Здесь не всегда. Воспитание – это пример. Не показывай пальцем, покажи собою. И здесь лучше всего работает понимание. Понимание и пример. И поэтому вот что мне помогает? Отстраниться, вот, чтобы не быть слишком навязчивым, агрессивным, требовательным к другим, пытаясь других измениться в угоду мне. Что мне помогает? Мне помогает, когда я дистанцируюсь, даже к ребенку. Говорю: о, здравствуйте, как вы себя чувствуете? То есть я веду себя по отношению к другому человеку как взрослой личности, даже если он не очень взрослый. Но я даю ему право быть самим собой. И я тем самым даю себе такую установку, чтобы относиться к нему внимательно, как к человеку незнакомому. Если же у меня картина уже сложилась о человеке, то я больше склонен требовать от него того, что ожидаю. И это приводит либо к разочарованию, либо портит отношения наши.
1: Ну, картина так или иначе у меня сложилась.
0: Складывается так, нужно отказываться от этой картины. Мы же снова возвращаемся к тексту. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. Господи, мы не хотим питаться прошлогодним хлебом. А почему же мы тогда относимся друг к другу с такими же мерками, с такими предубеждениями, позволяем себе относиться друг к другу так же, как когда-то вот считали человека вот таким?
1: Речь идет скорее не о том, что не должно быть картины в голове.
0: Ну,
1: или представление о человеке, а о том, что просто мы должны быть готовы к тому, чтобы какие-то представления менять.
0: Их нужно менять каждый день. желательно

0: на каждый день заново относиться к каждому человеку с новым взглядом, с новым как-то вниманием, с новым пониманием. Как будто этот человек для тебя незнакомый. Может быть, вчера он вел себя, исходя из своего плохого какого-то здоровья или настроения. И у тебя сложилось такое представление искаженное. А сегодня у него другого настроения, и уже ничего не болит. А у тебя осталось вчерашнее плохое отношение к нему.
1: Я понял. У меня сейчас связалось немножко. То есть у нас была прошлая программа, где мы говорили о прощении. То есть, по сути, когда мы создаем вот этот вот образ человека на основе каких-то его ошибок, грехов и так далее, то получается, что мы говорим о том, что вот ты вот такой, и ты не поменяешься.
0: И ты не прощен.
1: Да, ну так оно происходит, да, вот от этого, что он против меня что-то сделал или в чем-то меня подвел и так далее, и вот он такой. То есть, если же я его простил, то получается, что я каждый раз ему даю возможность...
0: Состояние счастья, оно подразумевает, что ты смотришь на этот мир, окружающий мир, на людей, как в первый раз, восхищаясь заново каждым человеком, своим ребенком, своим супругом, супругой, восхищаясь ближними своими. Как будто ты смотришь это, видишь все в первый раз. Если же у тебя предубеждение, что они все плохие, ну, о каком счастье можно говорить? Возлюби. Возлюби, говорит Господь, ближних своих. Относись с добрым отношением, с добрым каким-то настроем. Это очень важная цель.
1: Ожидай лучшего.
0: Ожидай лучшего. Это всегда полезно.
1: Всегда.
0: Это работает для нашего счастья.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, давайте ожидать лучшего от тех, кто нас окружает, и особенно от самых близких нам людей. Лучше разочароваться в этом, чем обречь человека на то, что он всегда будет плохим. Всего доброго, до свидания.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещание, данное патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему. И еще сказано: радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом Его. И снова: воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят Его все народы. Исаия тоже говорит: от корня Иессея

побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на него. Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

Не торопись вставать с молитвы. Прислушайся, что скажет Бог. Уставшему в житейской битве молитва – это диалог. Да, диалог, и не иначе. Поверь, безмолвие небес утешит, если сердце плачет, облегчит самый тяжкий крест. Той тишиной врачуют раны и тело, и больной души. Ты после исповеди ранней с колен подняться не спеши. Услышь немое многозвучье и спей его, наполнись им. Не упускай прекрасные случаи внять Божьим истинам

рад приветствовать вас. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами размышляли над Священным Писанием. Над Священным Писанием на основании книги Неемии. И я прошу вас, чтобы сегодня вы поняли, что мы не успеем прочитать целиком и полностью всю книгу. Конечно же, мы это не подразумеваем. И будем читать всего несколько текстов. Но я попрошу вас, придите, пожалуйста, домой. И найдите время для того, чтобы перечитать эту книгу. Очень интересные есть истины, которые открываются. Но давайте будем начинать с вами с самого начала. Книга пророка Неемии, первая глава, и будем читать со второго текста. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Дорогие друзья, братья и сестры, те слова, которые мы только что прочитали, эти слова нас погружают в исторический контекст. Нужно сказать, что примерно около 150 лет назад народ израильский был выведен в плен в Вавилон из земли израильской. И вот прошло уже 150 лет, и один из родственников Неемии приходит из этой земли по имени Ханани и говорит, что там не все так сладко, не все так хорошо, не так все радужно, как хотелось бы. Интересно, что мы посмотрим, где-то 70 лет назад, во времена Кира, народ израильский был выведен из вавилонского плена, но те, кто захотели уйти, те ушли. Но остались еще те, которые захотели остаться. И вот Неемия был одним из тех, который все-таки остался вместе со своими родственниками, со своими родными и близкими. И вот те, которые ушли, они с трудом, но все-таки как-то сделали там себе, восстановили жилище, и самое главное, восстановили храм, и начало в этом храме проходить богослужение. Но меня удивляет реакция самого Неемии. Вы знаете, как интересно, он никогда не видел тех земель, он никогда не был там. Если кто-то из вас приехал сюда из другого города, и вы уже живете в Нижнем Новгороде на протяжении нескольких лет, то у вас наверняка есть в сознании то место, где вы родились, где вы выросли, то место, где вы играли с детства, где друзьями приходили после школы, где общались, бегали, прыгали, катались на велосипедах, катались на горках зимой, то у Неемии этого ничего не было. Он никогда не был в Израиле, он никогда не видел Иерусалима. Но интересно, что когда он услышал о том, что там происходит, он огорчился до такой степени, что сел и заплакал. И написано, и печален был несколько дней, и даже постился и молился перед Богом Небесным. Эта ситуация не оставила его равнодушным. Как это вообще возможно? Может быть, кто-то из его отцов, дедов, либо прадедов рассказывал о том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова когда-то привел всех из земли египетской в землю обетованную. Там был построен храм Соломоном. И когда-то, потому что народ был неправильно относился к Господу, выведен в Вавилон. И вот сейчас эта земля опять пустует. Сейчас восстановлен храм, но в этом храме не ведется служение. И вот Неемия настолько полюбил эту никогда не виданную ему землю, всем сердцем, всей душой полюбил, что он заплакал. Поэтому интересно, что он услышал, что там не все хорошо, и он научился переживать за других. Это первое, что мне хотелось бы, чтобы мы с вами научились из книги пророка Неемии. Научиться переживать и даже, может быть, плакать за других. Вам легко переживать и плакать о себе? Ну, трудности какие-то, проблемы, что-то на работе не складывается, кто-то из родных...

близких заболел. Легко переживать? Очень легко. И не всегда на самом деле нам легко переживать за других. Давайте честно скажем, не всегда нам легко молиться о других. Не всегда нам хочется вспоминать о том, что кто там меня просил молиться, о чем он просил молиться. Но у Неемии не так. Он не просто переживал, он молился и даже постился. Дорогие друзья, когда вы последний раз постились о том, о ком вас не просили? Просто вот на сердце Господь коснулся вас, и вы решили, вы знаете, а я хочу помолиться о брате или о сестре. Вот почему-то мне пришла мысль, что, может быть, у него не все хорошо, а может быть, все хорошо, я хочу просто помолиться о нем. Способны ли мы переживать за других, тех, которые, может быть, далеко и не всегда известны нам? Вы знаете, было время, что я был пастором в Заокской церкви, потом на 2 года я уезжал на другое служение, и через 2 года я приехал и обнаружил со своей супругой, что где-то 9 семей либо в стадии развода, либо уже развелись. И когда мы стали говорить, эти близкие для нас семьи, потому что они в основном около нашего возраста, мы с ними вместе трудились для славы Божией, и вот мы уезжаем и приезжаем, видим, что у них проблемы. Когда мы начинаем с ними говорить, оказывается, уже очень много упущено. Уже много наломано дров, уже много поломано слов неправильных сказано, уже тяжело восстановить. Я задаюсь одним вопросом все чаще и чаще. Почему ты не подошел раньше? Почему ты не сказала об этом раньше? Почему мы не могли бы вместе молиться, вместе переживать? Что должно быть, чтобы в нашем сердце могли быть искренние переживания за кого-то? Нам нужно пускать чувства в наше сердце. Последнее время так много информации, которые заставляют нас менять наши чувства, заставляют шевелиться наши внутренние вот такие вот переживания, что нам хочется закрыться в скорлупе и никого не впускать. Но поэтому, может быть, стоит подумать над тем, что я завтра утром проснусь и скажу: «Господи, я прошу Тебя, покажи мне того человека, о ком нужно молиться. Покажи мне того человека, кого, может быть, нужно посетить, кому, может быть, нужно сказать теплые слова». Расскажу еще одну иллюстрацию, которая была во время моего служения. Один молодой человек. Я такого одаренного молодого человека еще никогда в жизни не видел. Нету такого инструмента, на котором он не мог бы играть. Любой музыкальный инструмент он может играть. Он подбирает все абсолютно на слух. Он замечательно знает Священное Писание. В 14 лет он заключает завет с Господом. Он мечтает быть хирургом. И вот в один определенный момент он подходит ко мне и говорит: «Виктор Васильевич, Бога нет». Я говорю: «Слушай, ну давай будем вместе молиться, чтобы Господь тебе открылся». «Нет, я уже знаю, мне 18 лет, я уже все понял, Господа нет». Родители верующие. Родители делают все возможное, чтобы вырвать его из компании, в которую он попал, и начал выпивать. Начал уходить не только от Бога, он стал уходить от семьи. Он стал вести не очень, мягко говоря, хороший образ жизни. Родители берут кредит, отправляют его в другую страну для того, чтобы вырвать из этой компании, чтобы он мог учиться там на хирурга, о котором он мечтал. Они взяли 1 000 000, отправили его туда, через год он возвращается и говорит: «Это ваша мечта была, чтобы я был хирургом, а не моя. Поэтому я не хочу учиться там, я хочу пойти в армию». Он идет в армию, и вот однажды мы узнаем, что его переводят в другую часть неподалеку от Заокска, это 400 километров, наверное. И мы с молодежью решаем, что нам нужно его посетить. Мы берем, садимся, 8 человек нас, едем к нему. И перед тем, как ехать, я говорю, пишу ему: «Можем мы тебя посетить?» Он говорит: «Конечно, приезжайте». И пишет: «Привезите, пожалуйста, Библию». Я думаю, интересно, почему так? Я беру с собой Библию, приезжаю, он так рад, искренне рад, встречает нас. Это было воскресенье, мы встречаемся вместе с ним. Он меня отводит в сторонку, говорит: «Виктор Васильевич, я хочу с вами пойти говорить наедине». Я говорю: «Хорошо, вы мне Библию привезли?» Я говорю: «Привез». Вот вручаю ему Библию. Я хочу рассказать очень короткую историю. Вот здесь я узнал, что Бог есть. И мне Бог именно здесь открылся. И вы знаете, самое лучшее воспоминание в моей жизни связано с 2 моментами. Это моя семья, перед которой я очень виноват, и моя церковь. Поэтому, пожалуйста, когда приедете в церковь, передайте большой привет от моего имени в эту общину, которая столько

столько вложила меня, которая столько за меня переживала, которая столько обо мне молилась. Я пришел сюда в армию как воинствующий атеист, и я смеялся над теми баптистами, пятидесятниками, которые приходили здесь, отстаивали. А теперь я знаю, что Бог есть, и мне очень непросто. Я не могу бросить курить, хотя я пришел сюда как человек, который не знал, что это нужно бросить. Я смеялся. Сегодня мне тяжело отстаивать субботу. Сегодня надо мной смеются, когда я говорю, что теперь я не ем свинину. Но церковь и семья – это то, что помогает мне вспоминать все то хорошее, что было в моей жизни. Как было бы замечательно, чтобы наши общины были такими. Наши общины, в которой наши дети вырастают и, может быть, даже уходят из наших семей, уходят из церковных семей, уходят куда-то в мир, чтобы они там чувствовали, что за них молятся, что за них не забыли, что о них переживают. И когда у них будут трудности, чтобы они сказали, у меня было место, самое лучшее место, где обо мне молились, где обо мне переживали, где обо мне плакали. Поэтому еще раз, первый урок, которому хочу сегодня научить каждого из нас из книги пророка Неемии, это научиться переживать и плакать о нуждах других. Вторая глава, второй текст звучит так. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печальное? Ты не болен? Этого нет. А верно печально сердце? Я сильно испугался», пишет Неемия. Когда царь увидел, что что-то с лицом Неемии не так, он стал задаваться вопросом, что произошло, почему ты такой грустный? И вы знаете, что самое интересное, видно, Священное Писание не просто так говорит, Неемия испугался. Мы обычно не боимся просто чего-то так, мы боимся того, когда есть нам чего бояться. Если мы вспомним книгу «Бытие», когда Иосиф сидел в темнице, вы помните, что пришли к нему хлебодар и виночерпий. И все очень быстро там решалось. Что-то не понравилось царю, хлебодар и виночерпий находятся в темнице. Проходит несколько дней, вы помните результат? Одного казнить, другого помиловать. И когда царь наверняка спрашивает Неемию, говорит, почему печально лицо твое, то он испугался. Наверняка виночерпий, я не знаю, что входило полностью в его обязанности, но кроме того, что черпать вино, наверное, еще были какие-то обязанности. Но он испугался, что на лице его написано проблемы и переживания. Но испугавшись, он не спрятался. Открыл сердце, сердце никому попало, открыл сердце царю. Это важный, очень важный опыт – быть естественным, быть настоящим перед теми людьми, которые нас окружают. Второй урок, который мне хотелось бы научиться, это научиться делиться своими переживаниями с другими. Как часто мы с вами приходим в церковь и говорим, братья и сестры, поддержите меня в молитве, помолитесь обо мне. У меня есть проблемы, у меня есть радость, у меня есть переживания, у меня есть нужда. Поддержите меня, не будьте закрытым. Даже сразу скажу так, очень может быть жестко. Давайте мы постараемся не быть лицемерами. Потому что когда мы закрываемся внутри и улыбочку свою рисуем, то она лицемерная улыбка. У нас может быть большое количество проблем, большое количество переживаний. Давайте мы об этом будем делиться. Вы знаете, вот сейчас то, что у нас проходит с молодежью, называется «Школа лидеров отдела молодежного, клубного и детского служения». У нас подобное было мероприятие в мае на 700 человек в Заокском. И вы знаете, вот не такой был экран, а был экран, наверное, размер со сцену, и общий вес его составлял около тонны. Мы впервые решили его вешать. И я находился наверху над сценой, и там была лебедка, которую я поднимал, а снизу два человека придерживали его. В какой-то момент из 8 цепей 4 рвутся, и этот экран просто падает на пол. И я не вижу этих людей, которые стоят внизу. Я их абсолютно не вижу. И, к сожалению моему, я их даже не слышу. И я чувствую, как мои ноги начинают подкашиваться. Потому что я знаю, что экран минимум на 20, а то и 30 сантиметров поднялся от земли. Я точно думаю, что он мог их придавить. Я говорю, Сергей, там все нормально. Он говорит, да, все нормально, мы успели отойти. И я помню, как я спустился вниз, и это был четверг, это была пятница уже. А у нас в пятницу заезд. И у меня ноги трясутся. Я переживал, что они могли пострадать. И в этот момент мне звонит моя мама и говорит, ты знаешь, у папы как раз пришли результаты биохимии. Поставили рак. И вот этот момент, вечером, у нас должно быть открытие. Я должен выйти перед всеми, и мне нужно улыбаться. Мне нужно приветствовать.

и мне нужно как-то дарить радость, надежду и вдохновлять людей. Но честно, в сердце этого не хотелось. В сердце было много вопросов, почему. И те самые близкие, которые были рядом со мной, они мне говорят: видишь, как сатана борется за то, чтобы мы это не проводили. Да, я понимал, что сатана борется, но мне от этого не было легче. И так хотелось сказать: братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, обо мне. Но у нас обычно это не принято. Принято выйти, улыбаться. И вы знаете, не так давно моему отцу понадобился кислородный концентратор, потому что у него сатурация упала до 58. И тут я решил, что я не буду это все в себе прятать, не буду только Господу рассказывать. Я взял, написал в чат церковный. И к моему удивлению, через 3 минуты мне позвонили и говорили: у нас есть кислородный концентратор. Приезжай, возьми для своего отца. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед Богом. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед друзьями, родными и близкими, которые находятся здесь, рядом с нами в церкви. И как замечательно, когда эти слова не остаются просто пустыми, неотвеченными. Когда кто-то говорит: я попробую помочь, я буду молиться о тебе, я буду поддерживать. И сегодня, по милости, я знаю Господней, что моему отцу легче, он сейчас в больнице находится, я приеду, его смогу забрать. Он веселый, он поменялось его состояние здоровья. Ведь очень часто, если мы с вами говорим, что у нас все хорошо, на сердце все нехорошо, то мы с вами лукавим. Давайте будем открытыми. Иногда мы с вами закрываемся в скорлупе только потому, что мы боимся, что нас неправильно воспримут, не поддержат, не поймут. Но, друзья, это их проблема, как они будут воспринимать нас. Наша проблема заключается в том, лукавим мы или нет, честны мы или нет, открыты мы или нет. У следобытов есть хорошая традиция. Когда один другому кладет руку, вот так становясь в круг, руку на плечо, и говорит: брат или сестра, ты не один. И вот так круг продолжается, продолжается. Каждый кладет руку друг другу на плечо, и он приходит к тебе, и тебе тоже кладут руку на плечо. И потом вторую руку мы поднимаем и кладем друг другу на плечи и говорим: мы не одни, мы вместе со Христом. Как было бы хорошо, чтобы это было реальностью и правдой, чтобы мы друг друга поддерживали и понимали, что мы не только друг другу по-человечески поддерживаем, Христос поддерживает каждого из нас. Если у кого-то болезнь, не носите их в себе, расскажите, пускай молятся, пусть переживают, не ради сплетень, а действительно ради молитвы. Почему это нужно носить себе до последнего момента? Если проблема в семье, подойдите к служителям, к пресвитерам, к пастору, пускай помолится, пускай поддержит. Не носите в себе до последнего. Это будет благословением, как благословение стало для Неемии, который пришел к царю с грустным лицом, и царь говорит: что случилось? И Неемия говорит со страхом, с испугом, но говорит царю о том, о чем он по-настоящему переживает. Там далеко, в твоих владениях, есть дорогая моему сердцу земля. Это земля, о которой я переживаю, и там все не очень хорошо. Поэтому следующее, что происходит в 4 тексте 2 главы: «И сказал мне царь, чего ты желаешь?» Дорогие друзья, царь задает вопрос Неемии: чего ты желаешь? Что написано дальше? Вам не показывают. Написано следующее: «Я помолился Богу Небесному». Вообще вот этот вопрос, чего ты желаешь, он, пожалуй, центральный вопрос, на мой взгляд, в книге Неемии. Бог очень часто задает нам вопрос: чего ты желаешь? Это то, что определило вообще поворот дальнейших событий в истории не только Неемии, но и народа израильского. Бог задает нам вопрос, чтобы мы могли посмотреть по-настоящему на желания своего сердца. Потому что есть то, что я желаю, и то, в чем я действительно нуждаюсь, и не всегда это одно и то же. Я очень часто рассказываю пример про мою старшую дочку. Когда она была маленькая, она приходит к своей маме, моей супруге, и говорит: мам, я так хочу чего-нибудь вкусненького. Бывает у вас такое, что вы хотите чего-нибудь вкусненького? А у детей ваших? Они искренне, они сразу приходят и говорят: чего-нибудь вкусненького. И моя супруга говорит: на столе лежит бананчик, возьми, поешь бананчик. Я хочу чего-нибудь вредненького. Бывает такое, что мы с вами хотим чего-нибудь вкусненького, но вредненького. И поэтому Господь задает вопрос каждому из нас: чего ты желаешь? Как царь задает вопрос Неемии: хорошо, там проблемы, там трудности, там переживания. Чего ты по-настоящему

желаешь. Порой мы смотрим на проблему и говорим, у нас не все в порядке, не все хорошо. Может быть, даже все плохо, в семье плохо, молодежке плохо, в церкви, в стране все плохо. Знаете, в этот момент важно не просто говорить, что все плохо, не просто акцентировать на это внимание, не просто огорчаться. Нужно точно так же, как делал Неемия. Что он делал? Он стал молиться. Господи, там плохо. Господи, я буду переживать об этом и поститься. Я буду переживать и молиться, я буду плакать, потому что там плохо. Я не буду говорить, до каких пор это может происходить. Я не буду больше никого обвинять. Я буду переживать и плакать об этом. И следующий, к чему он приходит, а что я могу в этом поменять? Да, там плохо. Да, там развалины. Да, там руины. Да, там город моей мечты развален. Я буду о нем молиться. Я буду переживать, но не просто. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Есть ли правильное желание в твоем сердце? Есть ли правильная мечта в твоем сердце? Есть ли то, чтобы что-то поменять, изменить, улучшить? Нечто подобное было в жизни Соломона. Вы помните, когда Бог пришел к нему и говорит, «Соломон, чего ты хочешь? Все, что хочешь, дам тебе». Интересно, что тут говорит Соломон. Он, когда приносит жертву, Соломон так подумал, «Как послужить этим людям, чтобы сделать, чтобы управлять этим народом, который ты дал мне?» Он не просил себе ничего, он не просил себе ни здоровья, ни богатства, ни хорошую счастливую семейную жизнь. Он просил одно – мудрости для чего? Для себя? Для того, чтобы управлять этим народом. А что сегодня хочешь предложить ты? У молодежи есть такое высказывание. Критикуешь? Предлагай. Если у нас что-то не так, давайте будем предлагать. Что ты можешь предложить? Что мы можем сделать лучше? И сегодня я призываю каждого из нас обнаружить правильное желание в своем сердце. Не негативное, а правильное. Определитесь с желаниями своего сердца. Это третий урок, которому мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Определиться с тем, что по-настоящему живет у меня. С тем, что по-настоящему мотивирует меня. Какие мотивы моего сердца. Для чего ты хочешь сделать то или иное. Хочешь ты послужить другому человеку? Или хочешь ты, чтобы тебе сделали лучше? Хочешь изменить его жизнь? Или что-то комфортнее для себя? Ведь посмотрим, если мы на Неемию, то он жил в очень комфортных условиях. Я думаю, в лучших условиях при царском дворе. И он говорит, я хочу пойти в землю, где разрушены виноградники. Я хочу пойти туда, где неустройство, туда, где нет нормального существования. Я хочу прийти туда, чтобы восстановить стену. Интересно, что Бог, когда впервые народ израильский выходил в землю обетованную после Вавилона для того, чтобы восстановить храм, там была апатия у народа. Они пришли туда, но они стали заниматься восстановлением своих домов, они стали восстанавливать свои жилища. И вот через пророка Агея Господь говорит такие слова в первой главе со второго текста. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, ибо было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении. Тогда, как вы бежите, каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, и на все произведение земли, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Люди
что-то перепутали. Они пришли, Бог их вывел во времена Кира для того, чтобы восстановить храм. Они говорят, не-не-не, храм подождет.

я пока займусь своим домом. И вот когда Агей пришел, об этом стал говорить, что-то произошло в их головах. Они вернулись и начали восстанавливать храм, и восстановили даже служение. Но прошло уже 70 лет после этого, и опять храм в запустении, опять Иерусалим никому не нужен. Поэтому у Неемии появляется желание в сердце восстановить. Какое желание в сердце есть у каждого из нас? Еще раз повторю, третий урок. Пересмотрите желание своего сердца. Четвертое, на что хочу обратить внимание. Открывайте свои желания перед Господом. Хорошо что-то желать. Хорошо, когда эти желания правильные. Хорошо, когда мы приносим эти желания перед Господом. И вот интересно, что в 4 главе, еще в 4 тексте 1 главы написаны такие слова. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Он не просто заплакал, он не просто запереживал, он стал молиться о той земле, он стал молиться о тех людях, он стал молиться о тех проблемах, которые там есть. И когда царь обратился к словам его, «Чего ты желаешь?», Неемия сразу ответил: «Есть у меня мысль, есть у меня мечта, она родилась в моем сердце, прийти туда и восстановить». Но подождите, Неемия не строитель, Неемия не прораб, он виночерпий, классно переливает водичку, классно переливает вино, подает царю, улыбаясь. Но в его сердце есть искреннее желание, настолько искреннее, что он приходит и приносит это пред Господом. Интересно, что Филиппийцам 4 глава 6 текст звучит так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Господом». Очень часто мы можем посмотреть, что что-то вокруг не так, и сказать: «Нет, друзья, я не готов. Это не для меня. Это кто-то другой». И вы знаете, специально нашел текст стихотворения про кого-нибудь другого. И очень классно, мне понравилось, но хочу, чтобы вы подумали, не про меня ли это стихотворение. «Есть на свете некто, бедный и больной, ему имя дано кто-нибудь другой. И теперь хочу вам рассказать о нем, но, наверное, слушать будем со стыдом. Так работы много, слышишь ты порой, а работать может кто-нибудь другой. Там сестра больная, надо к ней сходить. Пусть идут другие, им удобнее ведь. Так себе помыслил о сестре, опять остается в горе и нужде лежать. Или живет примерно твой сосед с нуждой, а помочь ведь может кто-нибудь другой. Пусть и слово скажет кто-нибудь другой, тогда будет церковь с кафедрой пустой. Или подаяние для нужды святой пусть копилку вложит кто-нибудь другой. Для себя ведь надо много нужд своих, это сделать легче будут для других. Если так ты мыслишь, кто-то есть другой, то, наверное, сам ты заболел душой. Вскоре, в день последний, будешь ты ногой, и пойдет к Иисусу кто-нибудь другой». Дорогие друзья, мы не живем с вами в идеальном мире. У нас много проблем, много переживаний в церкви, в семье, вне церкви, много-много. Но если мы будем перекладывать эти все проблемы и переживания на кого-нибудь другого, то очень может произойти, что стихотворение станет реальностью. Поэтому Неемия четко и ясно сказал: «Вот он я, как Исаия примерно. Я хочу пойти туда, я хочу изменить, я хочу достроить стену этого храма». Он, наверное, настолько интересно и живо рассказывал об этом, что царь с царицей говорит такие слова, в 2 главе 6 текст. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Мы не знаем, Священное Писание не говорит, сколько времени он назначил. Мы не знаем, может быть, он полгода шел, посчитал так, значит, 3 месяца мне надо идти, там поработать и вернуться. Но мы думаем, что время, которое было назначено, было очень маленьким, что царь с царицей подумали: подожди, это же не прораб, это же не строитель, ну давай посмотрим, получится ли его или нет. И они его отпустили. И у меня к вам вопрос: сколько времени понадобилось Неемии, чтобы восстановить стены Иерусалима? Как вы думаете, сколько? Интересно, 6 глава, 15 текст говорит такие слова: 52 дня, и в стены были восстановлены. Этот человек, которого Господь смог зажечь, про той истории о том, что там есть неустройство, настолько зажечь,

говорит, что он начал переживать, плакать. Он пришел туда, и этот огонь принес с собой. Он пришел и сказал: друзья, вы посмотрите, где мы живем. Вы посмотрите, что происходит. Это место, где обитает Господь. Почему здесь такое неустройство? Давайте мы восстановим эти стены. Давайте мы прославим через это Господа. Это человек, который пришел в чужую землю, который был там чужим, который посвятил себя целиком и полностью, и его служение смогло зажечь тех, кто находится рядом с ним. Поэтому пятый урок, на который мне хотелось бы обратить наше внимание, это быть человеком цели. Быть человеком цели. Ставьте для себя цель. Становитесь на колени и просите, чтобы эти цели были благословенны Господом. И идите к ним. Я не зря взял в качестве примера Неемию, ведь вчера был непростой день, необычный день. Этот день 23 февраля. И Неемия переживал о том, что происходило в земле обетованной, в земле, где были неустройства. И он сделал все возможное, чтобы восстановить там, восстановить служение. Как было бы замечательно, если, дорогие братья, мы могли думать о том, а все ли у нас хорошо, стремление нашего сердца, нашей семьи направлено к земле обетованной, которую обещал нам Господь? О небесном Иерусалиме думаем мы, направляем мы взоры туда наших семей, наших родителей, наших дочерей, мужей, братьев, всех, кто находится рядом с нами. Направляем мы их взоры туда. Вчера праздник, замечательно. Какова наша отчизна? О какой отчизне молимся мы? О чем мы переживаем? Думаем ли мы о том, куда мы ведем тех, кто рядом с нами? Переживаем ли мы о том, если мой сын, дочь, жена, моя семья, мои родители не стремятся попасть в эту отчизну? Если я не стремлюсь молиться о них, не стремлюсь переживать о том, что я не направляю свои взоры туда. Еще раз хотел бы прочитать просто бегло этих пять уроков, которые мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Первое. Научитесь переживать и плакать за других. Второе. Научитесь делиться своими переживаниями с другими. Не носите в себе. Третье. Определитесь с желаниями своего сердца. Четвертое. Открывайте свои желания перед Богом. И пятое. Будьте человеком цели. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставляешь на страницах Священного Писания для нас такие замечательные истории, которые мы можем применять к себе. И мы молим Тебя, чтобы Ты, Господь, не только зажигал каждого из нас, как коснулся Неемии, но и помог также зажечь наше служение. Наше служение в наших церквях, наше служение в наших домах, в наших семьях, чтобы, Господь, наше направление и стремление было к Тебе, исполнить волю Твою, направить все наши мысли и желания жить по воле Твоей. Благослови, пожалуйста, церковь в Нижнем Новгороде. Благослови тех молодых людей, тех, кто совершает служение для молодежи, подростков и детей в других церквях. Касайся, Господь, их сердец, чтобы они могли загореться так, как загорелся Неемия. Но самое главное, молю Тебя о том, чтобы Ты помог зажечь их служение, как помог это сделать Неемия, как он пришел в другое место, как он пришел и принес этот огонь стремления служить Тебе, смог зажечь других, что за 52 дня была восстановлена стена. Прошу Тебя, чтобы также молодые люди, приехав в свои церкви, могли зажечь стремление в других молодых парнях и девушках, стремление служить Тебе. Ради Христа молим об этом. Аминь.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
0: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
2: А вы знаете, как зовут необычных детей?
3: Их зовут вундеркинды.
2: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
3: Да.
2: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркинда?
4: Нет. Мама, расскажи.
2: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
3: Ого!
2: И решал примеры с числами до 100.
4: Три года?
2: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
3: Да.
5: Я слышала.
4: Я тоже слышала.
2: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
3: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
4: Не дразни меня!
3: А я ее не дразню.
2: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на 1-й курс университета.
3: Ого!
4: Он был как Иосиф?
2: Нет, там, где жил Иосиф, университетов не было.
3: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
6: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
0: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь, и это вызывало недовольство среди других братьев.
6: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
3: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
6: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
0: Потом Иосиф увидел другой сон.
3: Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд.
6: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
0: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
6: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
0: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
6: Братья увидели его и сказали:
0: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
6: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
0: Они стали смеяться над ним.
7: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
6: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
0: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
6: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
0: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
6: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
0: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
6: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
0: «Хищный зверь разорвал его».
6: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
5: Как они могли так поступить?
6: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
3: А что случилось с Иосифом?
0: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
4: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
2: Не переживайте. Бог обратил все во благо и Иосифу, и его братьям.
4: Расскажите, расскажите!
0: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Они бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко, у них 6 ножек.

0: а из головы торчат небольшие отростки.
1: Их называют антеннами.
2: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
0: Это все равно, что мне тащить дельфина.
1: Ты даже поднять его не сможешь.
2: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
3: Творение учит нас.
1: Моя мама терпеть не может муравьев.
0: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком.
2: Сладкое,
1: шоколад, пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету.
0: Ну, разве что кроме Антарктики.
1: Видов муравьев в мире больше 10 000. Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи.
2: В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев.
1: Муравьи-призраки, фараоновые муравьи,
2: муравьи-плотники,
0: сумасшедшие муравьи.
2: Муравьи живут в семьях, называемых колониями.
0: Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку.
1: А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя.
2: Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные.
1: Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион.
2: Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы?
1: Ну, не совсем.
2: Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли.
1: Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, в дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина.
0: В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка.
1: У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично.
2: У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности.
0: Это что, каждый день ходить в офис?
2: Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности, и у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.
0: В колонии муравьев как в семье. Важно, чтобы трудился каждый, ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания.
1: Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
2: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
0: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет.
1: Это весьма солидный возраст для муравья.
2: В некоторых колониях всего одна королева, в других их может быть несколько.
0: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
2: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колоний, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за строительство и ремонт гнезда.
1: Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста.
2: Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее.
1: Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей.
0: Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
2: Сладкое!
0: Шоколад!
1: Пироженки!
2: Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26.
0: Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа.
2: И выполняя ее, мы должны делать все, что в наших силах.
1: А у тебя есть домашние обязанности?

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! А вы любите делать фокусы? Я уверен, что вы тоже умеете показывать фокусы. Я вот собираюсь.

0: Собираюсь участвовать в конкурсе фокусов. Дело в том, что у нас во дворе появилось вот такое объявление. Видите, Марья Ивановна как раз его читает. Пойдемте посмотрим.
1: Объявляется конкурс на лучший фокус. Победителя ждет приз – автомобиль. Ой, Афанасий Филиппович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, вы видали, а?
0: Объявление-то читал.
1: Да шутка какая-то. Ну, сами посудите, ну кто может себе позволить за какой-то там фокус автомобиль?
0: Ну, Марья Ивановна, а я все равно собираюсь участвовать в этом конкурсе.
1: Да
0: нет,
1: ладно.
0: Ну, конечно, не из-за того, чтобы получить автомобиль.
1: Ну, не знаю.
0: Просто я люблю фокусы. Смотрите, видите, ребята стоят. Видать, они готовятся к очередному конкурсу
1: фокусов.
0: Пойдемте-ка посмотрим.
1: Они, по-моему, спичками балуются. Пойдемте-ка.
2: Посмотрите, я зажег спичку. А теперь сейчас я ее потушу. Теперь смотрите, я беру как бы невидимую нить, обматываю, дергаю, и кончик слетает.
3: Да это ничего себе! Но ведь никакой невидимой нити не было!
2: Так в том и фокус, то, что ее не было. И это я просто так про нее придумал. На самом деле, когда она обгорела, я снизу просто ее дернул.
0: А это называется секрет фокуса.
3: Ой, Афанасий Филиппович, Марья Ивановна!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Это кто же спичками-то балуется, а?
2: А мы не балуемся.
1: А
2: мы тут фокусы показываем.
0: Я все видел, прекрасный фокус, Марья Ивановна. Все по законам физики.
3: А при чем вообще законы физики-то?
0: Ну как при чем? Дело в том, что абсолютно все, что нас окружает, и все, что происходит на этой Земле, все происходит по законам физики.
1: А я вот, между прочим, физику в школе любила.
0: Ну и прекрасно.
1: У меня даже пятерка была.
3: Так может быть и вы, Марья Ивановна, нам какой-нибудь фокус покажете?
1: Я?
0: Да,
1: да запросто.
0: Ну?
1: Но вы сначала этот фокус сделайте сами. Вот возьмите мой рабочий инструмент и попробуйте. Хорошо. Поставьте его среди двора, чтобы он не падал. Ну-ка, давайте-ка.
3: Ой, да правда не получается.
1: Ну-ка, ну-ка, может, ты попробуешь.
3: Никак.
1: Ну-ка. Давай-давай, ставь. Что, не получается?
3: Да, не получается.
1: А я вот сейчас поставлю запросто.
3: Ну, посмотрим сейчас.
1: Да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот. Раз. Оп.
3: Ничего себе!
1: Обалдеть, это вы как?
3: Вот так вот
1: это сделали?
3: Ну, вообще, молодец.
0: Прям даже и не знаю, что сказать.
3: Видали? Вот это да! А почему же она не падает? В чем тут секрет фокуса?
1: Вообще.
0: Брависсимо!
1: А секрет тут простой. В этом месте сучок торчит из земли. А я каждый день метлу и сучок этот знаю. Вот я на сучок метлу и надела. Вот так вот.
3: Да.
1: Секреты физики. Вот вам и секреты физики.
0: Марья Ивановна, молодец! Самый настоящий фокус. А вы знаете, у меня тоже для вас фокус есть. Только мне для этого кое-что нужно.
1: Да?
0: Пойдемте-ка ко мне в мастерскую.
1: Пошли.
0: Так, откроем окошечко.
1: Пошли, заходим быстро.
0: Так.
1: Сейчас посмотрим, что за фокус. Давайте.
0: Так. Итак, перед вами самая обыкновенная вода. Стакан с водой. Можете посмотреть, пожалуйста.
3: Это правда уже обычная вода? Что? Да, теплая вода.
1: Вода.
0: Самая обыкновенная вода. Итак, я беру обыкновенный небольшой листочек бумаги, накрываю.
1: Так.
0: А теперь, как вы думаете, что произойдет, если все это перевернуть кверх тормашкой?
3: Как что произойдет-то? Как что? Она вылезет.
1: Вот именно.
0: Вы уверены в этом?
1: Да.
0: Ну, и напрасно вы так думаете. Но так как я неопытный фокусник, я, конечно, подстрахуюсь. Так, а теперь... Снип, снап, сноп, снуры, шуры, вазелюры, фанфары, барабанная дробь.

0: вы на это скажете, дорогие мои?
1: Надо же! А можно вот мне попробовать?
0: Пожалуйста, пожалуйста. Можете попробовать все, только нужен новый лист сухой плотной бумаги. Пожалуйста, сейчас прошу.
1: Попробую.
0: Так. И смело раз. Ну!
1: Ура!
2: Как здорово у тебя получилось, а?
3: Вообще супер.
1: Да, вот, а интересно, кто же эти законы физики-то придумал?
0: Ну, а ты как считаешь?
1: Ну, наверное, ученые. Умные-преумные, да и мудрые-премудрые.
0: Вот эти самые мудрые-премудрые и умные-премудрые как раз ничего не придумали. Они открыли законы, уже существующие в природе. Причем эти законы одинаково работают и на Северном полюсе, и в Африке, и во дворе, и, как видели, у меня в мастерской.
2: А эти законы всегда-всегда работают? Нельзя ли их на минуточку отключить?
1: Хотя бы на минуточку.
0: Нет, ну отключить, если только вы сможете договориться с тем, кто их изобрел, создал, с автором этих законов.
2: Ну, он меня все равно не послушает.
0: Ну, отчего ж? Хотите, я вам расскажу про один такой случай, когда на минуточку был отменен один из законов физики.
1: Да,
3: давайте.
2: Конечно. Значит, договориться все-таки можно?
0: А вот вы послушайте и решите, можно договориться или нельзя. Это произошло неподалеку от реки Иордан. Несколько человек договорились, что они будут строить новые дома. Люди эти были небогатые, и у них не было своих плотницких инструментов. Один из строителей попросил у другого топор в долг, попользоваться на время строительства. Тот человек согласился и дал ему свой топор. Топор тогда стоил, как сегодня стоит целый станок. Также пригласили эти люди с собой человека по имени Елисей. Они знали, что Елисей – пророк и разговаривает с самим Богом. Может быть, Елисей сможет им что-то посоветовать. И Елисей тоже отправился с ними на строительство. И вот на берегу реки Иордан эти люди стали заготавливать бревна. Для этого они рубили деревья. Некоторые деревья росли так близко к реке, что работать приходилось прямо у самой воды. И надо же было такому случиться, что у того самого строителя топор упал прямо в реку. Иордан – река глубокая, а вода в нем мутная. Пропал топор. Поспешил строитель к Елисею. «Помоги, топор у меня упал в воду, а ведь я его в долг взял у другого человека». Елисей сказал: «Покажи мне место, куда упал топор». Тот показал. Тогда Елисей обратился к Господу и бросил в воду кусок дерева. И совершилось чудо. Тяжелый железный топор всплыл на поверхность воды. Строитель схватил топор и вытащил его оттуда. Он был очень счастлив, ведь Бог ради него совершил такое чудо.
2: Выходит, Бог ради простого рабочего отменил свои же законы?
0: И здесь нет никакого секрета фокуса. Все было по-настоящему.
2: Надо же! Бог такой мудрый-премудрый, великий-превеликий, а пожалел простого рабочего.
3: Жалеет, значит, любит он его.
0: Он всех вас любит, дорогие мои.
3: Ну, это, конечно, здорово.

0: Что в нашем дворе повесили это объявление про конкурс фокусов, да? Столько мы интересного узнали, необычного. Ну, а все-таки вот про автомобиль, это все-таки шутка, да?
1: Ну, почему шутка? Автомобиль, правда, есть. Вот он, пожалуйста.
0: Так это вы? Что-то вы повесили объявление?
1: Да, да, да. Я очень люблю законы физики и фокусы. Так что прошу любить и жаловать.
2: А кому же теперь этот автомобиль достанется?
1: Да. Я думаю, что Сереже. Больно мне понравился его фокус со спичкой. Держи.
3: Ой, спасибо.
2: Смотри, смотри, тут открывается.
3: Коллекционная модель.
0: А я вот думаю, давайте продолжим этот конкурс.
2: Давай.
0: Только приз же сделаю я. Пирог с вишней.
2: Ура!
4: Я обязательно буду участвовать.
2: Я тоже. Так немножко физику получу.
1: Дорогие ребята, какие бы фокусы и опыты вы ни делали, знайте, что все законы физики установил Бог, и Он ими управляет. И очень многие ученые, открывшие эти законы, были людьми верующими. Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов и многие-многие другие. Так что хороших вам отметок по физике. Всего вам доброго. До свидания.
2: Пока!

Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен, там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волны желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы». А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань, мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию, правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так?
Упоминается книга праведного, книга браний Господних. Упоминается послание апостола Павла к Лаодикийцам, первое послание к Коринфянам, которое было написано до первого послания к Коринфянам и так далее.

Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация, кто его знает, это так или нет, так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться или нет? А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале

Смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Так куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня, поцелуй меня. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих – описывает ее отношения и ее желания. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни песней» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны – естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни песней» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны,
по сути.

колеблющийся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора, я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами, ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела, и ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... Ой, благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются. И так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает: «Я был в сетовании 3 седмицы дней». Так? И в это время он молился и прочее. Ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос: по кому что-то они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины.

женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да, но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, Песни Песней 5.5, написано: «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя». То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни Песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано: «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? «Ибо голос твой сладок, голос твой сладок». Дальше, в 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано: «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно, он просит: «поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе, во 2 стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучит».

открывается. Двоеточие, кавычки открываются. Снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Некоторые люди ходят в церковь, верят в Бога, но сильно зависят от чужого мнения и боятся задавать вопросы. Можно ли назвать таких людей зрелыми? Что такое психологическая зрелость верующего человека? И как понять, что я расту в вере, а не просто следую привычкам? Сегодня мы поговорим о том, как христианину стать духовно и психологически сильным. На наши вопросы отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, приветствую вас.
2: Доброго дня.
1: Вот мы говорим про психологическую зрелость. Такой термин, который требует рассуждений. Немножечко расскажите, что это такое и с чем это едят.
2: Спасибо за вопрос. Психологическая зрелость действительно необходима каждому человеку, и нужно расти в этом вопросе. Что она собой представляет? Это когда человек обладает самосознанием.

0: когда человек может распознавать свои эмоции, то есть обладает еще и навыками эмоционального интеллекта, когда человек принимает взвешенные решения и, соответственно, несет ответственность за свои решения, ставит цели, краткосрочные, долгосрочные, добивается их, он заботится о себе и не попадает в такую ловушку крайностей, эгоизм и самопожертвование до уничтожения себя. Вот где-то какая-то золотая середина. Умеет строить отношения с людьми. Ну, в общем...
1: Ой, как много каких-то интересных понятий. Можно с ним немножечко разобраться? Что значит, да, эмоционально, может быть, как-то, ну, вот эмоционально зрелый человек. Можно как-то поэтапно немножечко, как, может быть, мы растем, или как это человек возрастает в психологической зрелости и из чего состоит?
0: Вот хороший такой пример, кстати, о возрастании. Как бы мы предполагаем, что человек на каком-то уровне, и потом потихонечку он растет. Как физиологически, да, мы же растем. И вот представьте, есть дети, и они потом вырастают до взрослых людей. Вы знаете, что есть такое понятие, как инфантилизм. Да? Это какая-то детскость. Это, значит, человек, когда ведет себя очень эгоистично, не соблюдает общественные нормы поведения, не ставит никаких целей, в общем, плывет по течению. Так вот, если взять, сравнить, то это полная противоположность инфантилизму. Когда человеку вообще ничего не надо, он вроде бы взрослый, но в душе ребенок, не готов брать ответственность, слушая других, им управляет кто-то, и, в общем, он такой доволен, ну, в кавычках, до поры до времени, потому что все равно сталкивается с неприятными для себя последствиями в жизни.
1: То есть это у нас психологически зрелый?
0: Нет, это инфантилизм у нас. А психологически зрелый человек – это человек, который обладает навыками, ну, например, эмоционального интеллекта.
1: Что такое эмоциональный интеллект?
0: Это когда человек замечает свои потребности. Эти потребности выражаются в виде эмоций, то есть они сигнализируют. Да? Смотри, обрати на это внимание. Он может распознать, и он может еще эту потребность удовлетворить законным, экологичным способом, при этом не оскорбляя, не мешая другим. Понимая, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Ну, то есть получается, что, ну, вот инфантилизм – это некое такое вот детство. Ну, вот человек вырастает, почему? Заканчивает учиться, и мы все идем на работу. Работа – достаточно такое ответственное мероприятие. У верующих людей еще служение, либо, ну, как бы хобби какое-то есть у всех из нас. Семьи, как-никак, у каждого человека есть какого-то рода, ну, ответственность.
0: Конечно.
1: То есть получается, что когда мы вырастаем, мы все психологически зрелые люди.
0: Ну, не совсем.
1: Так, а что же тогда с нами не так? Почему? Как определить? Может быть, что там мы не психологически зрелы? Вот можете ли вы привести какой-то конкретный пример?
0: Ну, давайте представим. Человек устроился на работу.
1: Так.
0: И он понимает, для него это возможности. Заработать, обеспечить семью, показать себя, как-то реализовать себя. Но у этого человека проблема с пунктуальностью, допустим. И вдруг он оформил контракт, и уже на следующий день без каких-либо серьезных причин он опаздывает на работу. Вот приходит, и начальник спрашивает, а почему? И человек начинает оправдываться, там у меня аккумулятор сел, пробки большие. То есть он пытается снять с себя ответственность и переложить на какие-то внешние факторы. Ну, ладно, по первости простили. Ну, а потом снова и снова, и, по сути, человек, ну, вот, находится в такой детской позиции. Ну, это самый такой, наверное, примитивный пример. И это проявляется не только в рамках рабочих отношений, это еще и в семье тоже может быть. Когда, например, человек забывает что-то. Ну, знаете, у нас как бы на ум никто не жалуется, да? Жалуются все на память в основном. Ну, я забыл. Ну, сложно человеку сказать, слушай, я такой недогоняющий. Да, поэтому так легче как-то компенсироваться, чтобы не испытать эту боль. Но по факту это ведь тоже, например, отец забыл забрать ребенка из детского садика.
1: Ну да, либо из школы.
0: Это же проблема, да?
1: Да.
0: Ну, понятно, всякое может быть, здесь нужно рассматривать каждый контекст, но если в общем и целом, это ненормально.
1: Ну, да, это очень печально. Дети очень сильно потом это запоминают.
0: Запоминают и чувствуют себя брошенными. И вот тут как раз и возникает такая травма отверженности, что со мной что-то не так. То есть если мама с папой договорились о том, что папа заберет, ну, все. Ты мужчина, бери на себя ответственность, держи слово.
1: Вот это если мы говорим в контексте нашей какой-то жизни, да, спасибо, теперь это более понятно.

0: мы сегодня в самом начале, да, немножко затрагивали такой момент, что быть незрелым верующим человеком. Вообще, ну как бы, разве можно быть незрелым верующим человеком? Если я задаю постоянно какие-то вопросы, это что получается? Я страдаю христианским инфантилизмом?
1: В какой-то степени и да, и нет. Все зависит, наверное, от вопросов, от контекстов. Ну, то есть давайте мы действительно перенесем это на веру. То есть есть ли верующие инфантилы?
0: Да.
1: Да, у кого есть детская вера? Ну, нормально тогда, когда человек только приходит к Богу, в церковь, только начинает познавать этот духовный путь, стремится. Он, может быть, еще не все понимает, но его сердце открыто к тому, чтобы что-то впитывать, какие-то истины из Священного Писания.
0: Ну вот, кстати, в Библии говорится, будьте как дети. Ну, мне вообще сам Христос сказал, будьте как дети.
1: Да, но здесь не имеется в виду, что дети — это люди, которые снимают с себя ответственность и не отвечают за свои поступки.
0: Угу.
1: Это как раз говорит о том, что доверяйте отцу. В самых сложных ситуациях у вас есть отец. И даже если у вас что-то не получается, вы можете всегда обратиться к Небесному Отцу, и он обязательно поможет, ну или, во всяком случае, даст вам понимание, присутствие, что он рядом, и что вы справитесь с этой ситуацией. То есть, вот, понимаете, нам нельзя вырывать тоже тексты из контекста Священного Писания.
0: Так важна эта часть.
1: Да, но, понимаете, ну, с другой стороны, когда уже человек там несколько лет ходит в церковь, а он совершает какие-то непонятные поступки, то этот вопрос такой, что человек, значит, где-то застрял в какой-то своей духовности и не движется дальше. Ну, просто приходит и уходит. Например, не выполняя служение. А мы понимаем, что служение в церкви — это тоже возможность для роста человека. Потому что взаимодействие с другими членами церкви, человек очень сильно растет и понимает Бога лучше, делает вот эти шаги веры и так далее.
0: А может ли быть такое вообще, ну, как и в христианской среде, так и в нашей жизни, что, ну, вот, как вот, ну, мы выросли, то есть, ну, физиологически мы же вырастаем, и как говорят, что сейчас вот все, до 25 лет выросли, а дальше молодость закончилась, а дальше организм потихонечку начинает увядать. Ну, вот такая физиология с биологией. Что мы сделаем? Здесь получается так же. Вот мы доросли до определенного момента психологической зрелости, а дальше мы что, умирать пойдем?
1: В том-то и дело, что психологическая, духовная зрелость — это не что-то статичное. То есть вот я достиг какой-то планки, ну и все, я уже стал таким, достиг какого-то высокого уровня. Ну нет, Священное Писание предполагает, что мы можем постоянно совершенствоваться в любви Божией, совершенствовать свой характер. И таким образом мы готовим свой характер для жизни вечности. Другое дело, когда, допустим, слабой вере христианин, у которого еще детская вера, хотя уже должен быть на каком-то определенном уровне, он постоянно сомневается в том, что он делает что-то не так. И он постоянно спрашивает, допустим, использует духовных лидеров, пасторов, священников, говорит, вот правильно я так делаю? Или сколько нужно там, например, молиться раз в день? Сколько нужно читать Библию. Вот есть просто примеры, когда люди читают, например, Библию, всю Библию за один год. Ну, это хороший пример.
0: Да, есть такой план.
1: А кто-то, вот, да, есть такой план
0: чтения. Да.
1: А кто-то идет вот постепенно, допустим, да, 10 стихов он прочитал, проанализировал, и ему так эта прям история понравилась, он сделал какие-то выводы, перенес, как можно применить, да, эту историю в жизни. И, понимаете, сравнивая тоже, человек тоже может сомневаться в себе. Это тоже какая-то своего рода незрелая еще вера. Сомнения могут быть, но, опять же, какого они плана, какого характера. Или, например, если я задам вопрос, это уже неверие.
0: То есть, да,
1: как ты можешь сомневаться? Ты не можешь сомневаться. Ты должен вот четко верить.
0: А потому что там говорят, если тебя терзает сомнение, ну, значит, ты как бы...
1: То есть что, это грех?
0: Ну, какой-то не такой, значит. Ты не уверенный в себе, ты не уверенный вот в этом. Ты, значит, что-то не знаешь. Если есть сомнения, значит, нет знаний.
1: Ну, вопрос, а знаем ли мы все? Сомнение, кстати, это классная эмоция, которая может, с одной стороны, вергнуть в внутреннее чувство вины. Вот, я сомневаюсь, я такой плохой. А с другой стороны, это повод исследования. Повод проявления интереса, открытия чего-то нового, например, там в отношениях с Богом. Вау, там, я не думал.

0: Может, вот такой Бог, оказывается, бывает. Вот я видел, что Бог любящий. Но, допустим, да, я понял, что Бог еще и гневается, то есть ему неприятен грех, но он любит грешника. Оказывается, любви есть еще и вторая сторона. То есть, когда человек делает такое открытие, мне кажется, он прям, ну, возрастает в познании, и это прям здорово. Еще один из критериев детской веры – это черно-белое мышление. Черно-белое мышление. То есть, либо я хороший такой христианин, крепкий, либо я грешник, и нет мне прощения.
1: Бог. То есть либо я грешу, либо не грешу.
0: Все, да, да, да.
1: Все,
0: да.
1: Больше такой, другого нет.
0: Это такой, знаете, нездоровый перфекционизм. Угу. То есть, ну и, соответственно, к чему это убеждение человека подталкивает? Что я должен выполнять какие-то требования, какие-то обряды. И я не понимаю, что они означают, но мне же сказали, что нужно делать. Вот я это, соответственно, и делаю.
1: Угу. Ну да, как, допустим, есть практика такая, вообще, в принципе, больше она относится к буддизму, но и в христианстве такое есть. Нужно помолиться или поклониться 108 раз. Если ты это не сделаешь, соответственно, то, о чем ты молишь или то, о чем ты просишь, уже не исполнится или не сделается. Наверное, это относится к одной из разновидностей, наверное, незрелости какой-то, потому что следование каких-то просто ритуалов бездумных, без осознания, для чего мне это нужно, почему это делаю, почему там, ну, как бы... И именно то, что вот просто мне надо выполнить именно 108 раз, как раз-таки не приводит никакой духовности и росту. В чем здесь смысл, когда ты просто делаешь то, что тебе вот сказали, что именно 100, ну или каких-то там, раз, сколько-то там раз.
0: Да, вот такие жесткие ригидные установки, которые возникли у человека, кстати, они могут в детстве быть, в результате появиться опыта, в результате того, что человек веру, ну, не совсем правильно применяет, прилагает в своей жизни. То есть такие установки, как... христианин – это тот, кто никогда не ошибается.
1: Да.
0: Что Бог никогда не слышит грешников. И если я сделаю, там, допустим, что-то, то Бог должен обязательно меня благословить. Например, люди пожертвования возвращают Богу, и тем самым они считают, что теперь Бог им как бы должен. Бог, ты там смотри, давай, я уже голодаю, я ж тебе... Ну, то есть ты мне, я тебе. То есть какие-то действительно ритуалы, это ригидные установки, они, конечно, мешают человеку расти.
1: А вот вопрос такой. Вот расти, мы говорим вообще про зрелость. Вот для чего, какие плюшки, да, проще говоря, какие плюшки, какие бонусы я буду иметь с того, что я буду расти и развиваться? К чему приводит вот эта психологическая духовная зрелость?
0: Ну, то есть я буду понимать, каким путем я иду. Я буду... больше распознавать какие-то духовные знаки, посылаемые мне Господом. Я буду легче терпимее относиться к людям, которые меня окружают, и не ставить на них ярлык. Да? А если, допустим, у меня такие установки ригидные, так я же не только к себе их, да? То есть я еще и к других, то есть вот такими мерками меряю. И, соответственно, ну, человек лучше будет коммуницировать с другими людьми, помогать, поддерживать. То есть у него будут хорошие отношения с Богом. И даже тогда, когда возникают какие-то кризисы, сложные моменты в жизни, человек не унывает, он все равно доверяет свою жизнь Богу. И мне кажется, ну, прям очень много плюшек. Психологическая зрелость, допустим, помогает человеку не испытывать сильных патологических тревожных мыслей. Или, ну, как бы уменьшается сразу риск заболеть депрессией. Потому что человек понимает свои желания, распознает.
1: Ой, а это значит, вот я, получается, сразу не чувствую ничего плохого. У меня нет чувства вины, стыда, страха. Я почти идеальный.
0: Эмоции должны соответствовать ситуации. Эмоциям, конечно, нельзя доверять. Для этого у нас есть еще префронтальная кора головного мозга, кстати, которая развивается до 26 лет. То есть представьте себе, лимбическая система управляет нашим поведением. До 26 лет. И поэтому мы где-то импульсивные. И когда мы смотрим на подростков, мы недоумеваем, почему они так себя ведут. Ну, просто когда мы знаем немножко больше информации, мы немножко снисходительнее относимся. Поэтому и к верующим людям точно так же. У каждого свой путь. Мы не можем, не знаю, обвинять в том, что человек вот в какой-то, не знаю, застрял. Да, какая-то стагнация духовного человека. Ну, у каждого свой путь, и мы не можем осуждать. Мне кажется, Бог любит и тех, и других. И это важно понимать, потому что Библия об этом говорит. И где-то, может быть, снисходительно к себе тоже немножко отнестись. То есть проявить страдания.

0: что я не могу за год там, не знаю, все знать, все понимать. Мы же и в вечности тоже будем развивать свою духовную зрелость. Это очень важно.
1: Угу. Иван, я благодарю вас за такой интересный разговор, за эту беседу. Да, это чтобы вы могли понять о том, что духовный путь и психологическая зрелость, у него нет какой-то вершины, оно может все расти и развиваться вместе с нами и в принятии нас таких, какими мы есть. Я благодарю вас за это. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
1: Друзья, помните, настоящая вера требует разума, сердца и собственного мнения. Бог поддерживает нас в процессе развития. Важно двигаться от страхов к доверию и от слепого послушания к осознанному. Развивайте свою веру и сохраняйте доверие к Небесному Отцу.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем наше путешествие по лабиринтам истории, следя за истиной, как она подчас терялась людьми, которые шли на протяжении веков. И тема нашего очередного размышления называется «Осторожно! Подделка!». Наверняка вы слышали, что в разных сферах нашей жизни бывают подделки. Вот, например, хочу у вас спросить, сможете ли вы отличить, если вам попадет золотое изделие, пробу? Знаете ли вы, какие бывают пробы? И сможете ли, например, если вам в руки попадет золотое кольцо, сможете ли вы отличить золотое кольцо, попавшее в

вам, настоящий от подделки. Узнаете ли вы пробу его? 958-я, 585-я или 375-я? Сможете, чтобы не оказаться в заложниках обманщиков? Чтобы вам совершенно случайно или даже намеренно не выдали вместо золотого кольца позолоченное? А знакомы ли вы со стихами?

0: сравнительно честных способов отъема денег у населения. Вы сможете отличить настоящую денежную купюру от поддельной? Знаете ли вы все степени защиты? Разберетесь? Вас не обманут? Уверены? У людей, которые работают, например, в обменных пунктах валюты или в банках, у них есть целые книжечки, где подробно описывается, где какая степень защиты, чтобы быть уверенными, что эта банкнота настоящая, а не талантливая подделка талантливого фальшивомонетчика. Дело в том, что подделки ожидают нас не только в сфере материальных благ, будь то какие-нибудь драгоценности или деньги, бумажки, без которых трудно представить себе жизнь. Подделки ожидают нас и во многих других сферах нашей жизни. Например, в сфере косметики, бытовых средств каких-нибудь. Там тоже масса подделок, кустарного производства. И очень легко по внешности такой же коробочки, такой же упаковочки купить внутреннее нечто совершенно иное, абсолютно некачественное. Более того, подделки ожидают нас в сферах более важных. Иногда люди думают, что они любят, или им кажется, что их любят. На самом деле кого-то просто прельщает материальное состояние девушки, юноши или внешность. Как отличить? Да, не удивляйтесь, подделки существуют даже в религиозной сфере. Их там не меньше, чем во всех других сферах. Как разобраться? В этой духовной борьбе, как определить и не обмануться. Именно об этом мы поведем с вами сегодня речь. Центральной фигурой Священного Писания является Иисус Христос. Собственно, это не секрет. Весь Ветхий Завет, то, что мы называем христиане Ветхим Заветом, и то, что евреи считали Священными Писаниями, вот так. Все эти книги говорят об Иисусе Христе. В этом несложно убедиться. Сам Иисус Христос неоднократно об этом говорил. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. 39 текст. Я прочту в современном переводе, поскольку он несколько более точно отображает греческий глагол. 5.39, Евангелие от Иоанна. Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь, но они говорят обо мне. Христос, разговаривая с учителями, книжниками, те, кто изучают Писание, говорит: вот вы знакомитесь со Священным Писанием, надеясь в них обрести вечную жизнь, но они говорят обо мне. Подобно и в другом месте Писания, уже в Евангелии от Луки, мы находим подобное утверждение Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 главу, 44 текст. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Дело в том, что священные писания иудеев в те времена не назывались Ветхим Заветом. Собственно, они им не были тогда. Они назывались законом, первая часть писаний, пророками и писаниями. Или иногда писания называли по заглавной книге, псалмы. Поэтому Христос говорит, во всех этих писаниях, во всех этих книгах вы можете увидеть меня. Апостол Павел, когда проповедовал язычникам, также утверждал, что то, что произошло с Иисусом, вытекает из священных писаний, является следствием. Об этом записано. Это нечто сбывшееся, прежде предреченное и ныне сбывшееся. Так, например, в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел говорит следующие слова. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 тексты. «Ибо я
1: первоначально

преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Священное Писание, Библия, говорило о том, что придет Христос, Мессия, с определенной целью. Пророки и другие авторы, вдохновленные Богом, готовили мир к пришествию Сына Божьего, предвещая о том, каким Он будет, что будет делать, как в глобальных масштабах, так и детализированно. Это важно, чтобы мы могли на что-то опереться в наших поисках. Точно так же, как банкиру необходимо знать признаки банкнот национального образца, денег, точно так же христианину необходимо знать Священное Писание и твердо быть укорененным в нем. Когда вы слышите словосочетание «Иисус Христос», то что приходит вам на ум? Для большинства людей это словосочетание тождественно, скажем, Петр Иванов, имени и фамилии. Так вот, Иисус Христос – это не имя и фамилия. Иисус – это древнееврейское имя Иешуа, которое произошло путем сокращения от Иехошуа, что значит «Бог спасает». И этим именем называли мамы своих сыновей. Это было весьма распространенное имя в Иудее, в Палестине первого века. И чуть раньше, и чуть позже. То есть Иисуса можно было с той же легкостью встретить на улицах Иудеи, городов или селений, как сегодня может встретить Александра, Николая, Дмитрия. Иисусов было достаточно много. Например, Писание, хотя, быть может, этого не всегда видно, Писание говорит, что среди героев Евангелия был еще один Иисус. Может быть, вы вспомните? Но это не так просто, потому что не все рукописи об этом говорят. Некоторые рукописи называют Вараву, разбойника, Иисусом. И в Деяниях можно вспомнить человека, которого звали Вар Иисус, что, говоря русским языком, звучит примерно следующее – «сын Иисуса». Поэтому слово «Иисус», имя «Иисус» было достаточно распространенным для иудеи того времени. Что же касается Христа, то это не фамилия и не отчество, не кличка. Дело в том, что Христос – это греческое слово или еврейское «мессия» или русское «помазанник» связано с обрядом, который был в Иудее, обрядом помазания. Дело в том, что некоторых людей, которые занимали определенные посты, над ними совершали помазание, возлияние масла. Такие обряды совершались над священниками, первосвященниками, над царями. Это был признак того, что Господь возлагает на данного конкретного человека определенную миссию. Бог ожидает от него нечто особенное. То, чего, быть может, он не ожидает от других людей. Этот человек становился помазанником. Библия даже говорит об одном помазаннике, который и вовсе евреем-то не был. Да, и обряд помазания буквально над ним не совершался. Пророк Исаия называет Кира, персидского царя, завоевателя Вавилона, помазанником, мессией, Христом. Так вот, говоря об Иисусе Христе, мы понимаем, Иисус – это имя, а Христос – это определенный титул, который связывал человека с обрядом помазания. Давайте пойдем дальше. Христов было достаточно много. По сути, любого священника, первосвященника и царя можно было назвать Христом. В связи с тем, что над ним был совершен обряд помазания. И вот прежде чем мы сможем понять, насколько важно и насколько остро стоял этот вопрос,

вопрос в Иудее первого века во времена Иисуса Христа, нам следует обратиться к тому историческому контексту, в котором находилась Иудея. Не секрет, что евреи в определенный момент истории до нашей эры потеряли независимость. Это страшное событие. И большинство из них, многие из них были уведены в плен. Они стали небольшой областью, территорией, зависимой от Вавилонского царства. Вавилонское царство ушло с политической арены, пришла Персия, евреи находились под владычеством Персии, Персия ушла с исторической арены, пришла Греция, евреи находились под господством эллинистической державы. Александр Македонский умер, но эллинское царство продолжало владычествовать. И Иудея всегда была буферной зоной между более на юг соседом Египтом и на север Сирией. И постоянно она находилась то к этому, то к этому, то к этому, то к этому. Потом был маленький период независимости, известный правлением Маковейской династии Хасмонеев, а потом пришел мощный Рим, и евреи вновь остались зависимыми. Я думаю, нам сложно представить, что значит быть рабами, но если вы что-то читали или, быть может, знаете воспоминания ваших бабушек или матерей и отцов, то жить, например, на оккупированной территории, фашистами оккупированной территории, очень тяжело, когда ты раб, а не полноправный господин. Так вот, у евреев зрело определенное чувство, жажда независимости, когда это темное царство мира сего сменится зарей независимости, свободы, обновления. И вот в этом контексте идея Христа, помазанника, царя или священника, а может и того и другого вместе, который спасет свой народ, который разрушит гнев, сменит гнев языческих армий на Божью милость, она владела умами многих людей. И поэтому очень много людей, которые называли себя мессиями, христами, претендовали на эту роль. И Иисус был одним из них. Вообще, религия и политика – опасные темы, особенно если времена мира остались далеко позади. Взгляните на один интересный эпизод, когда Христос, Иисус Христос, признает, что Он Мессия. Это записано в Евангелии от Марка, в 8 главе, 29 и 30 тексты. Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Так люди отзывались об Иисусе. И тогда Иисус спрашивает, Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: ты Христос. И Он запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Вообще немногие вещи запрещаются. Христос разговаривает с учениками, разговаривает в Кесарии Филипповой, это северная граница Галилеи, это очень далеко от Иерусалима, почти противоположная сторона. Он разговаривает с ними в таком месте, где никто не может услышать их разговора. И как только Петр признает, исповедует веру апостолов от первого лица, что они признают его за Мессию, за Христа, Христос говорит: «Шш! Ни слова, никому, нигде». Почему? А вспомните, как дорого обошелся вопрос о царе Иудейском, заданный волхвами царю Ироду. Какую цену заплатили младенцы Вифлеема? Да и вообще, когда речь заходит о претенденте на престол, о царе,

Как дорого это может стоить? Так вот, очень много было Христов. Например, в Деяниях апостолов, в речи Гамалиила мы можем слышать двух человек, которые претендовали на этот титул. Одного звали Февда, второго Иуда Галилеянина. Они тоже поднимали народное восстание. Но как только они погибали, конечно же, не своей смертью, восстание рассеивалось. Иосиф Флавий в своих книгах «Иудейские древности», «Иудейская война» также описывает двух помазанников, двух Христов. Это было во времена первого иудейского восстания, еще до разрушения храма в 70-м году. Иосиф Флавий пишет: «Между тем некто Менахем, сын того самого Иуды, галилеянина, вместе со своими людьми поднялся к Масаде». Это огромная крепость Ирода, очень труднодоступная. «И, ворвавшись в оружейный склад царя Ирода, раздал оружие своим землякам и прочим разбойникам, сделав их телохранителями. Он, словно царь, возвратился в Иерусалим, где встал во главе восстания». Вы видите, как помазанник Христос связан с царем. В другом месте Иосиф Флавий пишет уже о другом претенденте. «Был некий Шимон, сын Георы, родом из Гереша. Он стремился к великому и помышлял о захвате верховной власти. Некоторые повиновались ему словно царю, другие называли его спасителем и защитником». Вы видите, что целый ряд Христов возникает. Более того, он гораздо более широк. Все имена неизвестны, да и цитировать займет достаточно много времени. И тенденция эта не прекращается. Во время второго восстания иудеев тоже был объявлен новый человек Мессией. Равви Акиба, уважаемый в народе учитель, раввин, объявляет некого человека, Симеона бен Касибу Бар-Кохбой. Буквально эти слова с еврейского значит «сын звезды», пророчество из книги «Чисел», что взойдет, восходит звезда от Иакова. Так вот, шаг за шагом в этой исторической обстановке появлялся один Христос, второй Христос, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот Иисус был одним лишь в этой череде. Кто-то скажет: «Ай, это было 2000 лет тому назад». Простите. Давайте мы посмотрим историю поближе, историю уже нашу. Вспомните, например, смутное время. Время между двумя династиями на российском престоле. Огромное количество подделок. И кого подделывают, собственно? Смутное время, приходит Лжедмитрий I. Ну, его так называют в истории. Человек, который претендует на роль сына Иоанна Грозного, Иоанна IV, Дмитрия Ивановича. Его коронуют, венчают на царство, Лжедмитрий I. Вслед за ним приходит Лжедмитрий II. Вслед за ним Лжедмитрий III. Шаг за шагом. Но смотрите, какие претенденты. Они добиваются многого. Это в истории их уже так величают, Лжедмитрий. Однако в определенный момент они очень даже похоже выглядели на настоящих. Немного дальше посмотрим. Вспомните восстание, крестьянское восстание Степана Разина. На что претендует этот казак? На то, что с ним в его группе находится царевич Алексей Алексеевич. Хорошо, давайте еще немного дальше. Восстание Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, казак, малограмотный, а скорее всего вообще безграмотный, объявил себя никем иным, как Петром III. Это он был самым удачливым в череде восстаний. Но историки говорят, что в то время было около 40 Петров III, которые претендовали на то, что именно они являются царями

не слабо. Так что всегда было достаточно много подделок. Ну и вы понимаете, если фальшивомонетчики, духовные фальшивомонетчики, занимаются подделкой, то нет смысла подделывать мелкие незначительные вещи. Уж если подделывать, так подделывать. Если обманывать, так уже ж по-крупному надо. Поэтому и в последнее время Священное Писание говорит, что и здесь некто будет весьма успешным обманщиком, пытаясь подделать второе пришествие Иисуса Христа. Библейские книги называют эти подделки по-разному. В Библии есть как минимум 4 грани, описывающие эту подделку. Например, в первом послании от Иоанна мы читаем следующее. Первое послание от Иоанна, 2 глава, 18 текст. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Апостол Иоанн называет людей, которые обманывают, которые пытаются совершить подделку Иисуса Христа антихристами во множественном числе, и о ком-то говорит особенно антихрист. В греческом даже используется такая часть речи, как артикль, что говорит об особом внимании. Антихрист. Приставка «анти» может обозначать как «против», так и «вместо». В Евангелии от Марка обманщик называется другими словами. Давайте откроем Евангелие от Марка, 13 главу, 22 текст. «Ибо восстанут лжехристы, и лжепророки, и дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелисты Марка, вслед за ним и Матфей, называют обманщика лжехристом. На древнегреческом используется известное для многих из вас слово «псевдо» – те, кто выдают себя за Христа. Несколько иначе апостол Павел называет этого человека. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, 3-4 тексты. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся превыше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Апостол Павел называет эту подделку или личность, которая будет непосредственно стоять за ней, человеком греха. А в Откровении используется другой образ. В 13 главе Откровения, в 3 и 4 тексте описывается этот обман следующими словами. «И видел я, что одна из голов его, зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Разные библейские авторы называют подделку по-разному, пытаясь показать разные ее грани. Это антихрист. Это лжехристос, это человек греха, это зверь, не в буквальном смысле животное, но некто с качествами не человеческой природы, а скорее ближе к зверству, к тому, как ведут себя скот. Что и говорить, вспомните 90-е годы, начало 90-х, вот эту религиозную всеядность, которая царила после развала Союза. Огромные залы, самые большие залы городов снимались людьми весьма странными, висели афиши. И многие из этих людей претендовали на то, что они являются неким иным, как воплощением Христа. Но все это были подделки. Нет смысла перечислять все эти фамилии. Они приходят так же быстро, как и забываются. Но некоторые люди...

были увлечены этим обманом и поддались ему. Так что нечто подобное произойдет и в конце времен. Нам важно не обмануться, не попасться. Иначе мы можем пропасть. Как не обмануться? И почему люди обманываются? Эти два вопроса мы будем рассматривать с вами на следующей встрече. Почему люди попадаются на крючок? Почему они обманываются? И как не попасться? Как найти его настоящего Христа, Иисуса? На следующей встрече мы будем говорить с вами на эту важную тему.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Дорогие друзья, хотите ли вы быть в числе избранных? Хотите ли вы быть среди тех, кто с радостью встретит пришествие Иисуса Христа? Здравствуйте! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у себя в гостях Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, Александр – специалист в области IT-технологий, исследует глубоко Священное Писание. Лен, вот хочу такой вопрос тебе задать на этом этапе наших размышлений. Как ты считаешь, есть такие люди, которые не хотят быть среди тех, кто встретит пришествие Иисуса Христа, кто не будет Его бояться?
2: Ну, я думаю, те, кто не читает Священное Писание, ну, они и не знают, значит, об этом. Но Господь все-таки, Он сказал, что идите и научите все народы.
1: Это Он каждому сказал.
2: Да, и те, кто читает Священное Писание, у них есть ответственность перед Богом. Не оставить только для себя это слово спасения, а чтобы передавать его и тем, кто рядом с нами, чтобы они также стремились и хотели быть в числе вот, спасенных.
3: Просто Христа надо знать лично.
2: Да.
3: Когда вы знаете Христа лично, вы имеете правильное представление о нем. А представление о Христе, о Боге,

0: они различны в нашем мире. Поэтому люди часто и боятся его, ну, испытывают животный страх. Вот. А многие считают его таким добреньким дядюшкой, который все простит. Что бы ты ни сделал, ну, тебя любит Бог. То есть, если ты там где-то в какой-то церкви находишься, то ничего страшного. Вот, все. Значит, ты будешь спасен. Так оно на самом деле нет. Вот мы разбираемся. Мы, кстати, в прошлый раз с вами кончили тем, что мы начали смотреть шестую печать, да, как Христос снял.
1: Шестую... Из книги Откровения Иоанна Богослова.
0: Из книги Откровения Иоанна Богослова. И мы видели, что на земле начали происходить ужасные такие события, да, то есть катаклизмы, потрясение неба, солнце мрачное, луна кровавая, что там еще, падение звезд, что еще у нас там... землетрясения, острова двигаются, горы разрушаются.
1: Будет ли кому-то не страшно в это время?
0: Вот, мы как раз сейчас пытаемся выяснить, да. Но основной массе людей, которые живут на земле, да, они боятся, они бегут в ущелье скал, просят, чтобы камни на них упали, скалы закрыли от гнева Агнца, да, и сидящего на престоле. И задается вот такой вопрос, и кто может... Вот у нас сегодня на свадике, да, мы свое рассуждение начинаем. Кто может устоять? И кто это может быть?
1: Это то, на чем мы завершили нашу предыдущую встречу. И с этого и начинаем.
0: И с этого начинаем. Кто может устоять? Седьмая глава книги Откровения начинается вот с такого текста. Это новое видение дополнительное, которое видит Иоанн. Да, посмотрите. После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, да? То есть четыре, это мы с вами выясняли, это...
1: Стороны света.
0: Стороны света, это число творения, то есть четыре ангела около престола, да, Херувима. А четыре стороны света, четыре угла земли, это означает, что здесь идет глобальная опять картина, да? То есть четыре ангела на четырех углах земли. Что они там делают? Держит четыре ветра, да? Да, значит, держит четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Во втором стихе сказано, что увидел я ангела сильного, появляющегося от восхода солнца, который имеет печать Бога в руке своей, да? И вот его голос, давайте посмотрим, это третий стих, что он говорит. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего».
1: Это как раз, видимо, про тех, кто сможет устоять в день гнева Божьего.
0: Да. Помните, мы говорили о суде, да, который начинается, значит, с мертвых, затем он продолжается, и в итоге суд заканчивается теми людьми, которые в конце этого суда живут на земле.
1: Вот при этих страшных событиях.
0: Да, при этих страшных событиях. И вот ангел должен поставить печать на их челах.
1: Много ведь говорится о печати Божьей, да, в Священном
0: Писании? Да, и мы тоже будем... И как раз здесь говорится о печати Божьей. Давайте разбираться, что это такое может быть на самом деле. А для этого нам понадобится опять Ветхий Завет. Без него тут никуда мы не можем деться, поэтому мы найдем этот символ, этот образ Ветхого Завета, который используется символически здесь вот в шестой печати. Это книга Иезекииля, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим голосом». Вообще, что делал Иезекииль? Он находился уже в Вавилоне. Это было второе пленение. Третье пленение было последним, это штурм Иерусалима, войсками Навуходоносора, когда был разрушен храм. И это окончательное пленение. А здесь Иезекииль находится в Вавилоне сам уже, да? Иеремия находится еще в Иерусалиме, там пророчествует, назидает народ. А Иезекииль в Вавилоне...
1: Среди плененных.
0: Да, пророчествует и объясняет, почему Бог решил наказать свой народ, почему Бог решил разрушить храм свой.
1: Допустил вавилонский плен.
0: Допустил вавилонский плен. Вот как раз вот это нам объяснение. Возгласил в уши мои великим голосом.
1: Бог, да?
0: Да, говоря, пусть приблизятся каратели города. Тот, кто будет наказывать, тот, кто будет что-то там усматривать.
1: Это города Иерусалима?
0: Иерусалима, да. Это видение. Это тоже опять видение.

0: пророк Иезекииля, да, у него такие красочные, сочные видения, как у Иоанна практически, да, вот, с губительным оружием в руке своей. Дальше, во втором стихе написано, и вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, у каждого в руке губительное оружие его. И между ними есть еще один, одетый в льняную одежду. Льняная одежда – это как раз одежда священника в день суда. То есть он снимает свой обычный...
1: Судный день всегда.
0: Судный день, да-да-да. Он снимает обычное свое деяние. Помните, мы рассматривали, из чего оно состоит и так далее. Вот, он обычное облачение снимает и одевает льняную одежду, да, вот. И пояс есть у него, золотой пояс у этого священника, да. И при нем прибор писца. Зачем-то у этого ангела, да, смотрите. И слава Бога Израилева сошла с херувимов, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца.
1: Это Бог призвал?
0: Да. И сказал ему пройти посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых среди него, сделать знак.
1: Людей, воздыхающих, скорбящих о всех мерзостях. О каких?
0: Не людей праведных, а тех, кто, видимо, ненавидит чего?
1: Грех,
0: мерзость. А вот уже мерзости тогда были действительно. Вообще мерзость в Ветхом Завете – это обычно всегда идолопоклонство. Идолопоклонство. Мы с вами говорили о том, что народ Божий, вместо того, чтобы стать светом миру, исполнить план Божий, да, Ветхого Завета, наоборот, понахватался различных идолов,
1: языческих
0: божеств и так далее. Вот. И вот эти мерзости, вот это 9 глава, а в 8 главе, перед тем, как вот пойдут каратели на город, там есть тоже видение Иезекиилю, Бог показывает, какие были мерзости. Вот в частности, давайте посмотрим. Царь Манасия дошел даже до того, что принес идол Астарте и поставил ее, где вы бы думали, с северной стороны жертвенника.
1: Святилище.
0: Да. И поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны, у ворот
1: это
0: жертвенника.
1: Это вот этот идол как раз изображен.
0: Да, различные идолы этой Астарте есть. Тот идол ревности при входе. То есть это в тот самый... В то самое место было поставлено, когда вот вы хотите покаяться, приводите жертву к жертвеннику. С северной стороны она заковала всегда, с северной. Это Голгофа.
1: И там стоит вот этот идол.
0: А там стоит этот идол. Как вы будете приносить жертву? Кому? То есть практически, что сделал царь Манасий? Он перечеркнул служение
1: спасение
0: во святилище.
1: Да.
0: Вместо того, это Голгофа, вместо того, чтобы приходить к Голгофе, люди приходили к идолу Астарте. Ну, знаете, кто такая Астарте, да, в чем заключается ее культ и так далее.
1: Ну, скажите.
0: Ну, культ, это богиня, она ее еще называет Иштар в различных народах.
1: Это из вавилонских верований?
0: Ну, вавилонских, ханаанских, она же Кибела. Вот, она же Исида.
1: То есть, понимаете, то есть разных языческих
0: во народах. Всех языческих народах есть богиня, так называемая Мать Неба, которая рожает Бога там, и так далее, вот, которая отвечает за урожай, которая рожает за детороб. Это богиня плодородия очень часто. Вот, храмовая проституция и все прочее. Ну, вот то, что было среди
1: поощрялось, да, в это имя?
0: Да, то есть это не то, что поощрялось, это освящалось, это было священно. Вот там было, вот там, где покаяние в грехах, было поставлен идол вот этой вот богини. Представляете? Вот. С северной стороны жертвенника. И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают, великие мерзости, какие делает дом Израилев? Здесь, чтобы я удалился от святилища моего.
1: То есть они делают так, чтобы Бог удалился.
0: Вот мы когда будем изучать храм Святого Духа, мы с вами скажем и снова вспомним вот эту историю, этот образ, как сделать так, чтобы, значит, из твоего сердца Дух Святой удалился навсегда.

0: поставить там идола своего личного.
1: Что может быть моим личным идолом?
0: А мы будем об этом говорить. В двух словах это не скажешь. Ну, что угодно. Что угодно, да. Смотрите. Чтобы я удалялся. Другие мерзости. Примерно 25 человек поклоняются в сторону восходящего солнца. Стоя спиною к храму, к жертвеннику.
1: Это тоже в видении было Иезекиилю показано, да, что да, на да. самом деле поклонение происходит солнца, в сердцах иудеев. Да?
0: Сатана, будучи творением, и ему, его не допустили, чтобы быть как Бог, сидеть рядом с богами, да? Вот, он начинает заставлять людей поклоняться творению. Естественно, самое большое яркое творение – это солнце. Проще всего заставить. Оно дает тепло, оно дает свет.
1: Ну, да.
0: И вот эти 25 человек, почему их примерно 25, как вы считаете? 24 череды священников, которых назначил Даниил. Да? 24. Поскольку год у нас там 52 недели, то получается, что вот примерно около 25. Да, то есть вот видите, как получается. То есть,
1: что священники так себя ведут.
0: Да, это священники это делают. Это тот, кто должен освящать народ, тот, кто должен быть посредниками между Богом и человеком. Вот чем занимается. Поклоняются, развернулись там,
1: спиной к Богу,
0: да. А вход был как раз с восточной стороны. Они ко входу развернулись и поклоняются от жертвенника
1: вместо
0: солнцу.
1: Да. Спиной к жертвеннику, тут как раз немножко жертвенник виден, да? То есть спиной к Голгофе, к образу Голгофы они встали, и поклоняются они
0: престолу творению. Божьему к спиной стали, вот что они сделали. Посмотрите, что делают эти каратели. А тем шестью сказали, да, смотрите, что делают. Идите за ним по городу.
1: За ним, это вот за песцом.
0: Затем, у кого есть прибор песца, и который на челах ставит знак. И поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, то есть никого. Бейте до смерти. Но не троньте, кого там написано.
1: Ни одного
0: человека, на котором есть знак. Вот что такое знак.
1: Это не жестоко?
0: А Бог должен прекратить существование греха. 6000 лет существует грех на нашей планете. Сделано было все, вплоть до смерти Иисуса Христа. Сейчас он ходатайствует за грешников. Он пытается вытащить их из болота греха и смерти. Но когда-то он должен положить этому конец. Когда-то он придет на нашу землю.
1: Когда станет ясно, что никто больше уже не хочет каяться, да? Вот мне кажется, не раньше этого момента.
0: Именно мы к этому и придем в наших рассуждениях. То есть почему именно этот момент? Потому что вот этот момент и является критическим. Когда уже мы будем говорить о том, что когда на нашей земле люди определятся в два лагеря, то есть не будет никаких нейтральных, кто-то примет весть от Бога, кто-то закроется от нее. В ком-то будет еще жить Святой Дух, а из кого-то он уже полностью уйдет, и сатана владеет. Помните, как долго Христос терпел Иуду?
2: Да,
0: за год до своего распятия он начал говорить, один из вас кто?
2: Дьявол.
0: Постоянно ему намекая. И уже на самой вечере, когда все спрашивали, кто тебя предаст, не я ли, Господи? Он говорит, а тот, кто макает вино, хлеб. И у Иоанна написано, что он взял этот кусочек хлеба и дал
2: Иуде.
0: И тут бы ему последний момент покаяться. Но он что сделал?
2: То есть он, по сути дела, ему предложил спасение.
0: Он сказал, это ты.
2: Да.
0: И тот его принял. И что там написано? И в этот момент вошел в него сатана. Все, свой рубикон.
1: То есть когда мы отвергаем Божью весть, Божий призыв через разные обстоятельства, то в этот момент нас может войти дьявол?
0: Конечно. Святой Дух нас покидает, а вычищенный дом... Пустой не бывает, да? То есть, если вас очистили, то и вы этим пренебрегаете. То есть, через некоторое время придут 7 более злейших духов, и будет с вами хуже, чем было до вашего очищения и прощения.
2: А вообще, конечно, Господь делает для нас все, то есть, Он делает, да? А

0: люди стремятся служить идолам, то есть тем, для которых они все делают. Да. Вот, казалось бы, парадокс, да?
1: Парадокс, да?
0: То есть Господь делает для человека все, и желание спасти его, и облагодетельствовать, и все дать ему, а человек создает себе кумиров, которым сам служит,
1: ну, да,
0: приносит
1: вот
0: жертвы.
1: Возьму я дерево, частью из него разогрею очаг, частью из него там, я что там, приготовлю пищу, а из оставшейся частью сотворю себе идола. И
0: буду
1: паду перед ним,
0: да,
1: на колени, поклонюсь и скажу ему: спаси меня, ибо ты Господин мой. Вот
0: парадокс.
1: Смеется, да? Исаия,
0: да,
1: над такими,
0: да,
1: людьми.
0: Но это, ну, действительно, да, оно так в жизни происходит.
1: Ну, так,
0: да?
1: Происходит, да.
2: Потому что не хотим смириться перед Богом, потому что гордые слишком. Поэтому?
1: Потому что народа на тех челах. Кстати, почему на челах? Знак зверя ставится. А знак зверя ставится на чего и на руку.
0: Да.
1: Вы понимаете, то есть мы согрешить можем и здесь.
0: И здесь.
2: И в действии.
1: И в действии.
2: И в мыслях, и в действии.
1: А преданным Богу мы можем только быть в нашей вот плоти, в которой мы существуем. Только в сердце, только в разуме. Помните, как переживал и страдал, и описано в 7 главе послания к римлянам Павел, помните, да?
0: Что
1: бедный
0: хочу,
1: я человек,
0: да,
1: я хочу, хочу, этого сделать не могу.
0: Не могу.
1: Люблю закон, а сделать не могу. Вот. Кто же страдает на нашей планете? А гибель Содома и Гоморры является тоже образом, да, тоже образом падения нашего мира. Помните, что там о Лоте, что написано? Сей праведник постоянно, каждый, ежедневно что там делал?
0: Мучился.
1: Мучился от этих грехов, страдал. Бог его что делает?
0: Выводит
1: оттуда. Вот и все. А всех остальных что там происходит? Это есть образ,
0: да,
1: уничтожения нашего мира. Вот то же самое будет в самом конце.
0: Потоп тоже.
1: Потоп, да. Иисус же сам сказал, как было, да, в дни, но и так,
0: да,
1: будет.
0: Да.
1: И вот.
0: Последние дни.
1: Не знали, женились там и так далее, ели, пили, и вот...
0: Проблемы не думали.
1: Не думали, да, вот не думали. Вот надо думать нам сегодня. А кончается, да, тем, что Иоанн слышит число запечатленных. И я...
2: Вот как раз запечатленных этим вот самым песцом, который был в льняной,
1: да,
2: одежде.
1: Ставится печать на чело. И я слышал, чего... Запечатленных. Запечатленных
0: число
1: было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых.
0: Угу.
1: Точно это число или символическое? Вот об этом мы с вами будем рассуждать на следующей программе.
0: Угу.
1: Как в него войти?
2: Да, и к Израилю ли это только относится? Да,
1: да, будем об этом говорить.
2: Угу. Спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена. Спасибо вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю».

0: размышляю о нем. Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Поговорим о наболевшем. Как часто мы используем эту фразу. Приветствую вас, дорогие друзья. И что же есть наше наболевшее? Оказывается, это когда у тебя что-то долго болит, мы называем это наболевшее. Еще есть понятие отболело, да, то есть когда настолько сильно болело, долго болело и отболело, то есть как будто выцелилось, отпало. Относительно болезни. В Библии много примеров больных людей. В Библии много примеров исцелений. А у нас очень много примеров заболеваний. И не просто так врачи шутят, что у нас здоровых людей нет, есть недообследованные. Есть даже целые понятия болезнь нации, например, болезнь века, там тоже ожирение, к примеру, да, болезнь сидячего образа жизни, когда многие сидят много и мало двигаются. И получается, что нет здорового человека. Ну, просто нет. Если происследовать или обследовать его, то мы найдем либо какой-то порог, там от родителей что-то передалось, генетически и так далее. А вот чтобы был абсолютно здоров, как говорят, для космонавтики подхожий, то таких людей, ну, наверное, почти и нету. И с каждым днем их становится все меньше, меньше и меньше. Людей с сильной генетикой, с хорошими генами, вообще с таким физически, эмоционально, морально, все, что было, как бы человек был гармонично сложен. Так вот, в жизни каждого человека есть своя болезнь. Когда мы приходим к какому-то осознанию, мы говорим, ну, у меня же зрение слабое, ну и все, как бы, да, я уже очки одел, то есть все понятно. Другой говорит, ну, у меня давление, а что так рано, ты же еще молодой. Ну, у меня у мамы давление, поэтому это у нас наследственно. Я сейчас вот уже таблеточку выпил с утра,

живем в состоянии болезней и не заморачиваемся. Мы как бы так, ну, принимаем как данность. Но есть болезни, которые выходят за рамки наших как бы, да, привычных рамок, коридора вот этого, когда мы говорим, вот это болеть можно, вот это еще ничего, терпим, а вот это уже плохо. Это такие, как онкология или какие-то там другие заболевания, кожные заболевания. И вот об одном таком заболевании я хочу сейчас как раз-таки и прочитать. Это 17 глава Евангелия от Луки. Будем читать с 11 стиха. Иисус представляет одну историю, как бы своим примером. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот такой отрывок. И я думаю, что вы, как разумные люди, увидите в этом отрывке очень много для себя полезных советов. Ну, во-первых, если посмотреть на эту историю, то мы здесь находим интересные моменты. Он их не трогает, не прикасается к ним и просто как бы говорит им словом. Они говорят: «Помилуй нас». Что значит «помилуй»? «Прости». Тоже, да, скажем, помилование от Господа, когда ты веришь, что перед тобой Мессия всемогущий. «Исцели». Они бы сказали: «Исцели нас». Но они не верят, что можно исцелиться. А может быть и верят, потому что если смотреть хронологически, именно благодаря тому, что в Евангелии от Луки в 5 главе есть история о прокаженном, то здесь написано о том, что Иисус прикоснулся к этому человеку. То есть это очень тоже важно, ну, как бы обстоятельство, когда человек, будучи, скажем, болен и тем более проказой, он получает от Христа прикосновение к себе. Возникает простой вопрос, а вот в этой истории, в 5 главе, да, откуда они узнали вообще о том, что Христос может исцелять проказу? Кстати, это нечастая такая ситуация в Библии, потому, ну, не так это было распространено. Но он рассказал, и, скорее всего, они тоже это услышали. Но еще одна интересная такая, как бы, фоновая ситуация. Здесь написано, что был самарянин среди них и иудеи. То есть получается, что болезнь их объединила. Вот как сегодня горе объединяет, беднота или бедность объединяет. Когда тебе плохо, мне плохо, ну ты этой нации, я этой нации. Давай вместе уже, бери, угощайся. На войне люди объединяются, да, когда угроза жизни настоящая как бы идет. Это очень серьезный вопрос. Когда люди разъединяются, когда они вот в таком, знаете, состоянии довольства, в состоянии как бы роскоши, они вот тогда, скажем, уже начинают присматриваться, от кого-то отделяться. А когда человеку плохо, этих людей беда сковала, и поэтому они сдружились. И самаряне, и иудеи, они были вместе. И это не проблема. Вот так же точно, как и сегодня. Мы должны это хорошо понимать для себя, что мы, когда не хотим объединяться, допустим, да, человек нам крайне вот негативен, то, возможно, не наступила проблема еще для того, чтобы мы могли как-то больше или проще смотреть на людей. Ну, вот такая ситуация, что эти люди были вместе, Бог их исцеляет, да, скажем, и говорит: идите, покажите священнику. И момент исцеления наступил очень интересным образом, когда они шли. То есть не просто они повернулись: «О, мы здоровы, все, идем к священнику». Или пришли к священнику, говорят: «Слушай, мы прокаженные, он нам сказал к тебе прийти». О, раз, молитва, ну и все, как бы, и они исцеляются. Когда они шли, может быть, это было поэтапно, знаете, он смотрит: «Угля, у меня рука чистая, да ладно, да, у меня тоже рука чище стала». Ну и вот так шли и исцелялись. Но чудо остается чудом, это не суть главная, чтобы там, как они за 5 минут исцелились, за 20 минут пути, но суть в том, что они исцелились.
Но обратите внимание на то, что этот человек возвратился

прибежал к Иисусу, пал перед ним и поблагодарил его. Возникает интересная ассоциация. Если человек получает что-то сверхъестественное, почему он не благодарит, да, скажем, ну что, неужели они такие неблагодарные люди? Неужели они, будучи прокаженными, утратили вот эти человеческие качества? Вы знаете, есть такая картина, она наблюдается, я читал в разных, скажем, книгах о том, что длительное нахождение в какой-то ситуации, оно очень сильно влияет на человека. Но опять же, тут как бы совсем другое. Может быть, они обижены были на мир, на весь этот, но вы же исцелились. Ну вернитесь, скажите вы спасибо Господу, поклонитесь Ему, скажите спасибо от души, смотри, как моя жизнь поменялась. Нет, из 10 человек только один возвратился. Десятина. Одна часть принадлежала теперь Богу. Все остальные пошли домой. Очень непонятная ситуация. Но, вы знаете, есть одна еще, кстати, история очень интересная. Это 4 книга Царств. И в 7 главе 4 книги Царств мы находим историю, где происходит беседа между прокаженными. Там была длительная осада и очень сильный голод, что начали кушать и детей, кушали здесь написано, и ну, много проблем было. И так произошло, что чудо Божье все-таки осуществилось. Войско вражеское убежало, в этом городе осажденном сидят люди, боятся выйти, а войско убежало, потому что Бог возгремел, и на них такой ужас и страх напал, что они убежали, даже коней побросали. Так вот, а не в городе, а за городом, но под стеной находились прокаженные. И вот интересно, что 3 стих говорит, 4 человека, 4 Царств, 7 глава, 3 стих. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Ну, вот она ситуация, как я сказал выше. Деваться некуда, выбирать свой, чужой, враги, не приходится. Тут умрем, от голода умрем, в город зайдем, там умрем, либо здесь умрем, поэтому идем. И встали они в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского. Опять же, посмотрите, как интересно, не днем, вечером, чтобы, накинув капюшончик, чтобы, знаете, не сильно видно твою проказу, но кушать же хочется. И вот что происходит. И пришли к краю стана сирийского, и вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот там нет человека, ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как им быть. Ну и так далее. Позвали, передали дальше царю, те не поверили, потом поверили. Ну, в общем, в итоге история заканчивается очень хорошо. Но что мы здесь видим? Прокаженные люди, которым и так плохо, которые ничего хорошего в жизни своей не видели. На грани смерти, будучи уже, скажем, в таком состоянии, вдруг обнаруживают для себя и еду, и богатство. И вот они начинают прятать, наелись, побежали, принесли одежду, золото нашли, ну там все, что лежало, такое, поживились, скажем, хорошо. Но в этот момент приходит осознание, что ты делаешь вообще? И они говорят друг другу, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести, пойдем уведомим других. И вот это, кстати, очень интересная мысль, что когда человек исцелился, он должен был
пойти и это

день сделать днем радостной вести. И мне лично хотелось бы посмотреть вот еще на один текст Нового Завета. Это послание апостола Иакова, 1 глава, 6 стих. И вот что Иаков говорит. Иакова 1:6. И вот мы читаем следующие слова, где Господь через своего апостола говорит потрясающие вещи. Ну, давайте 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Теперь возвращаемся в эту историю. Что мы неправильно делаем? Вот как мы читали в предыдущей истории. Не так мы делаем. Знаете, что мы делаем не так? Мы поменяли местами. Мы говорим, что сначала чудо, а потом будет вера. А Господь говорит, нет, сначала вера, а потом будет чудо. А когда будет вера, еще большой вопрос, а надо ли будет тебе чудо? Потому что чудо – это не самое главное вообще ни в жизни, ни в вере. Поэтому сегодня некоторые люди, особенно в вопросах исцеления, очень скептически относятся к понятию чудодейственного исцеления. Почему? Потому что когда человек приложил усилия, деньги затратил, он бережет свое здоровье. А все, что легко достается, оно также легко и пропадает. И поэтому, возможно, и вторая есть версия, что если сегодня посмотреть на жизнь, Бог предусмотрел руками врачей, аптеки, там, лекарства и так далее, методы твоего и моего исцеления. Поэтому не обязательно нужно чудо, нет такой острой необходимости, чтобы вот прям гром с неба, вот прикоснулся, все чистенько, там еще что-то, погладил здесь, молитву прочитал, все, исцелился, и желчекаменная болезнь, и мочи, ой, каких только нету, да? Но так не предусмотрено. То есть, пожалуйста, очень много болезней из-за образа жизни. Из-за образа жизни, как мы вначале сказали. Поэтому больных много, а вот исцеляться все хотят чудом. Но чтобы потом продолжить делать то же самое. Но ведь это же неправильно. И получается, что вот когда мы говорим о чуде и о вере, то мы должны четко понимать, что нельзя их менять местами. И это будет неправильно, что сначала чудо, а потом я поверю. Господи, вот покажи мне чудо, и я буду веровать. Но поверьте, ведь миллионы людей именно от этого, вообще многие верить-то и начали из-за чего? Из-за чуда. Увидел чудо и начал верить. Но Бог говорит, что, в принципе, Библия этим наполнена, что это не самое лучшее начало твоей веры. Это не самый сильный аргумент в твоей вере. А вот когда ты начинаешь верить, а потом появляются чудеса, то вера становится крепкая, потому что это уже не вера, основанная на чуде, а чудо будет как результат твоей веры. Оно подтверждает твою веру, а не зарождает твою веру. Потому что сатана очень много посеял скептицизма. Зачем? Ну, а вообще чудо ли это? Да, допустим, сатана тоже умеет делать чудеса. И вот здесь очень важно понять вот эту тонкость. Почему Бог не всех подряд исцеляет? Что нам дают эти болезни? Представьте, все вокруг ходили здоровы. Мы бы как, берегли свое здоровье? Наверное, не очень. Ну и вот как бы появляется, знаете, целый ряд вот таких сложностей, которые иногда мы тоже не понимаем. Но, возвращаясь в эту историю, я бы хотел, чтобы мы могли по-новому взглянуть все-таки и на веру этих людей, потому что они поверили, что он им сказал, идите покажите священнику. Не поверили бы они бы не исцелились. То есть явно они шли к священнику показаться. А вот интересно, что было потом? Вот они пришли и говорят, слушай, мы, короче, прокаженные. Он говорит, я не вижу, что вы прокаженные, вы здоровые люди. Да нет, ты пойми, священник, мы прокаженные. Нас было 10, ну вот один сейчас вернется. В общем, нам сказал вот этот человек, галилеянин, чтобы мы пошли к тебе, показались тебе. Он скажет, ну вы чистые, осмотрит их, вы чистые, принесите жертву за свое очищение. Они принесут жертву, и они радуются, да, то есть все сделали правильно. Но ключевой момент все-таки в истории заключается не в том, что Господь может или не может исцелить. Вы же видите, для него даже проказу вот так исцелить дистанционно вообще никакой проблемы нет. Но он воспитывает самого человека, потому что можно даже пережить потрясающее чудо. Ну, ты прокаженный, ну нет, вот знаете, как сегодня, нет такого врача, клиники, денег, я не знаю, чего хотите, чтобы исцелить.

или ту или другую болезнь. Ну, возьмем тот же классический уже сегодня становящийся пример. Стив Джобс, имея огромные деньги, влияние, возможности, клиники, лучшие врачи мира вообще могли им заниматься, но они не смогли его избавить от вот этой, скажем, онкологии, которую он... в которой он болел. И получается, что мы с вами видим потрясающий опыт. Да? Ну как, я был прокаженный, они живут за станом, и вдруг я чист, это же чудо. Но это еще абсолютно не значит, что эти люди теперь почувствовали себя вот обязанными Христу выразить какую-то особую благодарность. Поэтому интересен вопрос следующий, что вера, которая была в этих людях, вера, которую Бог хочет, чтобы была в нас, она нас поведет к чуду. Она нас обязательно поведет к чуду. У нас будет много чудес, потому что я верю в чудотворца. Вот в чем вопрос. А я могу быть чудиком. Извините за такое сравнение, но все поймут, да, что много чудят людей сегодня. Мечтают о чуде, а сами как чудо себя ведут. И отсюда вот это выражение, распространенное в нашем народе, в нашем обиходе, говорит, что это за чудо вообще такое появилось. Ну и тогда, что он чудит? Или там опять чудит? Что это значит? Ну, всем понятно, явно, что никто за это славу Господу не возносит, а наоборот, все понимают, что тут чего-то не хватает. Но мы поем псалом, кстати, очень хороший, такой добрый христианский гимн. «Вера есть сила народа». Это же потрясающий псалом, да? «Бог ее в сердце дарит, радость, любовь и свободу, в действиях веры царит». И там припев «Верой, верой живою», ну и так далее, «В мире всем узкой тропой». То есть мы... не просто так вот как бы должны верить вот просто в несуществующее. Нет, Бог подкрепляет нашу веру. Но здесь, знаете, сколько чудес? Тысячи чудес вообще, начиная от расступившегося моря и рождения ребенка в 100-летнем возрасте, в 90-летнем. То есть, ну это такие вещи, которые ну, нам сегодня не передать. Но что я хочу сказать? Если сегодня... А они тоже чудеса происходили. И я уже даже говорил в одной из проповедей, и в Мариуполе вот люди сидели в подвале, пили одну бутылочку там воды или сока, печенье ели, там много людей, несколько дней. Бог делает чудеса, но в нужный момент, потому что сегодня чудом никого не удивишь. И более того, чудо это не равно приход к Иисусу. Это не равно, человек вернется и будет теперь его благодарить и жить, как Иисус. Вот поэтому здесь очень красиво сказано, что один из них, видя, что исцелен, возвратился. И вот интересно еще что-то, что ну, мало верить в то, что он первый исцелился или последний исцелился. Они уже все ушли, а он последний, увидя, что исцелен, побежал благодарить. Мы не знаем, возможно, он исцелился, и они исцелились. Но в этот момент он говорит, я пойду поблагодарю. А они сказали, иди, а нам надо к священнику. Нам надо сделать то, что он сказал. И вот получается здесь такая интересная ситуация, что пал к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. То, что он падает к ногам, означает поклонение. То есть это язык поклонения, пасть к ногам. И вот что значит сегодня для нас поклониться Господу? Поклониться – это не просто лоб расшибить. Вы же знаете, знаменитая поговорка «научи человека не очень умного молиться, он лоб расшибет». Но это не значит, что он пронизан будет покаянием. Поэтому покаяние и поклонение – это очень важные моменты. Они так близки взаимосвязаны. Когда ты кланяешься Богу, ты и каешься в этот момент. Потому что непокаянный человек, он не будет кланяться Господу, поклоняться. А поклоняться Господу – это означает жить и поступать так, как Он говорил. Это очень интересная мысль, потому что, между прочим, она связана с деятельностью человека. В книге «Путь ко Христу» есть такое выражение. «Кто молится и ничего больше не делает, скоро перестанет и молиться». И кто молится и ничего не делает, как мы уже сказали, да, он перестанет молиться, потому что ему не о чем будет молиться. А зачем? О чем молиться? А вот когда ты делаешь, тогда тебе постоянно нужен какой-то... помощь, аспект, вот, внимание, поддержка тебе нужна, потому что ты что-то делаешь. И что еще нужно сказать вот в этом отрывке, что когда человек исцелился, фактически из них спасся самарянин. Он вернулся к Иисусу, но посмотрите, что делает Иисус. Он не просто говорит, здорово, дружище, ах, как хорошо, что ты пришел, хоть один пришел, и то хорошо. Нет, он очень четко задает вопрос – не 10 ли очистились?
17.

11 стих. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? То есть фактически он спрашивает этого 10-го, где 9? Ты когда шел, ты сказал, куда ты идешь или нет? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? То есть вот парадокс. Тот, кто знает Бога, рожден в истине, он отворачивается от Бога. А этот человек, самарянин, да еще и бедный, также побитый этой болезнью, но видя Иисуса, видя эту помощь, он возвращается и говорит, Господи, я так тебе благодарен, и поклоняется ему. Это было начало фактически вот этого мощного движения, которое потом апостол Павел возглавил, а именно по обращению язычников, когда люди, не принадлежащие к иудейской вере, они стали становиться на сторону Христа. Вот он, человек, ставший на сторону Христа. И поэтому здесь, когда ты читаешь этот вопрос, мне кажется, очень важно нам обратить внимание, что Христос обращает внимание, а где 9? А где дети твои? А где ты сейчас? А почему это? Почему то? Да, потому что важно ему увидеть этот обратный отклик, скажем так. И вот написано, что у его обеспокоил вопрос, как они не возвратились воздать славу Богу. Итак, получается, он задает здесь три вопроса. Первый вопрос, не 10 ли очистились? То есть, как бы такой вопрос с немножечко, знаете, глубоким намеком. А может больше, а может меньше, не 10 ли. Второй вопрос, да, он говорит, а где 9? То есть, было 10, сейчас 1, где 9? И третий вопрос, как мы уже прочитали, а как это они не возвратились воздать славу Богу? То есть они так были сконцентрированы на себе. Сегодня очень много людей сконцентрированы на себе, на своей боли. Мне плохо, нам плохо. Вот нам плохо, все должны знать, что нам плохо. Все должны это прочувствовать. Всем должно быть плохо, потому что мне плохо. И вот здесь он говорит очень интересную вещь. А почему ты не воздал? Почему они не воздали Богу? Потому что им было плохо, но ведь стало хорошо. И вот здесь Господь как бы его, их, точнее, как бы попрекает, а его как бы хвалит, потому что говорит, кроме сего иноплеменника. Вот вам, пожалуйста, человек не из этого народа, человек не этого вероисповедания, но он стал примером. Пожалуйста, вот вам наглядный пример, как правильно поступать. И что он ему говорит? Вставай, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот интересно, вера спасла. Не вера Иисуса, как мы часто говорим, вера Иисуса меня спасает. Он говорит, твоя вера спасла тебя. То есть вера, которая привела тебя к поклонению Богу. Не просто к самовозвышению, а вот я иудей, а еще б я был там с язычником, сел рядом за один стол. А вот я святее, чем эта сестра ходит в короткой юбке. А я лучше, чем этот брат там, похоже, приворовывает. А я вот знаю про этого то, а про тех это. То есть он очень четко говорит, посмотрите, вот этот человек, вы были одинаковы. А фактически мы все одинаковы, мы все во грехах. И только когда тебя Иисус настигает, когда он тебя касается, сердца твоего, очень хочется прийти и сказать, Господи, спасибо тебе, я обрел семью, я обрел радость, вот духовную семью. Но не все переживают. Некоторые ходят в церковь годами, и они не испытывают этой радости, благодарности Богу за то, что он с ними сделал. Поэтому очень часто Христос задает этот вопрос, где остальные? Где те, которые были рядом с тобой? И в результате, конечно, у человека есть повод задуматься и, отвечая себе на этот вопрос, сказать, я пойду их позову. Но он обрел еще не только исцеление, но и спасение. Вот это для него было, наверное, самым сладким звуком. Самарянин обрел спасение, а иудей обрел исцеление только лишь. Очень глубокая мысль. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, обращая на это внимание, могли также вот не просто отвечать, как Каин отвечал. Где Авель, брат твой? А я что, сторож брату моему? А чтобы вот эта мысль была, что не 10 ли очистилось? Слушай, а не всем ли Господь Евангелие открывает? Пойду я еще кому-нибудь расскажу. Но мне понравился пример про одну девочку, да? Ее спросили, зачем тебе суббота? Ну, вы знаете, да, что мы любим субботу, потому что это святой день, нам он нравится, мы общаемся, Богу поклоняемся в этот день, так написано. Ну, ее спрашивают, зачем тебе суббота? Она говорит, это день для Господа. А ее спрашивают, а что, на неделе ты не помнишь Господа? Или, скажем, Господь не думает о тебе, и ты ему не молишься среди недели? Или

0: не поклоняешься? Она говорит, нет. Ну, тогда скажи, зачем суббота, если каждый день можно Богу поклоняться? И вот интересно, как она ответила. Ну, каждый день я за ручку с Богом хожу, а в субботу у него на коленях сижу. То есть, интересная вещь, да? То есть что-то больше, есть чуть-чуть, а есть прям много. Вот пусть Бог нас благословит, чтобы наша боль, наша, ну, проблема, трагедия, не знаю, беда, она не стала во главе всех углов. И мы теперь, мне плохо, всем будем плохо, будем на заборах писать, что мне плохо. Нет, мы будем смиренно идти и искать, кому плохо, и им помогать. И вот как те прокаженные сказали, не так мы делаем. Это день радостной вести, надо эту радостную весть разнести по всем. Поэтому пусть Господь будет прославлен, как он спросил, как эти не вернулись прославить Бога? Вот что должно произойти. Не я молодец, вот меня Бог исцелил, он мне дал чудо, теперь я, похоже, начну в него верить. Нет, а я Бога славлю, потому что я верил, и он сделал для меня чудо. Пусть Господь прославится в нашей жизни, вот в даже самые трудные моменты. Хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за эти удивительные примеры этих бедных людей, прокаженных людей, которые порою сами не знали, что делать, куда идти, как выкручиваться из сложившихся ситуаций. Но, о чудо, Ты сделал для них словом целое изменение жизни, и они стали чистыми. Мы видим, что не во всех есть дух благодарности, не каждый готов откликнуться, чтобы возблагодарить Тебя и прославить Тебя как Бога. И я молю Тебя, чтобы Ты нас благословил, чтобы даже когда нам трудно, даже когда нам кажется, что нам хуже всех, чтобы мы всегда нашли возможность, нашли людей, кому мы можем послужить, и всегда благодарили за все Тебя. Поддержи тех, кому тяжело, благослови тех, кто болен. Поддержи, Господи, их этой надеждой и упованием, что по слову Господню может произойти чудо, но даже если оно не произойдет, то все равно очень скоро мы встретимся с нашим Спасителем лицом к лицу. И написано, как в Слове Божьем, что уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезней. Все старое уйдет. Поэтому, Господи, живем этой верой. И к этой вере, если Ты посчитаешь нужным дать еще и какое-то маленькое чудо, будем Тебе весьма-весьма благодарны. Слава Тебе и хвала, великий Господь. Аминь.
1: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о таком явлении в церкви, как десятина. Приветствую, Павел.
1: Приветствую.
0: Есть церкви, которые требуют со своих членов десятины, есть церкви, которые принимают, но не обязывают. А есть люди, которые не в церкви и радуются жизни и смеются над теми, кто эту десятину возвращает, говоря, что они зомбированы, как мы раньше тогда в предыдущих передачах говорили. Вообще, что это такое и зачем оно нужно?
1: Ну, самое простое, понятное обывателю, это работа с сознанием человека. Есть простая пословица: что имеем, не храним, потерявши плачем. То есть, когда вдруг ты наблюдаешь, что у тебя что-то уменьшается, начинаешь чуть более пристально смотреть на это и включать разум по сохранению того, что есть.
0: А как это к десятине относится? Включать разум и как бы увидеть, что от тебя забирают, надо тормозить это дело?
1: Ну, во-первых, не забирают. Это неприменимо, неуместно, потому что эта категория исключительно божественная. То есть Господь говорит, десятая часть, ты веришь в Бога, ты ее отдаешь. Если ты не веришь в Бога, ну какие аргументы? Ну кто тебя заставит? Ну если только где-то агрессия, насилие, тоталитарное общество, ну как бы это не наша тема. Вот. А если человек сознательно сам отдает, он отдает на основании своей веры, своего убеждения. То есть то, насколько он верит Богу и признает его церковь на земле. И, соответственно, он отделяет.

0: десятую часть. И к десятой части обязательно применим глагол не «отдает» или «платит», а «возвращает».
1: А в чем суть, в чем прикол?
0: Ну, потому что верующий человек признает, что весь мир создан Богом. Богу принадлежит все. И от всего, что у Бога есть, Бог дает человеку. Ну, я, допустим, живу, тружусь, и у меня что-то получается. Почему получается? Потому что Бог, который надо мной, позволил мне, чтобы у меня получалось, он меня благословил. Ну, допустим, я...
1: Компаньоном, только компаньоном невидимым и каким-то всемогущим извне.
0: Ну, почему бы и нет? Действительно, Писание говорит, что мы соработники у Бога. Да? Что-то делаем с помощью Божьей. Или, как в Псалмах говорится, сильный помощник в бедах. То есть не надо это считать за панибратство, это просто на нашем уровне понимания, что Бог с нами рядом, мы сотрудничаем вместе. Угу. Это не вопрос спасения, это вопрос просто жизни бытовой, труда, каких-то забот. И здесь субординация соблюдается.
1: Ну, тут появляется однозначно следующий вопрос. А кому возвращается эта десятина? Потому что, я не могу там найти, где у Бога будет его касса, да, окошечко, куда я могу подойти, получить еще за это расписку какую-то, что все у меня в порядке.
0: С одной стороны, да, если брать чисто так экзальтированно или трансцендентно, так вот, знаете, мистически, да, как бы хочу вернуть Господу и вверх подбрасываю. Угу. Примитивно было бы. Священное Писание говорит о том, что Бог на земле создает нечто видимое, что позволило бы человеку с ним общаться тоже видимо. Самого Бога никто никогда не видел, но общаться с Богом и как-то строить с ним отношения можно на земле видимо. И это видимое, по мнению апостола Павла, есть церковь, тело Христово.
1: Опять же встает вопрос, какая церковь, где, куда. То есть, и встает вопрос, обязан ли я туда приносить, если я... Ладно, если я приверженец этой церкви, если я там туда хожу ежедневно там, или еженедельно. Там, а если я вообще никуда не хожу? Да, я верю в Бога, вот как многие люди верят сами по себе. И почему я обязан это делать?
0: Ну, во-первых, опять не обязан, а согласно вере.
1: Ну, если я верю, что да, я Богу обязан, то почему я обязан принести это в церковь и, опять же, в какую конкретно?
0: Следующий встречный вопрос такому верующему. На основании чего вы уверовали?
1: Слово Божие открыл, Слово почитал, Божие. Уверовал.
0: Почитал или читаешь и изучаешь постоянно?
1: У каждого по-разному бывает.
0: Ну вот у каждого по-разному и будет вопрос решаться с десятиной. Если человек читал Слово Божие и не просто почитал, а изучал, то в этом же Слове Божьем рассказано о том, что есть на земле Церковь Божия, которая руководствуется в своей жизни Священным Писанием. А в Священном Писании есть книги Ветхого и Нового Завета. И Новый Завет, наполовину написанный апостолом Павлом, основателем большинства христианских церквей в первом веке нашей эры, есть много советов о том, что содержание или поддержка церкви осуществляется за счет возвращения десятин верующими. И так было как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. То есть человек, который верит Священному Писанию как основе вероучения, истины и так далее, и этой вещи тоже должен поверить. Если он выборочно верит, мы не договоримся тогда.
1: Существует достаточно много людей, которые не видят ветхозаветней десятины в Новом Завете, читая в Новом Завете, что каждый уделяй по расположению сердца, то есть доброохотно, сколько тебе позволяет имение, сколько тебе позволяет твоя совесть, и вот... Они считают, что если бы у меня там были миллионы, я, может быть, и 20-30% отдавал бы, и мне нормально было бы. А как у меня ничего нет, то мне как бы и 10% очень дорого выходит.
0: Ну, вы знаете, у Господа очень все справедливо, грамотно, и понятие жертвенности здесь неуместно. У Бога пропорционально. Он говорит 10%. Если у тебя есть 100 рублей, 10%. Если у тебя 100 миллионов... 10%. Это то, что ему принадлежит, и ты обязан это вернуть. А вот уделяй по расположению сердца, к 10% не относится.
1: То есть это сердца, еще сверху, что ли?
0: А это уже что-то другое. Господь на эту тему

0: говорит так. Можно ли обкрадывать Бога? Задается вопрос. И он говорит, да, можно. Чем? Десятиною и приношением. Поэтому приятный, а может и неприятный сюрприз для верующих или пытающихся верить в том, что Господу нужно отдавать или возвращать десятину и еще давать приношение. Потому что Господь равно называет, обкрадывать его можно либо десятиной, либо приношением, либо вообще всем, что вот не жертвовать и не отдавать его.
1: Это будет большой новостью для многих христиан, особенно учитывая, что многим и десятину-то, скрипя зубами, они возвращают, если возвращают. Вот. А тут, оказывается, еще и надо сверху. А сколько в итоге надо сверху?
0: Ну да, в тоталитарной секте вообще все. Потому и тоталитарные секты бывают закрывают, и они являются проблемой для общества. Мы же базируемся на Священном Писании. Человеку это не должно быть новостью, это должно быть старостью, которая давно прочитана в Священном Писании издревле. Про десятину и приношение. Сейчас не новое Евангелие написал. Угу. Это уже давно написано, и так существует церковь. И степень того, как человек будет откликаться, зависит только от его личных взаимоотношений с Богом. Насколько авторитетна истина для человека, настолько он откликается. Я приведу вам пример библейский, как реагировали люди на служение Иисуса Христа. Был один сюжет, когда на пиру у Симона, который когда-то был прокаженным, Христос его исцелил, он был фарисеем, теперь он пир собирает, он доступен для общества, он приглашает Иисуса и многих людей. На этот пир приходит Мария Магдалина, сестра Марфы и Лазаря, и помазала ноги Иисуса мира, ну и церемонию своеобразно совершила. И Иисус на это почему-то обратил внимание и сказал Симону, я пришел, ты меня не обнял, не поприветствовал так достойно. Хотя, ну, как бы...
1: Как дорогого гостя.
0: Да, благодеяние было оказано Симону, реальное, а благодарности минимум. Ты мне воды не дал. Почему Иисус такой мелочный? Почему он вдруг обращает внимание, и Иисусу нужна вода, и нужно вот это целование, обнимание?
1: Ну, просто потому что Симон начал возмущаться по поводу того, что Марию вообще сюда пустили.
0: Да, возмущение. С другой стороны, благодарность, она настолько важна, что даже Господь ее ожидает. Услышать элементарное спасибо или благодарность от людей – ну, как-то логично, да? Потому что человечество просто распаляется в своем выражении благодарности Господу в словах. Господь велик, все там слава Богу, вот такие дифирамбы и так далее. Как дело доходит до кошелька, вот Господь туда точно ходу не имеет. Вот кошелек – это мое все, и кто вы, чтобы мне что-то говорить про копеечку? А вы знаете, что в учении Иисуса Христа, о том, что он проповедовал, ну, что в Евангелии записано, в 4 раза больше о финансах, о материальном говорится, чем о вере. В 4 раза больше. И люди почему-то на это не смотрят. И Иисус, понимая это и зная, что в конце времени тоже будет эта проблема, говорит, не можете поклоняться двум богам. И почему-то он второго бога не называет Вельзевула, Ваала, древнего змея, а называет Мамону. Наверное, всем известно, что Мамона – олицетворение материального богатства. Uh-huh, uh-huh. Как так Господь сводит поклонение или вот эту борьбу между двух начал, добро и зло, не реально к злу, а к деньгам? Uh-huh. Вот сам Господь на это обращает внимание, а не мы.
1: Ну, появляются тут тогда еще вопросы. Допустим, я убедился, все, я готов возвращать десятину. Но я смотрю, что в церкви может быть не очень хороший служитель, может быть не очень хороший казначей, неверно распределяется десятина, может быть еще какие-то проблемы в этом вопросе. И я думаю, зачем я буду возвращать десятину туда, где она будет использоваться на ветер, на мой взгляд. И больше было бы пользы, если бы я использовал эту десятину, к примеру, для какой-то благотворительности, где я смогу действительно получить отчет, увидеть реальную пользу от того, что я вернул эти средства.
0: И вот здесь опять проблема. Когда мы говорим, что десятина Божья, то кто распоряжается десятиной?
1: Ну, Бог должен распоряжаться.
0: Тогда какой вопрос может быть относительно, как она используется?
1: Ну, как какой? Так Бог должен распоряжаться, а в итоге распоряжается.

0: обижается неверный,
1: если Господь
0: неверный
1: так
0: человек.
1: Посмотрел, откуда ты знаешь, верный или неверный?
0: Ну,
1: я сейчас не говорю о том, что
0: мы
1: автоматически
0: говорим,
1: все
0: по плодам их узнаете их. Видно по делам, куда используется.
1: А теперь пример евангельский. Наши все рассуждения, они могут длиться бесконечно. Евангельский пример. Иисус, придя в храм, в Иерусалимский храм, что сказал о храме? Как он обозвал действие, которое происходило в храме? Вертеп разбойников, да? И он сослался, что это дом молитвы его отца.
0: Угу.
1: Как он себя там повел?
0: Ну, повыгонял там немножко народ.
1: Попереворачивал еще столы, да, и так далее. И в этом же храме произошла не притча, а реальная история. Иисус встал у сокровищницы храма и смотрел, как люди жертвуют. И когда бедная вдова принесла две лепты, почему Иисус, согласно логике, которую вы сейчас привели, про распоряжение средствами, не подошел к ней и сказал: «Уважаемая, вы знаете, что здесь вертеп разбойников? Вы знаете, что здесь правят сейчас из ереси саддукейской первосвященники? Какие они нечестивые, какие они продажные, какие они сросшиеся с иродианами, с политическими партиями и так далее. А ну-ка две лепты спрячьте и потратьте по своему распоряжению, по своему благоволению, по-доброму. Я знаю, что вы добрая вдова, и потратите эти две лепты очень замечательно». Или что Иисус сказал? Он похвалил ее за жертвенность. Внимание, вопрос. Храм плохой, храм разрушится, там вертеп, там будущие злодеи, которые распнут Иисуса Христа. Почему за 3,5 года служения он ни разу, ни словом не ослабил авторитет жертвенности и приношения людей в этом храме? Ни разу. И даже похвалил за жертвенность. Хотя другие там жертвовали от избытка и так далее.
0: Ну, похвалил-то за жертвенность. Понятно, что за жертвенность похвалил. Я думаю, опять же, те две лепты не сделали бы ничего ни в храме, ни с другой
1: стороны. Стоп, не имеете права сейчас так говорить. Не имеете права говорить, потому что Иисус что сказал? Она пожертвовала...
0: Все, что имела.
1: Нет, она пожертвовала больше всех. Все, что имела, это больше всех. Понимаете? Они жертвуют... Как вы сказали, будь у меня там миллионы, я бы 30-40% отдал. Угу. Они, может быть, так и жертвовали, но они жертвовали от избытка и на показ.
0: Угу.
1: А она отдала все, что имела. Это даже не 10%.
0: Ну, это 100%.
1: Поэтому...
0: Трудно просто две лепты поделить.
1: Нет, можно было половину поделить.
0: Ну да, одну можно было.
1: Но в любом случае, мы сколько угодно можем скепсис направлять на вот этот сюжет. Угу, угу. Иисус прав, и Иисус акцентирует внимание на жертвенность в отношении храма. Еще маленький пример относительно десятин. Ковчег Завета – это десятина, это святыня?
0: Ну, святыня.
1: Так же, как и десятина, да. Это святыня.
0: Да.
1: Однажды Ковчег Завета попал в руки филистимлян. Историю можете прочитать в книге Самуила или Первое царство. Что случилось с Ковчегом Завета? Пропал, неправильно использовался, потерялся, порезали на золотые слитки.
0: Вернулся обратно.
1: Бог усмотрел судьбу святыни?
0: Да.
1: Аминь. Вот это нужно и запомнить. Бог своими вещами, что ему принадлежит, так распоряжается, что оно никогда не пропадет. Мы что, считаем, что если вдруг где-то что-то неправильно используется, у Господа потери, он сейчас расстроен очень сильно и все, и считает, что потерял? Я как отношусь к Господу? У него кто-то из людей, мелких сошек, может что-то отобрать? Ну нет, я просто историю...
0: Если могут обкрадывать, когда он говорит, вы меня обкрадываете, значит, отбирают, значит, обкрадывают.
1: Нет, все вернется, потому что те, кто оправдывали Господа, пошли в плен, пошли в рассеяние. Пошли на истребление. Это все книги пророков рассказывают. За то, что вы так себя вели, Господь uh-huh. говорит, значит, земля будет отдыхать, вы пойдете в плен. Я-то свое получу. У Господа потерь быть не может. Потеряю я, если я пойду против Божьих принципов. Вот это нужно усвоить сегодня каждому из нас. Я не решаю вопросы святыни Господней, я не решаю вопросы десятины. Я решаю, что я не вор. Вот за это я отвечаю. За то, что другой вор или не вор, я не отвечаю. Я не властен над людскими судьбами, я властен над своей судьбой. И у меня не будет Божье лежать. Господь сказал, верни. Я верну, Господи, это твое, я верну. А еще, Господи, можно я свое тоже тебе дам чуть-чуть? Ну, сколько хочу, вот сколько могу. Господь говорит, ну, сколько хочешь, пожалуйста. Он не ставит на приношение проценты. Он говорит, по расположению сердца. Вот это ключ. Господь очень честен, очень благороден. Будь у тебя миллион, будь у тебя 100 рублей, только 10%. Это не прогрессивная шкала налогообложения, это не попытка ободрать. Настолько все справедливо, настолько естественно. Поэтому данный вопрос, он очень духовный. Финансовый вопрос десятины, он очень духовный вопрос. он базируется на моем отношении к Богу.

0: на моем уважении Бога и уважении Его института на земле. Это Его церковь, тело Христово.
1: Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит и даст вам мудрости так распоряжаться своими средствами, чтобы вы могли возвращать Богу Божье, возвращать государству то, что принадлежит государству, чтобы Господь мог вас благословить обильно. Будьте благословенны.

Псалом Давида. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях человек, для которого вопросы «Кто мы?» и «Что мы делаем на этой земле?» не просто слова. Это его жизнь, это его служение. Знакомьтесь, Петр Любимов, представитель социального центра «Волонтер». Здравствуйте, Петр.
1: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас один из руководителей социального центра «Волонтер». И у меня сразу возникает вопрос, откуда у вас вот появилось такое желание помогать людям? У вас, может быть, трудное детство было, или вас как-то особенно воспитывали родители?
1: Хороший вопрос. Личный пример мамы, конечно, сыграл свою лепту в моей жизни. Мама все это делала, она занималась, она в детские дома ездила, она с инвалидами работала, в школы ходила, программы проводила. И все делала, делала по максимуму. Вот.
0: Вы вместе с ней ходили?
1: Не, я был противоположен этому.
0: Да?
1: Да, в другую сторону меня влекло. Я был очень такой ребенок, наверное, гиперактивный. Я даже с садика сам уходил, они не могли меня удержать. И мама понимала, что меня очень тяжело изменить. И она делала вот дело Божье, что есть силы, и Дух Божий, вот он, наверное, взращивал меня до определенного момента, вот когда в моей жизни произошло, вот когда меня Бог как полыню из огня выдернул и поставил, и просто я делал то, что видел до этого в маме.
0: Ну вот интересно, вот во многих семьях наверняка тоже такие проблемы, что мальчики особенно, они очень гиперактивны. Каким образом вот случилось в вашей жизни, что вот мама вдруг повлияла на вас и у вас изменилось? У вас вот все-таки, наверное, в жизни не все так просто было?
1: В жизни было вообще не все так просто. Вообще жизнь, она очень интересная. И я, ну, в такую компанию попал, что я стал, ну, заниматься таким спортом, ну, боевыми искусствами. У нас компания была такая, ну, спортсмены, ну, и мы стали...
0: Компания — это во дворе, что ли?
1: Это во дворе, вот еще я вам рассказываю предысторию, как все началось. И во дворе вот с ребятами мы, ну, спортсмены.